Я не способен на это. Как можно чувствовать любовь к человеку, который тебя дразнит, обманывает, обижает? Ну, правильно, но Иисус не о чувстве говорит. Он говорит: «Благословляйте». Это значит: «Хорошо говорите». Мы это можем говорить о другом хорошо. Иисус говорит: «Благотворите». Это значит: «Добро делайте». Это мы тоже можем делать другому добро. А молиться Богу за обидчиков наших – это уж мы точно можем. Видишь, Иисус говорит не о чувствах, которые мы испытываем, а о деле. «Поступая так, – говорит Иисус, – мы будем поступать достойно Бога, Отца нашего. Но ты скажешь, что это трудно. Ну а ты попробуй. Вот увидишь, сколько радости это тебе принесет. Да и научиться такой любви можно. Если всегда так поступать по отношению к тем, кто нас не любит, то с каждым разом нам это будет даваться все легче и легче. Да и Иисус в этом поможет, притом очень охотно. Он сам из любви к людям оставил трон Отца и пришел на землю, чтобы спасти всех, кто будет в Него верить. Желая научить людей так жить, чтобы они поняли, что значит любить не словом, а делом, Иисус однажды рассказал притчу. Притча была о милосердном самарянине. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Расстояние между этими городами составляло примерно 30 километров. По дороге на путника напали разбойники. Они отняли все, что у него было при себе, избили его и бросили умирающего на пыльной дороге. Случайно этой же дорогой проходил священник. Смотрит, лежит бедняга полумертвый на дороге. Посмотрел и пошел дальше. Через некоторое время появился вдали еще один человек. Может быть, он поможет несчастному? Но нет. Оказалось, что это левит, то есть тоже служитель храма. Он посмотрел на умирающего и пошел своей дорогой. Этой же дорогой проезжал на осле некоторый самарянин. Евреи с самарянами не общались. Но несмотря на то, что избитый был евреем, какими были и священник, и левит, кстати, Иисус тоже был евреем по матери, он, увидев беднягу, сжалился над ним и подошел к нему. Омыв его раны и перевязав их, он положил пострадавшего на своего осла и повез в гостиницу. Там он попросил хозяина позаботиться о больном, накормить его, напоить, перевязать, если нужно будет. За все эти услуги самарянин заплатил, так как у попавшегося разбойником человека денег больше не было. На утро, когда самарянину нужно было уехать по своим делам, он дал хозяину гостиницы денег наперед, чтобы тот, если понадобится, и дальше позаботился о больном, и даже обещал на обратном пути заехать и заплатить, если хозяин гостиницы потратит больше денег на больного. «Кто оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников?» – спросил Иисус законника. «Конечно же, тот, кто ему помог», – ответил законник. «Иди и поступай так же», – сказал Иисус. Дорогой друг, обрати внимание на людей, которые живут, поступая по словам Иисуса. Дружи с ними, говори об этом с твоими друзьями, договоритесь вместе так поступать, и вам будет легче. Молись об этом Иисусу и попроси Его помочь тебе любить других и любить Его любовью, и Он поможет. Ему это нравится делать, потому что если ты принял Иисуса в свое сердце, то
то он живет в тебе. Он поможет тебе не только говорить, что ты его любишь, но и поступать соответственно.

А теперь давайте послушаем рассказ «Пушок», где мы сможем увидеть любовь и прощение на деле. Анечка сегодня была особенно счастливой, ведь ей подарили маленького пушистого белого с рыжими пятнами котенка. Он забавно бегал по дому, изучая все вокруг, и совсем не боялся новой хозяйки. Аня назвала его так ласково «Пушок». Напившись молочка из своей мисочки, Пушок забрался на ее коленки и, сладко мурлыкая, уснул. Девочка нежно гладила его мягкое теплое тельце и шептала: «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты ответил на мою молитву и подарил мне котеночка. Теперь моя жизнь будет интересней и веселее». Аня подъехала на своей инвалидной коляске к окошку. Нет, ее дворовые подружки еще не вернулись из школы. А как бы она хотела показать им своего нового питомца? Бабушка хлопотала на кухне, напевая свой любимый христианский гимн. Папа и мама были на работе, а старший брат Вова в школе. Но это ничего. Теперь Анечка не чувствовала себя всеми забытой и одинокой. На ее коленках спит малыш, о котором она может позаботиться, с кем может поиграть и даже погулять. В инвалидной коляске Анечка с раннего детства. Но и родители, и бабушка учат девочку благодарить Господа даже за это. Они терпеливо объясняют ей, что у других детей бывает еще хуже, а у нее есть прекрасная дружная семья, замечательная учительница Лариса Сергеевна, которая учит девочку всем школьным премудростям прямо в Аниной комнате. У Ани есть подружки и друзья. Она может видеть яркое солнышко над головой, слушать шум дождя и пение птиц. Но главное, у нее есть вечность, подаренная Иисусом. Вечность, где будет все иначе. Там не будет инвалидной коляски.

«Успокойся, глупыш, я тебя в обиду не дам, да и Вова тебя никогда не обидит», – засмеялась девочка, успокаивая питомца. Соседка тетя Света принесла девочке котенка, когда Вова был в школе. И теперь мальчик с интересом рассматривал его. Вове Пушок очень понравился. Зато котенок был не в восторге от знакомства с мальчиком. «Еще бы! Кому понравится, когда тебя треплют, щелкают по ушам и по носу, дергают за хвостик? Ах уж эти мальчишечьи нежности! Нет, с Аней Пушку куда уютнее!» Вечером Анечка с Пушком отправились на прогулку. Вова был рядом. Он привычно катил коляску сестры по знакомым тропинкам городского сквера и весело рассказывал ей смешные истории из школьной жизни. Пушок послушно сидел у Ани на руках. Широко открытыми глазами он с интересом рассматривал улицу. Девочку это так забавляло. Вова подкатил инвалидную коляску сестренки к волейбольной площадке, где уже играли в мяч ребята со двора. «Аня, можно я немножко поиграю, хорошо?» – спросил Вова сестру. «Конечно, иди!» – согласилась Анечка. «Я теперь с Пушком, мне не скучно». Мальчики играли в волейбол. А Аня потихонечку разговаривала со своим питомцем, нежно поглаживая его пушистую спинку. «Когда ты вырастешь и будешь большим котом, будешь сам на прогулку ходить. А пока ты еще маленький, сиди у меня на руках. Смотри, какой большой сквер, как много деревьев вокруг. Такому малышу, как ты, здесь очень-очень легко заблудиться». Пушок, конечно же, не спорил. В ответ он только громко мурлыкал, словно давая понять, что и сам боится гулять в таком большом и незнакомом парке. Вдруг за Аниной спиной прозвучало громкое «Брысь! Брысь!». Пушок вмиг вырвался из Аниных рук, спрыгнул на траву и, что было силы, помчался прочь. А вдогонку испуганному котенку по-прежнему звучало «Брысь! Брысь!». Аня оглянулась. За ее спиной стоял гроза всех ребят с их двора Толик Чердаков по кличке Чердак. Это он спугнул Пушка. Аня беспомощно смотрела на Толика и, наконец, едва сдерживая слезы, спросила: «Ну зачем ты прогнал моего котеночка?» Важно засунув руки в карманы, сплевывая сквозь редкие зубы, Толик медленно процедил в ответ: «Я терпеть не могу кошек, и богомолов тоже, еще и в инвалидных колясках». Тут слезы неудержимым потоком заструились по Аниным щекам. «Но так нельзя! Почему ты такой злой?» «А мне так нравится, поняла? Я так хочу!» Аня, прекратив разговор, посмотрела по сторонам, но нигде не было видно ее маленького беззащитного котенка. Что было силы, девочка стала звать на помощь брата. Увидев плачущую Аню, все мальчики оставили игру. Вскоре ребята дружно бегали по тропинкам сквера, пытаясь найти несчастного Пушка. Но все было напрасно. Мальчики даже спрашивали о котенке у прохожих, но никто не видел белого с рыжими пятнами пушистого малыша. Аня горько плакала и, не уставая, звала и звала к себе Пушка, а за ее спиной громко и ехидно смеялся Толик Чердаков. Домой Аня и Вова вернулись уставшими, заплаканными и без котенка. Вся семья дружно успокаивала несчастную девочку. «Не плачь, Анечка, мы купим тебе другого котеночка. Мы попросим тетю Свету подарить тебе

похожего на пушка, когда у ее Мурки снова будут котятки. Но девочка не хотела и слышать ни о каком другом котенке. Сквозь слезы она твердила: «Ненавижу я этого противного мальчишку, ненавижу! Что я ему сделала плохого? За что он моего пушка прогнал?» Всю ночь девочке снился маленький заблудившийся котенок, жалобно мяукающий в темноте городского сквера. Просыпаясь, она просила Иисуса защитить это несчастное существо. На другое утро бабушка перед молитвой по своему обыкновению взяла в руки большую старенькую Библию, чтобы почитать для себя и Анечки. Старушка читала о том, что христиане должны уметь от всего сердца прощать своих врагов, молиться о них и стараться иметь мир со всеми людьми. «Блаженны миротворцы», — читала бабушка, «ибо они наречены будут сынами Божиими». Аня слушала и понимала, что все это относится к ней, ведь она просто терпеть не может своего обидчика Толика. И когда бабушка предложила внучке помолиться о нем, девочка с обидой закусила губки. «Внученька, пойми, Толик ничего не слышал о Боге и о том, как нужно правильно жить. Его душа не знает о спасении и любви Христа. Давай вместе попробуем молиться о нем, ведь только Господь может исправить его сердце». «Ну а как же вчерашняя бабушка? Как же мой котенок?» «А может, и он найдется, внученька», — ответила, улыбаясь, бабушка. «В жизни христиан, Анечка, случайностей не бывает. Господь укрепляет, испытывает нашу веру. Он смотрит, как ты поступишь в этой ситуации. Будешь ли жить по его слову? Это как экзамен для тебя, Анечка». «Не огорчай Иисуса, внучка, прости Толика и постарайся при встрече с ним помириться, как учит нас Иисус. Посмотрим, что за оценку поставит тебе Господь, какой получится результат твоего экзамена». После разговора с бабушкой, склонив голову, Анечка горячо молилась о соседском мальчике, который разбил ее радость и так больно ранил ее сердце своей жестокостью. Девочка молилась со слезами на глазах. Она открывала Господу свои обиды, тревоги, просила дать ей силы для прощения. Она искренне умоляла Господа изменить жестокое сердце Толика и благословить его. А потом, наскоро позавтракав, бабушка и внучка отправились в сквер в надежде найти пушка. Они побывали во всех уголках этого тихого местечка. Они заглядывали под каждый кустик и скамеечку, но котенка нигде не было. Выбившись из сил, они остановились отдохнуть под большим развесистым кленом. И вдруг, что это? Откуда-то сверху донеслось жалобное, едва слышное мяуканье. Ну, конечно же, это был белый, с рыжими пятнышками, маленький пушистый котенок. Испуганно вцепившись цепкими лапками в толстую ветку дерева, он смотрел вниз и жалобно звал на помощь. Малыш боялся спускаться сам, даже на ласковый зов несказанно обрадовавшейся Анечки. Бабушка суетилась, придумывая, как же помочь котенку. А в это время с другой стороны сквера, со школьным рюкзаком на спине, шел Толик Чердаков. И не просто шел. Он внимательно заглядывал под ветвистые кусты, деревянные скамейки сквера и громко звал: «Кис-кис-кис! Кис-кис-кис!» Аня с бабушкой притихли, увидев мальчика.
Было ясно, что вместо школьных занятий он тоже отправился на поиски Пушка. Тут и Толик увидел своих соседей. Сделав вид, что он в сквере просто так, случайно, мальчик гордо прошел мимо. Но тут Анечка его окликнула. «Подожди, Толик, смотри, вон наш Пушок на дереве! Видишь, как высоко забрался? Помоги нам его достать, пожалуйста!» На этот раз уговаривать озорника не пришлось. Небрежно бросив в сторону свой портфель, Толик вмиг вскарабкался на дерево, и вскоре маленький котенок уже был в его руках. Спустившись вниз, мальчик бережно передал его счастливой Анечке. «Ой, спасибо, Толик! Я так рада, что он нашелся и что ты помог его снять с дерева! Без тебя мы бы с бабушкой ни за что бы не справились!» – благодарила его девочка, нежно прижимая к груди своего питомца. А Толик, смущенно опустив глаза, едва слышно говорил девочке: «Ты это, знаешь, я в общем не хотел, я сам не знаю, как вышло. Ты не обижайся, ага?» На Анечкином лице сияла счастливая улыбка. «Я тебе верю, верю, что ты не хотел так делать, и я на тебя уже нисколечко не обижаюсь». По дороге домой Анечка сказала бабушке: «Бабушка, мы сегодня сдали трудный экзамен на пятерку. Вот мой котенок, значит, мы все с тобой сделали правильно, ведь так?» Добрые бабушкины глаза отражали радость и согласие. «Да, внученька, впереди тебя ждет еще много жизненных уроков и экзаменов. Пусть Библия всегда будет твоим учебником, мое дорогое дитя». Говорят, очень часто потом во дворе видели, как Аня играла с пушистым белым с рыжими пятнышками котенком и мальчиком Толей, которого уже не боялся никто из ребят. Друзья, любви нас учит Бог. Мы не должны воздавать злом за зло. Иногда приходится в чем-то пострадать, чтобы дать время Духу Святому коснуться сердца того человека, который нас обидел. Даже если нам делают зло, мы должны отвечать на зло добром. Любви учит Бог. Мы становимся свободными от обид, непрощения, злобы, когда ищем не свое, а Божье. Это происходит, когда мы отдаем жизнь в Его распоряжение и познаем прощение Божие во Христе Иисусе. Только прощенный Богом может прощать других, так как Он осознает, как много Бог ему простил и прощает каждый день. Ребята, необходимо читать Библию, чтобы истины Божьи преобразовывали нас, меняли наше мышление, и следствием этого будут правильные чувства и поступки. Совершенствуй себя, и Бог будет тобой очень доволен.

Короткие рассказы для детей. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. С очками на носу, при слабом свете, взвешивала старая женщина, продававшая сыр один кусок за другим, отбавляя или прибавляя, пока покупатель не получал точно свой вес. Через большие круглые очки на кончике носа старая женщина строго смотрит на весы. Очень точно и очень внимательно взвешивает она каждый кусок. Шустрый мальчик-подмастерье, который стоит возле прилавка, поднялся на носки и с открытым ртом наблюдает за процессом взвешивания. Среди покупателей молодая женщина с ребенком на руках. Она, наверное, думает: «Мне можно было бы и не так точно взвешивать. У меня столько голодных ртов дома». Но старая женщина, невзирая на лица, каждого обслуживает справедливо. Верен в малом, верен и в большом, учит нас Библия. Старый учитель с цилиндром терпеливо ожидает, пока подойдет его очередь. Я хочу вам рассказать историю об одном дерзком мальчике-подмастерье из сапожной лавки. Он часто приходил к месту торговли сыром, чтобы понаблюдать за проходящими здесь людьми. Наступила зима. Дул холодный порывистый ветер. По небу плыли тяжелые черные облака. Что принесут эти облака? Снег или град? В одно утро на рынок пришла женщина с ребенком на руках. Время было еще раннее, и она совсем одна стояла на площади. В руках она сжимала деньги и думала о том, что же лучше купить, чтобы утолить голод детей. Вдруг прямо на нее выскочил мальчишка. Он будто невзначай споткнулся и толкнул руку молодой женщины, в которой она держала деньги. Они упали на землю. Мальчик быстро наступил на них и сделал вид, будто помогает искать испуганной женщине деньги. Но так как он незаметно сунул их в карман, ничего не удалось найти. Бедная женщина начала плакать. «Это все, что я имела», — говорила она, всхлипывая. «Чем я должна теперь накормить моих пятерых детей?» Торговка сыром, которая всегда до грамма точно взвешивала, подарила на этот раз плачущей женщине сыр и масло. «Пусть Бог благословит вам эту пищу», — сказала она. «Бог позаботится о ваших детях. Он накажет этого мошенника». Слова старой женщины стрелой пронзили сердце мальчугана. Он побежал за удаляющейся женщиной, отдал деньги и попросил прощения. Простите меня, пожалуйста. Я сделал большое зло, но никогда я не буду так больше поступать». Позже он покаялся в своих грехах и стал добросовестным ремесленником, любящим Бога от всего сердца. А теперь помолимся и попросим Господа научить нас быть истинными последователями Его, быть во всем послушными Ему и никого не обманывать, но творить дела любви.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение. Чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Великан Голиаф». Вы помните, кто были филистимляне? Это были нечестивые идолопоклонники, которые жили в ханаанских городах. Они часто воевали с израильтянами. Однажды множество филистимлян пришло и раскинули шатры свои на вершине одного холма земли ханаанской. Услышав это, Саул собрал большое войско и расположился станом на противоположном холме. Филистимляне и израильтяне могли видеть друг друга. Они намеревались сразиться с друг другом, но они еще не вступили в битву. Между филистимлянами был один человек по имени Голиаф. Он был 10 футов ростом. Голиаф был очень смел, силен и умел хорошо сражаться. Он был прекрасно вооружен. На голове Голиаф носил медную шапку или шлем. Одет он был в железную броню. Ноги его были также покрыты медными наколенниками. В руке у него было копье. Большой меч был в ножнах его. А впереди его шел оруженосец, неся медный щит в руке своей. Что такое щит? Это большой кусок железа или меди, похожий на поднос. Щитом закрываются обыкновенно во время сражения, чтобы стрелы не попали в лицо. Великан Голиаф был уверен, что никто не может победить его. Всякий день он обращался с полками израильскими, крича им громким голосом: «Выберитесь у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. И если он может сразиться со мною и убьет меня, то филистимляне будут рабами царя вашего. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами. Кто хочет сразиться со мной?» Выступил ли кто-либо из израильтян против Голиафа? Нет, никто не решился на это. Когда Саул услышал филистимского великана, он испугался, и испугались все израильтяне. Они были уверены, что он убьет всякого, кто выступит против его. Думаете ли вы, что Голиаф убил бы всякого израильтянина, если бы он решился сразиться с ним? Не мог бы Бог помочь в этом случае израильтянину? А где же был Давид? Был ли он в стане израильском? Нет, он пас овец отца своего. Но 3 старших брата Давида находились в стане. Однажды старый Иессей сказал Давиду: «Пойди в стан израильский и узнай о здоровье братьев твоих. Возьми с собою сушеных зерен, хлеба и сыру и отнеси это братьям своим». Давид встал рано, поручил овец сторожу и пошел в дальний путь к месту, где расположен был стан Израилев. Давид побежал в ряды, чтобы спросить братьев своих о здоровье. Когда он разговаривал с ними, то он услышал, что кто-то громким голосом спрашивал: «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Это был великан Голиаф. Давид никогда раньше не слышал этих слов, но люди, стоящие вокруг Давида, рассказали ему о великане и сказали: «Если бы кто убил этого человека, одарил бы царь Саул того великим богатством и дочь свою отдал бы за него». Давид удивился, что никто не решился сразиться с великаном. Он знал, что Бог поможет израильтянам одолеть его, а боги филистимлян не могут помочь им, потому что они были только идолами. Давид поэтому спросил: «Кто этот филистимлянин, что он так смеется над воинством Божьим?» И не чувствовал Давид страха перед Голиафом в сердце своем. Один из братьев Давида услышал слова его и начал насмехаться над Давидом, говоря: «Зачем ты сюда пришел и зачем оставил ты в пустыне овец твой?» Но Давид отвечал ему кротко. Вскоре пришли к Саулу люди и рассказали ему, что в стане их находится молодой человек, который готов сразиться с великаном. Саул послал за юношей, и Давид был приведен к Саулу.
Царь знал прежде Давида, но он забыл его. Саул удивился, что Давид, несмотря на свою молодость, хотел сразиться с Голиафом. Он сказал ему: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина? Ты же юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил: «Когда я пас овец у отца своего, случалось, что приходил лев и уносил отцу из стада. Тогда я гнался за ним и нападал на него и отнимал овцу из пасти его. А если он бросал на меня, то я брал его за гриву и умерщвлял его. Однажды напал на стадо медведь. Я убил его. Так же я убью и этого филистимлянина. Бог, который избавляет меня от льва и медведя, избавит меня и от него». Вы видите, что Давид не приписывал самому себе своей силы. Он понимал, что Бог помогал ему убивать хищных зверей. И он был уверен, что Бог поможет ему убить Голиафа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ответы. Но перед этим я хочу напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где жили филистимляне? Второй вопрос. Где расположились они станом? Третий вопрос. Кто стоял на противоположном холме? Четвертый вопрос. Кто был Голиаф? Пятый вопрос. Что он кричал полкам израильским каждый день? Шестой вопрос. Почему никто не решался сражаться с ним? Седьмой вопрос. Почему уверен был Давид, что он победит Голиафа? Восьмой вопрос. Почему оставил Давид овец своих? И девятый вопрос. Что помог Давиду сделать Бог, когда он пас овец отца своего? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Иисус, Ты в моем сердце. Я вижу Тебя во всем, вокруг меня.
1: Я учусь в воскресной школе, постигаю высший смысл и Христа благую волю, и Его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Он царем был и поэтом, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью, бесстрашно, камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верным Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела в вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, Он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтоб в Иисуса каждый верил и был им руководим.

Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим с вами о жертвенной любви, которая проявляется в дружбе. Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза, в них источник любви. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Я не знаю, знакомы ли тебе слова некогда популярной детской песни, но в свое время многие дети пели ее с удовольствием. Девочки и мальчики были убеждены в том, что улыбка является залогом верной и преданной дружбы. Правда, жизнь довольно часто показывала, что не с улыбок начинаются те добрые и светлые отношения, именуемые дружбой. Время часто проверяло эти улыбки, и, к сожалению, они оказывались не всегда искренними. Расставались навсегда друзья, которые считали, что никто и ничто не сможет разлучить их. И, естественно, возникает вопрос: а почему? Почему, имея друзей, мы теряем их? А ведь так больно потерять друга, правда же? Говорят, что в настоящее время найти надежного друга практически невозможно. Я с этим не согласна. Секреты преданной и жертвенной дружбы у нас находятся в Библии. И эти секреты доступны всем тем, кто обращается за советом к Слову Божьему. Я надеюсь, что и ты мечтаешь о хороших и надежных друзьях. Сегодня Бог предоставляет тебе возможность открыть Библию и воспользоваться ее советами. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отсюда можно сделать вывод: движущая сила дружбы – это любовь. Именно она вносит в дружеские отношения самоотверженность, бескорыстие, жертвенность. Друзья всегда единомышленники. Не может быть дружбы между людьми с абсолютно разным мышлением, с разными вкусами и взглядами. Друзья могут проявлять свою индивидуальность, потому что Бог всех людей создал разными. Но в главных вопросах, в самом важном, друзья всегда едины. В Библии есть примеры бескорыстной и самоотверженной дружбы. Например, Давида и Иоаннафана, Наимини и Руфи и многих других библейских героев. Так Руфь, преданно любя свою свекровь, готова была оставить свой дом, свой народ, родных и близких. Она приняла важное для себя решение – сопровождать Наимень всегда и везде, потому что эта женщина потеряла двоих сыновей и мужа. Наимень очень нуждалась в поддержке Руфи и получила ее. Истинная дружба – это прежде всего жертвенность и самоотдача. В книге притчи Соломоновых много добрых советов, как сохранить дружбу. Например, не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе», советует мудрый царь Соломон. Он призывает никогда не вспоминать и не напоминать другу о его ошибках. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ребята, я хотела бы вам напомнить историю о двух друзьях из Библии. Историю о том, как Давид победил Голиафа, я вам рассказывать не буду. Вы ее, несомненно, наизусть знаете, правда же? Помните, как царь Саул и все израильтяне удивились, что Давид так быстро справился с великаном? Саул спросил своего главнокомандующего:
Авенир, чей это сын?» А тот не знал. Тогда позвал царь Саул Давида к себе и спросил его: «Чей ты сын, юноша?» «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема», — ответил Давид. Сын царя Саула увидел смелого юношу, и тот сразу ему понравился. С этого дня Иоаннафан, так звали царевича, и Давид стали самыми лучшими друзьями. После победы над филистимлянами царь и все его войско возвращалось домой. В селах и городах, через которые они шли, им навстречу выходили женщины, и они пели песни. Но вдруг царь нахмурился. Не понравились ему эти песни. Женщины пели: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Страшная зависть проникла в сердце царя. С того времени Саул всегда с подозрением относился к Давиду. Много раз он даже пытался убить его, но Господь хранил Давида. Однажды сын царя Саула Иоаннафан спас жизнь Давиду. Он узнал, что царь хочет убить Давида во время ужина, и предупредил своего друга. Иоаннафан знал, что после смерти отца он имеет право на царский престол. Но он также знал, что Бог решил сделать царем в Израиле Давида, друга его. Иоаннафан, в сердце своем отказавшись от царских почестей, не только не завидовал Давиду, но и помогал ему, потому что они были друзьями. «А у тебя есть друзья, такие, как Иоаннафан? Или ты сам, как он?» Друзья готовы отдать друг другу все. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус свою любовь к нам доказал тем, что отдал за нас свою жизнь. Иисусу дружба очень важна, в том числе и с тобой.

0: А теперь давайте послушаем рассказ «Невинная шалость». В одной семье жили два брата-близнеца. Как водится у двойняшек, они не могли обходиться друг без друга. Они вместе ходили в лицей и в спортивную школу. У них были одинаковые привычки, привязанности и вкусы. Абсолютно похожие внешне, братья и одевались одинаково. Только характеры у них были совершенно разные. В канун их общего 14-летия с одним из братьев произошло знаменательное событие, изменившее всю их жизнь и в первую очередь их привязанности. Был обычный выходной день. «Артём, ты почему не собираешься на тренировку? Нам же пора бежать», – заметил Вадим. «Но ты же прекрасно знаешь, что сегодня воскресенье, и я иду в церковь», – ответил ему Артём. «Какая церковь?» – вскипел Вадим. «Перед самыми соревнованиями, да еще перед общегородскими. Ты же лучший нападающий в группе. Без тебя нам ничего не светит. Если ты сейчас же не пойдешь на тренировку, то знаешь, кто ты? Ты просто предатель». «Успокойся, Вадим. Сегодня не соревнование. Меня есть кому заменить».
1: «Как это?
0: Кем тебя заменить? Колькой? Да он не бегает, а ползает. Тоже мне нашел замену. Завтра я готов тренироваться хоть до 7-го пота, а сегодня нет». «Не завтра, а сегодня. Ну, слизняк! Какая церковь? Папа, ну скажи ему что-то». «Мальчики, не мешайте мне готовиться к лекции, а свои отношения выясняйте на улице», – прозвучал из кабинета строгий голос отца. «Да он тренера подводит, нашу команду и школу. Можно подумать, его церковь куда-то денется. Кончится соревнование, можешь не вылезать из своей церкви. В самом деле, папа, он стал совсем безответственным». «У Артёма есть свои увлечения, это его право, это свобода совести», – окликнул отец. «Да какая у него совесть? Он подводит всех нас. Если он сейчас не пойдет на тренировку, его не возьмут в спортивный лагерь». «О, ну это очень плохо, будет сидеть все лето в городе». «Пап, ну почему ты такой демократичный? Вот вернется из командировки мама, она всыплет ему по первое число». «Я думаю, что нам всем попадет. Без нее вы тут так разболтались окончательно». Раздосадованный Вадим взял спортивную сумку и направился к двери. «Вадим, нам по пути!» – заторопился брат. «Я сейчас, я готов, подожди немножко». Но дверь с шумом захлопнулась. Для Артема было непривычно ссориться с братом. Кто, как не Вадим, должен был понять его? К тому же приходилось терпеть насмешки одноклассников, всей команды, с тех пор, как он стал верующим. На него с иронией поглядывали учителя, тренер. И самое обидное было то, что его не понимал папа. Папа думал об этой религиозности сына как о мимолетном, скоро проходящем увлечении. Но для Артема все было очень серьезно и очень важно. Он старался ни на кого не обижаться и всегда молился. Трудно было одному противостоять всем, но Артём твердо решил отстоять свою веру. «Папа, пока! Ну, до встречи, сынок!» – отозвался отец. Поместная церковь, которую теперь посещал Артём, находилась на одной улице со спортивной школой, но чуть подальше, через сквер. Тем временем его брат Вадим встретил товарища по команде. Вместе они направились на тренировку. На подходе к скверу они заметили на скамейке странного вида мужчину. Похоже, он спал, а из карманов в разные стороны торчали газеты. Мужчина постоянно заваливался на один бок, но как не силился принять вертикальное положение,

«Загорится!» – подхватил Вадим. «Да, а вот стекло. Давай попробуем». «Наведи-ка лучик на газетку, что у него за пазухой», – посоветовал Вадим. «Видишь, борода упирается прямо в эту газету». «Ах, бедная борода!» «Подержи пакет. Так, так, не подталкивай меня. Нужно держать одну точку». Олег долго и терпеливо наводил луч на газету. «Да что у тебя ничего не получается?» – разочарованно сказал Вадим. «Ладно, пошли». «Ой, подожди ты, смотри, дымится!» «Ого, правда, занялось! Вот потеха!» Совсем неожиданно для ребят газета вспыхнула, а человек вскочил на ноги и начал кричать, сбивая пламя, и начал звать на помощь. Вадим и Олег в растерянности стояли на месте, раскрыв рты. Неизвестно, откуда появился народ. Вадим беспокойно взглянул на Олега и дернул его за рукав. «Давай быстрее, что есть мочи! Ты в одну сторону беги, а я в другую!» И мальчики разбежались. Артем, который как раз в это время пересекал сквер, увидел толпу и Вадима с Олегом, поспешно убегавших. Он заметил человека, возле которого хлопотали люди. Вдруг из толпы кто-то крикнул, показывая на Артема. «Это они! Они подожгли! Я сам видел! Вот этот вот в синей куртке!» Два человека подскочили к Артему, схватили его за руки и вывернули их за спину. Пострадавший тоже не молчал. «Где второй? Куда девался второй? Я же видел, как они вдвоем наводили на меня какой-то предмет. Где эта штука, которую вы поджигали?» Артем молчал. «Ну ничего, в милиции заговоришь. А ну давай, пошли, хулиганье!» Целая делегация разгневанных людей с потерпевшим и со свидетелями повели Артема в милицию. А Вадим явился в спортивную школу, опоздав на 5 минут. Пока тренер выговаривал ему за опоздание, подоспел и Олег. Мальчики заговорщицки переглянулись. Дескать, ну обошлось. Зато после занятий их ждала хорошая разрядка. Было что вспомнить и над чем посмеяться. Дома Вадим не застал ни отца, ни Артема. Он так удивился, потому что отец в это время всегда смотрел телевизор, а служба в церкви давно закончилась. И что совсем было странно, не было даже никакой записки. Только ближе к 5 часам вечера, когда Вадима охватила настоящая тревога, появился отец и молча начал раздеваться в прихожей. «Папа, в чем дело? Где вы все ходите? Где Артем?» «Вадим, произошло несчастье. Твой брат?» «Где мой брат?» «В милиции». У Вадима замерло сердце. «Что за чепуха? Как он туда попал? Он же пошел в свою церковь». «Это-то и странно. Я всю дорогу думал. Возможно, ты был и прав. Нужно было запретить Артему ходить туда. Что там за люди? А вдруг какие-нибудь фанатики?» «Папа, Артем лучший в школе бегун. Глупо было попадаться милиции, когда у тебя такие быстрые ноги». «Глупо попадаться? А почему ты не спрашиваешь, за что?» «Да, пап, за что?» «Он поджег живого человека». Отец раздосадованный шагал по комнате. «Что, он сам в этом признался?» – настороженно спросил Вадим. «Нет, молчит, как рыба». «Папа, ну как ты об этом узнал?» «Мне позвонили, люди видели, и я видел этого пострадавшего. Он тоже там, в милиции. Этот человек никому ничего плохого не сделал. Ты понимаешь? И поджечь просто так для забавы?» «Наверняка это какой-нибудь тип из тех, кто любит шарить по помойкам». «Сынок, дело не в этом. Он живой человек. Ты понимаешь это? Кто бы он ни был». Вадим тоже сильно занервничал. «Пап, успокойся, попей чаю». «Да какой там чай? Я даже не мог предположить, что Артем на такое способен. Я скорее бы на тебя подумал, сорванца. Но Артем, этот тихоня, примерный ученик». «Но с человеком-то ничего страшного не случилось, да?» – допытывался Вадим. «Ничего. Ничего особенного. Но если бы люди не подоспели, человек бы сгорел, и мой сын был бы виновен в его смерти». «Но папа...»

Если бы люди не подоспели, Артём бы... То есть они с сообщником потушили бы этого человека. Они же не совсем глупые. Ну, пошутили, может быть. Может, какой-то эксперимент делали. Что? Эксперимент? Пошутили? Разве можно шутить жизнью человека? Кто дал ему такое право? Завтра же пойду разберусь, что это за церковь. До неузнаваемости изменила моего сына. И чему вообще-то мучат молодежь? Пап, а может, церковь вообще ни при чем? «Так кто же, кто?» Вадим набрался мужества. «Папа, я сейчас сделаю тебе одно признание, после которого ты перестанешь меня уважать». Борис Михайлович рухнул в кресло. «Ты все уже знаешь. Только вместо Артема это сделал я с одним пацаном». Наступило мучительное молчание. Вадим не выдержал. «Папа, прости меня, если сможешь». «Да вы что? Вы доведете меня до инфаркта! Но почему в милиции оказался Артем?» «Ты знаешь, дорога в церковь через сквер. Он, наверное, подошел как раз, когда мы убегали. Люди приняли его за меня, по лицу и по куртке». «Как я раньше об этом не догадался! Да и молчание Артема говорит о многом!» «А почему он молчит? Кто его об этом просил?» «Эх ты! Наверное, он хочет выгородить себя, негодяя!» «Брат любит тебя, или тебе это неизвестно? А известно ли тебе, что такое честь, что такое совесть? А ты удрал, чтобы не отвечать за свое преступление. Но кто-то должен отвечать. Человек взял на себя твою вину, и этот человек твой брат. Только разве могут быть братья настолько разными?» Вадим сжал голову руками. «Папа, Артем поступил как настоящий христианин». «Я думаю, что да. Но меня, папа, ты не будешь презирать?» «Это особый разговор. Об этом поговорим позже. А теперь нужно думать, как помочь Артему. Я сию же минуту пойду в милицию и все им расскажу». «И правильно сделаешь, сынок». Братья вернулись к 9 часам вечера. Слава Богу, раскаяние Вадима было непритворным и всех очень растрогало. Мальчишек отпустили с миром. Счастливые, ставшие еще ближе и дороже друг другу, они спешили домой к отцу рассказать обо всем и успокоить его. И еще об одном решении они должны были ему сообщить. Завтра они вместе пойдут в церковь благодарить Бога. А лучше всего мечтали они, если бы к ним присоединился и отец. «Ребята, давайте учиться быть настоящими друзьями, проявляя на деле жертвенную любовь. Друг любит во всякое время, а не только тогда, когда есть в этом выгода. Любит – это значит, любит тебя и все, что касается тебя и твоей жизни, и все воспринимает близко к сердцу. Друг участвует во всех событиях твоей жизни». Настоящей дружбе чужды слова «мне некогда», «у меня нет возможности» или «обратись к кому-то другому». Есть одно очень мудрое высказывание. «Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним, в его присутствии я могу думать вслух». Тот, кто ради славы рискует своей жизнью, это не герой, а сорвиголова. А тот, кто делает это из любви к ближнему и для славы Господа, вот это истинный герой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Как хорошо быть смелым и всегда готовым помочь тем, кто попал в беду. Но еще больше мы должны быть благодарны нашему Господу за спасение наших душ. Он ведь не только рисковал жизнью ради нашего спасения, но отдал жизнь свою, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, друзья, если вы хотите иметь друзей, приготовьтесь к открытости, жертвенности и самоотдаче, ибо только в этом залог успеха настоящей дружбы. Да благословит вас в этом Господь!

0: Нам хорошо с Христом.
1: Короткие рассказы для детей. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. С некоторых пор дела одного бывалого купца шли все хуже и хуже. Пришел день, когда он уже не знал, как оплатить счета и чем покрыть долги. Он был совершенно подавлен и глубоко опечален. Из глубины души вырвался сдавленный стон. «Я проиграл, обанкротился. Я уже не знаю выхода из этого положения. Лучше бы мне умереть». «Но почему же?» – спросила жена. «Я ведь еще с тобой и могу наняться к кому-нибудь на работу». Старший сын, который был женат и имел двоих детей, сказал: «На меня тоже можешь рассчитывать, отец. Я буду тебе помогать». Взрослая дочь обняла отца за шею и сказала: «Думаешь, мы оставим тебя одного в твоем несчастье? Мы все поддержим тебя». Жена напомнила ему: «Ты здоров, и за это будь благодарен Богу. Сколько людей терпят большую нужду, потому что лежат больными и не могут работать». Младший сын сказал: «Папа, посмотри на мои руки. Я тоже могу тебе помочь. И мы скоро заработаем недостающие тебе деньги». Маленькая внучка, стоя возле бабушки, щебетала: «Дедушка, я тоже хочу помочь. В моей копилке много денег, ты их все можешь взять». Дедушка усмехнулся и погладил внучку по головке. Кроме того, вчера мы читали в Библии слова Божьи: «Призови меня в день скорби, и я отвечу тебе». У нас есть любящий Отец на небе. Он никогда не оставит нас, сказала жена, а старшая дочь добавила: «Христос сказал: „Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас“». Господи, прости мне грех мой, промолвил растроганный купец после стольких слов ободрения. Я думал, что все потерял, а получил столько радости в подарок, что должен стыдиться за свое отчаяние. Да, дорогие дети, никогда нельзя думать, что все потеряно, и помощи ждать неоткуда. Пока мы здоровы, имеем родителей, братьев и сестер, мы можем жить спокойно. Небесный Отец помог уже очень многим людям. Почему же Он должен нас оставить в беде? А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам жизнь и здоровье. Попросим Его взять нас в свои руки и сохранить от болезней.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Победа веры». Услышав эти слова Давида, Саул согласился на то, чтобы он выступил в поединок с великаном. Но у Давида не было ни меча, ни железной брони. И поэтому Саул надел на него свою броню, свой шлем и дал ему свой меч. Но Давид не привык к тяжелому вооружению. Он сказал Саулу: «Я не могу ходить в этом». И он тотчас снял и отдал одежды Саулу. Не взял он также ни меча и ни копья. Он пошел к потоку и выбрал там 5 гладких камней. Затем он положил их в пастушью сумку, которую имел с собой. Вы сейчас увидите, как он пустил в дело камни. В другую руку он взял палку, затем поспешил навстречу Голиафу. Великан, услышав, что один израильтян вызвался сразиться с ним, вышел против Давида. Перед ним шел оруженосец, несший щит его. Увидев пред собой Давида, Голиаф был крайне поражен. Он думал встретиться с человеком большого роста, как он сам, с человеком с головы до ног, вооруженным, держащим в руке свое копье. Давид же был молод и отличался только красивым видом. Одет он был в пастушье платье и держал только пращу в руке своей. Филистимский воин рассердился, увидев Давида, и встретил его резкими словами. Затем он начал насмехаться над Давидом, говоря: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Но Давид не испугался его угроз и ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа. Он поможет мне убить тебя, и я сниму с тебя голову твою и отдам труп твой птицам небесным и зверям, и всякий узнает, что есть Бог в Израиле, и что Он силен спасти нас». Когда же Голиаф приблизился к Давиду и подбежал к нему, то Давид опустил руку в сумку, вынул оттуда камень и вложил его в пращу, которая у него была с собой. Затем, крепко держа в руке конец веревки, он бросил изо всей силы камень, и камень попал в лоб Голиафу и пробил кость. Голиаф упал лицом на землю. Тогда Давид подбежал к нему, вынул меч его и отсек ему голову. Когда филистимляне увидели это, они очень испугались. Израильтяне же издали победоносный возглас, потому что они видели, что Бог сражался за них. Они побежали за филистимлянами. Филистимляне старались убежать от них, но израильтяне догнали и убили многих из них. Давид показал голову Голиафа израильтянам и оставил себе вооружение его. Поблагодарил ли Давид Бога за то, что он помог ему победить Голиафа? Да, он воспел Богу песнь хвалы, сопровождая ее на арфе игрою. Давид не хотел, чтобы народ восхвалил лично его. Он хотел, чтобы всякий из них воздал хвалу Богу. «Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду петь и славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Псалом 17, 49 по 50. Он хотел, чтобы всякий из народа говорил: «Велик Господь! Он помог слабому, юному пастуху победить великана». Люди гордые хотят, чтобы их хвалили. Люди же, которые любят Бога, не ожидают славы от людей. Если Бог помогает вам делать что-нибудь хорошее, вы должны благодарить и славить Бога за помощь Его. Если вы вспомните что-либо другое, чему вас научили, вы опять-таки должны благодарить Бога и за это. Как говорится о воздании Богу хвалы в молитве Господней? Там говорится так: «Да светится имя Твое». А это значит: «Будем прославлять имя Божие».
Вот такая сегодняшняя история. А теперь вы можете ответить на вопросы и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Какое вооружение дал Давиду Саул? Второй вопрос. Как насмехался Голиаф над Давидом? Третий вопрос. Каким образом убил Голиафа Давид? Четвертый вопрос. Что случилось с остальными филистимлянами, когда Голиаф умер? Пятый вопрос. Хотел ли Давид, чтобы его хвалили за его победу над великаном? И шестой вопрос. Кому хотел Давид воздать всю славу? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и пишите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

Кто мой отец? Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать, я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, носик, ушки прилепил? Кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил? Кто трудился надо мной? Кто? Отец, создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне и что не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калека-мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете? Все обдумано так сложно. Я удобен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушке. И вам детки скажут, что ж, он на зайчика похож. Измените мои ногти. Вместо них поставьте когти, клюв и 2 крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, все закрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему, орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Это мальчик не обман, наш отец орангутанг. Одна тетя говорила, что давно еще горила, была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть. Где в том разум и где совесть? Во мне нет таких узиан, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, говорил. И не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя».

Дорогие ребята, здравствуйте! Я очень рада нашей сегодняшней встрече и хочу поговорить с вами о нашем посвящении. Вы знаете, весь наш жизненный уклад зависит от нашего посвящения. Есть люди, которые посвятили себя шахматам. Они сидят на уроке географии, а в голове у них шахматные ходы. Все свободное время они проводят с друзьями, которых тоже волнует мир шахмат. Есть люди, которые так увлечены компьютерами, что им кажется, что весь мир только мегабайтами и живет, и каждая новая игра для них – это просто праздник. Когда с такими людьми общаешься, то замечаешь, что любой разговор переходит у одного на шахматы, а у другого на компьютеры. Из разговоров людей сразу видно, кто чему посвятил свою жизнь. Но в этом мире есть люди, которые выделяются из общей среды. Они чем-то очень отличаются от остальных. Злом за зло не отвечают, на тестах не списывают. Они радостные и спокойные. Но не от того, что они сильнее всех или лучшие в классе ученики, а от того, что есть у них друг, и ему они посвятили свою жизнь. И это очень заметно. Они любой разговор на своего друга переводят, иначе они не могут. То, что наполняет сердце человека, о том он и говорит. Общение с этим другом дает им спокойствие и радость. Своему другу они рассказывают о проблемах и советуются с ним перед принятием важных решений. Этот друг помогает ему стоять в искушениях, когда все вокруг курят или еще что-то похуже делают. Он же открывает им пагубность таких дел. В общем, люди, о которых я говорю, они посвятили свою жизнь Иисусу Христу, Спасителю мира и Царю всей Вселенной. Поэтому они и отличаются от всех остальных людей. Эту дружбу очень ценит Иисус. Он сравнивает ее с лозой и ветвями. «Я лоза, а вы ветви», — говорит Иисус. «Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода». Давайте, ребята, послушаем рассказ «Друг прокаженных» о человеке, полностью посвятившем себя служению людям, болеющих неизлечимой болезнью, проказой. Далеко от нас, среди необъятного Тихого океана, раскинулась цепь больших и малых островов. Называются эти острова Гавайскими. Острова эти один другого краше. Берега их изрезаны причудливыми заливами, бухтами, отроги гор покрыты лесами. У подножия их тянутся долины. Климат такой теплый, ровный и здоровый. Над головою раскинулось ясное голубое небо. Открыты острова сравнительно недавно, более 200 лет тому назад. Первое время, после знакомства коренных гавайцев с просвещенными европейцами, островитянам приходилось очень тяжело. Белые матросы и купцы всячески оскорбляли, грабили и притесняли беззащитных гавайцев. Доброму их никто не учил. Зато новых пороков пришельцы принесли очень много. На счастье бедных островитян среди них явился новый вождь, гениальный Камехамеха. Он объединил под своей властью разрозненные племена и создал единое королевство. Вскоре на островах появились христианские миссионеры. Повсюду началась проповедь любви Христовой. Семя это падало на добрую почву. Первый
уверовала в учение Иисуса жена молодого короля Капиолани. Она, крестившись, мужественно разрушала грубые суеверия своего народа. Над главным островом Гавайев высилась громадная огнедышащая гора Мауна-Лоа. Гавайцы верили, что в горе живет грозная богиня Пейла, поэтому никто и никогда не дерзал всходить на самую вершину. Капиолани собрала народ и на виду у всех поднялась к самому жерлу огнедышащей горы, откуда шел дым и где по народным верованиям жила богиня Пейла. Народ в ужасе ждал страшного гнева богини и, конечно же, смерти королевы. Но все оставалось спокойным. Капиолани сошла с горы совершенно невредимой. «Пейлы там нет», — сказала княгиня. «Там отец наш живет, и везде он живет. Он один и был со мною». И поверили ей дикари всем сердцем, и с тех пор обратились они в христианство. Население Гавайских островов быстро вымирало. 200 лет тому назад, когда острова еще только были открыты, на них обитало 200 тысяч жителей. Теперь же коренных гавайцев осталось менее 10 тысяч. Так губило и до сих пор губит островитян общение с европейцами и американцами. Это, впрочем, общая участь всех аборигенов Азии, Африки, Америки и Австралии. Большинство просвещенных европейцев обращались с туземцами хуже, чем со зверями. У них отнимали плодородные земли, их грабили, обращали в рабство. Когда-то жил знаменитый путешественник и самоотверженный миссионер Давид Ливингстон. Он проповедовал африканским дикарям Евангелие и, умирая, с сожалением говорил: «Кажется, ничего не вышло из моих трудов. Чуть только я начинал просвещать вновь открытую страну, как следом за мной приходили белые торговцы, испаивали и развращали бедных дикарей. Я сеял зерна любви, а сзади шли дикие хищные звери в образе людей и топтали Божью ниву». Та же история повторилась и на Гавайских островах. Приезжие европейцы и американцы расхищали природные богатства, а гавайцы голодали, болели и год за годом вымирали. Среди других бичей на островах гавайцев свирепствовала проказа. Это древняя ужасная болезнь. Она известна около 6000 лет, а как ее лечить, люди и доселе не научились. Она медленно, как ржавчина, разъедает всего человека. Сначала на коже кое-где, чаще всего на бровях и на руках, появляются пятна. Кожа мертвеет, теряет чувствительность, волосы выпадают. Потом на лбу и на бровях выступают бугры. Нос расширяется, щеки набухают, и лицо приобретает львиное выражение. Пятна идут дальше по всему телу, переходят в опухоль и загнивают. Появляются язвы. Обнажаются кости, постепенно разрушаются и отпадают суставы пальцев, рук и ног, иногда целые ступни и кисти. Нижняя губа отвисает, изо рта постоянно течет слюна. Глаза слезятся, голос становится хриплым, а дыхание – свистящим. Вид больных внушает жалость и ужас. А болезнь тянется 10, 20, 30, а иногда даже 40 лет и более. Большинство врачей проказу считали и считают очень заразной.
Поэтому несчастных больных отделяют от здоровых людей, разлучают их с семьями и заключают в особые лечебницы. Они называются лепрозориями. С латинского слова «лепра», которое означает «проказа». Зараженные проказой как бы заживо умирают для близких. А откуда и как появилась проказа на Гавайях? Сначала никто не заметил ее, никто не спохватился, и болезнь быстро охватила сотни людей. Стали принимать меры, выбрали пустынный остров Молокаи и постановили отвозить туда всех больных. Сам по себе остров Молокаи – один из чудеснейших уголков мира. Море здесь мягко плещется о скалистые, поросшие нежной зеленью берега. Воздух на Молокаи душистый, прозрачный, наполненный ароматом цветущих тропических растений. Небо такое ясное, голубое, а земля богато покрыта лесами. Долины — это сплошной ковер цветов. Казалось бы, Бог создал этот райский уголок для счастья и полного благополучия людей, а они сделали в нем кладбище заживо погребенных. Каждый прибывший корабль привозил все новых и новых больных. Наконец, накопилось до 1000 человек, которые составили 2 селения. Что за жизнь здесь была? Это трудно даже представить. Это был ад на земле. Оторванные от жизни, от людей, от близких, прокаженные приходили в отчаяние. Они предавались пьянству, их всяким плохим делам. «Все равно нам погибать», — говорили они, — «для нас нет больше закона». За ними не было никакого ухода, их не лечили, никто даже не думал их утешить, хоть чем-нибудь скрасить их горькую долю. Больные дичали и опускались до состояния животных. Так продолжалось до 1873 года, когда на остров Молокаи приехал миссионер Демиан Вестер, и жизнь прокаженных стала иной. Время от времени к прокаженным на остров Молокаи приезжали священники. В 1873 году случилось там побывать Вестеру. Он сопровождал к прокаженным епископа. Вид больных – это целое море телесных и душевных страданий – так поразили Дамиана, что он сказал себе: «Там, среди здоровых, на мое место найдутся другие, а здесь несчастные погибают без призора, без ласки, без ухода, без слов утешения. Я не могу их оставить, мое место с ними». Он стал просить дозволения остаться с прокаженными. Епископ знал силу души Дамиана и ответил согласием: «Тяжелый подвиг берешь ты на себя. Сам я никогда священника сюда не назначал. Нельзя даже пастыря насильно обрекать на жертву. Но если же тебя оставляет здесь твое сердце, то Господь тебя обильно благословит». Дамиан Вестер происходил из Бельгии. Он был сыном достаточно богатого земледельца. Старший брат его ушел в монастырь. Сам же Дамиан, по желанию отца, готовился к занятиям торговлей. Но сердце его не лежало ни к фабрике, ни к магазину. Он, будучи уже в старшем классе, попал однажды на собрание миссионеров, проповедовавших христианство язычникам. Их рассказы о трудностях евангельской проповеди, об искренности и горячности веры вновь обращенных и о высокой радости просветителя
глубоко запали ему в душу. Демиан стал мечтать о миссионерстве. 19 лет он отпросился у родителей по примеру брата в монастырь, а на 23-м году отправился на далекие Гавайи. Молод еще был Демиан, но горячее сердце его пылало любовью к Богу и к тем еще неведомым братьям. Он знал, что они давно уже крещены, но среди них еще жили языческие суеверия, невежество и грубость. С жаром принялся Демиан за апостольскую деятельность. Он выбрал самый глухой и заброшенный уголок, где селения были разбросаны как попало, дорог не существовало, а народ был непросвещен. 10 лет прошли в тяжелых и неустанных трудах. Когда дело касалось его паствы, для Демиана не было преград. Он не знал ни устали, ни опасности. Демиан остался на острове. Больные не особенно приветливо встретили его. Они привыкли к своей грубой распущенности. Проповеди миссионера их раздражали. Но Демиан не падал духом. Он старался как можно лучше устроить больных, заботился об их жилищах, о пище, одежде, выстроил ряд домиков, церковь. Он отыскал ключевую воду и провел ее к жилью. Больные оценили труд Демиана. Они стали внимательными, оставили пьянство и перестали курить. Жизнь на Молокае неузнаваемо переменилась. Сотни несчастных страдальцев обрели душевный покой. Их сердца согрелись христианской любовью. Разум озарился чистым светом евангельской веры. Некоторые даже благословляли свою болезнь. Мы получили проказу телесную, зато стали чище душою. Благословен Бог, устрояющий жизнь, да будет во всем его святая воля. Однажды с Вестером произошел такой случай. Он подъехал верхом к горе, за которой, по его догадкам, лежало селение, где он еще не бывал. Демиан слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел пешком. Подъем оказался очень крутым, очень утомительным и тяжелым. Обливаясь потом, поднялся Демиан на вершину и видит, что жилья там нет и в помине. А дальше ущелье и новая гора. Демиан спустился на дно ущелья, вскарабкался на другую сторону горы. И там опять ничего. А впереди новое ущелье и новая гора. Снова спускается и на кручу вскарабкивается Вестер. Одежда его уже в лохмотьях, руки в крови, ноги подгибаются. Но Демиан шепчет: «Вперед, вперед! Спасителю труднее было идти на Голгофу. Он больше крови пролил за нас». Наконец преодолена третья вершина, а за ней действительно лежало селение. Как радовался Демиан, что он, пастырь, нашел-таки в горах своих овечек. В числе больных на острове оказалась сестра королевы. Владычица часто навещала ее. Но одно время они очень долго не виделись. Проказа за это время так сильно изъела лицо больной, что королева, увидев изуродованную сестру, разрыдалась. «Бедная сестра, как ты страдаешь! Как тебе должно быть здесь тяжело!» «Нет, ты напрасно убиваешься!» — успокаивала королеву больная. «С нами живет человек, обновивший наш дух, утешивший нас и умиротворивший. Мы здесь по-своему счастливы, не менее, чем вы у себя».
Королева была очень тронута, умилена всем, что она видела и слышала на Малакае. Она повсюду говорила о Дамиане. «Это удивительный, это святой человек. Он живет только нуждами больных. Он их врач, духовный и телесный. Он и учитель их, и плотник-строитель. Он и судья, и садовник, а при случае и могильщик». Про Дамиана стали писать в газетах. Заговорили в разных концах мира. Нашлось немало людей, которые рады были хоть чем-нибудь ему помочь. Они устраивали сборы, посылали для его больных крупные суммы денег. В Лондоне пастор Чепмен обратился к своим прихожанам с речью. У нас

а мы спокойно идем своей дорогой. Послушайте, что делает истинная христианская любовь. И Чепмен рассказал о Дамиане. Он приглашал хоть издали, посильной жертвы, присоединиться к его святому делу. Было собрано около 7000 фунтов. Посылались пособия и из других мест. Дамиан радовался за своих больных. Он радовался тому, что теперь он может устроить их с удобством. Но он был недоволен тем, что мир заговорил о нем. Дамиан был необычайно скромен и в своем служении не видел никакого подвига. Интересно описание его внешнего вида, сделанное одним американцем, посетившим в 1881 году остров Малакаи. «Когда мы подходили к церкви, дверь ее медленно отворилась, и на пороге показался молодой священник, обратившийся к нам с приветствием. На нем была поношенная одежда, волосы его слегка в беспорядке, руки загорели и огрубели от труда, но лицо его сияло добротою и молодостью, оно сияло здоровьем, и от него веяло неустанной энергией и вместе с тем бесконечной кротостью. Его веселый смех, его ласковое радушное приветствие просто очаровали нас. Видно было, что человек этот способен предпринять и привести в исполнение самые трудные задачи. Перед нами был тот, кто возложил на себя труднейшую и благороднейшую задачу, кто добровольно присоединился к этой толпе прокаженных. Перед нами был Дамиан, полный любви и милосердия, живущий в то время еще совершенно здоровым среди бедных своих собратьев. Дамиан пригласил путешественников в свое скромное жилище и предложил им отведать его обед. Он сам готовил себе пищу и держал только одного слугу из уроженцев острова, но не зараженного проказой. Эту предосторожность он предпринимал только для посещавших его, а сам же он жил в постоянном соприкосновении с больными. Дверь его всегда была открыта для них, так что даже у себя дома он был постоянно окружен прокаженными. Прошло еще 10 лет. Дамиан оставался невредимым. Но вот в 1884 году у него показались на теле подозрительные пятна. Дамиан понял, что он заразился. Он пишет епископу в столицу письмо. «Мне кажется, что я теперь сам заразился этой ужасной болезнью. Мне нельзя уже будет больше ездить в Гонолулу, потому что теперь я сам прокаженный. Микробы эти положительно расположились в моей левой ноге и в моем ухе, а одна из бровей уже выпала. Я предвижу, что в скором времени я буду изуродован. С тех пор, как у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что я болен проказой, я чувствую себя вполне спокойным и более чем когда-либо счастливым в среде моих братьев. Господь хорошо знает, что всего полезней для моего спасения, и, сознавая это, я с убеждением повторяю ежедневно: «Да будет воля Твоя!» Молитесь за вашего больного друга и представьте меня и несчастных моих братьев молитвам всех служителей Господа Бога». Теперь Дамиана от его дорогих больных ничто уже не отделяло. Он стал совсем их Дамианом. Он хорошо понимал, что скоро силы его стремительно пойдут на убыль, и торопился устроить на присылаемые средства

0: детство, больницу, новые дома, другую церковь. Весть о болезни Дамиана глубоко поразила его друзей. Разнесся даже слух, что он умер. По этому случаю он пишет брату: «Слух этот неверен. Я, к сожалению, еще жив, хотя и сознаю свою беспомощность в этом мире печали. Тем не менее, я стараюсь не оставлять моих ежедневных занятий, так как Богу угодно было поручить моим попечениям духовное состояние прокаженных изгнанников Малакаи. Вот уже 2 года, как Божьим провидением я был избран стать жертвой этой болезни. Я надеюсь быть вечно благодарным Богу за эту милость. Мне кажется, что эта болезнь может сократить и сделать более прямым мой путь к небесной отчизне. Такова моя надежда. Поэтому я принял эту болезнь как назначенный мне крест и стараюсь нести его, как Симон Киренеянин, по стопам Божественного Учителя. Прошу тебя, милый брат, помоги мне усердно твоими молитвами приобрести силу переносить все это. Хотя проказа порядочно уже завладела всем моим телом и до некоторой степени обезобразила меня, сильные боли в ногах прошли. Я еще владею руками, так что могу быть каждый день на богослужении, а это большое утешение для меня и для тех, вместе с которыми я страдаю. Здесь живут со мной 50 сироток-мальчиков, с которыми я много занимаюсь в свободное время. Смерть скосила у нас так много народа, что число наше убавилось на 500 душ. Но правительство каждую неделю большими партиями высылает новых и новых больных. Так что число наше, вероятно, вскоре удвоится или даже утроится. И если всемогущий Бог какое-то время сохранит меня в силе, умножится и моя работа собирания в житницу тех бедных душ прокаженных, которые во многом поражены более духовной, чем телесной проказой. Я же по мере сил стараюсь засевать и поливать поле, порученное мне Божественным Спасителем. Дел у меня чрезвычайно много, а время летит быстро. Покоем и радостью полно мое сердце. Мне думается, что я самый счастливый проповедник в мире, и поэтому жертва моя, которую Богу угодно было принять, чтобы сделать мое служение среди прокаженных более плодотворным, жертва эта очень незначительная и полезная для меня. Я дерзаю сказать, подобно апостолу Павлу: «Я умер, и жизнь моя сокрыта со Христом в Боге». Болезнь очень сильно обезобразила лицо Дамиана. Лоб его распух, наморщился, брови выпали, нос ввалился, уши оттопырились, а щеки были изъедены язвами. Он очень долго не знал, как страшно изменился, ибо на Малакаи не было зеркал. Когда же из Англии приехал знаменитый живописец и сделал портрет Дамиана, он содрогнулся. «Какое ужасное лицо! Я и не предполагал, что так изменился!» — удивился Дамиан. Вскоре его болезнь стала быстро развиваться. Он слег и стал готовиться к смерти. «Поглядите на мои руки», — как-то сказал он с обычным спокойствием. «Они чернеют, и раны рубцуются. Это признаки того, что конец близок. Взгляните на мои глаза, в них вы увидите то же. Я наблюдал столько умирающих прокаженных, что не могу ошибиться. Конец мой близок. Смерть его совершенно не страшила. За больных тревожиться не приходилось. У Дамиана появились заместители. «Как милостив Господь!» — говорил он, умирая. «Он сохранил меня до сих пор и дал мне возможность иметь возле себя двух священников и трех добрых сестер. Труд мой окончен, я более не нужен здесь и могу спокойно умереть». 15 апреля 1889 года Дамиана не стало. Его брат Памфил, как милости, просил позволить ему поехать на место брата. И на Малакае теперь большая, вполне благоустроенная колония для прокаженных. А на памятник беспредельной и самоотверженной любви Дамиана к страдающим братьям. В ней все живут памятью друга прокаженных. Такие люди зажигают сердца огнем евангельской любви, они укрепляют слабых духом и ободряют усталых. Друзья, вы, наверное, поняли, что жизнь людей, которые посвятили себя Иисусу, она наполнена смыслом. Эти люди и другим могут помочь, потому что у них самих есть тот, кто им во всем помогает, и это большое счастье. А вы тоже желаете иметь этого друга? Скажите ему об этом скорее, прямо сейчас. Он обязательно ответит вам. Но я должна вам сказать, этой дружбе нужно посвятить всю свою жизнь. Только так вы будете иметь радость от общения с Ним и покой в ваших сердцах.
1: Короткие рассказы для детей. «Я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Проезжая по Рейнской области, один крестьянин зашел в гостиницу пообедать. В передней на стене, в большой красивой рамке, он увидел под стеклом текст: «Я и дом мой будем служить Господу». Из гостиной доносились грубые крики. Полупьяные мужики сквернословили и бронились разными непристойными словами. Задумавшись, крестьянин долго и печально смотрел на стих в золоченной рамке, пока хозяйка не спросила его: «Что, вам не нравится этот текст на стене?» «Совсем наоборот, госпожа хозяйка», — возразил он. «Это замечательный стих, и слова его должны быть настоящим благословением для дома. Но когда я слышу пьяные крики и гнусную ругань, должен вам сказать, или одно, или другое. Вместе они не совмещаются. Если я хочу служить Господу, тогда в доме все должно быть мирно и порядочно. А от вашего дома несет табачным дымом и винным перегаром. Где так ужасно сквернословят, там Богу служить нельзя. Или стих нужно убрать со стены, или пьяные крики и злая брань должны прекратиться. Вы думаете, Господь Иисус Христос хорошо себя чувствует в таком заведении?» Сынишка хозяйки лежал больной в комнате напротив. Он слышал все слова благочестивого гостя. Когда крестьянин быстро вышел из дома, он сказал: «Мама, а он ведь совершенно прав. Или безбожное занятие, или хороший стих нужно убрать, то и другое несовместимо». Женщина начала плакать. «Ты прав, мой дорогой мальчик, с сегодняшнего дня все будет по-другому. Мой дом и я служить хотим, тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом твоим. О, помоги в поступках всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить». А теперь помолимся Господу и поблагодарим Его за то, что Он искупил нас от всякого греха. Попросим Его научить нас служить Ему не по обряду, но от всего сердца.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Копье». Саул был очень рад, что Давид убил Голиафа. Давида привели к Саулу, и он принес показать царю голову Голиафа. Тогда Саул спросил Давида: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». Когда Саул разговаривал с Давидом, при разговоре их присутствовал сын Саула. Он был уже взрослый и очень мужественный человек. Звали его Иоаннафаном. Он был царским сыном, и Иоаннафан от души полюбил Давида. Но почему же он так его любил? Вероятно, за доброе сердце Давида и за храбрость его. Давид был также очень красивым. Но, конечно, прежде всего, Бог расположил сердце Иоаннафана к Давиду. Иоаннафан сказал Давиду, что он его очень любит, и что они обещали всегда любить друг друга. Иоаннафан подарил одежду свою Давиду. Также он подарил ему свой меч и лук. Саул не позволил Давиду вернуться к отцу своему и оставил его при себе. Поэтому Давид и Иоаннафан часто виделись между собой. Это им должно было быть приятно, потому что друзья любят быть вместе всегда. Вы думаете, конечно, что Давид теперь был вполне счастлив, но с ним случалась вскоре неприятность. Когда великан был убит в единоборстве, израильтяне разошлись по домам. Саул же, Иоаннафан и Давид поселились в доме царском. Когда они туда шли, им навстречу вышло множество женщин с арфами в руках. Они играли на арфах и пели и плясали. В песнях своих они восхваляли Давида, говоря, что он победил Голиафа и убил филистимлян больше, нежели Саул. Они пели так: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Нравились ли эти песни Давиду? Нет. Давид не искал славы человеческой. Он искал прославление имени Божия. Ему приятнее было бы, если бы эти женщины пели, что Бог помог бедному пастуху убить Голиафа. Саул же, услышав эти песни, очень огорчился, потому что он жаждал прославления и не мог вынести мысли, что Давида величают более, нежели его. «Как они смеют говорить, — думал Саул, — что Давид убил больше филистимлян, нежели я, и что он храбрее меня?» Саул был неправ. Он завидовал Давиду, и в этом отношении был очень похож на братьев Иосифа и Каина. Затем Саулу пришла мысль: «Быть может, Давид заменит меня?» Он вспомнил, что Бог избрал царем человека более достойного, нежели он. Угадал ли Саул? Да, так оно и случилось. И возненавидел Саул Давида и задумал убить его. Эти злые мысли преследовали Саула, когда он возвратился домой. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что он помог израильтянам победить филистимлян, он обдумывал, как бы убить Давида. На следующий день злой дух снова начал его смущать. Давид заметил, что Саул болен и несчастен. Что же он придумал, чтобы рассеять грусть царя? Он взял свою арфу и начал играть в присутствии Саула. В эту минуту в руках царя было острое копье. Саул сказал самому себе: «Брошу копье в Давида, и он умрет». Но Давид заметил это вовремя и уклонился в сторону так, что копье не задело его. Бог охранял Давида. Все единодушно любили Давида. Это то, что сердило Саула и заставляло его ненавидеть Давида. Давид поступал во всем так справедливо, что Саул не мог найти в нем никакой вины, достойной наказания. Тогда Саул велел Давиду взять с собой несколько израильтян и напасть на филистимлян. Почему придумал это Саул?
Он надеялся, что филистимляне убьют Давида. Давид исполнил желание царя. Он убил множество филистимлян. Сам же остался невредим. Все начали еще больше прославлять его за храбрость. Это еще больше разгневало Саула. Наконец Саул дал приказание слугам своим искать случая, чтобы убить Давида. Но они его любили и не хотели убивать. Но Иоаннафан все-таки начал бояться, чтобы злые, приближенные Саула, из желания ему угодить, не убили бы Давида. Поэтому Иоаннафан упросил Давида спрятаться в безопасном месте, пока он не упросит царя не иметь на него зла. Иоаннафан сказал отцу своему: «Не греши против Давида. Он подвергался опасности, сражаясь с Голиафом. Тогда ты благоволил к нему. Почему же ты теперь сердишься на него?» Иоаннафан хорошо делал, прося за Давида. «Вы также хорошо делаете, дети, когда вы один за другого заступаетесь, если вам случается попасть в немилость». Саул обещал Иоаннафану не убивать его. Тогда Иоаннафан позвал к себе Давида и перевел его к царю. На время царь успокоился, но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида, и злой дух снова смущал его. Тогда Давид опять играл на арфе, чтобы разогнать печаль его. Однажды Саул снова бросил в Давида копье, которое было в руке его, но Давид уклонился, и копье вонзилось в стену. Тогда Давид испугался ненависти Саула и ночью бежал от него. Он не возвратился к отцу своему, потому что Саул нашел бы его там. Он скрывался в разных местах. Вы узнаете, как много огорчений постигло теперь Давида. Но Бог любил и охранял его. Саул же имел недоброе сердце. Был горд и завистлив, подобно сатане. Вы, дети, должны любить друг друга и не старайтесь искать человеческой похвалы. Я надеюсь, что вы не завидуете друг другу, но радуйтесь, когда хвалят других детей. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто был Иоаннафан? Второй вопрос. Из-за чего стал ненавидеть Саул Давида? Третий вопрос. Что хотел Саул с Давидом сделать? Четвертый вопрос. Что бросил Саул в Давида? Пятый вопрос. Что велел Саул сделать слугам своим? Шестой вопрос. Почему они не убили Давида? Седьмой вопрос. Кто старался расположить сердце Саула к Давиду? Восьмой вопрос. Сдержал ли Саул свое обещание не убивать Давида? И девятый вопрос. Куда убежал Давид? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на вопросы и присылайте нам. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вот и наступило время нашей передачи. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что любое зло начинается с малого поступка. Часто мы думаем, что маленький грех не так страшен, как большой. Он незаметен, и его можно скрыть. Очень часто перед каждым стоят искушения – сделать что-то неправильное, недоброе, греховное. Избежать искушения и сделать правильный выбор может быть очень и очень трудно. Иногда бывает болезненно быть единственным человеком во дворе, в классе или в семье, который пытается поступать правильно. Апостол Павел говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Многие люди знают про Божью заповедь «не кради», но они не понимают, почему Бог дал нам ее. Бог включил ее в закон, потому что она сообщает важную истину. Бог хочет, чтобы мы были честные, потому что Он очень ценит честность. Бог очень любит нас и хочет нас очистить. Если у вас есть тайные грехи, непослушание, злые ребячьи шалости, обман, воровство, а может быть еще многое другое, то наберитесь мужества, сознайтесь во всем Богу и тем, кому причинили зло. И тогда Бог вернет вам доброе сердце, Он вернет мир и радость. Давайте вместе с вами послушаем рассказ «Прощение» и каждый сделаем для себя правильный выбор. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых был большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских мальчишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, у тебя братики, сестренки есть. Занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде бы подчинялся, да и наказания боялся. А как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре и очень смекалистый Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды, в самый разгар игры, во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы: «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле!» Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «А я обед папе приносил, он работает здесь на поле. А теперь мне нужно домой, ребята ждут». «Да не спеши ты, обойдутся без тебя ребята», – остановил его Коля. Уж если ты попал на мою территорию, то должен здесь задержаться. Пошли в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как их было много? Там точно есть теперь маленькие бельчата. Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазить по деревьям, погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре и об ожидающих его друзьях. Конечно же, он составит Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белку. Но, к сожалению, это им не удавалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было практически невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, а теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята, усталые, перепачканные, с исцарапанными руками и ногами, растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет, я пошел домой. Там ведь никто не знает, куда я девался. Да и голодный я, как волк. Но все, ребята, до завтра». «Ты куда?» – разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. «Эх ты! Как раз, когда стемнеет, самое интересное время!» – похлопал по плечу Коля. «Мы же тоже голодные», – добавил Антон. «Давайте вместе что-нибудь сообразим». Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Я придумал!» – воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше! Там мы найдем все, что нам нужно. Эта бабушка живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что найдимся у нее досыта». Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнили слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – это грех. Как же быть? Он не хотел воровать, но и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания.
1: «Ну что, ты боишься? Это на тебя не похоже. Ты же всегда был храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав.
0: Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка то тут, то там слышался собачий лай. В окнах уже зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры. Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте трудно было сделать это осторожно. Да ребята-то особо и не старались. Ветки молоденькой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда услышали стук открывающегося окна.
1: «Бежим!» – шепнул Коля и пустился наутёк. Подгоняемый страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге Петя выронил несколько помидоров, но подбирать их было некогда. Тяжело дыша и почти выбившись из сил, они, наконец, достигли опушки леса. Заходить дальше было страшно, и мальчики, не сговариваясь, повалились на траву. «Ух!» – прервал молчание Антон. «Нам просто повезло! Хорошо, что уже темно, а то бабушка точно узнала бы нас. Вот бы крику было на всю деревню!» «Да, шуму было бы много», – подтвердил Коля, уплетая за обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то совсем пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила: «Лучше бы ты домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть у тебя нечего». Через силу, чтобы не привлекать внимание ребят, Петя съел одно яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли в огород. «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце! Они оборвали яблоки, а сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один день все перепортили!» «Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенечко проучить. Это же варварство настоящее!» – возмущался сосед. «Я расслышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и есть организатор всего? Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию?» «Нет-нет, не нужно», – немного успокоившись, сказала бабушка Даша. «Родители его – порядочные люди, и мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича? Учителя нашего?» «Да, может рассказать все ему? Пусть проберет шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями, ведь любое зло начинается с малого». В деревне все знали и очень уважали строгого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши. «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто был с ним еще. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство». Тоненький рожок новой луны несмело выглянул из-за набежавшей тучи и осветил дорожку, по которой, тихо ступая, шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства им пользовался сатана, только на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков!» – просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе. «Ну как тебе спалось?» – спросил Антон у Пети. «Ничего», – ответил тот, стараясь не выдавать беспокойства, которое не покидало его всю ночь. «Ну что, попало тебе от родителей?» «Да было немножко. Мама переживала, куда же я пропал? Но все уже прошло, нормально». Вот прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг, с удивительными подробностями, Василий Иванович описал вчерашние события в саду у бабушки Даши.
0: Он рассказывал это все так, как будто бы сам присутствовал на этом месте. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор, и бледность сменилась густой, ярко-пунцовой краской. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, как будто слова учителя совершенно его не касались. Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в огород бабушки Даши, я прошу встать, — закончил учитель, внимательно осматривая класс. Все девочки сидели, не шелохнувшись. Ребята переглядывались, как будто спрашивали друг у друга, кто же это мог быть? А у героев пропала самонадеянность. И неизвестно куда девалась смелость. Неужели их заметили? Стоит ли дальше скрываться? Как стыдно, очень стыдно было сознаваться, но и молчать. Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород? Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал. Поднять глаз не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел? А где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать? Или мне помочь им подняться? Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаваться! Боязливо и неуверенно встал Петя. За ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле. «Сколько вас было?» «Трое», – тихо ответил он. «Мне очень неприятно», – сказал учитель сдавленным голосом, «от того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи, как тщательно она их полола, удаляла сорняки, как радовалась своему урожаю. А вы разграбили и разорили все за несколько минут. После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», – прозвучал неумолимый приговор учителя. «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет, что угодно, но только не это!» – чуть не вслух возмутился Антон. «Беда!» – подумал Коля. «Почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родители вызовут!» «Но это уж слишком!» – рассуждал Петя. «Нет, прощения я просить не буду!» После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить? «Ну что мы скажем этой старухе?» – прервал Антон легкий спор о том, кто виновней во всем этом. «Вот когда яблоки рвал, не думал ты об этом», – проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего воробья. Петя, засунув руки в карманы, угрюмо ковырял землю носком ботинка. «Ты что, молчишь? Не виноват, что ли?» – толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как это можно явиться к ней и что нужно говорить». «Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду». «Я придумал!» – обрадовался Коля. «Я расскажу все маме и попрошу ее пойти со мной. Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместе со мной». «Ни в коем случае!» – возмутился Антон. «Никогда не скажу об этом маме. Если узнает папа, то мне не сдобровать». «Ну, вы делайте, как хотите, а я пойду с мамой», – сказал Коля и зашагал домой. «А мы вдвоем пойдем», – кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете. «Будь что будет, правда же? Мы и сами справимся». Антон и Петя встретились около 4 часов вечера. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались так бесшумно и уверенно, а сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг. «Ты первый пойдешь», – нарушил молчание Антон. «Я? Нет. Ты ведь затеял это дело», – возразил Петя. «Тебя бабушка Даша знает, а меня нет. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся». Долго еще они припирались, кому же первому войти. Но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен, я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Верующий Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было так стыдно, стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором. За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, которая после собрания так часто угощала его конфетами. «Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читал Евангелие, когда молился. Неужели Иисус еще может простить меня?» «Нет, наверное, уже не простит», – рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры. У Любы украл ручку на переменке. Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила мне», – осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не побронила. А может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была очень тревожной. Сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты что, заболел? Или в школе чего натворил?» – спросила мама, приложив руку ко лбу. «Нет, я не заболел», – буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то. А это нехорошо. Ты совсем от рук отбился. На собрания ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил к горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, были вчера у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», – с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля, запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло». «Ну а вам что сказала бабушка Даша?» повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. Что же ответить? Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были.
1: у ее калитки, но побоялись войти. Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и изломать то, над чем так трудилась старушка? А просить прощения вам стыдно? Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». С завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади. После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга. «Иди же, Антон, ты же всегда был смелым!» И самолюбие помогло ему. «Теперь или никогда!» – решил Антон и шагнул во двор. Здесь было так чисто, так уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду, воровали яблоки, помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так

Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка морковки была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели такой жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругают, правда?» Антон с Петей молчали. А что они могли сказать в свое оправдание? Ничего. «Я прощаю вам, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Я хочу сказать, особенно тебе, Петя, что сделанное вами – это грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Мы все грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так и признайтесь сделанным перед Богом, и Он обязательно простит». Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули. «Правда, отлично получилось!» – рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать очень многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она ни за что не простила бы меня. Я втихомолку даже подсмеивался над ней. Все-таки неплохо быть артистом, правда же? Так можно всех вокруг пальца обвести». Довольный Антон взглянул на молчащего друга. «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься? Все же так прекрасно закончилось». А у Пети на душе было очень скверно. Ведь Антон, он неверующий, он ничего не знает об Иисусе, он не читал Библию, а я... «Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками, а теперь я вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор!» Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли. «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом». «А-а-а, неужели ты до сих пор веришь в Бога?» — рассмеялся Антон. «Да бросьте это! Никакого Бога нет! А если даже и есть, то он не станет заниматься такими пустяками!» И Антон стукнул друга по плечу. «Не бери в голову! Главное, все в порядке! До завтра!» Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей. А Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытался молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете, просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его и называли святым, хотя он был очень общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», – серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана. Я маму обманывал, с мальчишками дрался. Однажды я сильно побил сестренку и побил за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было. Вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, кто ее обидел». Конечно, она все ему и рассказала. «После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешный, какой я злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. А дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу.

Ты знаешь, когда мы молились, мне стало так легко на душе. И с тех пор Иисус стал моим другом, и мне очень хорошо с Ним. Я знаю, что Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай вместе помолимся». Петя согласился. Как только они встали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слушал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Так радостно и так спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» – обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается, есть!» Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось. Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» – спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «А как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце. Теперь он мой друг». «А я тоже люблю Иисуса», – ответил Миша. «И на собрание с мамой всегда хожу», – добавил он веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек. «Ребята, как бы вам ни было трудно, не сдавайтесь. Пусть над вами смеются. Никогда не унывайте. Пусть вам будет тяжело, не уставайте. Продолжайте уповать на Бога. Друзья, просите Его помочь вам. Продолжайте делать правильный выбор. Это может быть непросто, но того стоит. Слово Божие уверяет нас, что стойкие в свое время пожнут благословение. Старайтесь, чтобы никакие злые соблазны не могли заставить вас терять совесть и радость общения с Богом».

Короткие рассказы для детей. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 26-27 стих. Криста очень любила птиц. Она всегда старалась быстро сделать уроки и выбегала далеко в поле. Там, у речки, вблизи леса, было ее любимое место. Каждый день она кормила здесь птиц. Птицы знали Кристу. Как только девочка появлялась с большим кувшином в руках, они слетались к ней со всех сторон и клевали корм прямо из ее рук. Однажды вечером мама показала ей картину. В высокой траве спрятался человек, во рту у него маленький свисток. Перед ним растянута тоненькая сетка. На деревьях и кустах вокруг сетки сидят маленькие красивые птички. Они все ближе слетаются к сетке. «Мама, а что делает этот человек?» «Он хочет поймать птичек в сетку». «Ах, бедные птички! Они же не будут такими глупыми и не полетят к этому злому человеку в сетку!» «Этот человек – птицелов. Он свистит очень умело, подражая голосу птиц. Те подлетают все ближе и ближе к птицелову и садятся на сетку. Когда их собирается достаточно, птицелов стягивает ее и уносит бедных птичек домой. Дома он запирает их в клетку, и хотя они жалобно пищат и мечутся по клетке, они остаются пленниками и будут все проданы. «Мама, а они хоть получают корм и воду?» – спросила Криста. «О да, моя дорогая! Но свободу эти бедные Божьи создания больше никогда не увидят. Бог создал их свободными. Раньше они летали высоко в воздухе, в зеленом лесу, в садах, среди фруктовых деревьев, в поле и в горах. Везде они находили корм, потому что Творец подарил им все это». Как может птицелов быть таким злым? Если бы я закрыла их в клетку и видела печально склоненные головки, у меня разорвалось бы сердце. Я сразу отнесла бы их в лес и отпустила на свободу. Ах, почему же птички такие глупые и прельщаются сладкой приманкой злого птицелова? «Да, дитя мое», — сказала мама. И люди тоже прельщаются сладким голосом сатаны. Они лгут и мошенничают, воруют и проклинают, рассказывают пошлые анекдоты, склоняют других к пьянству, курению и наркомании. Даже маленьких детей совращают. И в конце концов они крепко схвачены в сети греха, как бедные птички в клетке. Поэтому никогда не обольщайся сладкой приманкой греха. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что через Его любовь мы все получили свободу. Поблагодарим Его за голгофские страдания и искупительную жертву за наши грехи.

Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебя очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу. Ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю. За все, что имею, спасибо ему. Спасибо Иисусу Христу моему.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, мамы и папы. И все, кто слушает нас сегодня.
2: Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас, скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю.
3: Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади.
4: Подожди, чужеземец. В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели. Ты кто, купец?
5: Нет, стражник, я не купец.
4: А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?
5: А тебе что за дело? Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона.
6: Лот? Тот самый Лот богач?
5: Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него.
6: Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите.
3: Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Войны еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных.
7: Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя. Пленные вернулись по домам.
3: Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев. Они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника. Два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомляне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах, как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений.
8: За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав.
3: В полумраке к городским воротам подошли двое путников.
9: Смотрите, друзья, какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А?
8: Встречу по-содомски.
10: Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья.
8: Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари.
10: Это уж точно.
8: Ну что, можно принять их за купцов?
10: По виду никак не скажешь.
8: Ну тогда не боги. И что же нам, поклониться им до земли, молиться им, а?
10: По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски.
9: Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите, двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом как...
10: Это Лот.
9: А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там и ждет странников, чтобы их поприветствовать.
10: Он говорит, что это, что так учит его религия.
9: Ну, на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот Лот.
10: А я хотел бы послушать, что этот Лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова.
11: Ну, конечно, вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь.
12: Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице.
11: На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно.
12: Опасно? А что же за люди живут в этом городе?
11: Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате.
12: А, тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством.
11: Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот.
12: А что? Все они нечестивцы, злодеи.
11: Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли.
12: Но неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой?
11: Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут.
12: Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно?
11: О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома.
13: Лот, там, похоже, толпа беснуется.
11: Да, я вижу.
12: Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот?
13: Наверное.
12: Идут сюда?
11: Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой.
14: Эй, Лот! Мы знаем, что ты там! И что с тобой два чужеземца! Выведи их сюда! А не то мы сами войдем и схватим их!
11: Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить.
13: Будь осторожен, дорогой!
15: Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей!
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
3: Мы отнимем у вас всего несколько секунд, чтобы напомнить о наших бесплатных уроках Библии.
2: Они не просто очень интересные, они еще помогают лучше понять Библию. Вам надо только написать нам по адресу.
3: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется Содом.
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
12: Иди в дом, Лот!
11: Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут дверь и всех нас изобьют.
12: Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут.
11: Слепота? Так вы... Вы ангелы?
12: Да, мы ангелы.
11: И вы? Вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью?
12: Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа, и Он послал нас сюда истребить город.
13: Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы?
12: Ты, Лот, пытался защитить нас, теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим.
13: Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно.
12: Поторопитесь, времени осталось мало.
11: Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома.
12: Поторопись, и ты успеешь.
13: Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас.
11: Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась.
16: Ты, наверное, шутишь, папа.
11: Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен. Город Содом должен быть разрушен. О, пойдемте со мной. Пойдемте со мной, чтобы и вам не погибнуть.
16: Но, папа...
17: Да не обращай на него внимания. Он немного тронулся на старости лет.
11: Господь Бог уничтожит Содом, ибо чаша его терпения переполнилась.
17: Какая чепуха!
11: Дочь моя... Пойдем со мной, пока еще есть время спастись.
17: Никуда она не пойдет. Послушай, старик, иди-ка ты домой. Ляг, поспи. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром все будет по-другому.
11: Да я же говорю вам, ангел сказал, что город будет...
17: А мне
11: будет...
17: нет дела до того, что сказал ангел.
16: Уничтожить Содом.
17: Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен.
11: Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь!
17: Спокойной ночи, папаша.
16: Спокойной ночи.
11: Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи.
3: В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему:
12: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
11: «И оставить остальных дочерей семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу».
3: Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города.
12: «Здесь мы оставим тебя, Лот. Ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся».
3: С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам. Сам Господь Бог. Во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданно настойчивой страстностью прозвучало повеление ему:
18: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
11: «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал,
19: но он ближе. Туда я успею дойти.
3: Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова.
18: Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор.
3: Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора.
13: А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна. В Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия?
19: Ты опомнись, жена!
13: Но это правда! Там, в Содоме, осталось все, что я люблю. Там остались мои дочери и их дети. Посмотри, Лот. Содом до сих пор не разрушен. Он все еще стоит. Я не понимаю, почти...
19: Что? А!
20: Мама!
21: Что случилось, мамочка?
20: Что случилось, мама?
19: О!
20: Мамочка!
19: Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти. Без мамы? Она...
20: Мамочка!
19: Ослушалась Господа и оглянулась. Она превратилась в соляной столб.
3: Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие за развлечениями. Проснулись из ятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак.
21: Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро.
22: Твой папаша.
21: Мой отец?
22: Да-с, его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен.
21: Вчера вечером.
22: Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что, Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен. Что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик.
21: Но он хотел как лучше.
22: Он хотел как лучше. Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится.
21: Но в Содоме действительно творятся беззакония.
22: Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, они... Гроза?
21: Нет, не может быть.
22: На небе не облачко.
21: Смотри! Пожар!
19: Где?
21: Везде огонь!
19: Все, все горит!
3: И прорыл Господь на Содом и Гоморру дождем серу, и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории.
2: Хорошо, дядюшка Дэн.
3: Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду.
2: Но ведь это были богатые процветающие города.
3: Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников.
2: Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей.
3: Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения.
2: Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй?
3: По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников.
2: Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность?
3: Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама. Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2: Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. Но прежде чем попрощаться, я думаю, не мешало бы еще раз продиктовать наш адрес.
3: Наш адрес. Радиорассказ. @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ. @yahoo.com.
2: До следующего раза.
3: И да благословит вас Бог.
0: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

срочно подпишитесь, сообщаю всем. Нет у Иисуса никаких проблем. День и ночь звоните, Бог все уплатил, связь земли и неба людям подарил. Ангелы святые вас на небе ждут, только позвоните, помощь подадут. Телефон молитвы, номер неземной. Бог творит вселенной, говорит с тобой.

Короткие рассказы для детей. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. В постели лежит смертельно больная мама. Ее старшая дочь Мария закрыла лицо руками и горько плачет. А маленькая Аите кажется совсем беззаботной. Она услышала стук в дверь и показывает маленькой ручкой туда, откуда доносится стук. Рихтер склонился у кровати и молится. «Дорогой Отец Небесный, не дай моей любимой жене умереть!» Сын Генрих прижался к отцу и, наверное, тоже тихо молится. Когда Рихтер пришел домой, он застал жену в бреду, лежащей в постели. Быстро привел он врача. Тот задумчиво покачал головой и сказал: «Состояние очень тяжелое. Нужно быть готовым ко всему». Детей Людвиг Рихтер отвел к одной доброй женщине, жившей в этом же доме. Когда он сходил по ступенькам вниз, слышно было, как люди перешептывались между собой. «Наверное, она умрет еще сегодня». Все думали, что госпожа Рихтер в этот же день умрет. Как было бы тяжело отцу остаться одному с тремя детьми без любимой жены. Но Бог услышал его молитву. Когда на следующий день он вернулся с работы, жена все еще лежала без движения. Людвиг склонился у ее кровати. В квартире царила мертвая тишина. «Господи, Ты же сказал: призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня», — молился Рихтер. «Я верю, что ты исцелишь меня».

мою жену». Как только он закончил молитву, у нее задрожали ресницы, медленно открылись глаза, она глубоко вздохнула и проговорила: «Теперь мне уже лучше». Людвиг Рихтер обнял и поцеловал ее. Когда врач пришел навестить больную, он нашел ее выздоравливающей. «Благодарите Бога! Все идет к лучшему. Она спасена. Теперь она быстро выздоровеет». Так и случилось. С каждым днем ей становилось все лучше, и через 8 дней она снова могла быть со своими детьми. Да, даже тогда, когда все выглядит печально и безнадежно, Бог посылает ангела-хранителя, если мы от сердца просим Его об этом. Будем теперь молиться и попросим Господа научить нас доверяться Ему и тогда, когда мы в безвыходном положении. Ведь Он может помочь нам всегда и везде.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Пещера». Когда Давид убежал от Саула, ему пришлось расстаться со своим любимым другом Иоаннафаном. При прощании друзья обнялись, и оба много плакали. Но Иоаннафану следовало остаться с отцом своим Саулом. И он хорошо сделал, оставаясь с отцом. Где жил Давид, скрываясь от Саула? Он жил в Ханаанской земле, где много высоких холмов, а на этих холмах встречаются пещеры. В этих местах жителей было немного. Там только паслись на злачных пажитях овцы. Дикие козы резвились на вершинах скал и холмов. Давид и его друзья укрылись в большой пещере, потому что некоторые пещеры были очень велики и вмещали в себя много людей. Откуда же доставали пищу Давид и его друзья? Добрые люди снабжали их пищей, потому что Бог расположил к Давиду их сердца. Саул был очень недоволен, если ему случалось узнать, что народ любит Давида. Он старался всех убедить, что у Давида злое сердце, и он хочет убить царя. Но это была неправда. Некоторые верили этому и говорили плохое про Давида, а при встрече насмехались над ним. Бедный Давид! Ему было больно видеть, что народ верил, что он хочет убить Саула. Но он утешался мыслью, что Бог знал, что у него на сердце, и что у него не было этого злого намерения. Давид искал себе утешение в молитве. Он просил Господа заглянуть в его сердце, чтобы убедиться, что он не хочет убить Саула. Он сказал в одном псалме: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид взял с собой в пещеру арфу. Он часто пел псалмы и благодарил Бога за избавление от смерти, хотя великое множество народа гналось за ним, чтобы убить его. «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед», говорит Давид в 53-м псалме. Давид не всегда оставался в одной и той же пещере, чтобы Саул не узнал, где он. Поэтому Давид скрывался иногда в густой чаще леса, иногда же переходил из одной пещеры в другую. Вот Саул собрал множество воинов и начал разыскивать Давида посреди холмов, но Бог не дал Саулу найти его. Саул спрашивал попавшихся навстречу ему людей: «Не встречали ли вы Давида и друзей его? Скажите мне, где он, потому что он ищет меня». Несколько человек ему указывали пещеру на холме, но когда Саул туда пришел, Давида там уже не оказалось. Он услышал, что Саул к нему приближается, и перешел в другое место. Саул очень утомился, гоняясь за Давидом. В это время случилось следующее. Пещеры, вы знаете, дети, бывают очень темные. В них свет проникает только через вход, потому что окон в них не существует. Однажды Давид с друзьями своими находились в большой пещере, когда Саул подошел к ней. Саул не знал, что Давид был в этой пещере. Если бы он это знал, он бы убил Давида и всех его друзей. Саул зашел в эту пещеру для нужды, а своих людей оставил вне пещеры. Давид и слуги его видели, как Саул туда вошел. Саул же не заметил Давида и друзей его, потому что они находились в темной части глубокой пещеры. Как удивился Давид, увидев Саула! Давид и друзья его притаились в глубине пещеры. Тогда друзья Давида сказали: «Теперь ты легко можешь убить Саула». «Нет», — отвечал Давид, — «я не подниму руки своей на помазанника Божия». И не позволил Давид тронуть Саула. Сам же он тихонько подошел к Саулу и отрезал край одежды его. Сейчас вы узнаете, для чего он это сделал. Вскоре Саул встал и ушел из пещеры. Он подошел дальше, всюду разыскивая Давида. Тогда Давид вышел из пещеры и громко закричал: «Господин мой царь!» Саул оглянулся. Давид же пал лицом на землю и поклонился ему. Очень удивился Саул, увидев Давида. Давид кротко заговорил с Саулом и сказал: «Почему ты думаешь, что я хочу убить тебя? Ты вошел в пещеру, где я скрывался. Люди мне советовали убить тебя, но я не сделал этого». Затем Давид показал Саулу край одежды, который он отрезал. «Отец мой, посмотри», — сказал Давид, — «на край одежды твоей, которую я отрезал. Разве я не мог тогда убить тебя?» «Конечно, я мог это сделать, но я этого не сделал. Зачем же ты меня преследуешь? Господь меня сохранит и не допустит погубить тебя». Услышав это, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И заплакал Саул. Когда-то он любил, и увидев теперь, как хорошо Давид с ним поступил, он сознавал несправедливость свою. Но он не сожалел, что он так оскорбил Давида. «Я вижу, — сказал Саул, — что ты лучше меня и не хочешь убить меня. И я знаю, что ты непременно будешь царем». И не искал Саул Давида в тот день и перестал преследовать его, и возвратился в дом свой со слугами своими. Но Давид не возвратился более к Саулу, потому что он уже не доверял ему. Саул и раньше уже обещал Иоаннафану не искать его, чтобы убить, но, однако, не сдержал своего обещания. Так и теперь он мог снова пожелать его убить, поэтому Давид скрылся опять в пещеру. Саул не раскаялся, что он оскорбил Бога и несправедливостью своею. Он не просил у Бога прощения, не молил его дать ему Духа Святого. А потому он и сделался все хуже и хуже. Когда вы делаете что-нибудь плохое, дети, вы должны молиться и просить Бога дать вам Духа Святого. Если вы не будете просить Господа, чтобы Он вас исправил, сатана будет делать вас хуже и хуже. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш адрес: радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где скрывался Давид? Второй вопрос. Кто последовал за Давидом? Третий вопрос. В чем старался Саул уверить народ? Четвертый вопрос. Почему не заметил Саул Давида в пещере? Пятый вопрос. Зачем отрезал Давид край одежды Саула? Шестой вопрос. Почему не убил Давид Саула? Седьмой вопрос. Что сделал Саул, когда Давид вышел из пещеры и говорил с ним? И восьмой вопрос. Почему не возвратился больше Давид к Саулу? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Бог!
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе.

Боже, храни меня. Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

0: Всего их было 13.
1: «Невезучее число», — сказала одна из них и засмеялась. Эти девочки не были суеверными и не верили в невезение. В своем возрасте они много смеялись и были очень счастливы. У них на уме была такая же прекрасная тайна, как и у всех девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Кроме того, они были очень заняты, проводили много заседаний комитетов, обсуждали планы и ходили по двое и по трое, выполняя задания.
2: «Мы никогда раньше не были так заняты в это время года, правда?» — говорили они друг другу. «И никогда в жизни нам не было так весело!» — обязательно добавляла одна из них. С этим мнением они все соглашались. В это время года имелось в виду за несколько дней до праздника. Подготовка началась с девочками 2 недели назад. Все началось в воскресенье на библейском уроке. В тот день урок мисс Паркер был интереснее, чем обычно. Ей удавалось так увлечь их сердца темой урока, особенно одной мыслью, что Кора Кендерсон задумчиво сказала:
1: «Как бы я хотела жить в то время! Конечно, тогда было ужасно, но ведь в конце концов тогда представлялись такие великолепные возможности. Только подумать, что у Иоанна был шанс забрать мать Иисуса к себе и заботиться о ней. Да еще и знать, что Иисус хотел этого и был доволен. Я думаю, это было просто чудесно. В наше время таких шансов нет». И Кора в свои 13 лет вздохнула.
0: Мисс Паркер улыбнулась ей. «Ты уверена в этом, моя дорогая девочка? Помните, что мы говорим об истории, которая отличается от любой другой в мире, но Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же».
1: «О да, я знаю», — вежливо ответила Кора. «Но сегодня, сейчас, конечно, все обстоит иначе. Его матери нет здесь на земле, чтобы мы заботились о ней. Я бы с удовольствием сделала это, я знаю». И прекрасное лицо Коры засияло, а в глазах появился сладкий нежный свет.
0: Мисс Паркер ласково посмотрела на нее. «Мое дорогое дитя», — сказала она, — «я думаю, что ты бы так и сделала, но разве ты забыла, как он сказал? Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Кора выглядела немного озадаченной, и мисс Паркер объяснила: «Я думаю, мы все забываем, что, согласно этому стиху, у Иисуса на земле есть много матерей в лице его дорогих стареньких святых, которые бедные, слабые, уставшие и только ждут, когда их позовут домой. Есть так много вещей, которые мы могли бы сделать для их утешения, если бы только помнили, что они для Иисуса такие же, как его дорогая мать». Девочки удивленно переглянулись. Эта мысль была для них новой. Кора не просто смотрела.
1: «Какая чудесная идея!» — наконец сказала она. «Я никогда бы не додумалась до этого сама, но это должно быть так. Что еще означал бы этот стих, если бы не это? О, мисс Паркер, разве мы, девочки, не могли бы что-то сделать? Может быть, вы знаете какую-нибудь старушку, которой мы могли бы немного помочь? Может быть, устроить для нее чудесный праздник? Девочки, не хотите ли вы это сделать?»
0: Таким было начало. Да, мисс Паркер знала одну старую леди. Всю неделю она думала о ней. Как бы ей взяться за дело? Как заинтересовать ею своих дорогих девочек? Ей очень нужна была помощь, но мисс Паркер была совсем не богатой. Она знала, что некоторые из ее девочек из богатых домов, где было все.
3: «Но я не люблю вечно просить милостыню», — сказала она матери.
0: В молитве она попросила Господа Иисуса показать ей какой-нибудь способ заинтересовать девочек в бедной бабушке Блэксли. И вот они спрашивают о какой-нибудь старушке, которой они могли бы помочь. Какой чудесный ответ на молитву! История бабушки Блэксли была печальной, хотя и слишком распространенной. 2 ее дочери и единственный сын умерли много лет назад. Осталась у нее маленькая внучка, которая выросла и вышла замуж. Муж оказался пьяницей и вскоре бросил ее. Внучка сильно переживала и в конце концов умерла, оставив бабушке Блэкси заботу о своем маленьком мальчике. Жизнь бабушки Блэксли была тяжелой, и теперь в старости, когда она была слишком слабой, чтобы работать, стало перед ней то, чего она боялась больше всего на свете после греха. Она не могла больше платить за свою маленькую пустую комнату. Своего маленького мальчика она должна была отправить в сиротский приют, а сама идти в дом престарелых. Бабушке Блэксли было очень жаль, что ей придется покинуть пустую маленькую комнату в праздничное утро. Но для человека, который обещал отвезти ее и ее старое кресло, было удобно сделать это именно в тот день. Бедный маленький Джонни должен был поехать с ней на один день. На следующее утро его должны были отвезти в торговом фургоне в приют. Бедная бабушка Блэксли. На сердце у нее было очень грустно и больно, но ради Джонни она старалась сохранить спокойное и умиротворенное выражение лица. Она так и не смогла объяснить малышу, что они должны расстаться. Самое большое, что он понял, что они вместе поедут и проведут день в большом доме. Мальчик был очень счастлив. На маленьком треугольном столике стояла тарелка с печеной картошкой и теплыми булочками, а рядом стоял чайник. Соседка, чуть менее бедная, чем они, поделилась с ними. Бабушка старалась, чтобы ее сердце было только благодарность, но разве могла она забыть, что прожила в этом городе более 60 лет и все это время была членом церкви? Иногда она не могла смириться с мыслью, что у нее не было другого выхода, кроме как пойти в приют для бедных. «Мне-то осталось недолго», — говорила она себе. «Но я, пока жива, хотела бы оставить Джонни у себя. Бедный мальчик. Но, видно, этому не суждено». Она подавила вздох и сказала: «Пойдем, Джонни, попросим благословения, а потом позавтракаем в последний раз вдвоем». Когда Джонни стоял, сложив руки и повторяя за бабушкой слова благословения, в дверь постучали. «Входите», — сказала бабушка Блэксли, как только были произнесены слова молитвы. В дверь просунулась голова незнакомца. «Я могу подождать, мэм», — почтительно сказал посетитель. «Я должен отвезти вас, и мне было приказано подождать, пока вы будете готовы». «Вас прислал мистер Паттерсон?» — дрожащим голосом спросила бабушка. «Я думала, он сам приедет. Мне показалось, что он сказал около 10 часов, но мы с Джонни поторопимся и не задержим вас надолго. Не присядете ли?» «Да, это мой приказ. И не торопитесь, сударыня, не торопитесь!» И он закрыл дверь. Джонни уплетал булочки и картошку, похваливая, что они очень вкусные. Но бедная бабушка Блэксли с трудом проглотила только несколько глотков чая. Жизнь для нее была очень трудной. Вскоре она была готова. Не стоило заставлять ждать коляску мистера Паттерсона. Выйдя за дверь, бабушка в недоумении остановилась. Это была не рыночная повозка, а красивый фургон с веселыми колокольчиками на красивых лошадях. «Вам нечего бояться, сударыня», — сказал незнакомец. «Эти лошади ласковы, как котята, и любят возить». Он поднял ее, как котенка, сунул Джонни под одеяло рядом с ней, и прежде чем она успела перевести дыхание, чтобы заговорить, они помчались. Лошади резво повернулись за угол, побежали вниз по знакомой дороге, затем вверх по другой. Остановились они перед крошечным белым домиком, стоящим среди высоких деревьев, которые оставались зелеными даже зимой.
4: «Тут какая-то ошибка», — запинаясь, пробормотала бабушка Блэксли. «Меня не должны были привозить сюда, и я должна была отправиться в приют для бедных на Корнинг-Роуд. Это около 2 миль. Я не знаю людей, которые здесь живут».
0: Незнакомец усмехнулся. «Думаю, ошибки быть не может», — сказал он. «И вам будет приятно познакомиться с ними. Во всяком случае, я должен исполнить свой долг и оставить вас здесь. Так мне приказано». Дрожащая и растерянная бедная бабушка не знала, что делать. Она позволила оставить себя перед дверью, которую мужчина гостеприимно открыл. «Входите, люди, которые здесь живут, будут рады вас видеть», — ласково сказал он. Закрыв за ними дверь, он уехал. Бабушка и Джонни остались в маленькой прихожей, ведущей в красивую комнату справа. Дверь была распахнута настежь, в блестящей печке горел яркий огонь. На полу лежал красивый яркий ковер. На подоконнике одного из окон цвела роза, на другом — герань. Перед плитой стояло большое мягкое кресло, а рядом — стол, на котором был накрыт прекрасный завтрак на двоих. На плите кипел чайник. И настоящий чай в маленьком коричневом чайнике, стоявшем в правом углу, испускал восхитительный аромат. В нише за полузадернутыми красивыми занавесками стояла пухлая белая кровать. Бабушка Блэкси стояла посреди всей этой роскоши и смотрела.
1: «Бабушка», — спросил Джонни, — «мы приехали? Это тот большой дом? Где же все люди? Где мой чей-то завтрак? Бабушка, а мы будем его есть? Он лучше, чем наш. Почему вы не садитесь в это прелестное кресло? А вот маленький стульчик для меня с вышитыми подушками. Бабушка, а мы можем остаться здесь навсегда?»
0: Бабушка, чувствуя, что больше не выдержит ни минуты, пошатываясь, прошла вперед. Она опустилась в мягкое кресло и заметила под краем тарелки сложенный лист бумаги. Она поискала свои очки и прочла: «Добро пожаловать в ваш дом, дорогая бабушка Блэксли! С праздником вас и Джонни! От девочек мисс Паркер!» Нет, все они делали не сами. Было несколько отцов и матерей, которые были рады помочь, как только узнали об этом. Отец Коры сказал: «Бабушка Блэксли могла бы жить в этом маленьком пустом домике и быть желанной гостьей». Он даже удивлялся, что не подумал об этом раньше. Мать Анны Смит сказала, что была бы рада избавиться от ковра, лежащего на чердаке. Он ей не нужен, а узор ей никогда не нравился. Мать Эллы Стюарт сказала, что старое кресло и диван прекрасно подошли бы, если их перекрыть. Она была удивлена, что сами они без них вполне обойдутся. Так план рос и разрастался, а девочки были заняты и очень счастливы. «Это было лучшее время в их жизни», — заявляли они все. Особенно после того, как навестили бабушку и убедились, что она чрезмерно счастлива. «Как трогательно», — сказала Анна Смит, — «видеть, как бедная старушка плачет от радости из-за одной маленькой комнаты и нескольких старых тряпок». Кора Хендерсон с глазами сияющими, как звезды, сказала: «Я так рада, что этот стих есть в Библии, а мисс Паркер напомнила его нам и все продумала».

Букет из добрых слов. Так много есть чудесных, живительных слов, и каждое слово имеет значение. Сияет божественным светом любовь, давая всей жизни и смысл, и течение. Откуда оно? Где источники все чудесного слова и действий чудесных? Сам Бог есть любовь, Он в незримой красе находит людей, чтоб их душам воскреснуть. Любовь, доброта, вера Божья и свет — все это — сокровища райского сада. Такой я желаю для сердца букет, и большего счастья мне в жизни не надо.

Короткие рассказы для детей. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Книга Бытие, 11 глава, 6-7 стих. При сотворении мира все люди говорили на одном языке. Все понимали друг друга. А если сегодня мама позовет детей к столу и скажет: «Все готово, дети, будем обедать», тогда французские и английские дети ее не поймут. Сейчас на Земле существует сотни языков и намного больше диалектов. Сегодня маме не нужно искать детей на улице и долго звать их к столу. Клёцки, картофельные клёцки, они не каждый день бывают. Сияет маленькая Инга, торжественно она держит вилку с клёцкой. Курносый Иоганн несет в руках большую буханку хлеба. Он думает: клёцок-то может и не хватить. Дагмар с толстыми косичками выглядит уже совсем взрослой. Очень осторожно несет она чашку с едой для собачки. А Тако, ее маленький друг, нетерпеливо помахивает хвостиком. Ганс идет следом за мамой. Он думает: как чудесно все устроено Богом. У меня есть папа и мама, и мне не нужно просить еды у чужих людей. Когда мне исполнилось 7 лет, меня вместе с другими детьми выслали в Баварию. Я, берлинский мальчик, не понимал языка тех людей. «Хочешь сухарик?» – спрашивала меня женщина, а я плакал и хотел домой к маме, потому что не понимал ее. В Берлине я таких слов не слышал, а сухари у нас назывались совсем по-другому. Итак, даже в одном государстве люди говорят по-разному. Жители Гессена, Баварии и Саксонии разговаривают иначе, чем берлинцы. В Швейцарии разговаривают тоже по-немецки, но житель Северной Германии навряд ли поймет там хоть одно слово, если он в первый раз приедет в эту страну. Меня спросили: «Ты принес с собой финки?» «Не знаю», — ответил я. «А знаете, что значит финки по-швейцарски? Это домашние тапочки. Не смешно ли?» Четверо берлинцев, три девочки и один мальчик, приехали в Баварию. Они поселились у одной очень доброй женщины. Она спросила детей по-швабски: «Хотите есть? Будете кушать лапшу с яйцами?» А дети поняли: «Будете кушать воробьев с совой?» «Нет, спасибо», — сказали они, — «мы сыты». Но когда все легли в постель, девочки послали мальчика на кухню: «Ганс, найди что-нибудь в холодильнике, мы такие голодные». Хозяйка застала Ганса возле холодильника и спросила: «Почему ты украдкой берешь из холодильника? Ведь я предлагала вам покушать». «Да», — сказал Ганс, — «но воробьев и сов в Берлине не едят». Ах, как смеялась хозяйка! Ведь на швабском наречии это означало «лапша с яйцами». Видите,
какое смешение языков произошло в Вавилоне при построении башни. Может быть, кто-нибудь прочитает вам эту историю из Библии. А теперь будем молиться и поблагодарим Господа, что Он понимает все языки и наречия, когда мы молимся Ему, и что на небе Он даст нам один язык, и мы все будем понимать друг друга.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Примирение». Вы помните, дети, что после встречи с Давидом Саул перестал его преследовать? Но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида. Однажды его злые советники снова сказали царю: «Мы можем указать тебе, где укрывается Давид». Нехорошо поступили эти люди, открывая Саулу, где был Давид, который им не причинил никакого зла. Саул обрадовался, что ему удалось это узнать. Он взял с собой воинов и пошел к указанному месту. Саул не знал в точности, где находится Давид, но он знал, что он был где-то очень близко. Саул велел раскинуть стан свой на вершине холма, а вокруг палаток приказал вырыть ров, чтобы никто не мог подойти к ним. Ночью Саул и люди его спали в шатрах, а днем они гонялись за Давидом. Давид вскоре узнал, что Саул снова погнался за ним. Как должно было это огорчить Давида? Он едва этому мог поверить, поэтому он послал людей своих, чтобы убедиться, что Саул действительно вышел преследовать его. Его люди возвратились назад и сказали ему, что они видели стан Саула на вершине холма. Тогда Давид пошел с несколькими слугами своими к шатрам Саула. Он спросил их: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» Один из его друзей ответил: «Я пойду с тобой». Давид и друг его вышли и подошли к шатрам, но никто не видел их, потому что все люди спали. Бог навел на них сон, заснули даже сторожа, поставленные самим Саулом. Бог охранял Давида, а поэтому он и послал сон на всех людей Сауловых. Давид прошел через ров, окружавший стан Саулов, никто его не остановил. Затем он вошел в палату Саула. Саул спал на постели своей, у изголовья его было воткнуто в землю копье, и стоял кувшин воды. Весь народ крепко спал. Саул и не подозревал,

что около него стоял Давид и смотрел, как он спит. Тогда друг Давида сказал ему: «Позволь мне взять это копье и убить им Саула. Я пригвожу его копьем к земле одним ударом». Согласился ли Давид на это? Нет. Он ответил: «Не убивай его. Нельзя безнаказанного убить помазанника Божия. Пусть поразит его Бог, когда придет день его. Возьми только кувшин с водою и копье его, и пойдем прочь». Они взяли кувшин с водой и копье и ушли из стана Саулова. Никто не видел их. Зачем же унес Давид кувшин и копье? Вы помните, зачем он однажды обрезал край одежды Саула? С этой же целью он взял теперь кувшин и копье. Он хотел показать Саулу, что он был около его постели, когда он спал, и мог его убить, если бы он этого захотел. Давид сошел с холма, где стояли шатры Сауловы, и поднялся на другой холм. Холмы эти стояли далеко друг от друга. Затем Давид громко закричал людям, которые спали вокруг Саула, говоря: «Зачем впустили вы посторонних людей в шатер царя, когда он спал?» Вы знаете, дети, почему воины Сауловы спали? Бог усыпил их. Затем Давид показал людям Сауловым копье и кувшин с водой царя. Когда Саул услышал голос Давида, он вспомнил о нем и заплакал. Он спросил: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Давид ответил: «Это мой голос, господин мой царь. Зачем преследуешь ты меня? Какое зло сделал я тебе? Кто возбудил тебя против меня?» Саул сказал: «Согрешил я. Возвращайся домой. Никогда не причиню я тебе больше зла, потому что сегодня ты мог убить меня, но не убил. Я был несправедлив по отношению к тебе». Но сожалел ли об этом действительно Саул? Нет, он не просил Бога простить его и исправить сердце его. Затем Давид сказал: «Вот копье царя. Пришли за ним одного из слуг твоих». А чего же не отнес Давид сам копье Саулу? Он не доверял больше Саулу и боялся, что царь убьет его. Саул сказал: «Благословен ты, сын мой Давид». Затем Саул возвратился домой. Давид же пошел в ту часть земли Ханаанской, где жили филистимляне, чтобы Саул не нашел его. Бог расположил к Давиду сердца их. Но Давид напрасно поселился между филистимлянами, потому что они поклонялись идолам. Ему следовало довериться Богу, который мог сохранить его в пещерах и на холмах. Помолился ли Саул Богу, возвращаясь домой, прося его сохранить его от сатаны и помочь ему не питать к Давиду ненависти? Если бы Саул это сделал, Бог бы помог ему. Послушайте, дети, еще раз, каким путем вы можете побеждать нехорошие чувства в сердце своем? Вы часто говорите сами себе: «Я буду стараться исправляться, я больше не буду этого говорить или делать». Вы должны при этом просить Господа охранять вас от зла, потому что сатана сильнее вас, а если Бог вас от этого не удержит, сатана может вас научить многому плохому. Поэтому, ребята, если вы хотите не служить сатане, а Богу, просите Ему даровать вам Святого Духа, потому что Он будет охранять вас и давать вам силу. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я бы хотела вам напомнить наш почтовый адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Продолжал ли Саул преследовать Давида? Второй вопрос. Днем или ночью пошел Давид в шатры Сауловы? Третий вопрос.
почему так крепко спали Саул и воины его. Четвертый вопрос. Зачем унес Давид копье и кувшин с водой царя? И пятый вопрос. Почему не принес их Давид сам обратно к царю? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: однажды в школе появилась новая ученица. И, как обычно, она оказалась в центре всеобщего внимания. Она была кроткой и скромной на вид, и даже не осмеливалась поднять глаз от своих книг. На перемене на вопросы «Кто она? Как ее зовут?» никто не мог удовлетворительно ответить. Никто из нас никогда раньше не видел ее и не слышал о ней.
1: «Я знаю, она не из нашего круга», — сказала одна из девочек.
2: «Довольно бедная», — добавила я.
0: «Ты видела ее платье? По-моему, это всего лишь ситец за $6.
2: Бедняжка, ей должно быть холодно».
1: «Не могу себе представить, как человек может носить ситец зимой», — сказала другая, чье богатое платье вызывало восхищение всей школы.
2: «Должна сказать, мне нравится видеть человека одетым по сезону», — заметила еще одна.
0: «То есть, если люди могут себе это позволить», — добавила она, давая понять достаточно ясно, что ее отец может.
1: Таким был разговор на перемене.
0: Никто из нас не подошел, чтобы взять незнакомку за руку и поприветствовать ее как участницу наших занятий и игр. Мы стояли в стороне и смотрели на нее с холодным и бесчувственным любопытством. Учительница назвала ее Эбби. Когда она впервые пришла в класс, то села рядом с девочкой в богатом платье. Платье надменно отодвинулось в сторону, как будто шестидолларовый ситец мог затмить красоту его красок. Легкий румянец вспыхнул на щеках Эбби, но ее спокойствие оставалось прежним. Прошло некоторое время, прежде чем она отважилась выйти на игровую площадку, да и то только для того, чтобы стоять в стороне и наблюдать, потому что мы не спешили приглашать ее присоединиться к нам. Однажды у нас был более трудный урок арифметики, чем обычно, который полностью сбил с толку наши маленькие мозги. На перемене, сравнив свои решения друг с другом, мы убедились, что никто с примерами не справился.
2: «Я спрошу Эбби о ее успехах», — сказала одна из девочек.
1: «Маловероятно, что она решила», — ответила я. «Оставайся здесь. Кроме того, что если и решила?»
3: «Я все равно пойду», — ответила она.
0: Она ушла, и, как оказалось, Эбби и она были единственными ученицами, решившими пример. Эбби успешно справилась и любезно помогла моей подруге понять трудный момент урока.
1: «Может, пригласим Эбби присоединиться к катанию на санях?» — спросила одна из девочек, которая приобретала абонемент на знаменитое новогоднее катание.
2: «Судя по ее платью, — сказала я, — если она пойдет, то мы должны будем ее катать».
3: «Но как это будет выглядеть, если мы оставим ее?» — спросила несколько голосов.
1: «Да она и не ожидает, что мы пригласим ее, — сказала я. Она, скорее всего, из бедной семьи». Как своего рода лидер в школе, мои слова оказали влияние, и бедная Эбби осталась в стороне. Как часто я сравнивала свои белые руки и теплые перчатки с посиневшими пальцами и дешевыми варежками моей соседки Эбби. Какой несчастной я была бы с такими рабочими руками и без перчаток. Постепенно я стала относиться к ней покровительственно. Она очень милое создание, и ей следовало бы почаще участвовать в наших играх, решили мы. Скоро на игровой площадке она стала одной из нас. Должна признаться, я начала заметно оттаивать по отношению к ней. В Эбби было что-то такое, что вызывало наше уважение. Однажды, в субботу после обеда, когда я смотрела в окно, мечтая чем-нибудь заняться, мама предложила мне пойти с ней на прогулку. Я надела свой новый плащ, теплые меха и розовую шляпку, и в мгновение ока была готова. Сначала мы отправились в магазины, где меня в моем красивом зимнем наряде встретили несколько знакомых. Я была очень рада этому. Наконец, я увидела, что мама сворачивает на менее оживленные улицы.
3: «Куда, мама?» – спросила я.
2: «В эту презренную часть города?»
0: «Непрезренная, моя дорогая», – сказала она.
2: «Здесь живет очень респектабельная и трудолюбивая часть нашего населения».
0: «Конечно же, не модная», – добавила я.
2: «Ни в коем случае не презренная, потому что не модная», – возразила она. «Я должна признаться, что мои ложные и часто глупые представления были почерпнуты не от нее». Она остановилась перед скромным на вид домом и вошла в парадную дверь.
3: «Куда ты направляешься?» – спросила я с большим любопытством.
0: Она осторожно открыла боковую дверь и на мгновение остановилась на пороге в нерешительности.
2: «Каролина, проходите!» – послышался изнутри голос. «Я очень счастлива вас видеть!»
0: «Прошу тебя, не вставай, дорогая!» – сказала мама, подходя вперед и нежно целуя больную даму, сидевшую в кресле качалки. «Ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя раньше. Не напрягайся».
2: Меня представили, и мне показалось, что больная посмотрела на меня с каким-то восхищенным удивлением. Она взяла меня за руку и выразила надежду, что я окажусь достойной такой матери. Затем, пока они с мамой разговаривали, я села и стала отмечать про себя и все, что находилось в комнате. Все выглядело очень опрятно, и мебель, очевидно, знавала лучшие времена. Мало-помалу мама спросила о ее дочери.
0: «Ушла по каким-то делам», — сказала больная дама.
2: «Дорогое дитя, невыразимое благословение для меня!» И слезы наполнили ее глаза. «Мать вполне может быть благодарна за такую дочь. Она — образец, которому мой ребенок мог бы без опаски подражать. Я подумала, что была бы чрезвычайно рада увидеть человека, которому моя мама хотела, чтобы я подражала».
0: «Она скоро вернется», — сказала больная. «Она пошла выполнять какую-то работу, которую ухитряется выполнять в свободные минуты. Самопожертвование ребенка просто замечательно. Кажется, она не желает ничего из того, чего обычно хотят другие девочки ее возраста. Некоторое время назад моя давняя подруга, которая узнала меня и взяла меня под опеку так же, как это сделали вы», на глазах говорившей выступили слезы, «прислала ей красивое зимнее платье».
2: «О, мама», — сказала она, — «это слишком дорого для меня, когда тебе так необходима теплая фланель».
0: Я сказала ей, что это как раз то, что ей нужно. Через несколько дней она вышла из дома и вернулась с рулоном фланели и ситцевым платьем.
2: «Видишь, мама», — сказала она, — «я буду наслаждаться этим ситцем в 100 раз больше, чем самым прекрасным платьем в мире, когда у тебя будет фланель».
0: «Простите, что я это говорю, но вы знаете материнское сердце. Вот ее шаги, она уже возвращается».
2: Наружная дверь открылась. Как мне хотелось увидеть ту, кто войдет.
0: «Совершенный ангел», — подумала я. «Такой щедрый, такой бескорыстный, такой добрый. Я должна буду полюбить ее».
2: Щелкнула щеколда. Вошла молодая девочка, и предо мной предстала моя одноклассница Эбби. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Как порочна моя гордость! Как ложны и глупы мои суждения! О, каким жалким показалось мне мое прекрасное зимнее платье перед простым ситцем за $6. Я была почти уверена, что все это было устроено моей мамой. У нее был способ заставить меня увидеть мои недостатки и вызвать у меня желание исправить их, даже не говоря об этом напрямую. Это, однако, произошло не благодаря ее вмешательству. Сам Бог учил меня. Когда мы шли домой, моя мама рассказала мне о миссис Г., своей ранней подруге, которая вступила в опрометчивый брак. Но эта история здесь не имеет значения. Я только добавлю,
0: что с тех пор мое суждение о людях формировалось в соответствии с лучшими стандартами, чем одежда, которую они носили, и что мы с Эбби стали близкими друзьями. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или сядь здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:1-4.

Короткие рассказы для детей. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Один проповедник с двумя учениками шел через пустынную местность. Солнце палило немилосердно, вокруг ни деревца, ни воды. Наконец они подошли к крестьянскому домику. За домом был фруктовый сад, деревья которого гнулись под тяжестью спелых плодов. «Слава Богу!» — сказал один ученик. «Может быть, здесь живут добрые люди и дадут нам немного фруктов в дорогу». Долго он стучал в дверь и звал хозяев, но никто не отвечал. «Ах!» — сказал другой после долгого ожидания. «Никого нет дома, но из-за трех яблок они не обеднеют». Он потянулся за веткой, чтобы наклонить ее и сорвать каждому по яблоку. «Не надо!» – остановил его проповедник. «Разве ты не знаешь, что ты, как ученик Христа, не должен красть? Когда ты не был христианином, ты крал и обманывал. Теперь же будь примером. Давайте отдохнем под тенью деревьев и поблагодарим Бога, что можем в холодке получить новые силы для нашего странствования». Наслаждение запретным плодом уже для Адама и Евы было роковым. И вот они расположились на траве в тени деревьев, почитали Библию и помолились. Когда все трое встали, чтобы продолжить путь, неожиданно открылась дверь дома, и на порог вышел хозяин. Он спрятался в доме и не отвечал на стук, чтобы ничего не дать странникам. Из своего укрытия он наблюдал за ними. Что же будут делать эти трое? Когда он увидел их, читающими Библию и молящимися, Бог сказал его сердцу: «Выйди и позаботься о моих учениках». Он никогда подобного не встречал, чтобы кто-то был в саду и не срывал фруктов. Он пригласил всех троих в дом, дал им в дорогу молока, хлеба, сыра, масла и много фруктов. Он попросил что-нибудь прочитать из Библии. Проповедник прочитал историю покаяния начальника тюрьмы. «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это слова из книги «Деяния апостолов», 16 глава, с 30 по 34 стих. Слово Божье коснулось крестьянина, и он с радостью принял Христа в свое сердце. Когда они стали прощаться, то крестьянин настоятельно просил их всегда заходить к нему в дом. Вот такая история. А теперь будем молиться и попросим Господа научить нас быть
верными его учениками, ведь перед нами незнакомый путь, и мы встретим много трудностей».

кто землю устроил так мудро, начало ко дням положил. Ответить вне Бога так трудно, не хватит ни знания, ни сил. Кто звезд мириады поставил, кто солнце, луну утвердил, и путь их по небу направил, и светом их тьму озарил. Кто в землю металл драгоценный и камень бездушный вложил? Кто всей управляет вселенной? Хочу, чтобы ты объяснил. Кто в землю зародыши жизни могучих деревьев вложил? Вне Бога чьи мысли постигли? Кто первых людей сотворил? Кто море наполнил водою? И рыб кто туда поселил? Кто в мире владеет судьбою? Хочу, чтобы мудрец объяснил. Кто все так устроил премудро? Творению дыхание кто дал? Ответить вне Бога так трудно, хотя бы и тайны все знал.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Смерть Саула». Куда скрылся Давид от Саула? В землю филистимскую. Там жили нечестивые идолопоклонники, но Бог расположил сердца их к Давиду и слугам его. Когда Саул узнал, что Давид убежал к филистимлянам, он перестал преследовать его, потому что он боялся, что филистимляне убьют его. Но время смерти Саула наступило, и сейчас вы узнаете, как он умер. Филистимляне ненавидели израильтян и часто воевали с ними. Однажды царь филистимский собрал большое войско и повел его к одному месту, где удобно было сразиться с израильтянами. Узнал об этом и Саул, собрал своих воинов и выступил против филистимлян. Послушный Саулу сын его Иоанафан сопровождал отца. Филистимляне и израильтяне вступили в битву. Кто же победил? Победили филистимляне. Бог был недоволен израильтянами и не дал им одолеть врага. Израильтяне побежали, спасаясь от филистимлян. Саул и Иоанафан, несмотря на всю храбрость свою, побежали. Филистимляне погнались за ними и убили Иоанафана. Что же случилось с Саулом? Он был ранен стрелой и не мог далее бежать. Когда Саул почувствовал, что он не может больше бежать, он побоялся, что филистимляне поймают и будут жестоко мучить его. Поэтому он решил скорее умереть. Он позвал одного из воинов своих и сказал ему: «Обнажи меч свой и заколи меня». Должен ли был воин согласиться убить Саула? «Если бы брат ваш просил вас убить его, согласились бы вы на это?» «Нет, потому что Бог сказал: не убей». Оруженосец Саулов отказался его убить. Тогда Саул взял свой меч и пал на него. Меч пронзил его насквозь, и он умер. Хорошо ли поступил Саул, сам себя лишив жизни? Нет, ему следовало ждать, когда Бог пошлет ему смерть. Люди не имеют права сами себя убивать. Те, которые любят Бога, ждут, пока Господь сам отзовет их к себе. Когда Саул умер, оруженосец, который отказался убить его, пал на меч свой и умер. Плохой пример Саула вовлек и его в грех. Филистимляне весь день гнали за израильтянами и убили много из них. На следующий день филистимляне поднялись на холм, на котором происходило сражение, чтобы посмотреть, сколько израильтян было убито. Между ними они нашли Саула и Иоанафана. Как обрадовались они смерти царя и храброго сына его! Они отсекли Саулу голову, сняли с него оружие и послали по всей земле филистимской. Они благодарили своих идолов, думая, что они помогли им одолеть израильтян. Затем они положили все оружие Саула в одно из идольских капищ своих, тело же его повесили на стене этого капища, на виду у всех. Там же повесили они и тело Иоанафана. Так умер бедный Иоанафан. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хотела бы вам напомнить наш адрес. Наш адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто выстрелил стрелой из лука в Саула? Второй вопрос. Как лишил себя Саул жизни? Третий вопрос. Почему люди не должны себя лишать жизни?
Четвертый вопрос. Что сделали филистимляне с головой Саула и с оружием его? Пятый вопрос. Что они сделали с телами Саула и Иоаннафана? И шестой вопрос. Кого благодарили филистимляне за свою победу? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

ее к вам сюда. Я слышал, что вы заботитесь о таких, как она, и подумал, что, может, приютите и ее. Я не знаю никого, кроме вас, кто бы мог это сделать». И, не дожидаясь ответа от двух женщин, которые открыли ему дверь, незнакомец оставил девочку у порога и поспешно удалился. Так у двух женщин, мисс Агнес и мисс Кинг, которые заменяли матерей всему приюту для бедных девочек-сироток, стала одной худой и необразованной воспитанницей больше. В скором времени они поняли, почему эта девочка бесцельно бродила по улицам, не зная, куда ей идти. Она была слепа. В те времена в Индии быть девочкой, даже не слепой, было очень трудно. Индийская религия учила, что девочки не представляют собой ценности, и многих девочек-младенцев оставляли где-нибудь на обочине дороги или даже бросали на мусорной свалке, тем самым обрекая их на верную смерть. Девочка, да к тому же слепая, вообще не представляла собой никакой ценности. Мало кто захотел бы тратить хотя самую малость денег на пищу и одежду для такого ребенка, которого все считали совершенно бесполезным. Однако мисс и Агнес и мисс Кин, которые всем сердцем любили Господа Иисуса, смотрели на этого нового человека их семьи глазами, в которых отражалась любовь их Спасителя. Поэтому, как только доставивший им девочку незнакомец удалился, они взяли ее за руки и повели в приютскую кухню. Там они дали ей молока и свежего хлеба. Девочка дрожала от страха, как перепуганный зайчонок, и не решалась есть. Но вскоре голод победил страх и застенчивость, и молоко, и хлеб вмиг исчезли у нее во рту. «Как тебя зовут?» — спросили женщины. Она никак не решалась ответить, и потому они повторили свой вопрос. «Шала», — сказала она наконец тихим голосом, — «сколько тебе лет?» «Я так думаю, что 8», — ответила девочка. Женщины снова взяли девочку за руки и отвели ее в комнату, где было много кроваток, и во всех, кроме одной, крепко спали девочки. «Кроватка у самых дверей пуста», — прошептала одна из женщин на ушко девочки. «Это будет твоя кроватка». Они приложили ее ладошки к покрывалу и подушке, чтобы она их пощупала. На маленьком личике девочки появилось выражение удивления, и обе женщины поняли, что это, вероятно, первая своя постель в жизни этой девочки, не знавшей до этого ничего, кроме кучи тряпья на земляном полу жилища ее родителей. После теплой ванны, которая тоже была чем-то новым и странным в жизни новой питомицы приюта, Шале выдали чистую ночную сорочку и одежду на следующий день. Так для нее началась жизнь в ее новой семье, куда ее привел сам Господь Иисус. Изо дня в день слышала она, как упоминалось имя Господа Иисуса, и мало-помалу начала все больше узнавать о нем. Все это было таким новым для нее, а она все еще боялась спросить, чтобы узнать больше о том, кого она еще не знала. Девочка боялась не только задавать вопросы, она боялась буквально всего. Иногда ее сердечко трепетало от страха перед тем, что другим казалось сущими пустяками. К тому же Шала чувствовала себя такой одинокой, очень одинокой. И причиной этому была ее слепота. Эта слепота замыкала ее в темном, маленьком мирке, где была только она одна.
И хоть ее окружали другие дети,

из-за слепоты ей казалось, что она одинока. Нередко случалось, что она уединялась в дальнем углу сада и там, подавленная своим одиночеством, плакала до тех пор, пока у нее хватало слез. Иногда там ее находили мисс и Агнес и мисс Кинг и пытались утешить. Но хоть они и были очень добры, все же не могли понять ее полностью. Ведь они никогда не были слепыми и, к тому же, никому не нужными. Шала же была и тем, и другим. «Ах, как бы мне хотелось ей помочь!» Говорили эти добрые женщины наедине друг с другом. «Она так всего боится! Я никогда не видела улыбки на ее личике!» «Да!» И никто другой никогда не видел улыбки на лице Шалы. Мисс и Агнес и мисс Кинг за долгие годы работы в приюте имели дело с сотнями несчастных девочек, но они никогда еще не встречались с такой грустной и пугливой, как Шала. «Как нам подобрать к ней ключик?» – спрашивала мисс и Агнес. «Уж не знаю, сможем ли мы это», отвечала мисс Кинг. «Отдадим все в руки Господни. Он наверняка что-нибудь придумает». Между тем, Господь уже начал действовать в сердце Шалы, готовя что-то очень необычное. В общем-то, ничего удивительного не было в том, что Шала никогда не улыбалась. Как больно, должно быть, ранило ее душу за все 8 лет, ее детской жизни то, что она не была нужна ни отцу, ни матери, ни родственникам. Помимо многих заблуждений и зла, индуистская религия учила, что девочка – это почти полное ничтожество. А если она к тому же слепая, как Шала, то она совсем ничто. Она часто слышала, как они говорили: «Она не стоит того, чтобы тратиться ей на еду». Господь же нежно любил Шалу. Не могло быть никаких сомнений в том, что именно он устроил в тот памятный вечер ее встречу с незнакомцем на улице. Родные выгнали ее из дому, приказав никогда туда не возвращаться и сказав, чтобы обходилась сама, попрошайничая или что-то в этом роде. И когда она бродила по городу вся в слезах, незнакомец нашел ее и по своей доброте отвел в приют для девочек-сирот. Там мисс Агнес и мисс Кинг ласково приняли ее в свою, уже и без того большую семью девочек. И та любовь, которую эти две женщины проявили к Шале, была любовью самого Господа Иисуса, освещавшей всю их жизнь. Все же, несмотря на их доброту и ласку, Шала, которую до этого все только и делали, что обижали, постоянно всего боялась и часто пряталась ото всех в саду. Там она сидела и плакала до тех пор, пока кто-нибудь не находил ее и не приводил в дом. «Бедный ребенок», — сказала однажды мисс и Агнес, — «даже не знаю, улыбнется ли она когда-нибудь». «Я не знаю, как найти к ней подход», — отвечала мисс Кинг. «Она уже с нами несколько месяцев, и никаких перемен. Мы можем надеяться только на Господа. Только Он что-то сможет сделать, чтобы показать ей свою любовь и дать свою радость». Между тем Господь делал свое дело. Он начал действовать самым удивительным образом через сердце другой приютской девочки, 10-летней драгоценной жемчужины. Так звали эту девочку в переводе с индийского. Однажды, когда Шала в очередной раз уединилась в глубине сада, чтобы поплакать, она вдруг услышала чей-то тихий голос. «Шала, я тебя понимаю». На лице Шалы отразилось недоумение, и она быстро вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Меня зовут драгоценная жемчужина», —
продолжал тихий голосок. «И я понимаю твои слезы, потому что сама много плакала». «Ты тоже слепая?» — робко спросила Шала. «Нет», — ответила драгоценная жемчужина, «но я хромая от рождения. Я тоже была никому не нужной в семье, ни матери, ни отцу, ни родственникам. Достаточно уже того, что ты девочка», — говорили они мне. «Так ты еще и калека. Ты не стоишь того, чтобы ради тебя тратить деньги на хлеб». Годами они выставляли меня на улицу просить милостыню. И если в конце дня я не приносила достаточно денег, они на меня злились и не кормили меня. Тогда, на следующий день, я просила милостыню более смело и со слезами, потому что была очень голодной. Когда же они узнали об этом приюте для девочек, они попросту оставили меня у порога, и с тех пор я их больше не видела. Ах, Шала, как мне было трудно, поэтому я понимаю твои слезы. Драгоценная жемчужина подвела Шалу к ближайшей скамейке, и девочки сели на нее. Она прислонила свои маленькие костыли к дереву рядом со скамейкой. «Я не думаю, что кто-нибудь сможет меня понять», — сказала Шала. «Я имею в виду то, что я одинока, никому не нужна». «Ах, Шала, ты знаешь, еще есть кто-то, кто тоже понимает», — сказала драгоценная жемчужина. «Я имею в виду кого-то, кроме меня. Это Господь Иисус». «Я не знаю, кто такой Господь Иисус», — сказала Шала. «Я слышу, что о нем здесь говорят, и хотела бы побольше узнать о нем. Но для меня тут все так ново, а я боюсь спросить кого-нибудь». «Не бойся спрашивать меня», — сказала драгоценная жемчужина. «Я знаю Иисуса. Он — Бог и Сын Божий, который сошел с небес много лет назад, чтобы родиться здесь младенцем. Потом он вырос и стал добрым и великим учителем. Но он пришел в мир не только для того, чтобы стать здесь великим учителем. Он пришел умереть за нас, заплатить за все содеянные нами неправедные поступки. Эти неправедные поступки называются грехами, Шала. Он умер на кресте, пролил свою кровь за все наши грехи». Шала задумалась. «Боюсь, что я не знаю, что такое крест, ведь я не могу его видеть». Драгоценная жемчужина подумала, а потом подняла с земли две палочки, сложила их на крест и дала Шале пощупать. «Это маленький крест», — сказала она, «а Иисус умер на большом. Распявшие его прибили гвоздями его одну руку здесь, а одну...» Приложила пальчик к концу одной палочки, «а вторую вот здесь, а ноги вот тут». Потом они подняли крест и поставили прямо в яму, которую вырыли заранее, и Иисусу пришлось долго висеть на кресте и ужасно страдать, чтобы заплатить за все наши грехи сполна. А потом он умер. «Он умер из-за меня?» — спросила Шала. «О да, из-за тебя», — ответила драгоценная жемчужина. «Из-за меня тоже. Но знаешь что? Он не остался мертвым. Разве это не удивительно? Через 3 дня он ожил. Он Бог. Он смог восстать из мертвых. И этим он подтвердил, что он Бог. А потом он вернулся на небо, которое так высоко, что даже зрячие не могут его видеть. Там он живет сейчас». «В самом деле ты много знаешь об Иисусе», — сказала Шала. «Это потому, что он мой Иисус», — ответила драгоценная жемчужина. «И он живет в моем сердце».
«Но ведь ты только что сказала, что он живет на небе», — возразила Шала. «Верно это так. Но потому, что я хотела, чтобы он остался моим Иисусом, я попросила его, чтобы он простил мои грехи и поселился в моем сердце. И он сделал это. С этого времени он живет также и в моем сердце, ведь он — Бог. Так что он легко может быть одновременно в двух местах. А может ли он быть одновременно в трех местах?» — робко спросила Шала. «Я имею в виду, может ли он поселиться в моем сердце?» «О да», — сказала драгоценная жемчужина. «Он умер за тебя, Шала, и любит тебя так сильно, что желает быть и твоим Иисусом. Он желает жить в твоем сердце так же, как живет в моем. Но как мне сказать ему, что я хочу, чтобы он стал моим?» — спросила Шала. «Просто скажи ему об этом», — ответила драгоценная жемчужина. «Но он никогда меня не услышит, находясь так, там высоко на небе». «Не забывай, что он Бог», — сказала драгоценная жемчужина, «и может слышать всегда каждого, кто бы к нему ни обращался». Тогда Шала заговорила с ним, хотя никогда не делала этого раньше. «Иисус», — начала она нерешительно, «я еще не все о тебе понимаю, но моя подружка сказала мне, что ты Бог и что ты действительно есть. И еще она мне сказала, что ты меня любишь, а меня еще никто не любил. И она сказала, что ты даже умер за меня. Тогда тебя прибили к деревянному кресту, чтобы ты мог заплатить за все то плохое, что я сказала и сделала. Никто не мог этого сделать для меня». «И еще, Иисус, — продолжала девочка, — я так рада, что ты не остался мертвым, иначе я не могла бы вот так разговаривать с тобою. Я прошу тебя сейчас стать моим Иисусом». Драгоценная жемчужина сказала, что мне можно просто просить тебя об этом и все. И ты сделаешь это. Так что, Иисус, если ты можешь быть одновременно в трех местах, а мне сказали, что ты можешь, приди и поселись в моем сердце тоже, пожалуйста. Мне так хочется быть твоей девочкой». Вот такой была молитва Шалы, сказанная простыми словами. И что же? Вошел Иисус в ее сердце и жизнь? Конечно, он сделал это, как и обещал в своем слове, всем, кто поверит в него и пожелает сделать его своим. И та перемена, которую производит Спаситель в тех, кто уверует в него, в жизни Шалы стала сразу же заметной. Иисус стал таким реальным для нее. Он так ее любил. Она могла чувствовать его любовь, хотя никогда раньше в своей жизни не ощущала этого. И впервые мисс Иогнес и мисс Кинг увидели на личике Шалы улыбку. Драгоценная жемчужина поведала им тайну этой улыбки. Как удивительно использовал Господь драгоценную жемчужину, которой так хорошо были знакомы и одиночество, и слезы, для того, чтобы она смогла добраться до сердца маленькой, никому не нужной слепой девочки. А Бог, между тем, собирался использовать драгоценную жемчужину еще одним необычным образом и опять-таки для своей славы и хвалы. На этом я прощаюсь сегодня с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь Богом!

Короткие рассказы для детей. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга притчей, 3 глава, 6 стих. Когда Людвиг Рихтер дорос до школьного возраста, ему приходилось далеко ходить в школу. Поэтому родители попросили соседского мальчика за небольшую плату сопровождать маленького Людвига туда и обратно. Габриэль Хольцман, так звали мальчика, был настоящим деспотом, хитрым и пронырливым. По дороге через город или в школе он постоянно склонял Людвига к какому-нибудь злу. Когда мальчик не хотел участвовать в злых проказах Габриэля, тот угрожал маленькому сыну гравировщика. В те времена в Дрездене жил старый торговец книгами по имени Хельмерт. Он был смешным стариком и носил старую потерявшую форму шляпу, из-под которой торчали длинные пряди растрепанных волос. Вместо пальто на нем была одета грубая конская попона, перевязанная веревкой. Был он очень бедным, и ему приходилось раскладывать свои книги и старые географические карты на старых бочках и бочонках, которые он выстраивал наподобие прилавка. Благо, на базаре их было множество. Школьники часто дразнили его за смешной вид, бегали между бочонками, сбрасывали книги, разрывали карты. Людвиг был большим книголюбом. Он не принимал участия в проказах над стариком, напротив, разговаривал с Хельмертом очень почтительно и с интересом разглядывал книги с картинками. Как-то раз злой Габриэль сказал Людвигу: «Давай-ка, иди и принеси мне вот ту красивую книжку с картинками. Я хочу ее посмотреть». Людвиг знал, что он хочет не посмотреть, а украсть эту книгу, и поэтому не согласился идти. Но Габриэль так угрожал своему маленькому опекуну, что Людвиг со слезами на глазах за спиной старого торговца стащил и принес ему книгу. Однако угрызения совести не давали ему покоя. Вечером он обо всем рассказал маме. Мама поговорила с отцом, и с этого дня Людвиг не ходил больше в школу со своим зловредным соседом. Да, дорогие дети, очень важно в жизни иметь хороших друзей. Если это не добрые люди, они очень быстро увлекут нас за собой. И многие потом по злому умыслу кого-то попадают в тюрьму, как воры и разбойники. Может быть, и вы в магазине или на базаре тоже что-нибудь украли? Если с вами такое случилось, расскажите скорее обо всем маме или папе и помолитесь Господу, чтобы Он помог все исправить. А теперь будем молиться и попросим у Господа прощения, если мы сегодня поступили неправильно. Попросим Господа научить нас всегда быть честными.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Исполнение обещания». Некоторые израильтяне узнали, что филистимляне повесили на стене тела Саула и Иоаннафана. Тогда эти смелые люди отправились к капищу ночью и сняли со стены тела, сожгли их и похоронили прах под деревом. Что делал в это время Давид? Он оставался в земле филистимской. Он знал, что Саул и Иоаннафан сражались с филистимлянами и с нетерпением хотел узнать, кто же победил. Наконец к нему пришел человек, участвующий в битве, и рассказал ему все. Человек этот пал на землю и поклонился ему. «Откуда ты?» – спросил Давид. Он ответил: «Я убежал из стана израильского». Тогда Давид сказал: «Расскажи мне все, что произошло». Человек тот отвечал: «Израильтяне бежали, и многие из них погибли. Саул и сын его убиты». Человек этот думал, что Давид, услышав, что Саул умер, обрадуется. Но радоваться ли этому Давид? Нет. Несмотря на все, он любил Саула. Он сожалел также, что филистимляне победили Саула, потому что он знал, что они будут прославлять за победу своих идолов и хулить имя Бога Израилева. Давид же глубоко любил Бога и искал славы Его. Кроме того, Давид горько оплакивал Иоаннафана, друга своего. Никогда больше не пришлось ему увидеть в этом мире лицо его. Давид воспел гимн в память Саула и Иоаннафана. Он сравнил Саула и Иоаннафана с орлами и львами. Он говорил, что вместе они жили и вместе умерли. Затем он пел: «Скорблю о тебе, брат мой, ты был очень дорог для меня». Он называл Иоаннафана братом своим за нежную любовь его к Давиду. Давид не вспомнил злого сердца Саула, он помнил только храбрость его. Ему не хотелось говорить что-либо плохое про царя. Подходило время вступления Давида на престол израильский. Бог вложил в сердца израильтян желание просить Давида сделаться их царем. Давид на это согласился. Бог обещал Давиду сделать его царем, и теперь он исполнил обещание свое. Бог всегда исполняет свои обещания. Что обещал однажды Бог Аврааму? Он обещал ему сына и сказал, что потомство его овладеет землей ханаанской. Исполнил ли Бог обетования эти? Конечно, исполнил. Давид, играя на арфе, прославил Бога за то, что он исполнил свое обетование. Он взял его от стада овец и сделал его царем всей земли израильской. Давид желал быть хорошим царем, желал творить волю Божию и научить весь народ любить Бога. Он знал, что Бог его благословит и сохранит от всякого зла. Вот такая история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто рассказал Давиду, что Саул умер? Второй вопрос. Обрадовался ли этому Давид? Третий вопрос. Как выразил он свое огорчение? Четвертый вопрос. Кого избрали израильтяне царем после смерти Саула? Пятый вопрос.
обещал ли раньше Бог сделать Давида царем? Шестой вопрос. Исполнил ли Бог свое обещание? И седьмой вопрос. Что обещал Бог вам? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Милость Божью не измерить, словом трудно объяснить. Кто в Иисуса твердо верит, с Богом будет вечно жить. С Богом вечно, вечно. За какие же дела? Эта милость неземная, Господом самим дана. Бедный скептик малодушный, ободрись, не вешай нос. За тебя Спаситель мира все мучения перенес. Милость — это дар небесный, не ищи ее нигде. Милость Божию не измерить, милость Божия во Христе. В Божьем Сыне Иисусе, очищенный от грехов, только Он освобождает душу нашу от оков.

Я рада приветствовать всех моих радиослушателей. Сегодня мы продолжаем чтение нашей истории Шала. Приняв Иисуса Христа в свое сердце, Шала впервые в жизни почувствовала себя счастливой. Да, она все еще была слепой и по-прежнему робкой, но живущей в ее сердце Иисус давал ей понять, что все будет хорошо. И не только в данный момент, а всегда. Он совершенно изменил ее жизнь и весь ее мир. Когда мисс Агнес и мисс Кинг читали девочкам Слово Божие, пребывая с Господом в сердце, Шала понимала это слово как никогда раньше. В своем слове Бог говорил ей, что Он будет постоянно заботиться о ней, никогда ее не покинет и не оставит. И все это вызывало невиданную улыбку на ее лице. Несмотря на то, что мисс Агнес, мисс Кинг и драгоценная жемчужина и все остальные замечали ту разительную перемену, которая произошла в жизни Шалы, они по-прежнему жалели ее, потому что она оставалась слепой, а значит, не могла заниматься всем тем, чем могли заниматься другие девочки. Драгоценная жемчужина жалела Шалу больше всех, потому что она, как никто другой, понимала ее. У нее тоже был серьезный недостаток. Она была калекой, но она могла играть с другими девочками в спокойные игры, пусть даже не бегать. Она могла также рисовать, читать и шить. Шала же не могла делать этого. Драгоценная жемчужина все время думала, как ей помочь своей подружке. И Господь подсказал ее сердцу, что делать. Она подарила Шале свою куклу. Эта игрушка будет тем единственным, чем сможет играть Шала, пока другие девочки будут играть в те игры, где необходимо зрение. Пока ее никто не видел, драгоценная жемчужина вошла в спальню, подошла к кровати Шалы и осторожно положила на нее куклу, курчавой головой на подушку, и прикрыла ее покрывалом. А затем она тихонько вышла из спальни так, что никто, кроме Господа, не увидел, что она сделала. Когда вечером Шала пришла к своей постели и обнаружила там куклу, ей и в голову не пришло, что это для нее. Она спросила девочку, кровать которой стояла рядом, не ее ли это кукла? И не положил ли кто-нибудь куклу ей на кровать по ошибке? Она так и не нашла никого, у кого бы пропала кукла. И тогда она спросила мисс Агнес, чья это могла быть игрушка? «Я не знаю», — ответила та, «но почему-то мне кажется, что Господь так все устроил, чтобы у тебя была своя кукла. Я уверена, что это тебе подарок от него». Личико Шалы выражало недоумение. «Неужели он делает и такое?» «Да, милая», — ответила мисс Агнес, «он делает даже и такое». «Никогда, никогда еще у меня не было куклы», — взволнованно воскликнула Шала. «Я чувствую, какая она красивая. У нее мягкие волосы и чудесное гладенькое платье. Неужели сам Господь дал ее мне?» — переспросила она. «Да, Шала, я уверена, что это он дал ее тебе», — ответила мисс Агнес. Шала бережно и нежно взяла куклу на руки, прижала ее к себе и быстро вышла из комнаты. И только после того, как она ушла, мисс Агнес вспомнила, что видела эту куклу раньше. Совсем недавно эту куклу подарили драгоценной жемчужине, и она была для нее самым драгоценным достоянием. Слепая Шала, конечно, не могла видеть, как драгоценная жемчужина играет со своей куклой, и потому не знала,
что Господь употребил ее подружку для того, чтобы дать ей куклу. Кукла была в самом деле подарком от Господа. Он просто передал ее Шале через свою маленькую служительницу. Поговорив с мисс и Агнес, Шала не могла дождаться встречи с драгоценной жемчужиной, чтобы рассказать о своем сюрпризе. Она нашла драгоценную жемчужину в саду, где та уединялась, чтобы почитать. «Смотри, — сказала Шала, — смотри, что Господь мне подарил! Куклу! Красивую-красивую куклу!» Мисс и Агнес не знала точно, как он принес ее мне, но она сказала, что уверена, что эта кукла действительно моя. «Знаешь, драгоценная жемчужина, у меня ведь никогда, никогда не было раньше куклы. Я так рада!» На лице драгоценной жемчужины появилась загадочная улыбка, которую не видела Шала, зато видел Бог. Никогда раньше она не ощущала такого счастья в своем сердце. Конечно же, кроме момента, когда приняла в свое сердце Иисуса, и Он стал ее Господом. Кроме того, это была единственная кукла драгоценной жемчужины. Но как же она радовалась, что Господь подсказал ей отдать эту куклу Шале. На самом же деле она отдала эту куклу Ему. С этого дня, куда бы ни шла Шала, кукла с мягкими волосами и шелковым платьем всегда была с ней. Она нежно держала ее в руках, разговаривала с ней, а вечером бережно укладывала в постель рядом с собой. «Кукла», — шептала она, — «хотя ты и не настоящая, а только моя придуманная подружка, я хочу, чтобы ты знала, что ты для меня особенная, потому что у меня никогда еще не было куклы, и мне так приятно о тебе заботиться и знать, что ты моя. А самое замечательное то, что Господь Иисус каким-то образом послал тебя мне. Понимаешь, Он самый главный в моей жизни. Он даже умер за меня. Разве это не чудо? А сейчас Он живет в моем сердце и заботится обо мне, и когда-нибудь заберет меня к себе на небо. Но вы, куклы, об этом ничего не знаете. Иисус любит меня, хоть я и слепая, и я нужна Ему, хоть никому другому в этом мире я не нужна. Он привел меня в этот гостеприимный дом, и мне уже никогда не придется голодать. Он дал мне мою подружку, драгоценную жемчужину, и Он дал мне тебя. Но разве Он не чудесен? Мне так хочется рассказать о Нем всему миру, кукла. Вот так, как я сейчас рассказываю тебе. Приближалось Рождество, праздник, о котором девочки приюта не знали ничего, пока не попали в этот дом. Им были известны только ложные религии и ложные боги, и они ничего не знали о Господе Иисусе Христе, о рождении которого и напоминал праздник Рождества. Это время, когда мы празднуем пришествие на землю истинного Бога, Господа Иисуса Христа, объяснила девочкам мисс и Агнес. И хотя Он Бог, Он пришел на землю в теле младенца, чтобы стать взрослым и отдать свою жизнь за наши грехи. В этот день мы должны выразить свою глубокую благодарность Богу за то, что Он так возлюбил нас, что послал Своего драгоценного, единственного Сына умереть за нас, чтобы открыть нам путь на небо, добавила мисс Кинг. На Рождество девочки не обменивались подарками, а готовили и дарили их Спасителю. Каждый подарок был своего рода жертвоприношением, чем-то особенным, чтобы доказать, как они его любят. Это было время для серьезных размышлений
не только для воспитательниц приюта, но и для всех христиан в округе. Все они, включая девочек приюта, ходили в одну и ту же деревенскую церковь, а за несколько недель до праздника усердно молились и планировали, какие дары любви принести ему. Шала думала обо всем, что совершил для нее Господь, о его любви, его смерти за нее, его нежной заботе о спасении, которое он ей подарил. Чем она могла воздать ему таким, чтобы сполна доказать, как она его любит и благодарна ему? Фактически, у нее было только одно, что она могла ему отдать. Хотя этого было недостаточно, чтобы доказать ему ее любовь, но она отдала бы это с большой охотой. Когда наступил день праздника, Шала пошла в деревенскую церквушку со своей куклой. Драгоценная жемчужина вела ее туда. День был прекрасный. Церковь была украшена множеством цветов. Шала не могла видеть их красок, но зато как она наслаждалась их ароматом. И еще там было пение, много-много пения, хвалы Господу. Как радостно было Шале слышать, что множество христиан пели вместе, славя Господа. Она вспоминала о годах своей жизни до того, как попала в приют, о том, как жила в доме, где никогда не слышали его имени, где поклонялись ложным богам и отмечали языческие праздники. «Да», — рассуждала она, — «то, что я оказалась слепой, было предусмотрено Божьим планом для меня, иначе я никогда не попала бы в этот приют для сирот и бедных девочек и никогда бы не пришла к Иисусу». Служба в церкви между тем продолжалась. После пения и библейского рассказа о чудесном рождении этому миру Спасителя наступило время принесения даров любви Иисусу. Один за другим выходили вперед верующие и возлагали свои дары, как бы к ногам самого Спасителя. Каждый дар будет использован для Его славы. Их отдавали бедным или продавали, а на вырученные деньги покупали Евангелие для тех, кто никогда не читал Писание. Первой вышла вперед одна очень бедная женщина. Она принесла Иисусу несколько монет, которые копила на протяжении года. Другая, тоже бедная женщина, принесла и поставила на середину три курицы в клетке. А какой-то крестьянин принес и положил большой мешок риса. Это было щедрой долей собранного им урожая риса, который он вырастил для своей семьи. Другой крестьянин вывел козу, самую лучшую из своего стада. Молоденькая девушка принесла и отдала Иисусу вышитое платье. Она провела немало часов над его шитьем и вышиванием. Маленький мальчик принес пакетик конфет. Он надеялся, что они Иисусу понравятся. Затем вперед по проходу пошла Шала. Ее вела за руку драгоценная жемчужина. Это был самый важный момент в жизни девочки, кроме, конечно, того, когда она приняла в свое сердце Господа Иисуса. Драгоценная жемчужина подвела Шала к тому месту, куда возлагали дары Иисусу, и подсказала Шале, что оно рядом с ней. Шала бережно положила туда свою куклу и прошептала: «Кукла, ты мой самый драгоценный подарок, который я могу подарить Иисусу. Он найдет для тебя самое лучшее применение, я в этом уверена. И я очень рада этому, хоть и буду очень по тебе скучать». Шала повернулась и вместе с подружкой пошла назад по проходу. Никогда еще на ее лице не было более счастливой улыбки, чем в тот момент,
когда она ощущала, какое это счастье — отдать самое лучшее тому, кто отдал свое, самое лучшее для нее. «Я много раз говорила Иисусу, как люблю его», — говорила она драгоценной жемчужине по дороге назад в приют. «Но мой ему подарок сегодня лучше всяких слов». Время после Рождества шло быстро. Месяц сменялся месяцем. У Шалы не было больше куклы, с которой она могла играть. Но ее место в жизни девочки не осталось пустым. Его чудесным образом

библейские истории и учила ее Слову Божьему. И как она любила слушать о дивных делах Божьих, о том, как был спасен от потопа Ной и вся его семья, как Бог раздвинул воды Красного моря, чтобы его народ мог пройти по дну и скрыться от врагов, о том, как Иисус спас перепуганных учеников, когда они плыли в лодке во время бури. «Подумать только», — говорила она своим друзьям, «ведь Иисус сказал только два слова — успокойся, стихни». И даже ветер и волны в точности исполнили его повеление. Шала вспоминала о тех временах, когда она бывала так же перепугана, как ученики Иисуса, и как она плакала в дальнем углу приютского сада. Теперь же, когда она познала Иисуса, Он говорил ее сердцу почти то же, что говорил в лодке: «Успокойся, перестань». И поток слез прекращался точь в точь, как буря после слов Иисуса. Шале нравились библейские истории, потому что все они были правдивы, и каждая из них помогала ей узнать о Господе Иисусе что-то новое. Но особенно ей полюбилась история женщины, которая пришла к Иисусу с сосудом, наполненным драгоценным благовонным маслом. Эти благовония стоили по тем временам огромных денег. Их стоимость равнялась годичному заработку здорового работающего мужчины. Но эта женщина была так благодарна Иисусу за то, что Он ее спас и стал ее Иисусом, что она отдала все содержимое сосуда ему в дар, вылив благовонное масло на ноги Иисуса, чтобы доказать, как он ей дорог. Шале очень хотелось, чтобы у нее был такой же драгоценный сосуд с благовониями. Она бы отдала его Иисусу, чтобы показать, как много он значит для нее. Скоро опять придет Рождество, и как бы ей хотелось, чтобы у нее было что-то очень, очень дорогое, чтобы принести в дар Иисусу на праздник Рождества в этот раз. Как бы она была счастлива при этом! Она часто думала о этой библейской женщине, отдавшей Иисусу дорогие благовония. Размышляла над этим, она молилась и говорила Господу о том, как бы ей хотелось принести Ему такой же драгоценный подарок. Если бы Он только дал ей возможность иметь что-нибудь особенное и дорогое, как то благовонное масло, она бы с большой радостью отдала бы его без остатка Ему. Шала ждала ответа на свои молитвы. Между тем проходили недели, месяцы, пока не приблизилось следующее Рождество. И вот наступило празднование Рождества. «Какое прекрасное время, — думала Шала, — когда мы можем праздновать то, как Господь Иисус пришел в мир, чтобы стать нашим другом и спасти нас от грехов наших. Снова, как и год назад, девочки из приюта пошли в деревенскую церковь и вновь встретили там других христиан из ближайших селений. Сколько там было радости! Особенно еще и потому, что эти люди совсем недавно поклонялись лжебогам, идолам, которые нагоняли на них страх, а не радость, потому что эти боги никому не давали прощения грехов и вечной жизни». Теперь же эти люди знали Иисуса, истинного Бога, умершего за их грехи и воскресшего вновь. Никогда ни один из этих ложных богов не умирал за чьи-нибудь грехи и не воскресал из мертвых. Маленькая церквушка опять была переполнена людьми, которые пришли отпраздновать рождение Спасителя. И снова это было временем принесения Ему даров любви, даров,
которые представляли собой настоящие

всю жертву, отказ от чего-то дорогого ради Господа. И снова люди выходили один за другим, чтобы сложить свои дары в возвышение, откуда всегда звучала проповедь Слова Божьего. Они возлагали их к ногам Иисуса. Как всегда, каждый подарок впоследствии передавался нуждающемуся вместе с Новым Заветом или же продавался для того, чтобы купить Библии и раздать тем, кто никогда не читал Слова Божьего. Некоторые, отказывая себе иногда в еде, приносили Иисусу монетки. Другие, у кого не было денег, приносили овощи и мешочки с рисом. Один мальчик принес две канарейки в деревянной клетке. Это были его любимицы. Но ему очень хотелось подарить их Иисусу. Когда собравшиеся в церкви начали петь, птички присоединились к пению своим звонким щебетанием, и все заулыбались. Шала много молилась о том, чтобы ей подарить Иисусу в это Рождество. Она снова и снова повторяла, что хотела бы отдать ему что-то очень драгоценное, вроде того благовонного масла той женщины из Библии. Она с радостью отдала бы ему это. Но Бог в ответ на ее молитву говорил ее сердцу, что у нее есть куда более лучшее из того, что можно было отдать ему. И снова, как и в прошлом году, верующие отдавали свои подарки Спасителю. Шала в сопровождении драгоценной жемчужины вышла по проходу, как и год назад. Только на этот раз у нее не было куклы, чтобы подарить Иисусу. В руках у нее не было ничего, что можно было подарить ему. Она вышла вперед, повернула к залу и негромко произнесла: «Я спрашивала Иисуса о том, что ему подарить в этом году, и он ответил моему сердцу, что ему принести. У меня нет ни денег, ни драгоценностей, ни благовоний, как у той библейской женщины. Мне действительно нечего ему дать, кроме меня собой. Так вот, это и будет моим подарком ему. Я отдаю ему жизнь и хочу жить только для него, быть подобной благовонному маслу». Сказав это, Шала пошла на свое место, держась за руку драгоценной жемчужины. Ни один дар в этот вечер не растрогал сердца собравшихся в церкви так, как дар этой слепой девочки, которой нечего было отдать Иисусу, кроме себя собой. И в самом деле, что может быть лучше подарка верующего, чем отдать свою жизнь Спасителю, отдавшего себя самого за нас? В Библии сказано: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Стала ли жизнь Шалы с тех пор благовонным маслом для Господа Иисуса, как она хотела? Конечно же, да. Сегодня Шала уже красивая молодая женщина, которая продолжает так же нежно любить своего Спасителя и верно служить Ему. У себя на родине, в Индии, она преподает Библию, работая со многими женщинами и девочками, делясь с ними тем, что знает о драгоценном Господе Иисусе, который много лет тому назад превратил никому не нужную, слепую девочку в дочь небесного царя.

0: Короткие рассказы для детей. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 16 стих. У одной старой женщины жили два бедных студента. Она им предоставляла жилье и питание, но жилось им не особенно хорошо. Старуха была очень жадной и варила молодым людям только жидкую похлебку с капустой, без жира и соли. У нее была привычка и кстати, и не кстати, без конца вздыхать и причитать: «Ах, была бы я уже на небе!» Студенты слушали ее благочестивые возгласы, и однажды им пришла в голову идея. Один из них при наступлении темноты забрался по лестнице на крышу и устроился возле дымовой трубы, которая шла в кухню, где хозяйка как раз варила ужин, стараясь придать воде хоть какой-то вид супа несколькими веточками петрушки. При этом она, как обычно, причитала: «Ах, была бы я уже на небе!» Тут студент, сидящий на крыше, громким голосом прокричал в трубу камина: «На небо ты никогда не попадешь!» Старуха испугалась. Она и не сомневалась, что с ней разговаривает ангел. Жалобным голосом она ответила: «Почему же я не попаду на небо?» Ответ сверху не заставил себя долго ждать: «Потому что ты никогда не ложишь мясо в суп!» Хозяйка застонала: «Да ведь все стало так дорого!» «Неправда! Ты просто жадничаешь!» последовало из дымохода. «Да, дело серьезное!» подумала женщина и прокричала: «Но я исправлюсь!» Она побежала в кладовку, принесла большой кусок мяса и бросила в кипящий суп:
1: «Поступай впредь так же!»
0: Снова раздался голос сверху.
2: «Обещаю!» простонала старуха. И действительно, она сдержала обещание. С этого времени студенты получали хорошее питание. Недобрыми делами только откроется нам вход в Царство Небесное. Но, как в Библии написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий». Это слова из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Давайте поблагодарим Господа за возможность делать добро ближнему и попросим Его благословить тех, кто помог нам в нашей нужде.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшний рассказ называется «Ковчег на горе Сион». Давид сделался, наконец, царем, как это и обещал ему Бог. Город, в котором он жил, назывался Иерусалимом. Давид родился в Вифлееме и там же пас овец своих, но, сделавшись царем, он стал жить в Иерусалиме. Иерусалим был необыкновенно красивый город. Он был построен на нескольких холмах. Один из этих прекрасных холмов назывался горою Сион. Давид построил себе дом на горе Сион. Дом царский, вы знаете, называется дворцом. Дворец Давида стоял на горе Сион. Давид очень любил Бога и потому хотел иметь ковчег Божий вблизи себя. Где же был в это время ковчег? Вы помните, что однажды он находился в Силоме? Затем его взяли к себе филистимляне, а потом они его вернули израильтянам. Но в Силом ковчег никогда больше не возвратился. Он хранился теперь в доме одного человека. Туда и отправился за ковчегом Давид. Множество священников сопровождали Давида. Народ также последовал за царем, играя на разных музыкальных инструментах – арфах, трубах, флейтах, цимбалах и на псалтыри. Игра эта сопровождалась пением хвалебных гимнов Богу. Женщины же играли на тамбурине. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине – «Девы с тимпанами». Это записано в Псалтыре 67 главе 26 стихе. Так перенесли ковчег из частного дома в Иерусалим на гору Сион. Давид был одет в белый ефод. Все певцы и музыканты были в белых одеждах. Также были одеты и священники. Давид играл на арфе и шел рядом с играющими и поющими. Позади же священники несли ковчег Божий. Как красиво было это зрелище! Как отрадно было слышать возносимую хвалу Богу! Это напоминало небесное пение ангелов. Множество народа выходило навстречу. Они слышали, что Давид славил Бога игрой на арфе. Как счастлив был Давид в этот день! Ковчег несли на холм, называемый горой Сион. Вершина горы Сион была окружена стенами, в которых были сделаны ворота. Ворота растворились настежь, чтобы пропустить царя и ковчег, который представлял из себя как бы престол Божий. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Давид велел приготовить особенное место, куда поставить закрытый завесами ковчег. Он не перенес на гору прежнюю скинию, но построил вблизи своего дворца новую скинию. Здесь священники поставили ковчег, певцы же воспели псалом, который написал Давид и который начинается словами «Славьте Господа!». Давид принес также жертвы Богу на горе Сион и благословил стоящий вокруг него народ. Прежде, нежели народ разошелся по домам, Давид дал каждому израильтянину и каждой израильтянке хлеба и мяса и вина. Давид очень радовался, что ковчег Божий находился теперь вблизи его. Всякий день певцы играли пред ковчегом, пели они также и ночью. Одни пели днем, другие же ночью. Они пели по очереди: «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Псалтырь 133:1. На небе ангелы могут воспевать хвалу Богу день и ночь, не нуждаясь в отдыхе. Но земные певцы нуждаются во сне. Находясь в своем дворце, Давид мог оттуда слушать хвалебные псалмы. Даже ночью, если ему не спалось,
мог он слышать стройное пение певцов. Давид сам писал псалмы. Бог научил его этому. Это были псалмы Давида, сына Иессеева, сладкого певца Израилева. В нем говорил Дух Господень. Он сам их пел, играя на арфе. Затем он записывал и давал их певцам, которые пели их пред ковчегом. Давид не всегда жил во дворце на горе Сион. Ему часто приходилось воевать с филистимлянами и с другими врагами Израиля. Бог давал Давиду и людям его победу над ними. Затем Давид, возвратившийся на гору Сион, и воспевал хвалу Богу за одержанные им победы. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его. 2 Царств 22:1. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. В каком городе жил Давид, став царем? Второй вопрос. Как назывался в Иерусалиме холм, на котором стоял дом Давидов? Третий вопрос. Где находился ковчег с тех пор, как филистимляне возвратили его к израильтянам? Четвертый вопрос. Кто шел перед ковчегом, когда его перенесли на гору Сион? Пятый вопрос. Какое приказание дал Давид певцам? И шестой вопрос. Какую скинию поставил Давид ковчег? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы. Вы также можете нарисовать картинку, вместо того, чтобы отвечать, и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, и я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел в глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

0: Карманные деньги. «Иринка, подожди нас! Мы сейчас придем!» — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» – вдруг спросила Валя.
1: «Да».
0: «Нас тоже?» В ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы».
1: «Как?» – не поняла Ира.
0: Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя.
2: «Ну, недогадливая ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купи чуть-чуть меньше, ну, 900 граммов».
0: «Мы всегда так делаем», – вставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока не наберем на что-нибудь вкусненькое».
1: «Это же обман!» – испуганно сказала Ира.
2: «Ничего не обман!» – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», – добавила Валя.
0: Ира разочарованно смотрела себе под ноги.
2: «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?»
0: На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. «Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре».
1: «Может, мне тоже попробовать так экономить?» — неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками.
0: «Может, это и не страшно», — говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянуло к столу. Выдвинув ящик, она увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Я совсем немного, только на одно пирожное», — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки.
1: так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после урока в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка! А воры Царства Божьего не наследуют!» Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. «Они делают еще хуже. Они всегда обманывают, а я только один раз взяла немного мелочи». Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без особого настроения поплелась домой.

Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» Ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» — разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала, из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился, дети окружили Иру и жалобно вздыхали, а мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», — посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, терзало чувство вины. «Зачем брала деньги? Я же знала, что это грех!» Горячие, жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, сильно болит?» — ласково спросила она. Ире стало еще горче. «Прости меня, мама!» — ее душили рыдания. «Я украла деньги!» Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебя», — наконец сказала она, «и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, тебе вначале страшно было даже думать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги, но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца, и она привела тебя к воровству». А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану.

Короткие рассказы для детей. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стих. Во всех евангельских церквях Германии отмечается День Реформации. Сотни лет тому назад Библии на немецком языке не было. Она была только на латинском, греческом и еврейском языках. Большинство людей не знали этих языков. Им приходилось просто верить тому, что говорили священники, а те со временем стали проповедовать много такого, чего не было написано в Библии. Можно было, к примеру, выкупить себя из ада, если дашь священнику много денег –

мы очищены от всякого греха». Мартин Лютер, будучи еще монахом, изучая Священное Писание, был очень озабочен тем, что столько лжи проповедуется народу. Поэтому он перевел Библию на немецкий язык, чтобы все могли читать и понимать ее. Теперь каждый, кто мог читать по-немецки, был в состоянии проверить, все ли, что проповедуют священники, соответствует Слову Божьему. Конечно, у Мартина Лютера сразу появилось очень много врагов, которые хотели убить его. Однажды один из таких врагов Лютера приехал в Мильтенберг, в гостиницу, чтобы переночевать там. Дом был небольшой, и граф получил только небольшую комнату. Когда он лег в постель, через тонкую стенку, перегораживающую помещение, был отлично слышен разговор в соседней комнате. Граф Эбергард фон Эрбах обратил внимание, что сосед-незнакомец с кем-то разговаривает, но ответов не получает. Он прислушался. Этот человек разговаривал с Богом с такой любовью и радостью, что граф не мог заснуть. Мужской голос за стеной говорил: «Дорогой Отец Небесный, благослови моих врагов, гонящих меня, и покажи им, что я бескорыстно, от чистого сердца и во всей истине хочу проповедовать Твое благое слово. Ты – щит и покров мой. Ангелы Твои охраняют меня. Благослови всех, кто ночует в этом доме». Утром граф спросил хозяев: «А кто же спал в соседней комнате?» Ему ответили: «Эту комнату занимал Божий человек, доктор Мартин Лютер». Граф был настолько потрясен любовью реформатора к Богу, что с этого дня стал искренним христианином и верным воином Христа. А теперь будем молиться и благодарить Господа за Святое Слово, которое мы можем читать каждый день, за то, что Он дает силу любить врагов.

Мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью. Хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Господь и Бог мой, жизнь всего основа. Им стало все, и все к Нему идет. Он дух, Он свет, Он истинное слово. Бог есть любовь во веки род и род. Меня Он спас, отдавший жертву Сына. Христос теперь ходатай в небесах. Господь своей любовью всесильной и ныне властен в трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, Его бальзам врачует сердце раны, к Нему всегда за помощью иду. Как хорошо, что Он мой верный кормчий, приемля с верой Божией дары. Хочу с утра и днем, и поздней ночью за все Его благодарить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячна осанна, великий, вечный, милующий Бог.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Благочестивое желание». Однажды Давид сидел в великолепном дворце своем. Он сказал своему другу Нафану: «Я живу в прекрасном доме, а ковчег Божий стоит только за завесами». И задумал Давид построить чудный дом для ковчега Божия. Нафан, друг Давида, был человек мудрый и благочестивый. Он также советовал Давиду построить дом Господу. Ночью Бог сказал Нафану: «Пойди и скажи Давиду, чтобы он не строил мне дома. Я рад, что Давид имеет это намерение, но я не хочу, чтобы он строил мне дом, потому что он вел много войн и истребил много людей. Но я дам Давиду сына, и он построит мне дом. Давид же впредь будет вести войны, и я буду с ним». Бог не был недоволен Давидом за то, что он воевал с неприятелями. Он только не пожелал, чтобы Давид построил ему дом. Нафан пришел к Давиду утром и передал ему слова Божьи. Давид очень обрадовался, услышав, что Бог обещал быть с ним и благословлял его, и что он даст ему сына, который построит дом Господу. Давид принес горячее благодарение за это Богу. Он сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты возвысил меня? Но это еще мало показалось в очах твоих, Боже. Начни же, благословя дом раба твоего». Богу была угодна молитва Давида. Давид не был горд. Он удивлялся, что Бог незаслуженно окружал его милостями своими, что он взял его от стада овец и сделал его царем израильским. Он благодарил его за то, что он обещал вечно его благословлять и благословить сына его, потому что Давид считал себя грешником, недостойным щедрот Божиих. Не окружает ли Бог милостями своими и вас, детки? Не обещает ли Он взять вас себе, если вы будете Его слушаться? Не удивляетесь ли вы милосердию Божию к вам? Он милосерд к вам не за заслуги ваши, потому что вы исполнены греха. Бог благ вам, потому что Он исполнен милосердия и рад благословлять народ свой. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Какое благочестивое желание имел Давид в сердце своем? Второй вопрос. Почему не позволил Бог Давиду построить дом для ковчега? Третий вопрос. Кто передал Давиду желание Божие? Четвертый вопрос. Кто должен был построить дом Господу? Пятый вопрос. Заслужил ли Давид постоянное благословение Божие? И шестой вопрос. Почему Бог всегда готов благословлять нас? Вот такие вопросы. А теперь пишите нам ответы и присылайте нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Плохое зрение. Славик учится в 3-м классе. Учится хорошо. Точнее, учился до этой недели. Теперь же все вдруг пошло наперекосяк. Ведь Мишка из их класса переехал в соседнюю квартиру. И они, пока родители на работе, учат уроки вдвоем. Для Мишки-то это здорово, ведь теперь у него вместо привычных двоек и троек появились даже четверки. А вот у Славика начались проблемы. Он стал так спешить, выполняя свое домашнее задание, ведь его еще должен успеть списать Миша, что сам теперь с трудом понимает написанное. Цифры и буквы так и пляшут у него в разные стороны, словно их писали во время землетрясения. И хотя все было решено правильно, учительница Надежда Ивановна ставила в домашних тетрадях Славика огромные, жирные двойки и подписывала рядом «за почерк», «за небрежность» и так далее. Вообще, учителя – странный народ. Теперь Славик это заметил. Хорошие оценки они ставят маленькие, а чем хуже, тем больше. За неделю Славик насобирал довольно приличное количество этих длиннющих оценок с приписками. И когда мама с папой в субботу стали проверять успехи сына в учебе, то схватились за голову. Хотя нет, за голову схватилась мама, а вот папа за широкий солдатский ремень, словно специально сохраненный для будущего сына. После четверок и пятерок скатиться сразу на двойки, да еще в конце года, возмущалась мама. Обрадовался, что мы днем на работе, так небось побыстрее спешит гулять после уроков, высказывал едва ли тише папа, при этом размахивая ремнем. Мысли одна быстрее другой проносили в Славкиной голове. И вдруг идея. «Мамочка, папа, я не виноват!» Прохныкал сквозь слезы Славка. «Я стараюсь очень, как и раньше. Это глаза меня подвели. Я стал плохо видеть строчки, да и буквы тоже». Славик поднял на родителей заплаканные глаза. «О, сработало!» Ремень резко опустился в папиных руках, а мама опять схватилась за голову. «Тот-то я смотрю, учился всегда так хорошо, на собрании всегда хвалили, а тут...» — вздохнула мама. «И главное, смотри-ка, решает ведь правильно, а все дело в почерке», — поддержал папа. «Завтра же все объясню Надежде Ивановне, отпрошу его с уроков и повезу в больницу», — продолжала мама. «И не откладывай, это очень серьезно», — предупредил папа. Славик переводил взгляд то на одного, то на другого родителя и озабоченно почесывал затылок. «Интересно, чем все дело кончится?» — думал он. Утром мама не пошла на работу, а вместе со Славиком отправилась к учительнице. Все шло по задуманному родителями плану. Мама довольно убедительно объяснила ситуацию Надежде Ивановне, и та, к удивлению Славы, тоже согласно закивала головой. А предатель Мишка, услышав весь разговор, громко закричал на весь класс. «А, наш Славик – очкарик! Завтра в очках придет! Очкарик!» Славик пригрозил ему кулаком и решил про себя больше никогда не учить с ним вместе уроки. После школы мама и сын отправились в больницу. Перед дорогой они еще раз помолились, вернее, вместе только раз. А про себя в мыслях Славик молился без конца. Он обещал Иисусу больше никогда не врать, хорошо делать уроки и, главное, без Мишки. Он просил Господа помочь ему поскорее выбраться из этой неприятной ситуации. Кроме того, мальчик убеждал Иисуса, что во всем случившемся вчера вечером больше виноват даже не он, Слава, а папа, который чуть что хватает за свой солдатский ремень. В больнице
Возле кабинета детского врача-окулиста была приличная очередь. Мама усадила Славика на стул возле девочки в толстых круглых очках, а сама отправилась в регистратуру за медицинской карточкой сына. Девочка рядом со Славиком оказалась на удивление общительной. Она за несколько минут рассказала Славику всю длинную историю своей болезни, иногда кое-что уточняя у своей мамы, сидевшей рядом. Девочка пожаловалась Славе на тяжелый послеоперационный период, ведь ей недавно сделали операцию на глаза, и показала ему свои новые очки с громоздкими стеклами. У Славы от таких рассказов перехватило дыхание. А тут еще напротив сидел мальчик с заклеенным бинтовой салфеткой глазом. О, от всего этого становилось не по себе. Вскоре вернулась мама и быстро разговорилась с родителями юных пациентов. Каждый делился своей проблемой. Мама рассказала, как резко у Славочки упало зрение, и тогда другие мамы со знающим видом наставили Славе таких диагнозов, что мальчик чуть было и сам не поверил, что все это правда. Бедная мама, как она заволновалась! Вскоре одна из сидевших рядом женщин угостила ее валидолом и принялась утешать. Слава был готов уже признаться ей во всем, но тут подошла его очередь идти в кабинет врача. За столом сидел молодой мужчина и что-то писал. Он серьезно посмотрел на испуганного Славу и вдруг весело подмигнул ему. «Ну что, пойдем проверим твои глазки?» Медсестра зажгла свет напротив плаката с буквами и недописанными кружочками. «Доктор!» Взял в руки указку, а притихшего Славика усадил на стульчик. Одну букву мальчик называл за другой. Стул отодвигали подальше. Все повторилось сначала, ни одной ошибки. С самого дальнего расстояния Славик удивлял и доктора, и маму своими чудесными результатами. После того, как врач напоследок внимательно заглянул мальчику в глаза, сквозь увеличительное стекло, он спросил маму: «А с чего вы, собственно, взяли, что у вашего мальчика падает зрение?» Когда мама ответила, сама уже понимая происходящее, доктор, как мальчишка, закатился над стуле от громкого смеха. «Ну и хитер паренек! Его другим лекарством лечить надо, но не глазными каплями!» Папа это тоже понял в тот же вечер. Точнее, он всегда это знал. Да только Славка на время сбил его с толку. Каждый раз, опуская ремень на одно интересное место, папа приговаривал: «За небрежность в учебе, за вранье, за то, что расстроил маму, и еще много всяких за». Славик терпеливо сносил наказание. Он понимал, что вполне его заслужил. Сейчас он сквозь слезы молился о маме, которая, вернувшись домой после больницы, выпила валерьянку и грустно сказала сыну: «А я думала, что ты у меня настоящий христианин, и тебе всегда можно верить». «Бедная мамочка», — думал Славик, «как теперь трудно мне будет доказать тебе, что я действительно стал настоящим христианином, но я обязательно постараюсь». Когда солдатский ремень уже висел на прежнем месте, мальчик, лежа в своей постели, читал детскую Библию. Нет, он обязательно должен стать настоящим христианином.

Короткие рассказы для детей. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Псалом 17, стих 2, 3. Доктор Мартин Лютер был монахом и принадлежал к католической церкви. Изучая в монастыре Библию, Мартин Лютер пришел к выводу, что только через веру в Иисуса Христа человек может быть спасен. Никто на земле не имеет права прощать грехи или за деньги изглаживать преступления. В это время большие группы дельцов-священников ходили из города в город, из села в село и проповедовали людям: «Если вы столько-то денег заплатите церкви, тогда грехи ваши будут прощены, и вы не попадете в ад. А если ваши родные уже там, в аду, тогда определенный взнос в церковную казну выкупит их из чистилища». В Слове Божьем мы не находим такого. Это выдумали попы и священники для собственного обогащения. Все это стало понятно Мартину Лютеру. Он направил несколько писем епископу в Рим, в которых выразил несогласие с этим ложным учением. Открытое выступление Лютера против догм католической церкви заставило и других людей задуматься о воле Божьей и евангельских истинах. Священные тезисы, распространенные Мартином Лютером, были восторженно приняты народом. Верховная католическая власть, папа, кардиналы и епископы очень обозлились и требовали от него немедленного отречения от своих взглядов. От короля Германии Лютер получил приглашение в город Вормс, где собрались представители церковной и светской власти. Когда доктор Мартин Лютер предстал перед всей знатью и мужественно сказал: «Я не могу переменить своих взглядов», многие были вне себя от ярости, но Лютер остался твердым. «На сём стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог. Аминь». Король запретил Лютеру проповедовать и распространять свои тезисы. Однако его не сразу арестовали, но разрешили свободно выехать назад в Виттенберг. Он был уже много дней в пути, и когда дорога завела его в дремучий лес, повозку неожиданно окружила группа вооруженных всадников. Силой вытянули солдаты бедного монаха из повозки и посадили на лошадь. Быстрым галопом мчались всадники через лес, пока не достигли ночью Вартбургского замка в Эйзенахе. Лютера привели в одну из комнат замка. Курфюрст Фридрих Мудрый поспешил сообщить ему, что он не пленник, но гость замка Вартбурга. Он, курфюрст, хотел только сохранить жизнь Мартину Лютеру. Мартин Лютер был очень рад и, упав на колени, благодарил Бога за чудное избавление. Лютеру пришлось снять монашеские одежды и взамен одеть костюм рыцаря, отрастить волосы и бороду, чтобы не быть узнанным врагами. Кроме того, он получил новое имя – Йорг. Здесь, в замке Вартбург, Лютер перевел Библию на немецкий язык,
чтобы не только католические священники могли читать Библию, но каждый человек мог исследовать Священное Писание. Здесь он написал также много замечательных христианских гимнов. А теперь помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он защита и крепость наша. И в Нем мы всегда можем укрыться от нападков сатаны.

Вопрос-ответ. В Библии написано, что нельзя обманывать людей. А что делать, если ты не можешь человеку сказать всю правду? И чтобы не обидеть человека или чтобы он не разозлился, немного перекрутишь события. Является ли это грехом? Спрашивает Оксана из города Черновцы. Чтобы не обидеть человека, можно, а иногда даже нужно промолчать. Это, конечно, не грешно. Это даже очень правильно — воздержаться сказать то, что огорчает или сердит других. А что значит немного перекрутить события? Хорошие вещи стоят очень дорого, правда же? И правда стоит очень дорого тоже. За нее приходится иногда терпеть всякие неприятности, а то и больше того. Многие люди не поступились правдой и заплатили за это высокую цену, отдали свою жизнь. Но мы таких людей очень уважаем и чтим их как героев. Нужно быть всегда готовым сказать правду. Кривить душой – это грех. Написано: «Всякая неправда есть грех». Не бойся сказать правду, чего бы это тебе ни стоило. Иисус, по крайней мере, всегда так поступал. А о Духе Святом написано, что Он наставит нас на всякую истину. Если ты иногда будешь говорить неправду, то кто тебе поверит? Когда ты будешь рассказывать об Иисусе Христе, скажут: «Ах, это она нам рассказывает только для того, чтобы нас порадовать». Нет-нет, это слишком важное дело. Чтобы нам верили, нам нужно стараться жить, как Иисус, который всегда говорил правду.

слушай, маленький дружок, хочу тебе сказать, что есть великий вечный Бог, ты должен это знать. Ты также должен знать о том, на небе Бог живет. Есть в небесах чудесный дом, и Бог тебя там ждет. Пока не видишь Бога ты, но смотрит Он любя. С небес оттуда с высоты все время на тебя. Не забывай о нем, малыш, нигде и никогда. Когда гуляешь или спишь, Господь с тобой всегда.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все!
3: Привет, мальчики и девочки! И всем нашим замечательным радиослушателям привет!
2: Мы рады, что снова можем быть вместе с вами.
3: Слово тебе, дядюшка Дэн. Если я не ошибаюсь, сегодня ты снова приготовил одну из тех увлекательных историй из Библии, которые ты нам всегда рассказываешь.
2: Спасибо, тетушка Кэрол. Ты знаешь, я думаю, что сегодняшняя история действительно одна из самых волнующих и трогательных библейских историй. Ее можно найти в Ветхом Завете, в книге Бытия, в главах с 15 по 17 и с 21 по 22. Я назову ее «Последнее испытание». Многие годы патриарх Авраам и жена его Сара мечтали и молили Господа о сыне. Господь много раз повторял стареющей тете свое обещание, что от них пойдет великий народ. Дни сменялись неделями, недели месяцами, шли годы, и Авраам все думал о том, как Господь выполнит свое обещание. А Сара порой усмехалась про себя и была твердо уверена, что она уже слишком стара, чтобы стать матерью. И вот однажды ей пришла в голову необычная мысль.
4: «Я дам тебе в жены мою служанку Агарь, и если она родит сына, я назову его своим».
5: «Мне в жены Агарь?»
4: «Да, Авраам».
5: «Но это невозможно. Не думаю, что Господь это одобрит».
4: «Почему?»
5: «Ну, во-первых, когда Бог сотворил Адама, он дал ему только одну жену».
4: «А, сейчас все изменилось, Авраам. В наше время многие люди, богатые, как ты, имеют по нескольку жен. Это уже вошло в обычай».
5: «Да, я знаю, но...»
4: «И Господь сказал, что ты станешь отцом великого народа».
5: «Да, возможно, ты права. Мне никогда не приходило в голову, что может быть и так».
4: «Так сделай же, как я сказала, Авраам. Я сейчас же приготовлю все к свадьбе».
2: Скоро состоялась свадьба Авраама с Агарью, служанкой Сары. Почти сразу после свадьбы Агар изменилась к своей госпоже. Стала смотреть на нее свысока. Став женой Авраама, Агар возомнила себя будущей матерью великого народа. Аврааму теперь приходилось выслушивать жалобы. И Сары, и Агары, которые сгорали от ревности, и он тщетно пытался восстановить мир и согласие в доме.
5: «Сара, дорогая, но ведь Агарь моя жена».
4: «Ну и что, что жена, Авраам? Все равно пусть она уйдет».
5: «Уйдет?
4: Она всем говорит, что теперь она хозяйка твоего дома. Она этим похваляется, Авраам, и еще тем, что она скоро станет матерью обещанного тебе сына».
5: «А, так вот в чем дело. Но, Сара, милая моя, ведь это была твоя идея».
4: «Значит, по-твоему, Авраам, я во всем виновата?»
5: «Ну, идея-то была твоя».
4: «Ты утратил веру в то, что Господь может дать мне сына. Поэтому ты и взял Агарь в жены».
5: «Да. Ах, Сара, мы оба виноваты. Мы так виноваты. Я должен был предвидеть, к чему это приведет. Грех всегда влечет за собой несчастье, ревность, ненависть. Да, мы согрешили, утратив веру в Господа и в его обещание».
4: «Ну так ты собираешься прогнать Агарь или нет?»
5: «Нет, Сара, ведь она действительно готовится стать матерью моего ребенка, долгожданного, обещанного ребенка, и я не могу ее прогнать».
4: Ну, тогда ее надо как-то иначе наказать, Авраам.
5: Ну, это уже твое дело, Сара. Она твоя служанка, ты ее госпожа. Сама разберись с Агарью, как ты считаешь нужным.
2: В Священном Писании сказано, и Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.
4: Ох, ой, ну и жарище. Ну, лучше уж так, чем в услужении у Сары. Ох, пороть меня. Ух, ишь, чего захотела. Ох, унижать меня перед другими слугами. Нет, но зато теперь я свободна, свободна, свободна.
2: Долго шла Агар по пустыне и, наконец, вышла к источнику воды. Одинокая и усталая, она села передохнуть.
4: Ой, как здесь пустынно. Нигде ни души. Я так далеко ушла от дома и от друзей.
6: Агарь? А? Агарь? Служанка Сарина.
4: Ты напугал меня.
6: Откуда ты пришла?
4: Я сбежала от своей госпожи, от Сары.
6: И куда же ты идешь, Агарь, служанка Сарина?
4: Куда глаза глядят? Ой, только бы подальше от Сары. Я не могу больше терпеть.
6: Вернись, Агарь, к Саре, госпоже твоей, и покорись ей. Она твоя госпожа. И твой долг слушаться ее.
4: Ну я... А ты кто такой, что я должна подчиняться твоему повелению?
6: Я ангел с небес, от трона Господня. Бог на небесах повелел сказать тебе, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще он повелел сказать тебе, ты, Агарь, родишь сына и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое.
4: Измаил. Это означает Бог слышит. О, ангел, что мне исчез? Значит, Господь меня все-таки любит. О, Господи, ты видишь меня. Я вернусь к госпоже моей Саре, я вернусь!
2: Как сказал ангел, так оно и было. Родила Агар сына и назвала его Измаилом. Вот возрадовался Авраам. Он подумал, может быть, Измаил и есть сын, обещанный ему Богом. Шли годы, и вот когда Измаилу было 13 лет,
7: слушай, Авраам, вот тебе завет Господа. Ты будешь отцом множества народов.
5: Слушаю, Господи.
7: Господь благословит Сару, жену твою, и даст тебе от нее сына, и произойдут от нее народы.
5: Может ли родиться сын у меня в мои 99 лет и у Сары, жены моей, которой уже 90 лет? О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим.
7: И о Измаиле Господь услышал тебя. Господь произведет от него великий народ. Но именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Исаак, и поставит Господь завет свой с ним.
2: Прошел ровно год.
4: Счастье какое! Авраам!
5: Красавец ты наш! Дар Божий! Назовем его Исааком, как повелел Господь.
4: Подумай только, Авраам, наконец-то после долгих лет ожиданий у нас родился сын, наш собственный родной сын.
5: И мне так стыдно, Сара, что я утратил веру, усомнился в том, что Господь может послать нам сына, хоть и на старости лет.
2: Огромная радость охватила всех в доме Авраама. Всех, кроме Агары и Измаила. До рождения Исаака обещанным сыном считала Измаила. Теперь же он оказался в стороне, и обиженная мать с сыном возненавидела дитя Сары. Со временем Измаил осмелел и стал открыто издеваться над Исааком.
4: Я не желаю терпеть больше ни одного дня.
5: Что терпеть, моя дорогая? Что?
4: Выходки этого мальчишки Измаила и его матери. Он и Агарь говорят слугам, что Измаил, а не Исаак, твой законный наследник. Если так будет продолжаться, никогда в нашем доме не будет счастья, Авраам. Выгони их!
2: Авраам опечалился. Как же выгнать Измаила, сына которого он горячо любил? В отчаянии он обратился за наставлением к Богу. Господь повелел Аврааму выполнить просьбу Сары. С грустью поведал он об этом Агаре.
5: Мне очень жаль, Агарь, но я должен отослать тебя и Измаила.
4: Но что будет с Измаилом? Ведь он еще совсем ребенок. Что будет с ним?
5: Господь обещал, что хотя Измаил будет жить со мной в разлуке, он станет отцом великого народа. Значит, Агарь, Господь поможет тебе найти способ позаботиться об Измаиле.
4: Когда я должна уйти?
5: Сейчас, Агарь, сейчас. Возьми эту воду и эти хлебы. Тебе их должно хватить, пока не найдешь ты другое пропитание. И да хранит тебя Господь.
2: Сегодня у нас осталось очень мало времени.
3: Поэтому мы продиктуем вам наш адрес в конце передачи. И вы будете знать, куда писать, если вы захотите получить наши бесплатные уроки Библии.
2: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «Последнее испытание». Господь назначил Авраама отцом правоверных. Но, как мы узнали из сегодняшней истории, вера Авраама не была непоколебимой. Для того, чтобы научить Авраама полностью доверять ему и беспрекословно подчиняться его повелениям, Господь послал Аврааму еще одно испытание. Во второй части нашей истории мы узнаем, что Исаак уже вырос и стал юношей. Наконец-то небеса, казалось, вознаградили Авраама счастьем и богатством. И вот однажды ночью, когда Авраам уже лежал в постели, он услышал голос, который сказал ему:
7: «Авраам!»
5: «А? Вот я!»
7: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его в жертвоприношение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
5: О, Боже! О! Неужели я слышал голос Господа наяву? А может быть, мне это только приснилось? Он повелел мне принести в жертву Исаака, сына моего Исаака, но я не могу. Исаак моя отрада на старости лет. Да ведь к нему должно перейти благословение Божье. Я, Я не могу принести в жертву Исаака.
4: Ты что-то сказал, Авраам?
5: Я хочу ненадолго выйти подышать. На небе не облачко, миллионы звезд. А ведь Господь обещал, что через Исаака я стану отцом многочисленного народа, и что потомков моих будет столько же, сколько звезд на небе. Если это правда, а Слово Божье всегда правда, то как я могу принести Исаака в жертву? О, наверное, никакого голоса не было. Мне это просто послышалось, померещилось. Да, да, просто померещилось. О, но так ли это? Что же мне делать? О, Господи на небесах, услышь мою молитву. Если я и правду слышал твой голос, если воля твоя, чтобы принес я в жертву единственного сына моего Исаака, подай мне знак, подай мне особый знак. Ангелы несколько раз посещали меня. Пойду-ка я туда, где они обычно мне встречались. Наверняка они придут ко мне, дадут мне подтверждение и подадут мне знак, о котором я молил Бога. Вот здесь приходили ко мне ангелы и повторили обещание Божье сделать Исаака благословением для всех народов. Если бы только сейчас пришел ко мне ангел и сказал бы мне, что делать.
2: Но тщетно ждал Авраам ангела. Только мрак окутывал его. В ушах его все еще звучало повеление Господа.
5: Да, наверное, я слышал голос. Я уверен, что это был голос, и я должен повиноваться. Нельзя медлить. Скоро наступит утро. Я должен уйти, пока не проснулась Сара.
2: Авраам вернулся в шатер и подошел к тому месту, где крепким и безмятежным сном праведника спал Исаак, как могут спать только в юности. На минуту отец задержал свой взор на дорогом его сердцу лице сына. Потом отвернулся. Потом подошел к Саре, которая тоже еще спала.
5: Надо разбудить ее, чтобы она обняла Исаака перед тем, как я уведу его. О, Сара, сказать ли тебе о повелении Господа? О, как жажду я открыть тебе мое сердце, разделить с тобой эту страшную ответственность. Ведь я должен принести в жертву нашего сына. Но нет, не могу. Ты любишь Исаака. Он твоя гордость и радость. В нем вся твоя жизнь, и твоя любовь к нему может заставить тебя не позволить мне выполнить повеление Господа. Нет, я должен уйти, ничего не сказав тебе, Сара. Прости меня. Исаак, Исаак,
8: а?
5: Проснись, сын мой.
8: Это ты, отец?
5: Да, сынок. Проснись и помоги мне приготовить жертвоприношение.
8: Хорошо, папа.
5: Я возьму в помощь двух молодых слуг.
2: Приготовления были недолгими, и вместе с двумя слугами они отправились в путь. Отец и сын в полном молчании шли рядом. С тяжелым сердцем размышлял патриарх над своей страшной тайной и не мог вымолвить ни слова. Он думал о гордой и любящей матери и о том, что будет, когда он вернется к ней один, без Исаака.
5: Нож пронзит и ее сердце.
2: День, самый долгий за всю долгую жизнь Авраама, медленно тянулся к вечеру. Ночью они разбили лагерь у ручья.
8: Я помогу слугам помыть посуду, пап.
5: Хорошо, сынок.
8: Что с тобой, пап? Что-нибудь случилось? Ты выглядишь больным, и голос у тебя усталый.
5: Я устал, сынок.
8: Ну, тогда, может быть, вернемся домой?
5: Нет, сынок. Господь повелел мне идти и принести жертву. И я должен повиноваться ему.
8: Что? Что с тобой, папа?
5: Ничего со мной не случится. Все будет нормально. Да.
2: Когда, наконец, Исаак и слуги заснули, Авраам отошел немного в сторону и провел остаток ночи в молитве. Но измученному мозгу Авраама не было облегчения. Не пришел к нему посланник небесный со словами утешения. Наутро все четверо снова вышли в путь к горе Мория. Пока они шли вперед, в ушах Авраама звучало повеление:
7: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
2: Медленно тянулся следующий день. И еще одна ночь смиренной молитвы. А на утро...
5: Возьми дрова, сынок. Мы пойдем на гору вдвоем.
8: Хорошо, папа.
5: Скажи слугам, чтобы ждали здесь, пока мы не принесем жертву и не вернемся.
8: Хорошо, папа.
2: И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе на вершину горы Мория.
8: Папа?
5: Да, сын мой.
8: У тебя огонь для жертвоприношения, а у меня дрова. Но где же овечка, которую мы должны принести в жертву?
5: О, сын мой, Бог сам найдет овцу для жертвоприношения.
8: А-а-а.
2: И вот подошли они к месту, указанному Богом, и сложил Авраам жертвенник.
5: Жертвенник построен, и дрова на месте.
8: Но послушай, папа, а где же агнец?
5: Подойди ко мне на минутку, сынок. Я должен кое-что сказать тебе.
8: Да, папа?
5: Знай, сынок, что жертвой должен стать ты.
8: Я должен стать жертвенным агнцем, отец?
5: Да, сын мой.
8: Неужели это повелел Господь, папа?
5: Да, сын.
2: Прерывающимся голосом отец поведал сыну о повелении Божьем, которое получил он 3 долгих дня назад. Вначале, когда Исаак узнал, какая участь ожидает его, он был потрясен и пришел в ужас. Как легко ему убежать, но он не пытается сопротивляться. С детства его приучили к послушанию. И вот, когда отец попытался объяснить, в чем была цель повеления Божьего, Исаак понял, что ему выпала честь отдать жизнь в жертву Господу. Исаак постарался смягчить горе отца. Он сам протянул ему руки, чтобы отец связал их, и дал ему положить себя на жертвенник. И вот последние слова любви сказаны, пролиты последние слезы. Отец и сын обнялись в последний раз. Отец поднял нож и занес его над сыном.
5: Сын мой, во имя Бога Всевышнего и по его повелению взял я в руку нож, и во имя Господа я...
9: Авраам! Авраам!
5: Кто зовет меня?
9: Я ангел, посланец Бога. Не подымай руки на сына твоего Исаака и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что любовь твоя к Богу превыше всего, что послушался ты его и не пожалел сына своего единственного для него.
5: О, благодарю тебя, Господи! Ангел, ангел, поведай Богу на небе, как я люблю его и как я ему благодарен.
9: Будь по-твоему, Авраам. Так как ты послушался Бога, то Он благословит тебя и обогатит тебя. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался Его.
10: Папа! Папа! Я слышу блеяние овна!
5: Да, сын, он запутался в чаще рогами. Мы принесем его в жертву.
10: Значит, Бог действительно усмотрел себе агнца для жертвоприношения.
5: Да, сын, отныне никогда я не позволю себе усомниться в словах Господа. Я всегда буду верить Ему и слушаться Его. Иди ко мне, Исаак, сын мой, я развяжу тебе руки, и мы вместе приведем овна и принесем его в жертву Господу.
3: Самое время порекомендовать нашим слушателям наши книжки с уроками Библии.
2: Вот наш адрес. Радиорассказ, собачка, yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ, собачка, yahoo.com.
1: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
11: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него. И это суета. Книга пророка Экклезиаста, 5 глава, 9 стих. Фердинанд, сын богатого мельника, на прогулке с классом развернул увесистый пакет с завтраком. Мама завернула ему кусок колбасы, ветчину, белый хлеб, тарелку с блинчиками и еще всякие сладости. Школьные товарищи расположились в тени большого дерева. Каждый ел то, что взял из дому. Франц, маленький мальчик с болезненным бледным лицом, сидел напротив богатого сына мельника и ел свой сухой хлеб. Только это могла дать ему с собой его мама. Один из одноклассников отдал ему свою грушу и яблоко. Как радовался Франц! Богатый Фердинанд и не думал поделиться своим обильным завтраком с Францем. Когда он доел все блинчики, то, к своему большому удивлению, на дне тарелки увидел выгравированные слова. «Если ты забываешь бедного, то недостоин есть досыта». Совесть вдруг заговорила в нем. Он протянул Францу кусок колбасы. «Возьми, Франц, ты, конечно, еще сможешь осилить ее. Вкус у нее изумительный. А когда мы вернемся домой, ты обязательно зайди еще ко мне». Отец Фердинанда ежедневно молился: «Господи, пошли и бедному люду что-нибудь поесть. Ты дал нам богатый урожай, поэтому никто не должен голодать». Когда же приходил нуждающийся и просил немного зерна, он неизменно говорил: «Да, этот год был урожайным, но запасов у меня хватает как раз на мою семью. Может, кто-то другой сможет вам помочь?» Однажды Фердинанд снова услышал благочестивую молитву отца. «Отец, — сказал он, — если бы мне принадлежало твое зерно». «Мое зерно? Зачем тебе мое зерно?» — удивился отец. «Тогда я услышал бы твои молитвы и дал беднякам что-нибудь поесть». Мельник хорошо понял, что хотел сказать сын. Когда после обеда пришел Франц, он тут же дал ему целый мешок пшеницы. С этого дня богатый мельник заботился о семье бедняка и выделял им все необходимое из своих запасов. В Библии мы читаем: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка», а после «их избыток в восполнение вашего недостатка». Это слова со второго послания к Коринфянам, 8 глава, 14 стих. А сейчас будем молиться и благодарить милосердного Бога за то, что Он обильно дарует пищу на каждый день. Попросим Его научить нас быть внимательными к окружающим и делить наш хлеб с нуждающимися.

День принцессы догорает, тихий ветер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

0: ему.
1: А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил. Как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
0: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: «Только как тебе, Сергей?»
0: Молвит бабушка так-то:
1: «Иисус учил всегда –

0: говорит: кто-то бабушку позвал. Внук со стула сразу встал, быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кусать? Ты быть может».
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И с волнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

Сделай ты меня, Спаситель, золотым, как твой венец, чтоб я грешный мирожитель, славой стал твоей, Творец. Сделай ты мое сердечко чистым, как в горах ручей, чтобы пело бесконечно славный гимн любви твоей. Лишь тебе хочу отдать жизнь свою здесь, на земле, и стремлюсь я к благодати, что дарует счастье мне.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей Библии. Сегодняшняя история называется «Посещение Давида Нафаном». Однажды пророк Нафан пришел к Давиду. Бог открыл Нафану, что Давид сделал. Нафан начал с того, что он рассказал Давиду следующую историю. В одном городе было два человека. Один был богат, другой беден. У богатого человека было много овец, у бедного же была одна лишь овечка, о которой он заботился с самого дня ее рождения. Он сам ее кормил, поил из своей чаши, она на груди его спала и была для него как дочь. Однажды пришел гость в дом богатого человека. Тогда богач отнял овечку у бедняка для гостя своего. Затем Нафан спросил Давида, чего заслуживает этот богач? Давид очень возмутился поступком богача. Он сказал Нафану, он заслуживает смерти и должен возвратить бедному человеку 4 овцы вместо той, которую он у него отнял. Тогда Нафан сказал, человек этот ты. Что хотел сказать Нафан? Разве Давид отнял овцу у бедняка? Нет, он не отнял овцы, но он взял себе жену Урии, и это было еще хуже. Нафан рассказал ему это, чтобы ему доказать, какое плохое дело он сделал. Не заслужил ли он за это смерть? Нафан сказал Давиду, «Бог был необыкновенно милостив к тебе и сделал тебя царем. Почему не соблюдал ты заповеди его?» Бог накажет тебя за зло, тобой сделанное. Дети твои будут враждовать между собою, будут друг друга убивать и выказывать тебе свою непокорность. Давид огорчился, узнав о гневе Божьем, и сказал, «Согрешил я против Господа». Тогда Нафан сказал, «Бог простил тебя, ты не умрешь». Давид сильно и искренне сожалел о своем злом поступке. Он не страшился наказания, как Саул, который думал только о суде Божьем. Более всего, Давид сожалел о том, что он оскорбил Бога. Давид сочинил скорбный псалом и велел певцам его петь перед ковчегом Божьим. В псалме этом он просил Бога омыть грех его. Давид пел «Омой меня! И буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50. Вы видите, что Давид молил Бога о прощении. Бог поэтому и простил его. Бог не вверг Давида в ад, но простил его. Потому что Господь Иисус обещал однажды умереть за него на кресте. Но Бог однажды наказал Давида, чтобы весь народ знал и ненавидел зло. Надеюсь, что вы просите Бога вас охранять от сатаны. Когда же вы делаете что-либо плохое, я надеюсь, вы сожалеете об этом и просите у Господа прощения. И я знаю, что Он простит вам, потому что Господь Иисус умер за грешников на кресте. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 2:1-2. Если вы печалитесь о грехах ваших, просите Бога дать вам раскаяние. Дух Божий может дать вам печаль о грехах ваших. Вот такая история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Зачем рассказал Нафан Давиду историю о богатом и бедном человеке? Второй вопрос. Каким образом узнал Давид значение этого рассказа? Третий вопрос. Какое наказание послал Бог Давиду? Четвертый вопрос. Сожалел ли Давид о своем грехе? Пятый вопрос. Что говорил Давид в своем псалме? Шестой вопрос. Простил ли его Бог и почему? Седьмой вопрос. Почему Бог его все-таки при жизни наказал? И восьмой вопрос. Кто дает людям осознавать свои грехи и печалиться о них? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!
1: Хор общий составьте и Господа славьте, высокие кедры и бурные ветры, морские просторы, громадные горы.

0: В столовой большого заморского санатория, который располагался в живописном месте на юге, сегодня было многолюдно. Почти все места за столиками были заняты. Посетители приступали к завтраку. Только еще кое-где сновали официанты и запоздалые гости, поспешно ищущие себе местечко, где можно было бы позавтракать. За одним из столиков у окна сидел мальчик. Он был интеллигентно одет, его лицо выражало полное спокойствие и удовлетворение. Но в его больших карих глазах была видна не всеми замеченная тоска и серьезность, не присущая 11-летним детям. Мальчика звали Денисом. Он приехал в этот санаторий для укрепления иммунитета вместе со своим гувернером, который, усадив своего подопечного в самое удобное место в столовой, ненадолго удалился, чтобы, пока Денис завтракает, успеть заполнить бланки и взять лодку в аренду, чтобы прокатиться с мальчиком по прекрасному морю. Гувернер любил своего спокойного и серьезного, как он называл, принца. С самого детства ребенка он работал в богатом поместье его отца, который очень часто отлучался из дому по деловым встречам. А мать Дениса умерла в результате несчастного случая 10 лет назад. Так что доверчивое и доброе сердечко мальчика с каждым годом привязывалось к гувернеру, с которым-то он и провел приблизительно столько же времени, сколько и с отцом, если не больше. Итак, получив от улыбающегося официанта завтрак, мальчик приступил к еде, думая о чем-то своем. Он так углубился в свои мысли, что вздрогнул всем телом, когда вдруг над самым его ухом раздалось дружеское: «Привет, дружище! Что, читаешь невидимую газету? Или, может, решаешь задачу в уме, чтобы к началу учебного года знать все не на 12, а на 13 баллов?» Это был его сосед по коттеджу. Его, кажется, звали Ромой, и если Денис ничего не перепутал, Роме было тоже 11 лет. С ним они ни разу не виделись, только мельком. О нем Денису рассказывал гувернер. Мальчик покачал головой и ответил: «Ничего я не читаю и не решаю. Я завтракаю!» И с этими словами снова принялся сосредоточенно жевать. Рома приподнял одну бровь в удивлении, а потом ухмыльнулся и, хлопнув соседа по плечу, то ли спросил, то ли сказал: «Я присяду здесь позавтракать. Опоздал из-за бадминтона». И так как Денис снова ничего не ответил, а только быстро глянул на говорящего грустными глазами, Рома тоже приумолк, и за их столом ненадолго воцарилось молчание. Вдруг Рома весело предложил: «Слушай, как тебя там?»
1: «Денис».
0: «Слушай, Денис, ты это, приходи завтра на футбольное поле. Знаешь, где оно находится?»
1: «За главным зданием санатория, в 15 метров от дома лодочника», — угрюмо ответил Денис.
0: «Да, приходи, у нас насобиралась почти целая команда, только одного из нападающих не хватает. Я вратарь».
1: Денис медленно покачал головой и ответил: «Я не смогу прийти. Извини, но не могу».
0: «Почему?» – разочарованно спросил его собеседник, чуть было не уронив вилку на пол.
1: «Потому что не могу».
2: «Как это не можешь?»
0: – снова расспрашивал Рома. И тут его лицо расплылось в улыбке, и он рассмеялся. «Ха! Так сразу бы и сказал, что не умеешь играть в футбол. Я, конечно, не представляю, как такое может быть, но ты бы лучше сразу сказал: так я научу. Хочешь, приходи сегодня вечером к моему коттеджу, сходим на...» «Нет!» — яростно воскликнул Денис, разливая чай. «Нет, нет, нет! Я не могу! Не спрашивай! Не могу!»
2: От изумления Рома аж рот раскрыл. Такого он не ожидал. Затем примирительным тоном сказал: «Ладно, Денис, не горячись так. Я не хотел тебя разозлить. Просто...» — он улыбнулся. «Ты мне понравился. Мы могли бы быть с тобой друзьями».
0: Денис притих. Его лицо приняло спокойное и вместе с этим непонимающее выражение. Он посмотрел в глаза Роме, а затем, чуть помедлив, решительно отодвинулся от стола. Рома замер. Денис сидел не просто на стуле, как он. А в инвалидной коляске. Его ноги были укрыты одеялом, руки сложены на нем, а в глазах мальчика блестели слезы. Рому обдало жаром. Как он мог говорить с не имеющим возможности ходить, не то что там бегать мальчиком о футболе? Он встал и подошел к тихо сидящему Денису и положил руку ему на плечо.
2: «Прости меня, я не знал. Теперь-то ты точно не захочешь со мной даже разговаривать. Не то что дружить!» — всхлипнул Денис.
0: «Нет, что ты!» — горячо заверил его Рома. «Теперь я еще больше хочу быть твоим другом!» Больной мальчик медленно поднял залитое слезами лицо и посмотрел в добрые, светящиеся дружеским пониманием и братской заботой глаза Ромы. И тут, неожиданно для него, на лице Дениса расплылась широкая счастливая улыбка, придавшая его лицу красоты в 10 раз больше, чем у него было до этого. Мальчики обнялись. И с этого момента этих двоих, совершенно отличавшихся друг от друга детей, теперь соединяла крепкая, настоящая

0: Когда мне было 6 лет, я решил построить себе домик на дереве. Я вскарабкался так высоко, как только мог. Хотя это было всего 3 метра, мне казалось, что я на верхушке. И вот, когда я залез и сел на ветку, мне захотелось раскачаться, и я это сделал. И эта игра стоила мне моего здоровья. Ветка не выдержала моего веса, и я упал, сломав себе ноги. Обе. Через 1/2 года кости срослись правильно, но когда пришел врач на осмотр, он сказал, что я все равно не смогу ходить, даже стоять. У меня что-то еще с коленями, а как это вылечить, врачи не имели понятия. Как врач говорил папе, опыта с такими проблемами, как у меня, у него еще нету, а пробовать впервые на мне рискованно. Так я и остался. Беспомощным, больным и одиноким. Если бы не Джеймс, я не знаю, как бы я до сего дня жил на этой земле. Услышав последние слова Дениса, обращенные к Роме, гувернер, чье имя и было Джеймс, улыбнулся и мельком глянул через плечо на своего подопечного. Ему было приятно. Все они, он, Денис и Рома, плыли на лодке. Денис рассказывал ему, что подружился с Ромой и хочет пригласить нового друга с собой на прогулку в лодке. Пока Джеймс работал веслами, мальчики сидели сзади и разговаривали. Погода стояла замечательная. Теплое весеннее солнце ласково светило на лица плывущих в лодке ребят. Вода серебрилась в его сиянии. В небе летали радостные белоснежные чайки. Глядя на этих чаек, Денис грустно вздохнул. «Вот бы мне стать чайкой! Я бы летал в небесных просторах, считая проплывающие в море корабли и лодки. Но зато, если бы ты был чайкой, тебя бы никогда не впустили в санаторий, и тогда мы не смогли бы с тобой познакомиться!» — весело воскликнул Рома. «Ты прав!» — ухмыльнулся Денис, и мальчики весело рассмеялись. Вечером, уже лежа в постели, Рома пробормотал задумчиво. «Интересно, и как Денис еще может улыбаться? Он уже в течение 5 лет только и делает, что лежит и сидит. Знаешь, мама, он очень богат. Из его рассказов я узнал, что живет он в большом доме, а везде бегают слуги, которые его очень раздражают. Богатство не главное в жизни», — ответила сыну мама. «Денис, по-видимому, очень избалованный мальчик».
1: «Что ты, мама? Если бы ты его увидела, ты бы...» «О, точно! Нужно будет пригласить его к нам!»
0: «Хорошая мысль, сынок. А сейчас ложись спать», — ласково сказала мама и, поцеловав сына, выключила свет.
1: «Мама!» — снова раздалось из темноты.
0: «Да, Рома?» — мама заглянула в комнату.
1: «Можно я позову завтра Дениса на христианское детское собрание, которое тетя Лида устраивает в беседке каждую пятницу?»
0: «Да, конечно, можно. Это будет хорошее дело. Ты заботливый мальчик». Рома сонно улыбнулся маме и, зевнув, закрыл глаза. Каждый мальчик, будь ему 5 лет или 11, всегда в душе чувствует себя маленьким и защищенным от всех невзгод, находясь рядом с мамой. Наступивший день оставил для Дениса много радости и хороших впечатлений. Пятница у всех детей в санатории была свободным от процедур днем, поэтому почти весь день они находились в беседке у пруда. Там они занимались и читали вместе с одной верующей молодой женщиной, которая приехала в санаторий для того, чтобы нанести благую весть в это спокойное место, где люди отдыхают душой. Тетя Лида была доброй, веселой и ласковой. Она радостно встретила Дениса, когда Джеймс в сопровождении Ромы подвез его к беседке. Женщина вела себя с мальчиком так, будто никакой инвалидной коляски под ним не было. Будто Денис был таким же здоровым и крепким, как другие дети. Вначале все познакомились с Денисом, затем помолились. Это было что-то чрезвычайно новое для мальчика, и пока все уже наученные вместе с учительницей молились Богу, благодаря его за прекрасное утро, за солнце и за теплую погоду, тот внимательно слушал. После молитвы все сыграли в интересную настольную игру. Потом перекусили сэндвичами и чаем. Незаметно в дружелюбном общении, веселых играх и хорошем настроении пролетел день. И когда солнце начало медленно заходить за горизонт, на весь парк санатория послышалось стройное детское пение. «Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь об имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту я буду среди вас. Я вместе с вами сяду за трапезу любви. Лишь словом или взглядом меня ты позови. И что бы ни просили вы вместе у отца, в его любви и силе исполнит до конца». И еще долго после того, как все разошлись по своим коттеджам, звучала эта песня в голове Дениса. Он никогда в своей жизни не видел и не слышал ничего подобного. «Какие хорошие слова!» Тетя Лида рассказала об Иисусе, который пришел с неба на землю в образе маленького ребенка, и родиться ему пришлось в сарае. Сарае для коров, коз и прочих. Это не укладывалось в голове 11-летнего мальчика. «Почему я, обычный больной мальчик, родился в роскоши, благополучии и богатстве, в то время как много лет назад сын Бога, царя, родился в хлеву?» Потом им рассказали о том, как Иисус жил на земле и какие чудеса он творил. Денис был поражен и восхищен его могуществом, но потом немного приуныл. Мысль о том, что если бы он, Денис, жил во времена Иисуса, то точно исцелил бы его. От сожаления тогда мальчик чуть было не расплакался. И вот сейчас, сидя в своем кресле в коттедже, он вспомнил слова из песни, говорившие о том, что чего бы вы ни попросили у Бога, он даст, если это ему угодно. И тут его осенило. «Я могу попросить у Иисуса, чтобы он меня исцелил. Если он делал так, что слепой начинал видеть, а расслабленный двигаться, то, конечно же, он может исцелить и его, Дениса!» Такие мысли возбужденным роем проносились в голове мальчика. «Но как просить? Молиться?» Денис закрыл глаза и начал. «Дорогой Иисус, пожалуйста, вы ли...» Тут мальчик умолк. Он не мог продолжить. Если верить словам тети Лиды, то Иисус видит все поступки человека. А если это так, то нет. Не может он просить царя царей, чтобы его колени выздоровели. Он не достоин этого. Осознание своей греховности огромной волной накрыло мальчика, и слезы сами собой покатились из глаз, одна за одной. Денис, плача и каясь в своих грехах, в злости, гордости, ропоте, раздражении, обмане и непослушании, просил у Иисуса прощения, обещая исправиться и быть послушным и добрым. Слезы высохли. Сердце будто камень свалился, аж дышать стало легче. Денис помолчал несколько мгновений, будто прислушиваясь к чему-то, а затем радостно прошептал, глядя вверх и складывая руки –

Короткие рассказы для детей. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Книга Откровений, 3 глава, 20 стих. И сегодня еще Христос стучит в наше сердце, потому что хочет сохранить или спасти нас. В дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глаз Его твердит, сердце дверь открой. Ты Его не огорчай, проходить не заставляй, друга в сердце приглашай, сердце дверь открой. Иисус, Спаситель твой, кротко Он стучит. У дверей гость дорогой, сердце дверь открой. Грешник, Он к тебе идет, отвори, или Он уйдет. Он смиренно, долго ждет, сердце дверь открой. Слушай, Он еще стучит. Кротко Он стучит, глас Его извне звучит, сердце дверь открой. Доверяйся и внемли гласу Божией любви. В сердце Господа впусти, сердце дверь открой. Послушайте историю, которая произошла в Северной Германии. «Мама, в дверь кто-то стучит!» — кричит маленькая Табея. Мама поспешила к двери. Там была тетя маленькой Табеи. «Большой привет от дедушки! Он просил передать, чтобы ты вместе со всеми детьми пришла к нему в гости». «Хорошо», — сказала женщина. Я сама уже хотела прийти в начале следующей недели. Передай ему привет от нас. Тетя ушла. Тем временем мама уложила девочку в постель. Через 2 часа в дверь постучали. Это вернулась тетя. Дедушка просил сказать тебе, чтобы ты поскорее пришла к нему. Он молился за тебя и хочет обязательно поговорить с тобой. Хорошо, мы придем завтра. Большое спасибо, что ты во второй раз приехала. Передай дедушке привет. Ответила мать немного озадаченно. Тетя опять вернулась на велосипеде в свою деревню, где она жила вместе с дедушкой. Через некоторое время проснулась Табея. Со школы пришли Генрих и Альберт. Вдруг раздается стук в дверь. На пороге все та же тетя. Она очень взволнована и говорит маме. Дедушка просит сейчас же прийти к нему вместе с детьми. «Зачем? Почему мы должны прийти сейчас же? Разве он тяжело болен?» «Нет, он сегодня много молился и очень беспокоится за вас. Пойдемте со мной сразу же». Мама одела детей и поспешила с ними в деревню к дедушке. В эту самую ночь дом, в котором они жили, взорвался. От крыши до погреба все разрушилось. В газопроводе образовалась маленькая щель. Газ наполнил погреб и распространился по жилым комнатам. В печи тлели угли, и дом взорвался. Вот так Бог сохранил всю семью. Дедушка молился, поэтому Бог мог послать избавление всем живущим в доме. Дедушка внял голосу Бога и стуку спасающей любви. Христос хочет спасти и твое маленькое сердце
от злых помыслов и многих других грехов. Слышишь ли ты его стук? Если пальцем заткнуть уши, можно услышать стук своего сердца. Попробуй услышать его. Подобно этому стучит и наша совесть, когда мы грешим. Давайте будем молиться и благодарить Бога за любовь и милость к нам, ведь Он нас уже много раз избавлял от бед. Попросим Его и сегодня сохранить нас.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Наказание». На следующее утро Самуил пошел к Саулу, чтобы передать ему то, что сказал Господь. Саул не знал, что Самуилу было уже известно все, что он сделал, поэтому он постарался уверить Самуила, что он исполнил все повеления Бога. Увидев Самуила, Саул с притворной радостью сказал ему: «Я исполнил приказание Божие». Тогда Самуил спросил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» Тогда Саул понял, что Самуилу все известно. Он видел, что нельзя скрыть, что он не истребил овец и волов. Потому он начал оправдываться, говоря: «Это народ взял себе лучших овец и волов». Разве только народ сохранил овец и волов? Не пощадил ли их Саул? Зачем, кроме того, позволял он народу приступать к повелению Божие? Разве он не был царем? Разве не мог он приказать народу поступить как следовало, согласно повелению Божию? Хотел ли Бог, чтобы эти овцы и волы были принесены ему в жертву? Нет. Богу было приятнее, чтобы Саул его слушался, с чем получать жертвоприношение от него. Тогда Самуил объявил Саулу, что Бог сильно гневается на него и не желает, чтобы он был царем. Саул очень испугался, узнав, что Бог накажет его. Он сказал Самуилу: «Воротись со мной и помолись за меня». На самом же деле Саул не сожалел о грехе своем. Он только боялся наказания Божия. Самуил знал, что Саул не сожалеет о том, что он оскорбил Бога, который был так к нему милостив. Поэтому Самуил не воротился к Саулу. Тогда ухватил он за край одежды Самуила, чтобы удержать его, и разодрал ее. Самуил остановился и сказал: «Бог отнял от тебя царство израильское и отдал его человеку, который лучше тебя. Бог это уже совершил, и он не изменит более намерения своего». Саул начал просить Самуила, чтобы он остался с ним и с ним помолился для того, чтобы народ не узнал, что Бог на него гневается. Вы из этого видите, что Саулу было важнее, что думает о нем народ, нежели благоволение к нему Бога. Самуил велел привести к себе царя Амаликитского, которого Саул пощадил. Это был жестокий и нечестивый человек, оттого Бог решил его умертвить. Он надеялся, что опасность для него миновала и что он останется в живых. Но Самуил взял меч и разрубил его этим мечом. Затем Самуил ушел от Саула и никогда больше не виделся с ним. Он был очень огорчен непослушанием Саула. Если вы, дети, когда-либо огорчаете Бога своим непослушанием, надеюсь, что вы сознаете вину и всякий раз раскаиваетесь. Если вы любите Бога, вы должны стараться не огорчать Его. Саул Бога не любил, он только боялся наказания Его. Вот такая сегодня история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес, на который вы можете прислать ответы на следующие вопросы. Наш адрес: Radium V, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Чем оправдывал себя Саул? Второй вопрос. Какое наказание послал Бог Саулу? Третий вопрос. О чем просил Саул Самуила помолиться с ним? И четвертый вопрос. Почему не сожалел Саул, что он оскорбил Бога? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов.
Пишите нам и присылайте, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: На следующий день у входа в главное здание санатория встретились два радостных мальчика. Один бодрый, разрумянившийся от быстрого бега и счастливый. Это Рома. А второй в инвалидной коляске, улыбающийся и веселый, Денис. «Привет! Мы сегодня прямо одновременно пришли!» – рассмеялся Рома, подавая другу руку, а затем и стоящему рядом Джеймсу. «Да, я спешил!» – улыбнулся Денис, а затем посерьезнел и, наклонившись, прошептал Роме на ухо.
1: «Я тебе кое-что расскажу. Вчера вечером...»
0: Рома широко раскрыл глаза и спросил.
1: «Что?» «Вчера вечером я попросил прощения у Иисуса. И хочу попросить и у тебя прощения за то, что в день нашего знакомства так разозлился и накричал на тебя в столовой. Прости меня за это, пожалуйста».
0: Изумленно слушавший Рома понизил голос и пробормотал растерянно.
2: «Я тебя простил, и еще тогда, ну, ты говоришь, ты покаялся. И представляешь, именно вчера вечером и меня Иисус простил».
0: Мальчики несколько секунд смотрели друг на друга, а затем радостно воскликнули. «У нас покаяние в один и тот же вечер! А значит, теперь мы Божьи дети! А если так, то значит, мы братья в Иисусе!» «Братья!» – весело ответил Рома, и мальчики обнялись. Незаметно пролетело 2 недели. Денис и Рома так сдружились, что со стороны и вправду могло показаться, что это 2 родных брата. Но вот пришло время, когда мальчикам пришлось готовиться к отъезду, состоявшему через 3 дня. Однажды, сидя на скамеечке недалеко от беседки у пруда, друзья грустно наблюдали за белками, скачущими по елкам. И тут Денис спросил. «Рома, а где ты живешь?» Он сказал свой адрес.
3: «То есть как?» – удивленно спросил Денис.
0: Не понимая удивления друга, Рома спросил, что его так удивило, и Денис объяснил. «Дело в том, что мы с тобой все это время до встречи в санатории жили в 10 минутах ходьбы друг от друга». Теперь Роме пришлось открывать от изумления рот. Восторженно помолчав, друзья вдруг расхохотались. «Мы с тобой и вправду никто иные, как братья!» Спустя 3 дня Рома с мамой и Денис в сопровождении гувернера вошли в поезд. Удобно поставив коляску подопечного в купе, он пошел заказать чай и кофе для всех. В купе остались только мальчики. Задумчиво глядевший через окно на перрон Денис заговорил. «А помнишь, Рома, песню, которую мы пели с тетей Лидой, когда я впервые пришел на собрание в беседку?» «Помню», — кивнул растянувшийся на своей полке Рома. «В ней пелось о том, что чего не попросят у Бога 2 или 3 во имя Его, то будет просящим».
2: «Вот именно», — ответил Денис. «После покаяния я каждый день просил у Бога, чтобы мои ноги исцелились окончательно, и я мог ходить. Но до сих пор никаких изменений в моем здоровье не произошло. Как ты думаешь, если бы мы с тобой вдвоем попросили об этом у Бога, он бы исполнил нашу просьбу?»
0: Задумчиво глядевший на друга Рома ответил.
2: «Я думаю, да. Нужно попробовать.
1: Только давай так. Мы будем молиться о твоем выздоровлении, а еще о том, чтобы моя мама тоже поверила в Бога. Она очень хорошая, но Бога еще не знает. Договорились?»
0: «Хорошо», — улыбнулся Денис и предложил.
2: «А давай прямо сейчас помолимся».
0: «Давай!» Итак, в купе пассажирского поезда 2 мальчиков вознесли к Богу свои просьбы, по-детски искренне веря в то, что они исполнятся.
2: «Во имя Иисуса Христа! Аминь!»
0: – закончили друзья. И поезд тронулся.

0: Прошло чуть больше 2 недель после того, как оба мальчика приехали из санатория домой. Рома жил в небольшом доме со своей мамой. У них был небольшой участок у дома, на котором было много работы с огородом. Из-за этого друзья теперь не встречались так часто, как раньше. Денис же вернулся в огромное поместье своего отца, где и дома, и в саду всю работу выполняли слуги. Так как начались летние каникулы и уроков не было, мальчик мог делать все, что хотел. Чаще всего он сидел в своей богато убранной комнате, где на полочках красовались различные фигурки и сувениры, которые по себестоимости составляли не меньше 1000 долларов, а пол был устлан дорогим пушистым ковром, в котором нога просто утопала. Но с детства, привыкший к этой роскоши, Денис не сильно уж и обращал внимание на золотые песочные часы на тумбочке или на люстру, которая по своему великолепию могла подойти в тронный зал для царя. Большую часть своего времени он всегда проводил либо за компьютером, либо перед телевизором с пакетом чипсов в руках. Но после покаяния Денису разонравились, так сказать, мирские развлечения, и он стал все свое свободное время, а его у мальчика было предостаточно, читать Библию и разговаривать с Иисусом. Денис и Рома не забыли свой договор и всегда сами и вместе просили Бога о выздоровлении Дениса и о покаянии мамы Ромы. Однажды, когда мальчики снова встретились, Денис был очень грустным и встревоженным. Недавно вернулся домой из поездки его отец, и Рома не ожидал встретить своего друга в таком настроении. Когда он поинтересовался, что так беспокоит Дениса, тот ему все рассказал. «Вчера утром, когда папа не был занят своими бумагами, как обычно, я попросил Джеймса привести меня к нему. Папа был не против. Он поинтересовался, как прошел мой отдых в санатории, как я закончил учебу, а еще очень обрадовался, когда я рассказал о том, что нашел себе друга. Ну, то есть тебя». Рома улыбнулся и кивнул. «А дальше?» «Дальше я вспомнил, что не рассказал папе о том, что покаялся». Почувствовав неладное, Рома спросил. «И?» «И рассказал». «А что тебе сказал на это твой отец?» Денис грустно опустил голову. Так он посидел немного, а затем, подняв голову, вздохнул и продолжил. «Он был в ярости. Резко вскочив со стула, он опрокинул все папки со стола, потом быстро подошел ко мне, глядя прямо в глаза, но ничего не сказал. После этого долго ходил по комнате из стороны в сторону, а я молчал. Мне страшно стало. Через 10 минут он снова подошел ко мне и сердито прошептал: «Чтобы я больше ничего не слышал об этом, понял?» Поняв по моему взгляду, что я не могу исполнить его приказ, отец продолжил злобно глядеть на меня. «Я всю жизнь ненавидел тех, кто верит в Бога. Они хуже колдунов и убийц. И если еще и ты будешь верующим, я и тебя возненавижу!» Рома широко раскрыл глаза и тихо спросил: «Ты что-нибудь говорил в свое оправдание?» «Да, то есть нет, не в свое», — глухо произнес Денис. «А в чье же?» «Я начал объяснять папе, что Иисус добрый, что он умер за всех людей, так как очень он их любит. Еще рассказал, что у меня есть книга, в которой все рассказывается о нем, и, достав ее, предложил отцу почитать». «А потом что?» Из глаз Дениса закапали слезы. «Потом, — всхлипнул мальчик, — он вырвал из моих рук книгу и яростно порвал на мелкие кусочки. На мои моления о том, чтобы пощадить книгу, отец еще больше разозлился и сильно меня ударил». Пораженный беспощадностью отца друга, мальчик сочувственно положил руку ему на плечо. «Можешь не рассказывать дальше, если не хочешь». «Нет, я расскажу. В конце папа мне сказал, что если еще раз я буду молиться или говорить о Боге, то выгонит меня из дома». «Денис», — — жалостливо проговорил Рома и обнял друга. «И что же ты будешь делать?»
1: «Очевидное. Если мне нельзя говорить о Боге и молиться, то я уйду, раз так хочет отец».
0: «Но ты не можешь!» — воскликнул Рома. «Ты ведь болеешь, и куда тебе идти-то?»
1: «Я всю жизнь болею», — печально улыбнулся Денис. «И что с того? Меня эта перспектива тоже ни капельки не радует, уж поверь».
0: Рома немного подумал и предложил задумчиво.
1: «А если ты дома говорить о Боге не будешь, только со мной, а молиться можешь мысленно, тогда тебя никто не услышит».
2: «Я уже думал об этом», — грустно покачал головой Денис. «Но это будет нечестно».
1: «Ты прав. Обман — грех».
0: Мальчики некоторое время молчали, а затем Рома, по-детски беззаботно тряхнув головой, сказал другу повеселевшим голосом. «Слушай, Денис, давай доверим этот вопрос Богу, помнишь?» И звонкий мальчишеский голос запел. «Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь о имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту, я буду среди вас».
2: «Точно!» — оживился Денис. «Попросим Бога о помощи и поддержке. И если это ему угодно, Бог исполнит нашу просьбу».
0: На этом правильном решении мальчики и расстались, не зная, что будет дальше, но надеясь на водительство Божье.

Короткие рассказы для детей. Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Книга Иова, 27 глава, 3-4 стих. Рано утром дети погнали стадо коз на лужайку посреди леса. Ночи уже были холодными, и перед рассветом осенний туман обволакивал землю. В лесу дети встретили дровосека. Они вежливо поздоровались и некоторое время непринужденно беседовали. Было довольно прохладно, и руки дровосека замерзли, пальцы плохо гнулись. Он стал согревать их своим дыханием. Дети не могли понять, для чего он дует на руки. Клаус спросил: «А для чего ты дуешь на руки?» Дровосек ответил: «У меня окоченели пальцы. Я грею руки своим теплым дыханием». Дети тоже начали дуть на свои маленькие ручки и почувствовали, что их руки действительно согреваются. В полдень дровосек развел костер, подвесил на треногу котелок с супом, который принес из дома. Костер жарко запылал, и суп вскоре закипел. Дровосек так проголодался, что не стал ждать, когда он немного остынет. Он взял поварешку, налил горячий суп в тарелку, поднес ложку ко рту и стал усердно дуть, чтобы остудить суп и не обжечь язык. Дети рассмеялись. «Разве суп холодный?» «Нет», — ответил дровосек. «Наоборот, он очень горячий. Я дую, чтобы остудить его». Маленькие пастухи удивились. «Недавно ты дул на руки, чтобы согреть их. Теперь дуешь на суп, чтобы остудить его. Из твоего рта, значит, исходит то тепло, то холод». В Библии написано, что может натворить наш язык. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это слова из послания Иакова, 3 глава, с 8 по 11 стих. А как обстоит дело с нами? В воскресенье мы поем хорошие гимны об Иисусе, а дома или в школе, встречаясь с детьми, которые не ходят в церковь, участвуем в их злых делах. Будем нашим языком петь хвалу Господу везде и не говорить злого. Дети сели вокруг костра и спели. Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодаренье, споем 100 000 раз. Пусть ныне в сердце каждом любовь к нему горит, пусть каждый неустанно Христа благодарит. 100 000 раз, 100 000 раз хвалу мы возгласим, и столько же раз за жизнь вовек, что жить мы будем с Ним. Давайте попросим Господа научить нас прославлять Его нашим языком и не говорить злого.

Я поднимаю ввысь свои глаза, как ярко солнце надо мной сияет, и облака, и небо бирюза, а ночью звезды, кто их сосчитает? Я глянусь восторженно вокруг, и пенью птиц торжественно внимая, смотрю на море синь, на лес и луг, или на цветущий сад в начале мая, на щедрые осенние поля, холмы и горы, рек, водопады. Ах, как прекрасно, Господи, земля! На ней Ты создал все, что людям надо. Ты словом Своим, Боже, сотворил все то, что вижу и чего не вижу. Ты, Иисус, тогда в начале был, Спаситель мой, Творец, Господь Всевышний. Ничто не появилось без Тебя. Ты наша жизнь, Ты Альфа и Омега. Ты создал и меня, Христос, любя, так как любого в мире человека. Аминь.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живет Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я малый еще, но знаю, любовью живы мы. Любовь всего сильнее, как свет сильнее тьмы.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Терпение Давида». Давид переходил с места на место, скрываясь от Авесалома. Вскоре он встретил одного человека, его ненавидящего. Человек этот осыпал его бранью и даже бросал камни в царя и его воинов. Этот человек называл Давида беззаконником и сказал: «Ты убил Саула и детей его, а потому и наказывает тебя Господь за злодейство твое». Убил ли действительно Давид Саула и детей его? Нет. Человек этот сказал ложь, но Давид велел убить Урию, и за это Бог наказал его. Один из друзей Давида сказал ему: «Не позволяй этому человеку злословить тебя, я пойду и отсеку ему голову». Но Давид сказал: «Нет, Господь допустил, чтобы он злословил меня. Я не хочу ему это запрещать. Родной сын ищет меня, чтобы убить. Потому неудивительно, что и человек этот проклинает меня». Удивительно кротко обошелся Давид с этим человеком. Так же поступил со злыми людьми и Господь Иисус. Вы видите, что вам следует делать, когда люди бывают к вам недружелюбны и жестоки. Мы не должны тогда им резко отвечать. Мы должны помнить свои собственные недостатки и должны с кротостью относиться ко всем. И продолжал человек тот засловить Давида и бросать камни и песок в него и воинов его. Наконец Давид и его люди дошли до удобного для

отдыха место. Давид и воины его очень устали от далекого пути. Затем они перешли через реку Иордан. В некоторых местах река была неглубокая, на другой стороне реки была пустыня. Около этой пустыни жили три человека. Они слышали о несчастье Давида и узнали, что он перешел на другую сторону Иордана. Они сказали друг другу: «Бедные странники, измучены голодом и жаждой». И принесли они Давиду и слугам его постели, на которых могли отдохнуть их усталое тело, посуду, которой они могли себе приготовить пищу, хлебных зерен, овощей, меду, масла, сыру и мяса. Бог расположил к царю сердца этих богатых людей, и они оказали Давиду много услуг. Будучи в пустыне, Давид часто молился и просил Бога поддержать его. Давид сознавал, что он заслужил наказание Божие, и потому он оставался кротким. Такими и вы должны быть, когда вы терпите наказание за грехи и ошибки ваши. Если вы действительно раскаиваетесь, вы не будете сердиться на людей, которые вас наказывают. Когда же вас преследуют или вы терпите незаслуженные обиды, вам следует просить Бога простить вам грехи и послать вам Духа Святого для исправления вашего. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Что сделал один злой человек при встрече с Давидом? Второй вопрос. Какую ложь он сказал? Третий вопрос. Как вынес эту несправедливость Давид? Четвертый вопрос. Почему он был так терпелив? Пятый вопрос. Что прислали Давиду и людям его богатые три человека? И шестой вопрос. Кто расположил сердца их к Давиду? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Вы также можете нарисовать картинку об этой истории и прислать нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: надеюсь, у нас обрат этот светлый, теплый зал. Пригласился всех дорог, это сделал только Бог. В этот полудневый час праздник радостный у нас. Богу мы несем валенье, за плоды благодаренье. Обитает в парках листья, травы сохнут на лугах. Стало меньше дней лучистых, фрукты собраны в садах.
1: Зраты на полях колосы, журавли летят на юг. Осенью пришла нам в гости, кот прошел, замкнулся круг. Но сегодня праздник жатвы, Господа благодарим за день солнечный ясный и за то, что дождик лил.
2: Арбузы, гуси, сливы, арбузы и сладкий мед. Хлеб душистый и красивый, и за все да Бог дает.
3: Бог создал цветочки, травку, деревца, ягодки, грибочки, чудно все устроил он своей рукой. Небо голубое, месяц золотой, звездочки, веснушки разбросал кругом. Вижу их с подушки ночью перед сном.

0: и яблок быстро, и сырок, чеснок, картофель, и стекла, как дивный Господа дела.
1: А вот еще стоят колося, богато уважаем осень, и с ней спечем мы вкусный хлеб, он будет людям на обед. Я самый малый колосочек, и Господа люблю я очень. Меня Спаситель поливал и в житницу свою собрал.

0: опоздай.
1: Благодарю тебя за дождь. Так чудно колосилось за солнышко. Спасибо, то, что любишь ты творение Божье.
2: Ты не забыл свое создание, даешь ему ты пропитание. Я тоже плод тебе несу, своим щишком тебе хвалю.
3: Чудный день благодарения мы хотим прославить вновь. Песню и стихотворение Бог за его любовь.
4: Спасибо за солнце, за воздух и воду, за дождь проливной, за сухую погоду, за зной и за ветер, за зной и за холод, за снег и цветы, равнины и горы, поля и сады. Спасибо за птиц всех, за рыб и зверей. Спасибо за взрослых и малышей. Во зной и во холод, за снег и цветы.
5: Что петь я могу, отдыхать и жевать, читать могу книги, стихи сочинять. Спасибо, что синее небо у нас и много цветов различает наш класс.
6: Еще я хочу благодарность воздать за то, что могу я спасибо сказать тому, кто огромной вселенной творец, и кроме того, мой любимый отец.
7: Что яблоко кислое, сладкий арбуз, у каждого фрукта особенный вкус. Когда ты творил все цветы аромат, то знал ты, что этому буду я рад.

0: Анна, это просто возмутительно! Как можно так презренно игнорировать собственного сына, причем прикованного к инвалидной коляске? Я искренне не понимаю господина Орионова. Вот уже не первый раз я наблюдаю за тем, как он обращается с бедным маленьким Денисом. И, признаться откровенно, поражаюсь его холодностью к ребенку.
1: Всю эту гневную тираду высказала уже склонных лет кухарка горничной Анне. При этом между каждой фразой женщина с грохотом ставила очередную вытертую тарелку на полку. Анна, не сумевшая вставить и звука, наконец ответила умолкнувшей кухарке с понимающим выражением лица.
0: «Ох, Тереза, я сама такого же мнения. Если бы не моя позиция горничной, я бы уже давно высказала господину Орионову свое мнение. И знаете ли вы, за что он сердится на мальчика?»
2: «Ох, ну за что же можно так злиться на невинного ягненка, который без матери, с самого раннего детства?»
0: «А я скажу вам, Тереза, из-за чего?»
1: Анна присела на табурет и, взяв со стола стопку выглаженных полотенец, начала аккуратно складывать их в шкаф, потом заговорила. «Дело в том, что после возвращения из санатория господин заметил изменения в поведении сына. После из разговора выяснилось, что Денис верит в Бога, молится ему, читает Библию и...»
0: «О, Господи!» — воскликнула женщина, прижимая руки к сердцу. «Ведь это единственное утешение для ребенка!»
2: «Тереза, и вы туда же!»
0: «Говори дальше, Анна!»
2: «Читает Библию и говорит окружающим о Боге. Но, как выяснилось, господин Орионов яростный ненавистник тех, кто верит в Бога, с тех самых пор, как погибла добрая госпожа Орионова».
3: «Ну, при чем же здесь она и ее сын?»
2: «Слушайте дальше. Все началось с того, что госпожа познакомилась с христианами, узнала о Боге, а затем начала ходить в церковь, покаялась. Помните, как она тогда сияла, рассказывая о своем приходе к Богу?»
0: «О, да», — проговорила Тереза, задумчиво глядя на блестящие, аккуратно выставленные на кухне ложки, вилки, ножи.
2: «По-моему, тогда господин еще не очень, но уже начинал противиться религионизму, как он это называл. И вот, как всем известно, буквально через полгода после покаяния по дороге в церковь госпожа попала в аварию. И с того самого дня, в смерти жены, господин Орионов винит верующих, от которых госпожа узнала о Боге.
0: Теперь-то добрая хозяйка покоится на прекрасных небесах», — пробормотала пожилая кухарка, краешком фартука протирая глаза. Затем спросила снова.
2: «Теперь я знаю, почему у господина такая ненависть к верующим людям? Но, Анна, почему же должен страдать этот бедный ягненок? Он и так очень редко видится с отцом, а при этой встрече его так расстроили. Но я больше не могу, Анна. Иди, пожалуйста, в переднюю, проверь, у всех ли цветов в вазах достаточно воды».
1: Девушка удалилась, оставив некогда искренне верующую женщину, утонувшую в далеких воспоминаниях о своей церкви, о тех молитвах, которые произносили ее уста много лет назад. Анна и не подозревала, какие струны в сердце Терезы она затронула, и что ее слова приведут пожилую женщину к покаянию, такому же искреннему и, как у Дениса, простому. Но и ее Бог услышал и простил. Так под крышей большого дома Орионова появилось уже две нашедшиеся Божьих овечки.

0: Рома сидел за столом, задумчиво собирая пазл. Вот уже неделю он не видел своего друга, и это его тревожило. Прийти к нему он не мог, так как сам Денис просил его об этом. Мальчик опасался, что если вдруг отец заметит гостя, может расстроить и его. Поэтому Рома находился дома или во дворе и просто ждал. И вот, когда мальчик сидел и собирал пазл, его взгляд упал на тропинку, видневшуюся через окно. Там он увидел чью-то быстро передвигающуюся фигуру. Это был Джеймс. С ним Рома тоже подружился, и двое мальчишек вместе с гувернером создавали собой дружеское и веселое трио. Когда Джеймс оказался у калитки небольшого дома Ромы, тот уже был на улице. «Здравствуй, Джеймс!» – поприветствовал Рома, отворяя калитку.
1: «Есть новости от Дениса? И где он сам?»
0: «Привет, Рома, привет!» – весело похлопал мальчика по плечу молодой человек. «У твоего друга все в порядке, даже слишком».
1: «Что это значит слишком? Вы мне расскажете об этом?»
0: «О да, дружок, только идем присядем на эту скамейку. Я так спешил к тебе, что мне нужно отдышаться», – проговорил Джеймс. Через 5 минут гость выпил стакан свежей воды, принесенной Ромой. И оба они уже сидели на скамейке под большой яблоней с длинными изящными ветками, с накидкой из ярко-зеленых листьев, которая создавала тень для тех, кто решит отдохнуть на этой скамейке. Рома заинтересованно ожидал речи Джеймса.
2: «Ты, наверное, волновался, что мы с Денисом к тебе уже неделю не приходили, да?»
0: Мальчик кивнул и усмехнулся.
2: «А знаешь почему?»
1: Слушатель недоуменно покачал головой.
2: «А потому что Бог, кажется, решил вас порадовать».
1: «Бог?» – изумленно переспросил Рома. «О чем вы, Джеймс? Уж не хотите ли вы сказать, что...»
2: «Да, мой юный друг. Неделю назад к нам приходил один известный своим мастерством врач, и он сказал, что у Дениса есть надежда на выздоровление. И больше того, врач даже догадывается, как вылечить ноги Дениса».
1: «Неужели?» – радостно всплеснул руками Рома и подскочил со скамейки. «И что сказал Денис на эту прекрасную новость?»
2: «О, Денис заплакал, прямо-таки зарыдал, да так, что вся прислуга сбежалась».
1: «Почему же?» – спросил удивленный мальчик.
2: «Да от счастья он плакал, Рома, от счастья!» Успокоившись, он, бедный, стал всех обнимать. Он так себя вел, будто не узнал о надежде на выздоровление, а как будто ему сказали, что через минуту он побежит.
0: Молодой гувернер протер глаза.
1: «А потом?»
2: «Потом он стал молиться. Нет, не молиться, славить Бога! О, он так его прославлял, что мог бы сравниться с псалмопевцем Давидом, будь у него в руках гусли. А остальные, я тебе скажу, подошли прямо к мальчику и так слушали, внимательно, вдумчиво. И я с ними, и знаешь, мой друг, я не только слушал. Меня так тронуло происходящее и Божие исполнение просьбы, что когда все ушли, я пошел в свою комнату и тоже молился. И покаялся. Теперь я люблю и хочу во всем повиноваться Богу, так же, как и вы с Денисом.
0: А сам Денис сейчас проходит назначенные врачом процедуры. Поэтому-то он и не приходил все это время. Ну вот и все, мой мальчик». Раздался восторженный возглас Ромы.
1: «О, Джеймс, я так рад за тебя! А как за Дениса? Мы с ним просили у Бога исцеления для Дениса, и вот его рука творит чудеса! Ох, а как же воспринял эту новость сам господин, отец Дениса?»
2: «Узнав, он был поражен, просто замер на месте, будто в него ударила молния. Так он стоял долго, а затем, быстро взяв с полки какую-то книгу с крестом на обложке, выбежал из кабинета и побежал в комнату Дениса. Там они до ночи о чем-то разговаривали, о чем я не знаю, но могу догадаться».
1: «О, вы говорите, он взял книгу с крестом на обложке? Так это же была, наверное, Библия. Отец Дениса решил подарить ему новую. О, теперь он не сердится. Я так счастлив, так счастлив!»
0: Еще с полчаса говорили они. А затем, глянув на наручные часы, гувернер поспешно встал и весело потрепал мальчика по голове.
2: «Засиделись мы с тобой, парень. Мне пора. Да и у тебя без меня полно забот».
0: Они рассмеялись и, по-дружески, пожав друг другу руки, разошлись. Стоя на крыльце и глядя в удаляющуюся фигуру Джеймса на дороге, Рома радостно проговорил: «Да, чего б не попросили вы вместе у отца, того в любви и силе исполнит до конца».

Молитесь, дети, Богу, Он слышит вас всегда. Молитесь постоянно, не лишь когда беда. Дружите, дети, с Богом, и Он вас не предаст. Обнимет, пожалеет, Он очень любит вас. Отдайте сердце Богу, от боли сбережет. Он снимет всю тревогу, что душу часто жжет. Молитесь непрестанно, Он сможет все решить. Для Бога невозможного вовек не может быть. Молитва – это сила, а сила в каждом слове. Воздайте Богу славу, молитесь на здоровье.

Короткие рассказы для детей. Господь – хранитель твой. Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Псалом 120, стих 5-6. Мама положила маленькую Сюзанну в постель. Луна уже взошла на темном ночном небе, и множество звездочек засияло с высоты. «Сюзанна, ты не боишься темноты?» — спросила мама. «Нет, не боюсь», — ответила малышка. «Иисус и его ангелы со мною. Когда мама и папа спят, Он никогда не спит. Но Иисус заботится о многих-многих людях. Может быть, Он забудет о маленькой Сюзанне?» Девочка покачала головой. «Нет, Он еще никогда не забывал Сюзанну. Я иногда забываю Его, но Он не забывает меня никогда». «А где же живет Иисус?» хочет знать мама. «Здесь, у меня в сердце и еще на небе. Он везде, а также со всеми другими детьми». «Правильно, Сюзанна, верный страж своих детей не спит и не дремлет». И вот мама поет своей дочурке колыбельную песенку. «Я отдыхать на ночь ложусь, и в тишине ночной в твои я руки предаюсь и телом, и душой. Ты будь хранитель верный мой и береги от зла. Дай телу сон, душе покой, чтоб мысль с тобой была». Мама поцеловала дочку, и она спокойно уснула. А теперь посмотрим еще на Эрвина. Он всегда очень мало ест. Вот мама и убеждает его: «Эрвин, у тебя когда-нибудь от недоедания закружится голова, и ты упадешь?» Но Эрвин-озорник отвечает: «Да, когда я вечером ложусь спать, у меня всегда черно под глазами». «Вот видишь, мой мальчик, ты кушаешь очень мало», — отвечает мама. Но Эрвин имел в виду, что если он закрывает глаза, тогда ничего не видит. Мама потрепала его за уши. И вот Эрвин молится перед сном: «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой. И с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Давайте и мы будем молиться.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Дуб». Давид и его люди укрылись в одном городе. Город этот был окружен стенами, посреди которых были ворота. Авесалом вскоре узнал, где находится отец его, и пошел против него с большим войском. Он перешел через реку Иордан и велел своим воинам расположиться станом недалеко от города, занятого Давидом. Тогда Давид понял, что злой его сын задумал вступить с ним в сражение. Поэтому Давид послал однажды утром воинов своих против Авесалома. Сам он тоже хотел идти с ними, но они упросили его остаться в городе, чтобы его не убили в сражении. Воины Давида очень любили его. Давид сказал: «Я последую вашему совету». Ему кроме того и не хотелось сражаться со своим родным сыном. Давид приказал воинам своим не причинять Авесалому зла, потому что он все еще продолжал любить его сына. Авесалом и воины его выступили против войска Давида. Сражение произошло в лесу. Это было неудобное для сражения место. Множество народа погибло в лесной чаще. Кто же победил? Победило войско Давида, потому что Бог помог им. Воины Авесалома попытались спастись бегством, но многие из них были настигнуты и убиты. С Авесаломом же случилось вот что. Он ехал верхом на муле. Мул – это животное, похожее на лошадь. Проезжая около дуба, Авесалом зацепился волосами за толстые ветки дерева. Мул подбежал дальше и оставил Авесалома висящим на дереве. Ноги же его не достигали земли. Один из воинов Давида увидел его. Он поспешил известить об этом Иоава, говоря: «Вот я нашел Авесалома висящим на дереве». Тогда Иоав сказал: «Зачем ты не убил его? Я дал бы тебе за это награду, серебра и хорошую одежду».

мечами и стрелами и убили его. Что должен был чувствовать Авессалом, когда он висел на дубе и не мог высвободиться из ветвей? Просил ли он Бога простить ему все зло, сделанное им Давиду? Может быть, он дрожал от страха быть убитым? Стрелы должны были причинять ему сильную боль, но он заслужил это наказание. Как много страданий причинил он своему отцу! Иоав снял тело Авессалома с дерева, бросил его в глубокую яму в лесу и набросал кучу камней на это место. Когда Авессалом был убит, Иоав затрубил трубою и приказал воинам не преследовать более слуг Авессалома. Теперь сложение было окончено. Воины Авессалома вернулись в шатры свои, воины Иоава вернулись в город Давида. Но еще до возвращения Иоава и войска в город два вестника донесли Давиду о случившемся. С каким нетерпением ожидал Давид вести об Авессаломе? Он желал, чтобы войско его победило, но он не желал смерти Авессалома. Он предпочел бы умереть сам, чем узнать о смерти сына своего. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где произошло сражение между войском Давида и войском Авессалома? Второй вопрос. Участвовал ли в сражении Давид? Третий вопрос. Почему он не участвовал в этом сражении? Четвертый вопрос. Что случилось с Авессаломом? Пятый вопрос. Почему не убил Авессалома воин? Шестой вопрос. Что сделали с телом Авессалома? И седьмой вопрос. Зачем велел трубить трубою Иоав после смерти Авессалома? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

0: Хочу быть твоим другом. Глава 7. Утро с разными мыслями. Денис стоял у распахнутого окна и вдыхал прохладный утренний воздух, смешанный с запахом поспевающей в саду клубники. На лице мальчика было выражение глубокого умиротворения и радости. Да, Денис стоял. Он стоял у окна, до которого сам сделал 3 шага. Пусть это были еще неловкие и маленькие шажки, не такие уверенные и большие, как у Ромы, и все же это были шаги. И мальчик, который вот уже 5 лет не вставал со своего кресла, был просто счастлив. Он уже почти забыл это ощущение. Как это ходить самому по земле без посторонней помощи? И вот уже 2-й раз он вспомнил это чувство. Первый раз вчера у него получилось сделать 2 шага, когда у него в гостях был Рома. Мальчик тихо рассмеялся, вспомнив, как при виде его, стоящим на ногах, у Ромы отвисла челюсть, и глаза стали огромными, как теннисные ракетки в его руках. Денис и сам был тогда словно во сне. Его долгожданная мечта осуществилась всего лишь через 3 месяца после того, как они с Ромой начали об этом молиться. А еще мальчики договорились не рассказывать маме Ромы о выздоровлении Дениса до тех пор, пока тот не станет бегать. Друзья хотели, чтобы, увидев бегающего Дениса, та поверила в могущество Бога. Денис вспоминал о том, как месяц тому назад, немного позже, после приезда из санатория, их дом посетил очень добрый и опытный врач, который-то и дал больному мальчику надежду на выздоровление. С того дня начались дни лечений, массажей и процедур, которые должны были укрепить мышцы и суставы Дениса. Вспоминал мальчик и частые посещения друга, их интересные беседы, также захватывающие рассказы из жизни Терезы, которая после покаяния стала Денису как родная бабушка. И еще часто вспоминал ребенок отца, который постепенно, для других может и незаметно, но не для Дениса, изменялся к лучшему. Господин Орионов перестал быть раздражителен. Он подарил сыну новую Библию и нередко слушал рассказы мальчика о Боге, удивляясь и радуясь изменениям в здоровье сына. И вот сегодня, ровно месяц спустя после начала лечения, он, Денис, самостоятельно поднялся и встал. Для него это было настоящим чудом. Чудом, которое сделал Иисус по просьбе своих 2 маленьких учеников, которые искренне верили в его исполнение. Дойдя обратно до кровати, мальчик лег и, закрыв глаза, сонно зевнул. Был только 7-й час. Можно было еще немного поспать. Уютно зарывшись лицом в подушку, мальчик крепко уснул. Тем временем мама Ромы, Рая Леонидовна, готовила завтрак. И она, и Рома всегда вставали пораньше, пока еще не жарко, чтобы успеть поработать на огороде до начала солнцепека. И вот, когда Рая Леонидовна стояла у плиты и готовила себе и сыну завтрак, Рома сидел за кухонным столом и читал слова из Библии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Мама полураздраженно, полунепонимающе прервала сына. «Вот ты читаешь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И что это значит? Что такое Царствие Небесное? Ты как это понимаешь, Рома?» Мальчик немного подумал, а затем начал быстро переворачивать страницы Нового Завета, пока не остановился на одной. «Вот что Иисус говорил о Царстве Небесном, мама! Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя 1 драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».
1: «И что ты мне хочешь этим сказать?» — спросила Рая Леонидовна, складывая руки на груди.
2: «Это означает, что купец, имеется в виду Иисус, который ищет хороших жемчужин, то есть любящих его людей, и если находит таких, то готов все отдать за этого человека. Так Иисус и сделал, мама». Он умер на кресте не за одного хорошего человека, а за всех добрых и злых, за священников и воров. Всех Иисус любит одинаково сильно. И те, кто покаялся, в конце своей жизни пойдут к Иисусу на небо. Это и есть Царствие Небесное. Мама несколько минут молчала, задумчиво глядя в окно. А потом негромко и твердо сказала.
1: «Хорошо. Я поверю в то, что Бог на самом деле есть, и покаюсь перед Ним, но если увижу чудо».
2: «Чудо?» — переспросил изумленный Рома.
1: «Да, своими глазами. И тогда я точно поверю, что Бог существует. А пока оставим этот разговор».
0: «Хочу быть твоим другом». Глава 8. День рождения в доме Орионова. Господин Орионов, отец Дениса, сидел у себя за столом, глядя в компьютер. Хотя лишь взгляд его был на экране, но не мысли. Думал он о своем изменившемся до неузнаваемости сыне. Теперь, узнав все о покаянии Дениса, о том, как говорит он с Богом, и о многом другом, без чего ни один человек на земле не может быть по-настоящему счастлив, он сам стал осознавать, что ребенок прав. Господин Орионов с тоской на сердце вспоминал те дни, когда Эльмира, его жена, была еще жива, ходила в церковь и любила Бога. И как он, упрямый, гордый, противился этому. Он по непонятной для себя теперь причине тогда стыдился того, что Эльмира читает Библию. О, как он об этом жалел! И теперь, 9 лет спустя, и его сын тоже узнал Бога и поверил в Него. Несколько недель отец колебался насчет веры в Бога, но тогда, когда он увидел своего сына, самостоятельно стоящего на ногах, сердце его окончательно растаяло, и он поверил по-настоящему, поверил в то, что Бог — это любящий и всемогущий Небесный Отец. И к тому же семена библейской истины, посеянные в его сердце словами Дениса, дали ростки, которые с каждым днем все росли и росли, поднимаясь к свету. Сегодня у господина Орионова был день рождения. Выполнив все утренние обходы поместья и дела, он вернулся к себе в комнату и решил немного поработать за компьютером перед тем, как идти за праздничный стол. Из раздумий его вывел случайно брошенный на тумбочку взгляд, где лежало что-то упакованное в красивую оберточную бумагу с подписью «С днем рождения господина Орионова». Он встал и подошел к тумбочке, чтобы посмотреть, что же за подарок лежит в этой красивой упаковке.
2: «И от кого это интересно?» — подумал он, аккуратно открывая подарок.
0: Открыв, мужчина замер. Перед ним лежала тетрадка, самая простая и даже слегка пожелтевшая на вид. Но господин Орионов знал, что это. Когда-то давно Эльмира, читая Библию, делала записи в тетрадку. Тогда он еще считал это глупым и бессмысленным занятием. Бережно открыв тетрадку, он прочитал на первой странице. «Орионова Эльмира Сергеевна, 13.07. Объяснение прочитанного из Божьей книги и размышления». Далее были написаны разные стихи из Библии и рассуждения его жены. Он читал и читал, забыв о времени, пока не зазвенел колокол, призывающий к чаепитию. С трепетом проведя рукой по дорогому имени, написанному матерью Дениса, господин Орионов закрыл тетрадь, теперь так много значившую для него, и, смахнув набежавшие на глаза слезы, направился в столовую. Зайдя в столовую, именинник увидел стол, на котором стояло множество блюд и красиво украшенное помещение. У стены с подарками в руках стояли его друзья, хорошие знакомые и некоторые из прислуги, которые стали для него как родные. У стены за роялем сидела Тереза, аккомпанируя двум мальчикам, Роме и Денису, стоящим рядом с ней и поющим красивым голосом песню.
1: «Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь об имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту, я буду среди вас. Я вместе с вами сяду за трапезу любви, лишь словом или взглядом меня ты позови. И чтоб не попросили вы вместе у отца, в его любви и силе исполнит до конца.
2: Господин Ларионов замер, слушая прекрасную песню, и когда мальчики закончили, последовали общие дружные аплодисменты и поздравления. После приятного, вкусного чаепития начали вручать подарки. Это были в основном те вещи, которые очень хотел иметь господин Ларионов. В конце к нему подошла Тереза с мальчиками.
1: Денис не спеша тоже шел, радостно улыбаясь, и вручил хозяину красивую золотого цвета коробку, скромно добавив с улыбкой. «Это от всех, всех нас! С днем рождения вас, господин!»
2: Открыв коробку, мужчина застыл, так же, как и утром, увидев записную книжку Эльмиры.
1: В коробке лежал большой, красивый, прекрасно оформленный фотоальбом, отделанный таким же, как и коробка золотистого цвета бархатом. А в середине обложки была рамка, в которой была вставлена фотография. Счастливая семья Ларионовых, стоящих на фоне бирюзовой синевы моря, обнимающая еще маленького двухлетнего малыша, который радостно улыбается родителям. В столовой была тишина. У многих в глазах стояли слезы. Почти вся прислуга помнила то время, когда эта семья жила в этом доме и была так счастлива. Господин Ларионов стал переворачивать страницы, не замечая, что из его глаз тоже капают слезы. Вот на фотографии Эльмира и он, стоящий на входе в свой дом и держащий на руках новорожденного сына. На следующей странице Денис, лежащий в красивой голубой колыбели. На другой странице Денис ползает за котенком по пушистому ковру. Дальше семейная фотография в весеннем саду, цветущим розовым и белым цветом. В альбоме было много фотографий, на которых запечатлелись моменты, уже забывшиеся господину Ларионову, да и Денису. Посмотрев фотоальбом до конца, именинник поднял глаза на всех и дрожащим голосом проговорил, переводя взгляды с одного на другого. «Спасибо! Спасибо вам огромное! Большое вам спасибо за такой подарок! Я не могу передать словами, как я счастлив от этого подарка! Спасибо вам большое!» Вечером в гостиной на диване сидели отец и сын, обнявшие друг друга и читающие мамину тетрадь с драгоценными словами. «Ох, Анна, все почти как раньше!» прошептала радостно Тереза горничной, тихо заглянув в гостиную и опять возвращаясь на кухню. «Ты такая молодец, что нашла тетрадь доброй госпожи! Я вижу, она много значит для хозяина. Ох, как все чудесно! Как чудесно! Я думаю, Анна, это самый лучший день рождения для господина Ларионова!» Так и было. Но сегодня у отца Дениса был не просто день рождения, у него их было два. Первый, когда он появился на свет, а второй — день рождения души и примирения с Богом. Да, господин Ларионов в свой незабываемый день рождения покаялся и стал настоящим христианином.

правда в нем. Эту правду не сотрут столетия. В мир родился Бога-человек, и с тех пор свидетельство о свете возвещается из века в век. Оно ходит по сельским дорогам, от бедняцких хижин до дворца. Примирение человека с Богом наполняет радостью сердца. Он родился и на нас похожий, с нами был в обители земной. Не как гражданин, а как прохожий, он пришел позвать нас в край родной. В мире был он людям непонятен, хотя речь его была проста. Он очистил от греховных пятен наши души кровью со креста. Потому ликуют Божьи дети, Бог открыл им двери в небеса, где поют в неугасимом свете гимн хвалы спасенных голоса.

Короткие рассказы для детей. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Книга притчей, 25 глава, 21-22 стих. Раньше не было больших грузовых автомобилей. Грузы перевозили на повозках, запряженных лошадьми. Часто поездки длились неделями, потому что у лошадей скорость меньше, чем у автомобиля. Извозчики ночевали на постоялых дворах, иногда в амбарах, а иногда и в конюшне вместе с лошадьми. Один извозчик встретил вчера на проселочной дороге путника, согнувшегося под тяжелой ношей на спине, и радушно пригласил его на повозку. Путник взобрался на телегу, судорожно вцепился в козлы, но тяжелый короб со спины не снял. Кучер, увидя это, сказал ему: «Дорогой, снимите же вы ваш груз со спины и не мучайте себя». Незнакомец покачал головой: «О нет, я не могу принять это предложение. Я вам очень благодарен, что хоть сам могу проехать. Если бедные лошади должны будут тащить еще и мой короб, это будет двойной нагрузкой для них». Кучер рассмеялся: «Какая чепуха! Это же все равно, висит ли груз на спине или лежит в повозке, лошади так и так везут телегу». Но попутчик имел нечистую совесть. Почему, мы еще узнаем. Вечером извозчик и незнакомец уснули в амбаре. Короб свой тот человек спрятал в сене. В нем были ворованные вещи. Потому-то и не хотел он его снять со спины. Рано утром, когда запели петухи, извозчик встал, зажег фонарь и пошел кормить лошадей. Пока он запрягал лошадей, его попутчик исчез. Извозчик очень удивился. Он быстро собрался в дорогу и ускакал. Жена уже ожидала его к обеду. В следующую ночь извозчик услышал подозрительные шорохи в кладовке. Он вскочил с постели, вошел в кладовку. Перед ним стоял тот самый человек, которого он вез на своей телеге. Бедняга задрожал всем телом. Извозчик, будучи настоящим христианином, пригласил нежданного гостя пройти в комнату. Покорно, без единого слова, тот последовал за хозяином и был готов к худшему. Но извозчик позвал жену и попросил принести хлеб, масло, колбасу и кофе. «Наш гость должно быть очень голоден», — сказал он, «если он ворует хлеб по чужим домам». Потом он помолился: «Господи, благослови нашу пищу, дарованную Тобой. Пошли хлеб насущный на каждый день и этому человеку, ибо воры и лжецы Царства Божьего не наследуют, но попадут в ад. Аминь». Незнакомца глубоко тронуло Слово Божье. Он решил с этого часа начать новую жизнь и обещал больше не воровать. Впоследствии извозчик взял его к себе в напарники и поставил кучером на вторую повозку. Они вместе регулярно посещали богослужение.
если им по дороге встречались путники с тяжелой ношей, они обязательно брали их с собой. Нам всем нужно сложить свою ношу греха у Голгофского креста и не оставлять ее на спине, как тот вор с коробом ворованных вещей. Он стал последователем Божьим, потому что встретил христианина, который по-христиански обошелся с ним. А теперь будем молиться Отцу Небесному и сложим свою ношу грехов у ног Христа. Попросим Его научить нас больше не грешить.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Два вестника». Давид сидел у городских ворот. На стене недалеко от ворот стоял сторож, следивший, не приближается ли кто-либо к городу. Увидев бегущего к городу человека, он закричал: «Вот бежит один человек!» Давид сказал: «Это, конечно, вестник!» Несколько минут спустя сторож опять закричал: «Вот бежит еще человек!» Тогда Давид сказал: «И это вестник!» Первым прибежал молодой священник. Он подбежал к Давиду и сказал: «Мир!» Он сказал, что все хорошо и настал мир, потому что войско Давида одержало победу. Затем священник пал ниц перед царем и воздал благодарение Богу за одержанную победу. Тогда Давид спросил: «Благополучен ли отрок Авессалом?» Священник знал, что Авессалом умер, но он не хотел огорчать царя неожиданной вестью, потому он ответил: «Я видел большое волнение, когда меня посылал Иоав, но я не знаю, что там было». Молодой священник так любил Давида, что ему не хотелось говорить царю, почему было такое волнение. Вскоре пришел другой вестник и сказал: «Господь избавил тебя, царь, от всех врагов твоих». Царь спросил: «Благополучен ли отрок Авессалом?» Вестник ответил: «Да будет с врагами царя то же, что постигло отрока». Царь понял, что это значило, что Авессалом умер. Как тяжело было ему это узнать! Он подошел в горницу, которая была над воротами, и, плача, воскликнул: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, сын мой!» Вернувшись в город, воины Давида услышали, как печалится царь от смерти Авессалома, и они тоже огорчились, потому что они любили Давида. Царь не вышел им навстречу и не поблагодарил их за победу, которую они одержали, как он это делал бы, если бы Авессалом не был убит. Но он остался один, покрыл лицо руками и восклицал с горечью: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой!» И неудивительно, что Давид так горевал о смерти Авессалома. Мог ли он быть уверен, что сын его взят на небо и что он с ним там увидится? Отцу было страшно, тяжело переживать смерть непокорного сына. Бог поразил Авессалома, послав ему смерть в расцвете его жизни. Бог гневается на детей, которые непокорны родителям своим, и часто посылает им раннюю смерть. Потому сказано: «Кто засловит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Притчи Соломона 20:20. Надеюсь, что никто из вас не умрет за непокорность своим родителям, как умер Авессалом. Просите Господа наполнить ваши сердца любовью и послушанием к Нему, и Бог непременно услышит вас. А почему Он вас услышит? Потому что Господь Иисус умер за вас. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где сидел Давид во время сражения? Второй вопрос. Почему не сообщил Давиду первый вестник о смерти Авессалома? Третий вопрос. Что сказал Давиду второй вестник? Четвертый вопрос. Что сказал Давид о горе своем? И пятый вопрос. Почему особенно печалился Давид о смерти Авессалома? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы
Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

0: Творец благой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, в восторге радости сердечной, хваленье гимн тебе поет.
1: Тебе свято благоухание,

0: Простор полей, шум лесов, пустынь смиренное молчание, дыхание бурное ветров.
1: Зари румяное сияние, журчание тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья.
0: Тебе молюсь с упованием, я малое дитя земли, бессмертия твоим дыханием, ты и моей мольбе внемли.
1: Аминь.

0: Рая Леонидовна стояла у кухонного окна и вытирала посуду. На улице погода стояла прекрасная. Был конец июля. С любовью она посмотрела через окно на своего сына, вернувшегося домой с рыбалки. Рома радостно вбежал в дом и, довольный своим уловом, показал маме целое ведро рыбы.
1: «Хватит и на то, чтобы пожарить, и чтобы уху сварить!» — улыбнулась ему мама и, приняв рыбу, продолжила вытирать посуду.
0: Вдруг ее взгляд упал в окно, и она обомлела. Тарелка выпала из рук, но женщина даже не обратила внимания на то, что она разбилась. Ее взгляд был прикован к тропинке за окном, по которой быстро со смехом сбегал мальчик. Рая Леонидовна выбежала во двор и, вглядевшись внимательнее, узнала в бегущем мальчике Дениса. Он радостно в припрыжку подбежал к их калитке, открыл и, увидев маму, друга остановился и поздоровался.
2: «Добрый день, Рая Леонидовна! А Рома дома? Я хотел его спросить!»
0: Но тут Денис остановился на полуслове, заметив, какими огромными глазами на него смотрит хозяйка дома. Он несколько секунд поморгал, непонимающе, а затем его лицо расплылось в улыбке.
2: «Рая Леонидовна, вы удивлены, видя меня не на инвалидной коляске, а на собственных ногах?»
0: Так и внула, не в силах вымолвить ни слова. Мальчик засмеялся и весело сказал.
2: «Честно говоря, я тоже удивлен видеть себя стоя на своих ногах, да и домашние тоже в восторге. Они так радуются, как будто я научился летать!»
0: «Денис!» — выговорила мама Ромы, подходя к нему и ложа руку ему на плечо. «Это же настоящее чудо!» Денис улыбнулся.
2: «О да, это чудо! Мы молились с Ромой уже почти 3 месяца о том, чтобы я смог ходить и бегать, как он, и вот Бог исполнил нашу просьбу!»
0: «Не могу поверить своим глазам. Когда я видела тебя в последний раз... 1,5 месяца назад ты еще был в инвалидной коляске, а сейчас я потрясена, мой мальчик, просто потрясена!» После этого разговора с мальчиком, через которого Бог проявил свое могущество, Рая Леонидовна, так долго не верящая в Бога, покаялась и попросила прощения за неверие. Теперь и она принадлежала к большой семье Божьих детей. Итак, да. Молитвы двух верящих в их исполнение мальчиков были услышаны. Денис смог ходить, а мама Ромы покаялась.
2: «Ну так что ты там хотел у меня спросить, Денис?»
0: — спросил Рома у друга, когда мама ушла готовить мальчикам чай и сэндвич.
2: «Я? Хотел пригласить тебя на пикник в лес завтра. Джеймс тоже пойдет».
3: «С удовольствием!» — улыбнулся Рома.
2: «Когда?»
3: «Завтра утром», — ответил Денис.

0: Тереза, Тереза, не могла ли бы ты нам приготовить лимонаду? На улице так жарко, а мы с Ромой, Джеймсом и моим папой будем сейчас играть в футбол. Только в прошлый раз я проиграл, поэтому сейчас настроен на победу решительней.
1: Тереза засмеялась и взъерошила голову Дениса. Ну, разумеется, куда ж без лимонаду? Ты вот только мне скажи.
0: Но Денис уже был снова у дверей и обернулся.
1: Что? Терезе хотелось спросить, как мальчик себя чувствует, но он повернулся к ней с такой счастливой улыбкой, что это был ей ответ.
0: Да ничего, беги.
1: Денис умчался, а Тереза начала готовить лимонад.
0: Как изменилась жизнь в этом доме после того, как пришел к Богу господин Орионов. Он стал спокойнее, добрее. Стал много времени проводить с сыном.
1: В этот же момент в маленькое окошко кухни в длине примерно 25 сантиметров, которым давно не пользовались, вдруг исчезло стекло и раздался громкий звон. В ту же минуту вбежали мальчики.
0: «Извини, Тереза, пожалуйста», — начал умолять ее Денис, складывая руки.
2: «Нет, это я виноват», — сказал Рома. «Я дал сильный пас Денису, а он хотел отбить».
1: Тереза с минуту постояла со сложенными на груди руками, а затем, расхохотавшись, чем очень удивила мальчиков, крепко обняла обоих.
0: «Да ничего страшного, от этого окошка почти никакого стекла на полу и не осталось. Хоть бы выбили все, убрать мне несложно».
1: «Мы поможем!» – воскликнули друзья и принялись подметать. Когда на кухне вновь стало чисто, Тереза весело предложила.
0: «А это небольшое отверстие в стене, которого вы лишили стекла, может быть окошком для выдачи лимонада. Как вам идея?»
1: «Прекрасно!» – обрадовались мальчики, и в этот раз пришла очередь им обнимать Терезу. Через некоторое время в окошке для выдачи напитков стояло 4 стакана с лимонадом и еще столько же сэндвичей. Папе и Джеймсу очень понравилась идея с окошком для выдачи, и они весело приняли угощение вместе с мальчиками, не забыв оставить там оплату, после чего через минуту из дома вышла Тереза с вопросительным взглядом и горсткой монет в руке, желая вернуть деньги. Но веселая четверка уже неслась по траве за мячом в противоположную сторону. Денис с отцом и Рома с Джеймсом вышли в лес. Тут было не так жарко, потому что кроны деревьев образовывали тень. Пахло хвоей, птицы выводили наверху красивые трели. Мальчики бежали вперед в поисках птичьих гнезд.
0: «Знаешь, Денис, ты еще когда-нибудь задумываешься о той песне, которую мы пели в пятницу в санатории с тетей Лидой?» – спросил Рома.
2: «Да, конечно», – ответил Денис.
0: «Часто».
2: «Я тоже».
0: «Эта песня прям про нашу жизнь как будто бы написана».
2: «Это точно. О том, что если двое или трое соберутся во имя Бога, то и Он будет среди них, как поется в песне. А есть и стих в Библии».
3: «В Евангелии от Матфея, 18 стихе», — присоединился отец Дениса, услышавший, о чем говорят друзья.
0: «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них», — процитировал подошедший к ним Джеймс.
1: «Да», — радостно вздохнул Денис, — «а нас не двое и не трое, а четверо».
2: «Нет, шестеро». «А кто эти последние два человека?»
0: «Тереза», — улыбнулся Денис. «Она мне рассказала».
1: «И моя мама», — добавил Рома.
0: «Здорово!» — отец Дениса положил руку ему на голову. «Может, споем нашу песню?» — предложил Рома. Все согласились, и в тишине леса зазвучали голоса, восхваляющие Бога и поющие о Его благодати. После того, как песня была закончена, они гуляли еще некоторое время и разговаривали о том, как велика милость Божья в их жизни и о чудесах, которые Бог творил для них. Прошел месяц. Было 31 августа. Это был один из самых счастливых дней в жизни Дениса. Завтра он пойдет в школу. Он еще не ходил туда, когда упал в 6 лет с дерева, и все время к нему приходил учитель, и мальчик занимался дома. Но завтра
1: Завтра он пойдет вместе с Ромой в 5-й класс. И все так устроили, что учиться они будут вместе». Мальчика переполняла гордость, когда он смотрел на свой новый школьный костюм, обувь и рюкзак. Одно из самых больших расстройств Дениса, когда он был болен, это то, что он не имел возможности учиться в школе, как все. И вот завтра его желание исполнится. Вечером Рома заглянул к Денису, и оба друга сидели у речки, опустив ноги в воду, разговаривая о прошедшем лете, которое принесло для них столько нового. Говорили и о предстоящем учебном годе. Расставшись уже на закате, они пошли в разные стороны, но вдруг остановились, повернулись друг к другу и, словно сговорившись, торжественно проговорили: «Я вместе с вами сяду за трапезу любви! Лишь словом или взглядом меня ты позови! И чтоб не попросили вы вместе у отца, в его любви и силе исполнит до конца!» Наступил первый день осени. Господин Орионов стоял у двери своего большого дома, провожая долгим, но таким любящим и радостным взглядом своего сына. Денис и Рома направлялись к школе. Когда их фигуры исчезли за поворотом, мужчина вздохнул и посмотрел на небо. Оно было голубое, без единого облачка. Две птицы кружили высоко над ним, крича что-то радостное на своем птичьем языке. Господин Орионов вдохнул свежий утренний воздух. Он вспомнил тот день, когда также стоял тут, на крыльце, 9 лет назад, провожая взглядом автомобиль, на котором уехала в церковь Эльмира, не подозревая, что больше в этот дом не вернется. Тут же он стоял и провожал машину Джеймса, который вез в больницу Дениса с искалеченными ногами. И вот, спустя много лет, он стоит тут же, провожая своего сына, который уже здоровый и идет в школу. «Ведь все было хорошо, когда в Бога верила и служила ему Эльмира», — подумал мужчина, входя в дом. После ее смерти все стало как-то мрачно и неприветливо. Но потом, после покаяния моего и Дениса, все вновь стало на свои места. Получается, правда, вся наша жизнь зависит от Бога, только от Бога.
3: «Господин, вы чем-то обеспокоены?» — вдруг вывела его из раздумий Тереза.
2: Нет, просто задумался о том, как наша жизнь меняется с приходом Бога».
1: «Да», — улыбнулась пожилая женщина, — «это так». А затем бросила взгляд в окно на тропинку, по которой ушли в школу мальчики. «Денис так вырос, так изменился».
3: «До неузнаваемости», — кивнул господин Орионов и тоже улыбнулся.
2: «Мне пора в кабинет».
1: Он ушел, а Тереза, стоя у окна, молилась за всех. За господина Орионова, за Джеймса, за добрую маму Ромы, за самого Рому и за Дениса. За мальчика, который после встречи с Богом стал таким добрым, отзывчивым, веселым. И главное, его болезнь не была напрасной. Благодаря ей многие в этом доме, и не только в нем, узнали Бога и приняли его в свое сердце. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Да, это истина, которая навсегда останется истиной. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.

Учись, дитя, молиться Богу, ведь Он печется о тебе, Он знает все твои тревоги, Он поводырь в твоей судьбе. Молись Ему от сна восставший, молись Ему в тиши ночной, молись, любовь Его познавший, Он даст и радость, и покой. Пускай заботы не тревожат пытливый твой и чистый ум, Господь во всем тебе поможет, не морщ чело от взрослых дум. Учись, дитя, молиться Богу, Он твой Создатель и Творец, и милосердный, мудрый, строгий и добрый друг для всех сердец.

Учись, дитя, молиться Богу, ведь Он печется о тебе. Он знает все твои тревоги, Он поводырь твоей судьбе. Молись Ему, от сна восставший, молись Ему в тиши ночной. Молись, любовь Его познавший, Он даст и радость, и покой. Пускай заботы не тревожат, пытливый твой и чистый ум, Господь во всем тебе поможет. Не морщи чело от взрослых дум, учись, дитя, молиться Богу. Он твой Создатель и Творец, и милосердный, мудрый, строгий, и добрый друг для всех сердец.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Возвращение в Иерусалим». Не ужасен ли был постигший Авессалома конец? Он восстал против своего отца. Божий гневается на детей, которые неблагодарны родителям своим. Как любил Давид непокорного ему Авессалома! Он долго оплакивал его. Давид знал, почему Бог дал ему такого непокорного сына. Почему, думаете вы, это случилось? Потому что Давид убил Урию. Но тем не менее, Бог простил грех Давиду. После смерти Авессалома Давид мог возвратиться в Иерусалим. Народ, провозгласивший Авессалома царем, снова признал Давида своим царем. Таким образом, Давид опять перешел через реку Иордан и вернулся в Иерусалим. На другой стороне реки навстречу Давиду шел человек. Он бросился перед ним на колени и просил Давида простить его. Кто же это был? Это был тот самый человек, который бросал камни и песок в Давида в дни несчастья его. Простил ли Давид? Да, он его простил. Это было очень хорошо со стороны Давида. Этот человек заслужил смерть, но царь ему сказал: «Ты не умрешь». Человек этот, однако, не раскаялся искренне. Он не смел противиться Давиду, когда тот стал царем. Хотя Давид его и простил, человек этот был наказан Богом. «Надеюсь, дети, что вы прощаете людей, вас обижающих». Бог сказал, что если мы не прощаем других, то и Он не простит нам грехи наши. Раньше, чем Давид перешел Иордан, встретил он еще одного человека. Это был один из тех богатых людей, которые помогли Давиду в дни его несчастья и послали ему вина, хлеба и плодов. Он был уже пожилой человек. Давид пригласил его поселиться в Иерусалиме. Богатый человек этот ответил Давиду, что он уже слишком стар, чтобы последовать за царем, но просил Давида взять в Иерусалим сына его. Давид взял с собой его сына, поцеловал и благословил самого старца. Давид был человек благодарный. Он всегда помнил добро, оказанное ему людьми. Давид был очень рад вернуться в Иерусалим. Знаете ли вы, что ему было приятнее всего? Он радовался возможности снова поклониться Господу перед ковчегом его и услышать хвалебные песни, возносимые Богу. Когда Давиду приходилось быть вдали от Иерусалима, он часто вздыхал и плакал при мысли о том, что он не мог идти в Дом Божий, ведь Давид очень любил Бога. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий». Псалтырь 41:4-5. Давиду отрадно было видеть, как священники приносили Богу жертвы, и самому ему хотелось воспевать милость Божию, играя на арфе. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Псалтырь 42:4. Вот такая история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Куда возвратился Давид после смерти Авессалома? Второй вопрос. Кто просил Давида простить его, когда Давид приблизился к Иерусалиму? Третий вопрос. Почему Давид простил его? Четвертый вопрос. Как обошелся Давид со старым человеком, оказавшим ему услугу? И пятый вопрос. Чему особенно радовался Давид, возвращаясь в Иерусалим?
Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

Псалом 138 Псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть Его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнее, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери. Матери мои, славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для Тебя все помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, удали здесь от меня кровожадно. Они говорят против Тебя нечестиво, суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя. Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь.

0: Глава первая. В горе к дяде Альму. Узенькая тропинка змейкой пробегала от старого, уютного, расположившего селения Майндфилд через тенистый луга к самому подножию гор, которые высокомерно, словно гордясь своей неприступностью, взирали на простирающуюся долину. По мере того, как тропинка поднималась вверх, растительность становилась беднее. Но и тут явно чувствовался тонкий аромат стелящейся травы и горных растений. Стояло ясное июньское утро. По узкой извилистой тропинке поднимались двое. Высокая, стройная девушка вела за руку девочку. Щеки малышки пылали от жары и, казалось, светились сквозь смуглую кожу. Да и неудивительно, потому что, несмотря на июнь, ребенок был одеть очень тепло. На ней, по всей видимости, было два, а то и три платья, надетые одно поверх другого. Красный шерстяной платок, повязанный сверху, превращал ее фигурку в бесформенное чучело. Маленькие ножки были обуты в голубые башмаки. Похоже, что они шли не один час, прежде чем дошли до маленькой деревушки под названием Дерфи, расположившейся на скале горы Альм. Это была родина старшая из путешественниц. Когда они шли вдоль домов, со всех сторон слышались приветствия знакомых и друзей. Кто-то выглядывал из окна, другие широко открывали двери. Однако девушка не останавливалась, чтобы ответить на расспросы, а лишь коротко кивала, отвечая на приветствия. Наконец они достигли последнего, стоящего на окраине домика. Из-за двери послышался голос.
1: «Дид, подожди минуточку, если ты идешь вверх, я провожу тебя!»
0: Девушка, а именно к ней были обращены эти слова, остановилась. Ребенок тут же опустился на землю.
1: «Ты устала, Хайди?» – спросила Дид.
2: «Нет, мне жарко!» – ответила девочка.
0: «Вставай, скоро мы уже дойдем до места. Еще немного осталось. Если мы пойдем быстро, то через час будем там!» – ободряюще проговорила девушка. К ним присоединилась полная добродушная женщина. Она пошла рядом с девушкой. Приятельницы тут же увлеченно принялись делиться последними новостями. Девочка медленно плелась за ними.
1: «Куда же ты направляешься с малышкой?» – спросила женщина.
2: «Я догадываюсь, это тот самый ребенок, который оставила твоя сестра?»
0: «Да», – ответила Дид.
2: «Я веду ее наверх к дяде. Она будет там жить».
3: «Она будет жить с дядей Альмом?»
1: «Ты, наверное, с ума сошла, Дид! Как тебе в голову такое пришло? Этот старый берук не замедлит тебя тут же отправиться домой вместе с твоим приданным!»
2: «Он приходится ей дедушкой и не вправе этого сделать. Ведь должен же он принять какое-то участие. До сих пор я несла на себе всю тяжесть забот о ней. Но я должна сказать тебе, Барбел, что не собираюсь из-за нее терять хорошее место. Теперь настала очередь деда о ней позаботиться».
1: «Все бы ничего, если бы он был как другие люди», – произнесла толстушка Барбел. «Но ты ведь знаешь, какой он. Да и как он сможет ухаживать за малышкой?»
3: «Нет, нельзя ему доверить дитя.
1: Но куда же ты подумала податься?»
2: «Во Франкфурт. Там меня ожидает очень даже выгодное место», – ответила Дид. «Люди, к которым я еду, прошлым летом были здесь, на отдыхе. И в мои обязанности выходила прибирать их комнаты. Они еще тогда хотели взять меня с собой, но я не могла уехать. В этом году они опять приехали и снова приглашают меня. Я решилась на этот раз ехать с ними».
1: «Мне так жалко несчастную девочку!» – воскликнула Барбел с тревогой в голосе. «Ведь никто ничего не знает об этом старике. Он ни с кем не общается, и уже много лет его нога не переступала порог церкви. Когда же он спускается вниз, что бывает чрезвычайно редко, то все старается как можно быстрее убраться подальше. Один его вид внушает страх. Седые пучки бровей и огромная борода. Он похож на старого язычника или какого-нибудь индейца. И далеко не каждый смелится встретить его в пустынном месте».
2: «Ну и что из того?» – взывающе произнесла Дид. «В любом случае он остается ей дедом и должен проявить заботу. Не думает, что он причинит ребенку какой-либо вред. А если вдруг что и произойдет, то он будет отвечать за это, а не я».
1: «Мне бы хотелось знать», — продолжала Барбел, что у этого человека за душой. Неспроста же он так выглядит и живет в горах, как отшельник. Не показывается никому на глаза. Каких только слухов о нем не ходит. Ты, Дид, наверное, что-нибудь знаешь о нем, о своей сестре?
2: Ты права, знаю, но не собираюсь повторять, что слышала. Если что-либо дойдет до него, то мне наверняка не поздоровится.
1: Уже давно Барбел не терпелось разузнать подробности про дядю Альма. Но она не понимала, почему он так ненавидит людей, живет совершенно один. А люди говорят о нем шепотом, будто боятся чего-то. Кроме того, ее удивляло, почему жители деревни зовут его дядя Альм. Ведь невозможно же, чтобы он приходился дядей всем в Дерфи. Она жила в одной деревне с тех пор, как вышла замуж, поэтому знала не обо всем, что здесь происходило. Диджи, напротив, родилась в Дерфи и жила здесь вместе с матерью. Год назад ее мать умерла, а она приехала в Рагац, где и работала в гостинице горничной. Барбел решила не упустить возможность удовлетворить свое любопытство. Доверительно обняв Дид, она сказала: «Ведь только тебя я могу узнать правду. Я догадываюсь, ты что-то знаешь. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло со стариком? Всегда ли он избегал людей, как сейчас, и был таким мизантропом?»
2: «Ну как я могу знать, всегда ли он был таким? Ведь мне всего 26, а ему, по крайней мере, 70. И я ничего не могу знать о его юности.
1: Однако, если бы я была уверена, что рассказ на мной не облетит весь Притягай, я бы могла кое-что вспомнить. Моя мать, как и он, родилась в Домлежге».
2: «Глупости какие, Дид! За кого ты меня принимаешь?» — обиженно ответила Барбел. «Притягай своих сплетен хватает, да и я в состоянии придержать язык, когда это необходимо».
1: «Ну тогда я тебе расскажу, только подожди немножко», — тихо произнесла Дид и оглянулась, чтобы убедиться, что девочка не слышит их разговор. Но ребенка нигде не было видно. Она, возможно, свернула с тропинки, пока они были увлечены беседой. Дид стояла, оглядывалась по сторонам. Тропинка извивалась, но просматривалась почти до Дерфи.
2: «Я вижу ее!» — воскликнула Барбел. «Посмотри вон туда!»
1: И она указала в сторону далеко от тропинки. «Вон она взбирается на утес вместе с пастушком и его козами. Интересно, почему он сегодня так поздно гонит стадо? Однако нам это не на руку. Он присмотрит за ней, а ты в это время расскажешь мне свою историю».
2: «Парнишке не придется об этом заботиться», — заметила Дид. «Хади совсем не глупая для своих лет и умеет ориентироваться. Она замечает все, что происходит вокруг, как я уже говорила, и это очень даже пригодится ей в жизни. Ведь у старика, кроме двух коз и старой хижины, ничего нет».
1: «А у него было когда-нибудь больше?» — спросила Барбел.
2: «У него? А как же?»
1: — воодушевленно ответила Дид. «Когда-то он был владельцем крупнейшей фермы в Домлегше. Он старший из всех братьев. Младший был порядочным человеком, а вот среднего ничего не интересовало. Он слонялся по стороне и вечно связывался со сомнительными компаниями. Наконец, он пропил и проиграл все состояние. Когда родители узнали об этом, то очень горевали и вскоре ему умерли. Сначала мать, а потом и отец. Младший брат после этого ушел неведомо куда. А за ним исчез и дядя Альм. Некоторое время его место пребывания было неизвестно. Потом кто-то сказал, что он завербовался солдатом в Неаполь. После этого лет 15 никто ничего о нем и не слышал. Но вот он снова появился в Домлегше с ребенком, которого пытался устроить к своим родственникам. Однако никто его не принял. Огорченным таким отношением он поклялся, что никогда ноги его не будут в Домлегше. После этого он поселился со своим сыном Дерфи. Его жена, вероятно, была родом из Грисона. Но вскоре после рождения ребенка умерла. По всей видимости, деньги рождения ребенка умерла. По всей видимости, деньги у него водились, так как он смог определить сына в учении.

По отцовской линии мы в родстве почти с каждой семьей в Дерфи. Вот так и получилось, что все стали звать его дядей. А поскольку он поселился на горе, то за ним закрепилось ее название. Таким образом, он и стал дядей Альмом. «А что же случилось с Тобиасом?» – спросила Барбел, слушая подругу с нескрываемым интересом. «Подожди немного, дойду и до него. Не могу же я тебе рассказать все сразу», – ответила Дид. Тобиас учился ремеслу в Мелси. И когда он отработал обучение, то вернулся в Дерфи и женился на моей сестре Аделаиде. Они любили друг друга и после того, как поженились, жили очень дружно. У них родилась дочь. Но счастье продлилось недолго. Во время лесозаготовок его убило упавшим деревом. Когда Аделаида увидела изуродованное тело мужа, ее хватил удар, от которого она так и не оправилась, и через 2 месяца скончалась. Об их печальной судьбе все тогда говорили, и ходило общее мнение, что это наказание за безбожную жизнь дяди. Некоторые дошли даже до того, что говорили ему это прямо в лицо. Наш пастор пытался пробудить его совесть и призывал его к покаянию, но старик еще больше ожесточился и перестал совсем разговаривать. После этого люди старались не попадаться ему на глаза. Вот с тех пор он и проводит свою жизнь в одиночестве. Тогда малышке было всего год, и мы с мамой взяли ее к себе. Но в прошлом году мама умерла, а мне пришлось устроиться на работу. Я платила старушке Урсуле, чтобы она присматривала за ребенком. В гостинице я осталась и на зиму. Я умею вязать и шить. Мне было нетрудно найти работу. А ранней весной вернулась семья из Франкфурта, та, которую я ждала, и мы уезжаем послезавтра. Могу тебе заверить, что это превосходное место. И ты собираешься оставить ребенка деду? У меня просто слов нет, Дид! Как ты такое могла придумать? Осуждающе проговорила Барбел. Тебе какое дело? Я исполнила свой долг по отношению к девочке. И что же мне делать сейчас? Не могу же я взять малолетнего ребенка с собой во Франкфурт, ответила со злостью Дид. А куда ты идешь, Барбел? Мы уже добрались до половины горы. Мы как раз дошли до нужного места, ответила Барбел. Я иду в пастушную избу за пряжей. До свидания, Дид. Счастливо тебе устроиться. Дид пожала руку своей подруге и проводила ее взглядом. Та шла по направлению к маленькой хижине, будто прислонившейся к горе. Избушка, укрывавшаяся небольшой расщелине от горного ветра, была настолько ветхой и дряхлой, что когда налетал штормовой ветер, сметавший все на своем пути, стекла дребезжали, а двери и прогнившие бревна скрипели. Если бы хижина стояла на открытом месте, то в одно мгновение она бы была сметена и разбросана по всей долине. В этом домике жил Питер, 11-летний пастушок вместе с мамой и слепой бабушкой. Питер каждое утро спускался вниз в Дерфи, чтобы собрать коз и отвезти их в горы. Там на сочных пастбищах козы проводили весь день. Затем он, подгоняя своих легконогих подопечных, спускался в Дерфи и, остановившись, поразительно свистел. По этому сигналу собирались владельцы коз и разводили их по домам. Частенько на призыв Питера собирались мальчики и девочки. Для Питера это была единственная возможность повидаться с друзьями, поэтому он старался задержаться здесь как можно дольше, чтобы поговорить и поиграть с другими детьми. Набегавшись за день, дома он ужинал молоком и хлебом, растягиваясь на кровати и засыпал. Его отец тоже был пастухом, но несколько лет назад погиб, работая на валке леса. Дид остановилась, оглядываясь по сторонам, но детей не было видно. Она решила подняться выше, откуда склоны были лучше видны. На ее лице проявилось беспокойство, и она продолжала пристально всматриваться вдаль. В это время дети сбирались по склону горы. Питер знал много местечек, где можно было найти хороший корм для коз. Ему нравилось выбирать новые тропинки для своего стада. Девочка изнемогала от жары. Пыхтя и задыхаясь, она с трудом следовала за мальчиком, наблюдая, с какой легкостью и ловкостью он перепрыгивает босыми ногами с одного выступа на другой. На нем только были светлые короткие бриджи. Затем она перевела взгляд на тонконогих коз, играючи перескакивающих через камни и кусты. Им ничего не стоило преодолеть небольшие расщелины.
Внезапно девочка остановилась, села на камень и со всей проворностью, на какую только были способны ее маленькие пальчики,

0: стала снимать башмаки и носки. Расправившись с этим, она встала и размотала толстую шаль. Отбросила ее в сторону, после чего стала стягивать себе платье. Вскоре девочка стояла в тоненькой сорочке с короткими рукавами, радостно протягивая к солнцу голые ручки. Собрав всю одежду, она аккуратно свернула ее и запрыгала следом за Питером и козами с такой же легкостью, как и они. Питер не обратил внимания на то, чем была занята девочка, но когда она подбежала к нему в новом одеянии, лицо его расплылось в улыбке. Оглянувшись назад и увидев стопку одежды на камне, Питер опять повернулся к ней. Улыбка его стала еще шире, однако он ничего не сказал. Хайди теперь не отставала от мальчика. Ничто не мешало движению, и она принялась задавать ему вопросы, один за другим. Она хотела знать, сколько у него коз, куда он с ними идет и что будет делать, когда придет. Наконец они подошли к ветхой лачуге, где попали в поле зрения Дид. Увидев девочку, она закричала: «Хайди, что ты делала? Вот что ты себя превратила? Куда ты дела свое платье и шаль? Да и туфли, что я тебе купила? Где носки, которые я тебе связала? Все пропало! О чем ты только думаешь? Где вся одежда?» Хайди указала на пригорок. «Вон там!» Дид посмотрела в сторону, куда показывал маленький пальчик. Она могла только догадываться, что там что-то лежит. На пригорке виднелось красное пятно. Это была шаль. «Негодное существо!» — сердито воскликнула Дид. «Что это тебе взбрело в голову? Зачем ты это сделала?» «Я не хочу одежду!» — проговорила девочка без намека на раскаяние. «Бестолковый ребенок! Неужели ты вообще не соображаешь?» — продолжала ругать ее Дид. «Кто теперь пойдет вниз, чтобы принести тебе одежду? На это уйдет целых полчаса! Питер, быстренько сбегай, принеси все! Да не стой, уставшись на меня! Ты что, прирос, что ли?»
1: «Я и так уже опаздываю», — медленно ответил Питер, не двигаясь с места.
0: Засунув руки в карман, он с любопытством смотрел на Дид.
2: «Скорее не получится, если ты будешь стоять на месте, выпучив глаза!» — сердито продолжал Дид. «На, смотри, ты можешь кое-что получить!» И она достала новенькую блестящую монету, заманчиво блеснувшую на солнце. Питер мгновенно бросился вниз по склону горы, перескакивая по выступам. Он сократил путь и невероятно быстро оказался у места, где лежала кучка одежды. Собрав все, он вернулся. Девушка вручила ему обещанную награду. Питер спрятал монету в карман, и лицо его засияло восторга. Ведь нечасто ему случалось стать обладателем такого богатства.
0: «Поскольку тебе с нами по пути, то донеси это до дядиного дома», — продолжала Дид, взбираясь по тропинке, в этом месте круто уходившийся вверх. Питер охотно согласился. В правой руке он держал одежду девочки, а в левой — хворостинку, которой обычно подгонял коз. Позади, перескакивая с уступа на уступ, бежали Хайди и козы. Приблизительно через 3/4 часа путники достигли вершины горы Альм. Дядина хижина, освещаемая солнцем, стояла на скале, открытая всем ветром. Внизу раскинулась долина. Позади хижины росли 3 старые пихты. Их длинные пушистые ветви спускались до самой земли. За ними поднималась другая гора. Ее подножие застилала цветущая трава. Выше виднелись каменистые проплешины, покрытый мхом, а дальше растительность становилась все беднее, гора венчалась голой вершиной. Против хижины со стороны, обращенной к долине, дядя смастерил лавку. Здесь он и сидел, положив руки на колени и держа в зубах трубку. Хайди первая оказалась наверху, за ней шли Дид, козы и заключал шествие Питер. Девочка подошла к старику и сказала: «Здравствуй, дедушка!»
2: «Ну-ну, что все это значит?» — хрипло спросил он, пожав детскую ручку.
0: Старик долго и пристально разглядывал ее из-под кустистых бровей. Хайди, в свою очередь, смотрела, не отрываясь на длинную бороду деда и его густые седые брови, сросшиеся у переносицы. Вид у него был настолько необычным, что она не могла оторвать взгляд. В это время подошли Дид и Питер. Мальчик молча стоял, наблюдая за происходящим.
3: «Добрый день, дядя!» — сказала Дид. «Я привела к вам дочку Тобиаса и Аделаиды. Вы едва ли ее сможете узнать, так как последний раз видели ее, когда ей было всего год».
2: «И что она будет здесь со мной делать?» — резко спросил старик. «Ты там!» — он повернул голову к Питеру. «Марш со своими козами! Ты сегодня так слишком рано! Дай моих прихвати!»
0: Старик метнул на него такой сердитый взгляд, что мальчик не решился задерживаться ни на секунду и мгновенно исчез.
3: «Ребенок остается с вами», — ответила Дит. «Я думаю, что исполнила свой долг за этих 4 года, и теперь ваша очередь заняться ею».
0: «И это все?» — спросил старик, мрачно глядя из-под лобья. «А если девочка начнет капризничать и плакать? Тогда что прикажешь делать?»
3: «Это ваше дело», — ответила Дит. «Я не жаловалась, когда она осталась на моих руках совсем еще младенцем и доставляла достаточно хлопот и моей матери, и мне. Теперь я должна побеспокоиться о себе, а вы ей дедушка. Если вы не в состоянии посмотреть за ней, то поступайте так, как вам вздумается. Вы будете в ответе, если с ней что-либо случится, и я думаю, что вы не захотите ничего добавить тому, что уже лежит на вашей совести».
0: Дит сказала это, совсем не контролируя себя. При последних ее словах дядя Альм поднялся со своего места и так посмотрел, что девушка сжалась. Внезапно он махнул рукой и заорал.
4: «Проваливайся сию же секунду и возвращайся туда, откуда явилась, чтобы я больше тебя и не видел!»
3: Ему и не пришлось повторять дважды. «До свидания вам и тебе, Хайди!» – пробормотала Дит и, повернувшись, почти бегом стала спускаться с горы. Не останавливалась, пока не почувствовала себя в безопасности. Когда она опять проходила через Дерфи, со всех сторон посылались вопросы. Каждому не терпелось узнать, куда же она дела девочку. И всех окон и дверей слышались голоса. «Где же ребенок? Куда ты дела ребенка? Дит, где ты ее оставила?»
0: Все с большой неохотой Дит отвечала.
4: «Там, с дядей Альмом! С дядей Альмом! Ведь я же сказала!»
3: Послышались недовольные возгласы.
4: «Как ты так могла поступить?» — кричала одна. «Подумать только! Оставить маленькое беспомощное существо там!»
3: — вторила ей другая. Все чаще и громче слышались восклицания.
4: «Бедняжка! Бедная малышка!»
3: Не в состоянии больше переносить подобное, Дит бросилась бежать по улице. И бежала до тех пор, пока не смолкли голоса. Мысли ее нельзя было назвать радостными. Мать перед смертью поручила ей девочку, а Дит от нее избавилась. Однако она старалась успокоить себя, говоря, что сможет лучше позаботиться о девочке, если заработает больше денег. Скоро она будет далеко от всех этих людей, которые не могут ее понять и упрекают в бессердечности. Постепенно она начала радоваться мысли, что теперь ее ничто не удерживает, и она получит хорошее место.

Христос – надежная скала. Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в Нем источник добра, спасение от слез. Он возлюбил греховный род любовью большой, избавил нас от всех невзгод, Спаситель дорогой. Христос – надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с Ним идти готов.

Короткие рассказы для детей. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Книга пророка Исаии, 5 глава, 11 стих. У Герды была маленькая кукла с красивой шляпой. Платьице и шляпка были из ярко-красной материи. Хелга, у которой кукла была намного больше, очень хотела иметь для нее такое же красное платье. Как-то раз девочка спросила маму: «Скажи-ка, мама, почему у папы такой красный нос?» Мама опечалилась и начала плакать. «Ах, Хелга, знаешь, наш папа пьет так много вина и пива, от них постепенно краснеет нос. Нам вдвоем нужно усердно молиться Господу, чтобы папа, наконец, перестал пить». «Но я ведь тоже пью, мама, но у меня не краснеет нос». «Да, дитя мое, ты пьешь молоко и какао, это полезно, а алкоголь разрушает желудок и печень. Люди, которые пьют много водки, вина и пива, часто рано умирают, потому что их организм разрушается, и они тяжело болеют». Хелга стала каждый день молиться: «Дорогой Господь, помоги, чтобы папа не пил так много водки и не приходил домой ночью такой пьяный». Как-то раз Хелга собрала все бутылки с вином и водкой и слила содержимое в небольшую ванну. Потом сняла с куклы платье и положила их в винно-водочную смесь. Когда пьяный отец вернулся домой, его ожидал неприятный сюрприз. «Что ты сделала, негодница? Почему ты вылила мою водку в ванну?» — кричал он. «Мама сказала, что когда пьют водку, то краснеет нос. Я хотела покрасить платье моей куклы в красный цвет, потому и замочила его в вине», — ответила испуганная Хелга. Отец растерялся и не знал, куда глаза деть от стыда. Он стал еще сильнее кричать и ругаться. Хелга, увидев искаженное злобой лицо отца, со слезами воскликнула: «Разве может о тебе радоваться Иисус Христос, когда ты такой злой? Он печалится о тебе, и если ты не перестанешь пить, ты попадешь не на небо, а в ад». Эти слова дочери, как молния, поразили сердце отца. Он расплакался, как ребенок. Мама прибежала на шум. Она помолилась с Хелгой об отце. С этого времени отец больше не пил водку и каждое воскресенье стал ходить вместе с семьей на собрание христиан. Слово Божье говорит: у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Это слова из книги притчей, 23 глава, с 29 по 32 стих. А сейчас будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам верующих родителей.
помолимся и за тех, чьи родители пьют вино и водку, чтобы Господь освободил их от этого греха.

0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешения, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель, Он путь чистый в небо, Он святая милость. В Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

0: Бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
2: По-моему, сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол.
3: Да я уже приготовила новую историю. Могу начинать. Это интересная история с неожиданным концом. Я уверена, что она вам понравится.
2: А ты не можешь хотя бы намекнуть, в чем неожиданность?
3: Ну уж нет, дядюшка Дэн. Если я расскажу, то вся неожиданность пропадет. Могу только сказать, что это история о двух старых друзьях. Первоначально ее написал Уильям Сидней Портер, известный всем под псевдонимом О. Генри. Я назову эту историю «20 лет спустя». Участковый полицейский бодрым шагом поднимался вверх по проспекту. Было еще совсем не поздно, всего 10 часов вечера, но из-за холодного порывистого ветра с дождем улицы почти опустели. Пробуя двери по пути, помахивая дубинкой, он окидывал притихший участок внимательным взглядом. Примерно на середине одного из кварталов полицейский внезапно замедлил шаг. У магазина скобяных товаров, где свет уже не горел, он увидел мужскую фигуру. Руки мужчины, который прислонился к двери, были засунуты глубоко в карманы. Воротник пальто поднят. Когда полицейский к нему приблизился, мужчина поспешно заговорил.
4: Все в порядке, капитан. Я просто друга здесь жду.
5: Друга, говорите? Здесь не положено стоять. Лучше проходите.
4: Да нет, честно, капитан, я ничего плохого не сделаю. Я приехал сюда в город, чтобы встретиться с другом. Мы с ним договорились о встрече на этом самом месте 20 лет назад.
5: О, а? 20 лет? Это большой срок.
4: Ой, не говорите, немного странно, да? Я сейчас объясню. Видите ли, 20 лет назад на этом самом месте, где мы с вами сейчас стоим, был ресторан. Ресторан «Большой Джо Брейди».
5: Точно.
4: А?
5: Я помню. О. «Большой Джо» уже умер. Ресторан перешел к новым владельцам, а они его снесли. И построили этот современный магазин скобяных товаров.
4: Так Большой Джо умер? Так-так.
5: Посмотрите-ка на небо. Сейчас как польет. Ну, что я вам говорил?
4: Послушайте, капитан, поднимайтесь-ка сюда, поближе к двери, а то промокнете насквозь.
5: Спасибо. Надо было мне плащ надеть.
4: А мне повезло. Я слушал прогноз еще утром, так что приготовился к плохой погоде.
5: Вот дубинку уронил.
4: Погодите, погодите, у меня есть спички. Сейчас зажгу и мгновенно найдем вашу дубинку.
3: Мужчина зажег спичку, наклонился и поднял дубинку. Его фигура, скрытая во тьме, внезапно осветилась, и полицейский с любопытством посмотрел на него. Пламя спички высветило невысокого плотного мужчину в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Спичка горела недолго, но на одно мгновение стало видно и его лицо с квадратным подбородком, острым взглядом проницательных глаз и небольшим белым характерным шрамом над правой бровью. На дорогом шарфе, которым он обмотал шею, защищаясь от свежего осеннего ветра, горела бриллиантовая булавка.
6: Нашел.
5: Спасибо, сэр. Так вы сказали, что ждете друга?
6: Он мне не просто друг, капитан. Я жду своего лучшего друга. Его зовут Джим. Джимми Уэллс. Лучше парня на всей земле не найти.
5: Вы, похоже, горите желанием его увидеть.
6: Да, вы правы. Ровно 20 лет назад мы с Джимом обедали в ресторане у Большого Джо. С тех пор я его больше не видел. Дело в том, капитан, что мы с Джимми вместе выросли здесь, в Нью-Йорке. Жили мы по соседству и были как братья. Когда мы расстались, Джиму было 20, а мне 18. Знаете, его из Нью-Йорка на канате нельзя было вытащить. Как будто на нем свет клином сошелся. Ну, а я... У меня были далеко идущие планы. И на месте мне не сиделось. Я хотел повидать огромный, незнакомый, прекрасный мир. Жаждал острых ощущений. Хотелось потягаться с разными умниками, ведь и я не глупее других, и посмотреть, смогу ли я выжить. Джимми страшно не хотел, чтобы я уезжал. Но я обещал встретиться с ним здесь ровно через 20 лет. Мы решили посмотреть, какими нас сделает жизнь, и достигнем ли мы оба или один из нас настоящего успеха. Так мы и договорились. Вот почему я здесь, в этой подворотне. Ах, милый мой старичок Джимми. На следующее утро после нашего последнего ужина я отправился на западное побережье в погоне за неуловимым призраком, который люди зовут успехом.
5: Понятно. Но ваш друг... Он ведь может и не прийти, тем более в такой проливной дождь.
6: Ну нет, нет, тут вы не правы. Абсолютно не правы. Моего дружка Джимми Уэллса ни пожар, ни наводнение не остановит. Он непременно придет на встречу со своим старым приятелем. Сейчас еще только 10 часов, осталось еще полчаса.
5: Вы, я вижу, уверены в своем друге, мистер. Но за 20 лет люди меняются, сильно меняются. Часто они забывают свои обещания.
6: Ну уж нет. Кто-нибудь может забыть, но Джимми Уэллс никогда. Кто-нибудь может измениться, но Джимми Уэллс... Нет, никогда. Пока мы пережидаем дождь, я расскажу вам о Джимми. А к тому времени и он подойдет, и вы сами увидите, какой он настоящий верный друг. Мне было 12 лет, когда мы познакомились с Джимми Уэллсом. Дня через 3 после того, как он переехал в наш квартал в Эстенде, где старые дома.
7: Эй, ты!
8: Я?
7: Да, ты, страшила. Новенький, что ли? Как тебя зовут?
8: Меня? Меня зовут Джим.
7: Ага, Джим. Ну так вот, Джим. Ты, может быть, и повыше меня чуть-чуть, но я самый сильный во всем 6 классе. Давай поборемся.
8: Поборемся?
7: Ты что, глухой? Приходи на площадку на перемене. Я тебя так отделаю, что ты не встанешь. Страшила.
8: Ты, наверное, прав.
7: А?
8: Я и правда небольшой красавец.
7: Угу. Ну и что?
8: А то, что если ты меня отделаешь и разукрасишь мне лицо, я стану еще страшнее. Но тогда уже ты будешь отвечать за мою красоту, а не я. Ну, и что ты на это скажешь?
7: А ты чудной. Ты мне нравишься, шутки понимаешь. Ну, давай дружить.
8: Давай.
7: Меня зовут Боб. Раз уж ты здесь новенький, Я тебе все расскажу. Так, если тебе надо будет списать домашнее задание по арифметике, обращайся к Мэри Дженкинс. Это такая тощая рыженькая девчонка. Вон там сидит. У нее по арифметике лучшие оценки во всей школе. Ты ей просто скажи, что отколотишь ее младшего братишку. И она тебя будет делать арифметику каждый день.
8: Правда?
7: Правда. Ты думаешь, мне кто арифметику делает? За домашнюю работу у меня даже лучше отметки, чем у нее.
8: Да, но это же нечестно.
7: Нечестно? Послушай, ты, мой папа говорит, что в этом мире все поступают нечестно.
8: А мой папа мне такого никогда не говорил.
7: Ну, он, наверное, и сам не особенно ловкий. Не то, что мой папаша. Наша училка, мисс Джонсон, это старая корга, она знает, что говорит? Дети, никогда не делайте другим того, чего сами себе не желаете.
8: А, знаю, это золотое правило. Нам его говорили в церкви в Элленвилле, где мы раньше жили.
7: Золотое правило, говоришь? А вот мой папаша говорит: запомни, мой мальчик, если не ты, то тебя.
8: Ой, сейчас урок начнется.
7: Ага. А вот и наша старая уродина мисс Джонсон. Мне лучше до конца урока затихнуть. Встретимся на переменке, ладно?
8: Ладно, Боб.
9: Ты знаешь, дядюшка Дэн, когда я слушала первую часть этой передачи, я подумала о том, как важно, чтобы дети вступали в жизнь честно.
2: Да, ты права, тетушка Кэрол. И в этом может помочь изучение Библии. Поэтому-то мы и предлагаем нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии.
9: Они нравятся не только ребятам, но и взрослым. Для того, чтобы учиться по этим урокам, вам не нужно даже иметь свою Библию.
10: Все, что вам нужно сделать, это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Пишите нам по такому адресу. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
9: А сейчас продолжим нашу историю, которую я назвала «20 лет спустя». Выполняя обещание, которое он дал своему лучшему другу Джимми Уэллсу, Боб проехал 1000 миль, чтобы встретиться с ним на том самом месте, где они расстались ровно 20 лет назад, еще совсем юными искателями счастья. Поджидая друга на темной улице, Боб рассказывает о Джимми Уэллсе и о договоре, который они заключили 20 лет назад, доброжелательному полицейскому.
4: Вот так мы познакомились с Джимми Уэллсом. Мы стали самыми близкими друзьями. Вообще-то я был рад, что он тогда в первый день не стал со мной драться. Джим был тощий и неуклюжий, но потом я узнал, что у него был очень сильный удар. Дело в том, что его отец был тренером в школе. Потом, правда, он умер от какой-то редкой болезни крови. Так вот, он прекрасно боксировал. И Джимми многое у него перенял. Он запросто мог меня уложить в тот первый день в школе, когда я предлагал ему драться. А он не стал. Проявил миролюбие. Да, таким он и был, Джимми, добрым и миролюбивым.
5: Похоже, вам он нравился.
4: Да нравился, конечно, но у меня всегда было такое чувство, что в жизни Джим не сможет далеко пойти. Он был чересчур, как бы это сказать, совестливый. Это он в мамашу пошел. Она у него была такая трудяга, она тоже потом умерла. Но Джим ей обещал усердно трудиться и заняться чем-нибудь приличным. Хотел бы я знать, чего он в жизни добился. Этот вечный призрак успеха. Да, сэр. В тот вечер, 20 лет назад, мы оба гнались за ним. И Джимми Уэллс, и я.
5: Ну что ж, мистер, дождь вроде немного стих. Мне пора. Желаю вам, чтобы ваш друг пришел. А вы что, сразу уйдете, если он не придет точно вовремя?
4: Конечно, нет. Я дам ему хотя бы еще полчаса. Если только Джим Уэллс жив, то к тому времени он будет здесь. Приятно было с вами поболтать. Всего хорошего, капитан.
5: Спокойной ночи, сэр.
9: Полицейский вышел под дождь и пошел по своему участку, проверяя по пути двери. А под дверью магазина скобяных товаров стоял человек, который проехал много тысяч миль, чтобы встретиться с другом. Стоял и ждал. Он ждал уже около 20 минут. И вот он увидел, что через дорогу быстрым шагом идет высокий мужчина в длинном плаще с поднятым до самых ушей воротником и направляется прямо к нему. Подойдя к темной подворотне, он тихо спросил.
11: Это ты, Боб?
4: Да, да. А это ты, Джимми Уэллс? Ах, как я рад тебя видеть, приятель. Ну, очень рад. Ну, давай пять старому другу.
11: Давненько не виделись, Боб.
4: Это уж точно. Слишком давно. Так давно, что уж чересчур. Ну, давай выйдем из этой темной подворотни. Пойдем где-нибудь посидим, где можно выпить что-нибудь теплое и вспомнить старые времена.
11: Давай, Боб. Что ты смеешься, Боб?
4: Да я просто подумал, жаль, что ушел этот тупица полицейский. Он бы убедился, что он был неправ.
11: Полицейский?
4: Да, тут ко мне подходил полицейский, и мы с ним поболтали несколько минут под дождем, пока я тебя ждал. Он уронил свою дубинку, мне пришлось ее искать. А? Ты когда-нибудь слышал, что полицейский терял дубинку? Тупица полицейский.
11: Почему?
4: Да, полицейские всегда ошибаются. Они все большие, двигаются медленно, соображают туго и всегда попадают пальцем в небо.
11: Старого ресторана большого Джо Брейди больше нет, Боб. А жаль. Мы бы могли там снова отпраздновать. Но скажи мне, как тебе жилось на Западе, старичок?
4: Отлично, приятель. Ну, просто отлично. Там я получил все, чего только можно было пожелать в жизни. Ну, все, о чем я только мечтал. Деньги, влияние, друзей.
11: В чем дело, Боб?
4: Ты знаешь, Джим, а ты очень изменился. Насколько я помню, ты не был таким высоким. Ты был всего-то сантиметров на 7 выше меня. А теперь в тебе не меньше, чем 1,80 м.
11: Ну, я это... подрос немного после 20.
4: Да, уж вижу. Ну, послушай. А как насчет нашего старого призрака успеха? Ты его ухватил за хвост? Как ты тут жил в Нью-Йорке?
11: Средний, Боб, весьма средний. Я работаю в одном из городских учреждений. Ну, пошли, пошли. Давай здесь перейдем на ту сторону. Я знаю, там одно местечко за углом. Там самая подходящая обстановка, чтобы как следует поговорить о старых временах.
4: Ладно, ладно, пошли. Послушай, Джимми, мой мальчик, я добился всего. Я добился баснословного успеха.
11: Правда, Боб? И чем же ты занимаешься?
4: Инвестициями. Да-да, именно так. Инвестициями.
9: Они перешли дорогу рука об руку, повернули за угол и прошли один квартал. Человек Запада, польщенный восторженным вниманием друга, на которого его рассказ явно произвел большое впечатление, заливался соловьем. Он перечислял свои успехи в жизни, рассказывал, как много он изъездил. Он говорил с пылом, с энтузиазмом, не замечая, куда они идут. Когда они прошли два квартала, они завернули за угол и вышли к магазину, горевшему яркими огнями. Когда они оказались под ярким светом, оба резко повернулись и уставились друг на друга.
6: Эй, минуточку, что это? Ты вовсе не Джимми Уэллс? 20 лет – большой срок, но не такой большой, чтобы нос у человека вместо орлиного стал курносым.
12: Иногда достаточно, чтобы человек испортился. Вы правы, я не Джимми Уэллс, я следователь Марк Джонс.
6: Следователь?
12: Не двигаться, руки вверх. Уже 10 минут, как ты под арестом. Да-да, вот так, спокойно. У меня тут для тебя наручники, и сейчас самое время их примерить.
6: У вас нет против меня ни одной улики.
12: Иди. Если бы ты не так увлекся рассказом о том, какой ты большой босс, ты мог бы заметить, что мы все время шли к полицейскому участку.
6: Послушайте, лейтенант, это ошибка. Я только что прилетел из Сан-Франциско. Я прилетел издалека только для того, чтобы встретиться с другом детства. Его зовут Джимми Уэллс.
12: Ах, да, насчет Джимми Уэллса.
6: Ты что, его знаешь?
12: Его все знают. Ну, а теперь, пока мы еще не дошли до участка, я тебе должен передать записку. Можешь остановиться на минуту и прочесть ее на свету у этой витрины. Но имей в виду, никаких неожиданных движений. Это записка от комиссара полиции Уэллса.
6: Комиссара?
12: Да. Он прослужил в полиции 19 лет. Он работал настолько блестяще, что в прошлом году он получил это назначение и стал самым молодым комиссаром полиции за всю историю города. Сегодня вечером он откопал свой старый полицейский жетон, надел свою старую форму и прошел по своему старому участку. Он сказал, что ждет, не дождется встречи на своем бывшем участке со своим лучшим другом, единственным в мире. Дать тебе записку.
6: Давай сюда.
9: Человек Запада взял протянутый конверт, надорвал его, вытащил и развернул листок бумаги. Когда он начал читать, рука его была твердой. Когда он закончил чтение, его рука дрожала. Записка была короткой. Вот что в ней было написано.
13: Дорогой Боб, я пришел в назначенное место.
5: Место вовремя. Когда ты зажег спичку, я сразу узнал в тебе преступника, разыскиваемого чикагской полицией. Мир велик, Боб, и в нем много разных людей. Ясно, что ты выбрал плохую компанию после того, как мы расстались. Иначе сейчас ты не попал бы в беду. Моя мама умерла много лет назад, но я рад, что последовал ее совету и что моя жизнь всегда была чистой и честной. По долгу службы я был обязан тебя арестовать, но почему-то я не смог сделать
13: этого. Поэтому я пошел в отделение и поручил это задание следователю. Подпись Джимми Уэллс.
12: Ну все, пошли. У меня такое чувство, что ты теперь долго не появишься на свободе.
2: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я слушал твою историю, я вспомнил школьный вечер встречи в нашем городе, на котором я был несколько лет назад. Меня тогда больше всего поразило, что

0: кто живет на нашей земле. Если бы только Боб в нашем рассказе понимал это с молоду, он ставил бы перед собой совсем другие цели.
1: Думаю, что нашим слушателям понравится песня, в которой поется о том, как дорог нам Бог.

0: Для тех, кто не успел записать наш адрес, я повторю его еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Это radiorassказ@yahoo.com. А сейчас мы с вами прощаемся.
1: До свидания и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Я встану рано, на рассвете, с восходом солнечных лучей, чтоб песнь хвалебную воспеть и помолиться горячей. Пусть и мои польются звуки, я тоже Господа хвалю, я к небесам воздену руки за то, что верю и люблю. Когда ликующее творение воспрянув смотрит к небесам, могу ли я сдержать волнение и запретить своим устам? И аромат утра вдыхая, встречая новую зарю, все благодарные слова я от сердца снова повторю.

Короткие рассказы для детей. Никто не говорит: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных?» Книга Иова, 35 глава, 10-11 стих. Теперь погода меняется очень часто. Иногда холодно и мрачно, на другой день ярко и тепло светит солнце. Потом наступают дождливые дни с порывистым холодным ветром, переходящим в ураган со снежной крупой. В одно такое ненастное утро жители маленького села проснулись от чудесного пения какой-то птицы. Наспех одевшись, любопытные поспешили на улицу посмотреть, что за птица может так красиво петь в холодное утро. На крыше дома сапожника сидела диковинная птица в ярко-разноцветном оперении. «Откуда взялась эта чудо-птица?» – изумилась жена сапожника. «Такие птицы не живут в наших краях. В своей жизни я не видела такой красоты». «Да, теперь ведь только вороны каркают, да сойки кричат», – заметила старшая дочь сапожника. «Я побегу, позову лесничего», – решил сапожник. Стремглав побежал он за лесничим. Когда тот увидел птицу на крыше, он сразу понял, что она улетела из зоологического сада. Она улетела из клетки, чтобы жить свободно, как другие птицы. Рабочий зоосада поймал красивую птицу, и ее снова заперли в клетке. «Да», — сказал лесничий, когда все сидели за столом, пили кофе и ели вкусные пироги. «С птицами дело обстоит так же, как и с людьми. Они стонут и просят помощи, когда находятся в нужде. В Боге, своем Создателе, они не нуждаются. Жизнь устраивают по-своему, а потом кричат о помощи. Но Бог молчит, потому что сердце их полно зла. Они хотят во всем быть умнее Бога. Многие стремятся убежать от Бога, как эта птица из-за осада. Но злые хищники, несомненно, поймают и разорвут птицу. Поэтому для нее лучше, если ее поместят в клетку, где она получает необходимую пищу и находится в безопасности. Мы все нуждаемся в попечении Божьем и Его охране. Бог создал нас умнее птиц. Почему же мы не хотим остаться в присутствии Божьем?» Многие жители этого местечка очень хорошо поняли лесничего и снова стали молиться и ежедневно читать Слово Божье. Давайте и мы будем молиться. Попросим Господа быть нашей охраной на всех путях. Попросим научить нас быть послушными Ему.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Прощание с народом». Вы помните милостивое обещание, которое Бог дал Давиду? Он обещал Давиду, что у него будет один хороший сын, который будет царствовать после него и который построит дом Господу. Один из сыновей Давида был действительно хорошим. Звали его Соломон. Бог сказал Давиду, что он будет царем вместо него. Давид очень состарился и ослабел. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось воцарить Соломона раньше своей смерти. Он приказал первосвященнику возлить елей на голову его. Так помазан был Соломон на царство. Давид созвал весь народ, чтобы поговорить с ним перед смертью своей. Когда все они собрались, царь встал и сказал: «Я хотел построить дом для ковчега Божия, но Богу не было это угодно, потому что я пролил много крови на войне. Бог сказал, что сын мой построит дом ему». Затем Давид обратился к Соломону со словами: «Соломон, сын мой, служи Господу, и Он благословит тебя». Потом Давид показал Соломону все, что им было приготовлено для построения дома Божьего: золото, серебро, железо, камни, дерево. Он спросил также народ, не принесет ли он еще даров для построения дома Божия. Народ тотчас же принес очень много пожертвований. Он принес золото, серебро, медь, железо, драгоценные камни. Израиль с радостью отдал все это на украшение дома Божьего. Давид радовался, видя, как охотно народ приносил дары, потому что это показывало, как они любили Бога. Если вы будете любить Бога, вам приятно будет отдавать ваши деньги бедным, покупать для раздачи Библии, строить церкви и помогать миссионерам уезжать для проповеди в языческие страны. Больше мне нечего рассказать вам о Давиде. Я знаю, что вы очень полюбили его. Он любил Бога с детства, когда он еще пас овец отца своего. Как отрадно любить Бога всю жизнь! Этого я желаю от души всем вам, детки. Я желаю вам любить Бога, пока вы еще не выросли, и любить Его, когда вы вырастете. Давид начал воспевать Богу хвалу псалма, когда он был еще юным пастухом, и он славил Бога до самой смерти своей. За это Бог благоволил к Давиду во все дни жизни его. Затем Давид помолился Богу и поблагодарил его за то, что Соломон построит ему дом, и за то, что весь народ так охотно приносит пожертвования. Давид просил Бога вложить в сердце Соломона любовь к Богу и сделать его себе послушным. И принес Давид Богу много жертвоприношений. После этого народ опять разошелся по домам. Вскоре Давид умер. Много хвалебных гимнов воспел Давид Богу, живя на этой земле, но еще лучшую хвалу воздает он Богу теперь. Давида назвали сладким певцом Израилевым. 2 Царств, 23 глава, 1 и 2 стих. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать или нарисовать картинку и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Какое обещание Бог дал Давиду? Второй вопрос. Какой сын Давида был помазан на царство перед смертью отца своего? Третий вопрос. Что дал Давид на построение дома Божия? Четвертый вопрос. Давал ли кто-либо другой пожертвование на построение дома Божия?
Пятый вопрос. Какой совет дал Давид Соломону? Шестой вопрос. Как назвали Давида за то, что он пел хвалебные псалмы Богу? И седьмой вопрос. С каких пор лучше всего начинать любить Бога? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку с этой историей и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

0: Мы цветочки пестрые, и белые, и желтые, и красные, и синие. Людьми мы все любимые, особенно Христом.
1: Сегодня мы ликуем, поем и торжествуем, склоняя наши головы пред любящим Творцом. Я роза пышная и красная, меня считают всех прекраснее, и я воспою Спасителю хвалу.
2: Я незабудка, конечно, голубая. Я очень скромненький цветок, и всех скорбящих утешая, я говорю, вас любит Бог. Он любит все свое творение. Он Сына с неба нам послал. Воздайте вы благодарение, что Он спасение нам дал.
3: Я синий василек, среди полей расту. Среди цветов я невысок, но песнь и я пою. Пою о радости большой, о воскресенье Христа. От всего сердца и души пусть льется песнь моя.
1: Букет благодарения мы будем воспевать и о Христе познание везде распространять.

0: Глава вторая. У дедушки. Как только дед скрылась, старик вернулся к своей лавке. Усевшись поудобнее, он устремил взор в землю и долго сидел, не произнося ни слова. Только густые облака дыма медленно поднимались от его трубки. Хайди с любопытством оглядывалась вокруг. Она увидела пристроенный хижинный сарай, где жили козы, и заглянула внутрь, но он оказался пуст. Хайди продолжила осмотр территории и, обойдя домик, подошла к деревьям. Дул сильный ветер, и в ветках слышалось ворчание и шум, похожий на чью-то возню. Хайди остановилась и прислушалась. Когда звуки стихли, она обогнула домик и оказалась как раз напротив дедушки, сидящего в той же самой позе, в которой она его оставила. Девочка уселась рядом и, заложив руки за спинку, принялась внимательно его разглядывать. Дедушка посмотрел на нее и спросил: «Чего ты хочешь?»
1: «Хочу посмотреть, что у вас в доме», — ответила Хайди.
0: «Тогда пошли». Он поднял и повел ее к двери. «Принеси свой узелок», — на ходу бросил он.
1: «Одежда мне больше не понадобится», — быстро ответила она.
0: Старик повернулся и внимательно посмотрел на девочку, чьи глазенки сверкали от предвкушения приключений. «Она не лишена сообразительности», – пробормотал он про себя.
1: «А почему же она тебе больше не нужна?» – громко спросил он.
2: «Потому что я хочу быть как козочки на тонких легких ногах».
1: «Ну, ты можешь поступать как хочешь, а одежду все же принеси в дом, мы положим ее в шкаф».
0: Хайди выполнила его требования. Старик открыл дверь, и девочка вошла в дом. Там оказалась только одна комната с земляным полом. Стол и стул были единственным мебелью. В одном углу стояла дедушкина кровать, а в другом была сложена плита, и на ней стоял большой котел. В стене напротив находился шкаф. Дедушка открыл его, и девочка увидела одежду. Некоторая висела, а пара рубашек, носки и носовые платки лежали аккуратно сложенными. На другой полке стояли тарелки, чашки, стаканы, на третьей – круглый хлеб, копченое мясо и сыр. Это все, в чем нуждался дядя Альм. Как только дедушка открыл дверь шкафа, Хайди проскочила вперед и засунула свою одежду как можно дальше, чтобы ее не так-то легко было достать. Затем она внимательно огляделась и спросила:
1: «А где же я буду спать, дедушка?»
0: «Где уж тебе понравится», – пробурчал он. Хайди просияла предложенного ей выбора и тут же принялась оглядывать каждый уголок, стараясь определить, где же ей приятнее будет спать. В углу возле кровати дедушки она увидела небольшую лестницу, прислоненную к стене. Хайди взобралась по ней и оказалась на сеновале. Там большой кучей лежало свежее душистое сено. В сене было круглое окошко, через которое просматривалась вся долина.
1: «Дедушка, я буду спать здесь!» – крикнула она. «Здесь так чудесно! Идите сюда, посмотрите, как здесь хорошо!»
0: «Ох, я это знаю!» – ответил он.
1: «Я сейчас приготовлю постель!» – опять крикнула она и с усердием принялась за работу. «Только я хочу, чтобы вы дали мне простыню, ведь без нее нельзя сделать постель!»
0: «Хорошо!» – послышался ответ. Покопавшись в шкафу, он достал большой кусок грубой ткани. Все, что смог найти, место простыни. Он поднялся на сеновал, где Хайди уже смастерила довольно приличную постель. Она сделала подушку из сена и расположила свое спальное место так, чтобы лежа смотреть круглое окошко. «Вот умница!» – похвалил дедушка. «Теперь мы должны расстелить простыню. Но подожди-ка!» Он отошел и подхватил огромную охапку сена. Положил ее поверх сооружения девочки, чтобы сделалась постель выше и пышнее. «Ну вот, теперь давай простыню». Плотная ткань хорошо защищала от острых травинок, они ее не могли проткнуть. Дедушка и внучка вместе расстелили простыню, а где ткань выступала слишком широко, Хайди быстро подоткнула под низ. Теперь постель выглядела аккуратно. Хайди стояла и задумчиво смотрела на свою работу.
1: «Дедушка, мы что-то забыли», — вдруг проговорила она.
0: «Что еще?»
1: «Одеяло. Когда ложишься спать, то накрывайся одеялом».
0: «Ах, вот оно как делается! А что, если у меня нет одеяла?» — спросил старик. «Ну тогда ничего», — успокоила девочка.
1: «Могу взять побольше сена и укрыться им».
0: И она, быстро повернувшись, набрала полную охапку сена, но дедушка остановил ее. «Подожди минутку!» Он опять спустился вниз и пошел к своей кровати, вернувшись с большим толстым мешком, сотканным изо льна. Он воскликнул: «Ну вот, это будет получше сена!» Хайди принялась расправлять мешок, стараясь расстелить его ровнее, но ее маленькие ручки не справлялись с такой работой. Дедушка, видя это, помог ей, и когда мешок был аккуратно расстелен, а постель выглядела теплой и удобной, Хайди восторженно проговорила: «Замечательное одеяло, и постель выглядит такой прелестной! Я бы хотела, чтобы скорее наступила ночь, и я сразу легла спать!»
3: «Я думаю, что сначала нам нужно что-нибудь поесть», — сказал дедушка. «Как ты считаешь?»
0: Увлекшись сооружением постели, Хайди забыла обо всем остальном. Но теперь, когда дедушка напомнил о еде, она почувствовала себя очень голодной, ведь с самого утра ничего не ела, кроме кусочка хлеба и разбавленного кофе. Перед тем, как они отправились в это утомительное путешествие. И без всякого смущения она ответила: «Да, я тоже так думаю».
3: «Ну тогда, раз у нас одинаковые мысли, пошли вниз», — проговорил старик и стал спускаться по лестнице. Подойдя к плите, он отставил большой котел в сторону и взял маленький, сняв его с цепочки. Сев на круглую трехногую табуретку, он стал раздувать огонь, пока не появилось яркое пламя.
0: Вода в котелке скоро закипела, а старик тем временем нацепил большой кусок сыра на длинную металлическую вилку и поднес к огню. Он поворачивал его снова и снова, пока сыр со всех сторон не стал золотистым. Хайди с нетерпением и любопытством наблюдала за этой процедурой. Неожиданно ей в голову пришла одна мысль, и она побежала к шкафу. Когда дедушка закончил приготовление ужина, он увидел аккуратно накрытый стол. Посреди него лежал хлеб, а по сторонам стояли две тарелки, два ножа и две вилки. Все, что требуется для обеда, Хайди нашла в шкафу.
3: «Ага, вот это правильно», — проговорил дедушка. «Я рад, что ты кое о чем догадалась». С этими словами он положил сыр на ломоть хлеба. «Но все же чего-то не хватает». Хайди заметила кувшин и вернулась к шкафу. Там она взяла маленькую чашечку и остановилась в нерешительности. Но и поискав еще, нашла в глубине шкафа два стакана. Со всем этим она вернулась к столу.
0: «Хорошо, я вижу, что ты кое-что знаешь. А где же ты будешь сидеть?»
3: Дедушка сидел на единственном стуле. Хайди подошла к трехногой табуретке, подвинула ее к столу и села.
0: «Ну вот, ты даже нашла себе сиденье. Только я боюсь, что оно для тебя слишком низкое. Но даже если я дам свой стул, то тебе от этого легче не станет. Давай-ка вначале мы все-таки поедим, а потом разберемся».
3: С этими словами старик встал, наполнил чашку молоком и поставил ее на стул, пододвинул к Хайди. Таким образом у нее получился свой столик. Затем он положил перед ней большой ломоть хлеба и кусок сыра. После этого сам присел на угол стола и тоже стал есть. Хайди взяла чашку обоими руками и выпила молоко, не останавливаясь. Покончив с ним, девочка глубоко вздохнула и поставила чашку на стул.
0: «Тебе понравилось молоко?» – спросил дедушка.
1: «Я никогда раньше не пила такого вкусного», – ответила Хайди.
0: «Тогда можешь пить еще». И старик опять наполнил чашку до самых краев. Хайди жадно принялась за хлеб с расплавленным на огне сыром. Когда обед был закончен, дедушка вышел, чтобы завершить дела в сарае. Хайди с интересом наблюдала, как он сначала подмел пол, затем постелил свежей соломы, там, где должны были спать козы. После этого он пошел в небольшую мастерскую и вырезал несколько длинных круглых палок и маленькую круглую дощечку. В дощечке он просверлил дырки, вставил туда палки, и тут вдруг, как по волшебству, это сооружение превратилось в табуретку, точно такую же, как у дедушки, только повыше. Хайди стояла и восторженно наблюдала за его действиями.
3: «Как ты думаешь, что это такое?» – спросил он.
1: «Это табуретка для меня, я знаю, потому что она высокая».
0: «И вы ее сделали так быстро!» – проговорила девочка, все еще не придя в себя от восхищения.
1: «Она понимает то, что видит. Глаза у нее на месте», – заметил про себя дедушка, обходя хижину с молотком, гвоздями и кусками дерева. Он переходил от одного места к другому, ремонтировал все, что необходимо было поправить. Хади следовала за ним, внимательно наблюдая за каждым его движением, и все, что она видела, было для нее новым и интересным. Так прошел первый день. К вечеру ветер усилился, извлекая шум и скрип из пихтовых веток. Хади восхищенно прислушивалась к звукам, и они наполнили ее сердце неудержимой радостью. Не в состоянии удержаться, она пустилась в пляс. Дедушка молча наблюдал за внучкой. Неожиданно раздался пронзительный свист. Хади остановилась, пытаясь определить его источник, а дедушка вышел из сарая. Сверху одна за другой бежали козы, а позади них шел Питер. Хади бросилась им навстречу с радостными восклицаниями, приветствуя своих утренних подруг. Подойдя к хижине, козы остановились, и только две, одна белая, а другая коричневая, побежали навстречу дедушке. Они принялись лизать его ладони, так как он, как обычно, приготовил для них соль, очень ими любимую. Питер быстро исчез с оставшимся стадом. Хайди нежно поглаживала козочек, забегая то с одной, то с другой стороны, подпрыгивая от восторга. Они ей очень нравились.
2: «Дедушка, а козочки наши? Обе наши? А вы загоните их в сарай? Они всегда будут с нами?»
1: Вопросы сыпались один за другим, так что дедушка едва успевал отвечать.
2: «Да, да!»
1: Затем дедушка попросил Хади принести свою чашку и хлеб. Дедушка подоил белую козу, наполнил чашку парным молоком. Затем отломил кусок хлеба, сказал: «Теперь ешь свой ужин и ложись спать». Дид оставила еще один узелок с новой сорочкой и другими мелкими вещечками. «Ты найдешь их внизу в шкафу, если они тебе нужны. Я должен закрыть коз, а ты иди и хорошо выспись».
2: «Спокойной ночи, дедушка, спокойной ночи. А как их зовут?» — кричала наслед удаляющемуся деду.
1: «Белую зовут Белянка, а коричневую — Пушинка», — ответил он.
2: «Спокойной ночи, Белянка! Спокойной ночи, Пушинка!» — пропела она, прощаясь с козами, но те уже скрылись в сарае.
1: Затем девочка села на скамейку и принялась за еду, но сильный ветер почти сдувал ее с места. Хади торопливо покончила с ужином, затем вошла в домик и забрала свою постель. Устав за этот долгий день, она уснула так сладко, будто юная принцесса на шикарной постели. Дедушка вскоре тоже отправился спать. Ветер ночью свирепствовал и дул с такой силой, что вся избушка сотрясалась, а бревна стонали и скрипели. В трубе плакала и завывала, как будто кто-то страдал от боли. А ветки деревьев не выдерживали и, отламываясь, летели вниз. Полночь старик проснулся.
0: «Ребенок напугается!» – тихо пробормотал он. Поднявшись по лестнице, он остановился у постели Хайди. На небе луна пыталась пробиться сквозь темные, быстро плывущие облака. На одно мгновение небо прояснилось, и луна радостно засветила, но тут же набежала следующая туча, и все вновь погрузилось во мрак. В следующий момент, когда лунный свет проник через круглое окошко, старик увидел мирную картинку. Девочка лежала под тяжелым покрывалом, щеки ее были розовыми, а головка покоилась на маленькой ладошке. На личике застыло счастливое выражение, как будто ей снилось что-то очень приятное. Старик стоял и смотрел на спящего ребенка, пока луна опять не спряталась за облаками, и он больше ничего не мог различить. Тогда он спустился и пошел спать. Глава третья. На пастбище. Рано утром Хайди проснулась от громкого свиста. Солнышко заглядывало через окошко и золотыми лучами освещало ее постель. В недоумении девочка оглядывалась вокруг, не понимая, где она находится.
1: До нее донесся низкий голос дедушки. И Хайди вспомнила все, что произошло накануне. Вчера она покинула дом. Дед привела ее к дедушке, и здесь нет старой, почти глухой Урсулы. Старушка постоянно мерзла и весь день сидела у плиты в кухне или возле очага в гостиной. Хайди приходилось постоянно находиться рядом, ведь Урсула была настолько глухая, что не могла определить, где ребенок, если так отходить подальше. Таким образом, Хайди была заперта в четырех стенах, и ей не позволялось выходить на улицу. Проснувшись этим утром, Хайди ощутила радость, что у нее теперь новый дом, и сколько всего интересного окружает ее. Тут девочка вспомнила двух милых козочек. Хайди вскочила с постели и быстро оделась, затем проворно спустилась по лестнице и выскочила во двор. Там она увидела Питера со стадом коз, а дедушка как раз выводил из сарая своих. Хайди подбежала, чтобы поздороваться с ним и с козочками. «Хочешь пойти с ними в горы?» – спросил дедушка. Ничего лучше придумать было нельзя, и она даже подпрыгнула от радости. «Но сначала ты должна умыться и привести себя в порядок, а то солнце, глядя сверху, будет смеяться над тобой. Смотри, я все уже приготовил». С этими словами он указал на большую, наполненную водой ванну, стоявшую перед дверью на солнышке. Хайди подбежала к ней и стала умываться. Дедушка вошел в дом и попросил Питера дать ему пастушную сумку. Питер удивился, но протянул мешочек со своим скудным обедом. «Открой его!» – приказал старик и положил туда огромный кусок хлеба и такой же кусок сыра. Глаза Питера округлились от удивления, потому что каждый кусок был в два раза больше, чем весь его собственный обед. «Ну вот, теперь только чашку положу», – продолжал дедушка, – «потому что дитя не умеет пить молоко, как это ты делаешь прямо от козы. На обед ты надоешь ей две чашки, она пойдет с тобой и будет до самого вечера, пока ты не вернешься со стадом, смотри, чтобы она не упала со скалы, слышишь?» – бежала Хайди.
2: «Солнышко теперь не будет надо мной смеяться, дедушка?» – с тревогой спросила она.
1: Возле ванны висело грубое полотенце, и им она усердно терла лицо, шею и руки, что теперь стояло красное, как мак. Дедушка рассмеялся.
2: «Нет, теперь ему ни на чем смеяться», – заверил он. «Но вот что я тебе скажу. Когда вернешься вечером домой, ты сразу должна лезть в ванну. Если будешь бегать целый день, как коза, то придешь очень грязной. А теперь отправляйтесь».
1: Девочка радостно побежала за Питером. За ночь ветер разогнал облака, и над ними теперь высоко распростерлось ярко-голубое небо. Солнышко освещало впадины, траву и скалы. Цветы открыли свои маленькие голубые и желтые чашечки, и как бы улыбаясь смотрели вверх. Хайди перебегала с одной полянки на другую, вскрикивая от восторга. Перед ней расстилались целые лужайки изящных красивых примул. Местами между ними росли горячавки, и над всеми, смеясь и кивая желтыми блестящими головками, возвышались шелковые лютики. Очарована увиденным, Хайди забыла и про Питера, и про коз. Она кружила по лугу, восхищаясь цветами. Потом она принялась собирать их, складывая в подол фартука. Хайди хотелось принести цветы домой и украсить свою спальню, чтобы она выглядела как луг. Козы в это утро были же такими веселыми, как и Хайди, и тоже бегали по полянке. Питеру пришлось быть особенно внимательным, приглядывая по просьбе дедушки за девочкой и следя за козами. Он свистел, кричал, щелкал кнутом, собирал стадо. «Хайди, куда ты делась?» – вдруг сердито крикнул он.
2: «Я здесь!» –
1: послышался откуда-то голосок. Питер оглянулся, но не увидел ее. Девочка сидела на пригорке, густо проросшими розами, и вдыхала насыщенный ароматом воздух.
2: «Иди сюда!» – опять позвал Питер. «Осторожно, а то упадешь со скалы!»
1: «А где скала?» – спросила Хайди, но не сдвинулась с места. Ей казалось, что цветы становились еще душистее от каждого малейшего дуновения ветерка, ласкающего ее.
2: «Наверху, прямо над тобой, а на нее в верхушке сидит хищная птица. Собирайся, нам еще далеко идти».
1: Хайди тут же вскочила и с полным подолом цветов подбежала к Питеру.
2: «У тебя уже достаточно цветов», — сказал мальчик, карабкаясь по крутому выступу.
3: Ты никогда отсюда не уйдешь, если будешь их все время рвать. Если ты соберешь все сегодня, то на завтра не останется».
1: Последний довод показался Хади очень убедительным, и девочка стала подниматься за Питером. Растения, так любимые козами, росли выше в горах, и они настойчиво взбирались вверх, пока не почувствовали их запах. Место, выбранное Питером, располагалось у подножия скалы, выше ее покрывались кусты и пихтовые деревья. С одной стороны скала раздваивалась и уходила вниз глубокой пропастью. Дедушка знал об этом, потому-то и предупреждал Питера об опасности. Добравшись до пастбища, Питер снял с плеча сумку и осторожно положил ее в яму. Он прекрасно знал проказы ветра и не хотел, чтобы внезапный порыв сдул драгоценное содержимое сумки в пропасть. Затем он растянулся на теплой земле. Мальчик устал, собирая всю игривую компанию, и теперь мог немного отдохнуть. Хайди расстегнула свой фартук, осторожно завернула в его цветы

Он убегал, а они все еще кивали вслед своими головками. Утомленный Питер скоро уснул. Козы спокойно паслись, пощипывая кусты. Никогда в жизни Хайди не чувствовала себя такой счастливой. Она, казалось, упивалась солнечным светом, свежим воздухом, ароматом цветов и ничего больше не могла желать, как только сидеть здесь вечно. Вдруг девочка услышала громкий хрипкий крик над головой. Подняв глаза, она увидела летящую птицу. Никогда раньше она не встречала такой большой птицы с громадными распростертыми крыльями. Та медленно кружила время от времени, издавая пронзительный крик. «Питер, Питер, проснись!» — позвала Хайди. «Смотри, какая птица вон там!» Питер вскочил, и он стал вместе наблюдать за птицей, которая поднималась выше и выше, пока не исчезла за вершиной горы. «Куда она полетела?» — спросила Хайди, когда птица скрылась из виду. «К себе в гнездо». «У нее там гнездо? Ох, как здорово жить так высоко! А почему она кричала?» «Это она так разговаривает», — объяснил Питер. «Давай заберемся туда и посмотрим, где ее гнездо», — продолжила Хайди. «Ох!» — воскликнул Питер. «Да туда даже козы не могут забраться! Да и разве дедушка не предупреждал, чтобы ты была осторожна?» Внезапно Питер засвистел так громко, что Хайди не могла понять, в чем дело. Но козы, по всей вероятности, понимали его свист, потому что одна за другой они стали спускаться сверху и собрались на зеленые лужайки. Одни продолжали пошипывать кусты, другие прыгали, толкались и, играя, поддевали друг друга рогами. Хайди скочила и подбежала к ним. Она никогда не видела, как козы играют друг с другом. Ее восторгу не было предела, и она с удовольствием присоединилась к их веселью. Девочка по очереди знакомилась с козочками. Они были очень разными, каждая со своим характером. Стало время обеда. Питер достал сумку и разложил куски хлеба и сыра на камни. Большие куски он положил на сторону Хайди, а поменьше себе. Затем он подоил белую козу и чашку с молоком поставил на тот же камень. Приготовив все к обеду, Питер позвал Хайди, но девочка так увлеклась игрой со своими новыми подругами, что ничего не видела и не слышала. Питер крикнул опять, да так громко, что его голос разнесся эхом среди скал. Хайди появилась, и когда увидела приготовленное пиршество, запрыгала от радости. «Прекрати прыгать, время обедать!» — сказал Питер. «Садись и ешь!» Хайди послушалась. «Это молоко для меня?» — спросила она, с восхищением глядя на накрытый стол. «Да», — ответил Питер, — «и оба больших куска хлеба и сыра тоже твои. Когда все выпьешь, то получишь еще чашку молока, а потом будет моя очередь». Хайди первым делом выпила молоко. Как только чашка опустела, Питер поднялся и вскоре опять принес полную. Она отломила кусочек хлеба, а остальное протянула Питеру. «На, это тебе!» Питер посмотрел на нее, удивляясь ее поступку. Он колебался, не веря, что Хайди была искренней, но девочка продолжала протягивать ему хлеб с сыром, и так как Питер не решался взять, то она положила все ему на колени. Он кинул знак благодарности и принялся за еду. Более замечательного обеда он не ел с тех самых пор, как стал пастухом. Во время обеда Хайди продолжала наблюдать за козами. «Скажи мне, как их зовут?» – попросила она. Он начал по очереди причислять Хайди имена коз. Девочка внимательно слушала и через некоторое время уже сама могла их различать. Каждая козочка имела свою особенность. Нужно было только внимательно присмотреться. Большого козла с длинными рогами звали Турок. Он все время старался поддеть других, так что большинство коз убегали, увидев, что он направляясь к ним. Только Зеленушка, стройная проворная козочка, храбро бросалась в поединок и делала это с такой ловкостью и проворством, что здоровенный Турок останавливался в недоумении, не решаясь нападать на нее опять. Другую козу звали Снежинка. Она блеяла таким жалобным и умоляющим голосом, что Хайди еще до обеда несколько раз подбегала к ней и утешала, обняв за шею. В этот момент опять послышался жалобный плач, и Хайди, вскочив, побежала к козе. Обняв ручками мягкую шейку, Хайди спросила ласково: «Что с тобой, моя маленькая Снежинка? Почему ты зовешь так, словно с тобой приключилось несчастье?»

Коза прижалась к Хайди и затихла. Питер, не отрываясь от еды, заметил. «Она кричит, потому что старой козы теперь с ней нет. Ее позавчера продали в Майтфилд». «А кто эта старая коза?» «Как кто? Ее мать, конечно», — ответил Питер. «А где ее бабушка?» «У нее нет бабушки». «Ох, моя бедная снежиночка!» — воскликнула девочка, нежно прижимая к себе животное. «Только не плачь так больше. Я теперь каждый день буду приходить сюда, и ты больше не будешь одинокой. Если тебе что-нибудь захочется, подходи ко мне». Козочка доверчиво потерлась головой о плечо Хайди и больше так жалобно не кричала. Питер, закончив обед, подошел к Хайди. Девочка, сранив коз, решила, что самые красивые и воспитанные были дедушкины. Они вели себя с достоинством и держались обособленно. К дрочливому турку они относились с безразличием, даже с презрением. Некоторые козы опять забрались вверх, выбирая травку покуснее. Другие медленно подвигались, пощипывая листочки. Хайди, заложив руки за спину, внимательно следила за всем, что происходило на скале. «Питер!» — обратилась она к мальчику, растянувшемуся на траве. «Самые красивые козы — это Белянка и Пушинка!» «Да, я это знаю!» — ответил он. «Дядя Альм расчесывает их, купает, дает им соль, и у него самый лучший сарай!»

Короткие рассказы для детей. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Псалом 8, стих 4-5. Как красиво поднимается из-за темных деревьев полная луна. Сначала она красная, как большой красный мяч. Мама держит младшего из детей на коленях, и все вместе поют. Знаешь ли ты, сколько ясных звезд сияет в небесах, сколько облаков прекрасных вдаль несется на ветрах. Бог Господь число их знает, ни одной не потеряет. Из громадного числа. Папа тоже выходит к ним. Какой чудесный вечер! Восхищается он. И все они поют дальше. Знаешь ли ты, сколько быстрых рыбок плещется в волнах, сколько мотыльков пушистых пролетает на полях. Бог назвал их именами, чтобы жили вместе с нами, чтобы радовали нас, чтобы радовали нас. Когда мама укладывала маленького Лукаса в постель, он спросил: «Мама, а как выполняют ангелы волю Божью?» «Они сразу поступают по воле Его, мой дорогой мальчик. Ангелы всегда прилежны. Что Он им повелевает, то они выполняют тут же», сказала мама, укрывая малыша. «А ангелы бывают непослушными?» «О нет, иначе они не могли бы быть ангелами Божьими. Они послушны Богу всегда, в любом случае. Ангелы никогда не спрашивают, почему они должны делать то или другое. Им достаточно знать, что это воля Божья. В Библии написано: «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Благословите Господа, все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. «Мама, я тоже хочу быть всегда послушным», – прошептал маленький Лукас. Потом мама с ним еще спела песню. «За сияние чудных звезд, тихий сон, уют в домах, за святую книгу книг, за отчизну в небесах, Господу хвала». А теперь давайте мы помолимся.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Мудрый выбор». Первое, что Соломон сделал, было принесение Богу жертвы. Это было прекрасное начало. Он не принес эти жертвы на горе Сион, где стоял ковчег Божий. Он пошел на место, где стояла прежняя скиния Моисея и где стоял медный жертвенник. Там принес он Богу много жертв. Он принес их для того, чтобы показать этим свою любовь к Богу и свое желание Ему служить. В следующую же ночь Бог явился во сне Соломону и сказал: «Проси, что дать тебе?» Вы видите, что Бог предоставил Соломону выбор просить у Бога, что ему хочется. Что же попросил Соломон у Бога? А что бы вы попросили у Бога? Соломон только что выступил на царский престол. Он видел, как трудно быть хорошим царем. Ему приходилось судить народ. Люди, которые ссорились, приходили за советом и жалобами к Соломону. Когда люди ссорятся, очень трудно бывает узнать, на чьей стороне вина, кто заслуживает наказания. Соломону очень хотелось справедливо судить народ, поэтому он попросил Бога дать ему для этого мудрости. Соломон ответил Богу в ту ночь: «Ты поставил меня царем над многочисленным народом, я же еще молод и неопытен. Дай мне сердце разумное, чтобы я мог справедливо судить народ твой и различать, что добро и что зло». Хорош ли был выбор Соломона? Да, Соломон поступил хорошо, прося у Бога научить его справедливому суду. Бог был за это очень доволен Соломоном и сказал: «Ты не просил меня сделать тебя богатым, не просил у меня долголетия или победы над врагами, но ты просил себе только мудрости. Поэтому я сделаю тебя самым мудрым из людей. Сделаю тебя также и самым богатым, так что не будет на земле царя богаче и славнее тебя. А если будешь любить меня и служить мне, подобно Давиду, я дарую тебе и долголетие». Соломон проснулся. Как он радовался обещанию Божию! Он возвратился в Иерусалим и принес еще много жертв перед ковчегом Божиим. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать или рисовать картинку и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где прежде всего принес Соломон жертвы Богу? Второй вопрос. Что сказал Бог Соломону, явившись ему в первый раз? Третий вопрос. Что попросил Соломон? Четвертый вопрос. Почему Соломон нуждался в мудрости? Пятый вопрос. Был ли Бог доволен прошением Соломона? И шестой вопрос. Что обещал дать ему Бог, кроме мудрости? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам это по почте. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

Внезапно Питер вскочил и побежал к козам. Хайди едва успевала за ним, ей не терпелось узнать, что же такое случилось. Питер подбежал к обрыву. Если животное подходило к нему слишком близко, то могли сорваться и поломать себе ноги. Он заметил, что любознательная зеленушка направилась в ту сторону и уже стояла на краю пропасти. Мальчик бросился на землю и схватил ее за ногу. Удивленная зеленушка стала изо всех сил вырываться, рассержена тем, что ее так неожиданно задержали. Питер позвал Хайди, чтобы та помогла ему. Он никак не мог встать и боялся вывихнуть ногу косочки, упрямо рвущейся вперед. Хайди подбежала и моментально поняла, в каком опасности находится и Питер, и животные. Она тут же сорвала пучок душистой травы и, держа его под носом зеленушки, принялась уговаривать. «Пойдем, пойдем, зеленушка, ты должна быть хорошей. Посмотри, ведь ты можешь упасть туда и поломать себе ножки, и тогда они будут болеть». Запах травы и уговоры девочки привлекли внимание козочки. Она повернулась и начала есть из рук Хайди. В это время Питер поднялся и хватил зеленушку за ошейник с колокольчиком. Хайди взялась с другой стороны, и таким образом они вернули беглянку в стадо. Теперь, когда опасность миновала, Питер, продолжая держать козу, поднял хворостину, чтобы как следует ее наказать. А зеленушка, сообразив, что ее ожидает, попятила от страха. Хайди, увидев это, вскричала: «Нет, нет, Питер, ты не должен ее бить! Смотри, как она тебя боится!» «Она это заслужила!» – пробурчал Питер и опять поднял хворостину. Тогда Хайди бросилась к нему и негодующе затараторила: «Ты не имеешь права бить ее! Ей будет больно! Оставь животное в покое!» Питер удивленно посмотрел на грозную маленькую защитницу со сверкающими глазами и нехотя опустил руку. «Хорошо, не буду, если завтра ты еще раз угостишь меня сыром». Ему хотелось получить какую-нибудь выгоду. «Завтра я дам весь сыр и можешь забирать каждый день, я его не хочу», — быстро уступила Хайди. «Хлеба я тебе тоже дам, такой же большой кусок, как и сегодня. Но только ты должен пообещать, что никогда не будешь бить ни зеленушку, ни снежинку, никого другого». «Хорошо», — ответил Питер, — «мне все равно». И было видно, что он согласен. Зеленушку и та с радостью приеднилась к своим подругам. Так незаметно день подошел к концу. Солнце уже собирался скрыться за горами. Вдруг Хайди вскрикнула: «Питер! Питер! Все горит! Все в камне в огне и огромная снежная гора! Ой, посмотри, посмотри! Вон та высокая скала, вся красная! Ой, какой красивый огненный снег! Вставай, Питер! Смотри, огонь уже дошел до гнезда огромной птицы! Посмотри на горы! Посмотри на пихты! Все в огне!» «Это всегда так», — спокойно ответил Питер, продолжая сдирать кору с палки. «Но это не настоящий огонь». «Тогда что же это?» — скричала Хайди, бегая по полянке, чтобы лучше рассмотреть прекрасное зрелище. «Что же это тогда, Питер?» — повторяла она. «Это само так получается», — объяснил Питер. «Смотри, смотри!» — закричала Хайди с энтузиазмом. «Теперь все вокруг стало розового цвета. Посмотри на ту гору, покрытую снегом, и на ту с высоким острым пиком. Как они называются?» «У гор не бывает имен», — ответил он. «Ах, как красиво! Посмотри на тот малиновый снег, а на скалы! Как много там роз! Ох, они все вдруг стали серыми, все цвета вдруг исчезли! Питер, все исчезло!» Хайди села на камень и расстроилась, как будто все это исчезло навсегда. «Завтра будет опять так же», — проговорил Питер. «Вставай, нам пора домой». Он свистом собрал коз, и они направились к дому. «И так каждый день? Увидим мы эту красоту завтра, когда пригоним сюда наших коз?» — спрашивала Хайди, спускаясь с горы и держась к Питеру поближе. Она с нетерпением ждала ответа, надеясь, что он подтвердит ее надежды. «Большинство дней как этот», — ответил он. «Но будет ли так завтра?» — настаивала Хайди. «Да, будет», — заверил ее Питер. Хайди возвращалась наполнена новыми впечатлениями и мыслями, занимавшими ее до самого дома. Когда они пришли, дедушка сидел на скамейке под пихтами и, как обычно, поджидал Питера с козами.
Хади подошла к нему, за ней следовали Белянка и Пушинка. Животные прекрасно знали своего хозяина. «Спокойной ночи! Пойдем завтра опять со мной!» — крикнул ей Питер. Ему очень хотелось, чтобы девочка пошла с ним на пастбище. Хади подбежала к нему и протянула на прощание руку, а затем, обойдя стадо, обняла Снежинку за шею. «Спи спокойно, Снежиночка, и помни, что завтра я опять буду с тобой, поэтому ты не должна больше блеять так жалобно!» Снежинка посмотрела на девочку и радостно поскакала за подругами. Хади повернулась к скамейке. «Ох, дедушка!» — воскликнула она еще на ходу. «Было так красиво! Пожары, розы на скалах и голубые и желтые цветочки! Посмотри, что я тебе принесла!» Хади развернула фартучек, в котором лежали цветы, вытряхнула их к ногам дедушки. Но бедные цветы, как они изменились! Хади не могла их узнать. Они совсем завяли, не осталось раскрыто ни одной цветочной чашечки. «Ой, дедушка, что с ними случилось?» — воскликнула удивленно Хайди. — Они совсем не такие были сегодня утром. Цветы любят расти на солнышке, в земле, чтобы их поливал дождик, а сорваны быстро вянут, — объяснил дедушка. — Тогда я больше не буду их рвать. Дедушка, а почему огромная птица кричала? — продолжала расспрашивать девочка. — Иди и полезай в ванну, пока я надаю молока. Когда сядем ужинать, я тебе все расскажу. Хади послушалась, и позже, когда уже сидела на высокой табуретке рядом с дедушком, и перед ней стояла полная чашка молока, она повторила свой вопрос. «Почему, дедушка, огромная птица так кричала над нами?» «Она смеется над людьми, которые живут внизу в деревнях, потому что они шушукаются и сплетничают, подвигая друг друга недобрыми разговорами и злые дела. Она кричит им: если вы разойдетесь, каждый пойдет своим путем и будет жить здесь, на высоте, как я, то для вас же будет лучше». В голосе дедушки прозвучала горечь, и Хади казалось, что она еще яснее слышит крик дикой птицы. «А почему у гор нет имен?» — продолжала она задавать вопросы. «У них есть имена», — ответил дедушка. «Если ты опишешь мне, что ты видела, чтобы я понял, о какой горе идет речь, то я скажу тебе, как она называется». Хади описала ему скалистую гору с двумя высокими вершинами. Да так точно, что дедушка пришел в восторг. «Точно, точно, я знаю!» И он сказал ее название. «А другие видела?» Тогда Хади рассказала ему о горе со снежной вершиной. «Эту я тоже знаю!» Он назвал ее. «А как тебе? Понравилось на пастбище?» Хади по порядку рассказала ему все, что произошло в этот день, как было все прекрасно, и описала пожар, вдруг вспыхнувший повсюду под конец дня, как горы светились, словно были объятым огнем, потом постепенно превратились в розовые, побледнели, и, наконец, все цвета исчезли. Дедушка объяснил ей, что все эти чудеса сделало солнце. «Так оно прощается с горами на ночь и посылает им самые красивые цвета, чтобы они не забывали его до утра, когда солнце вновь появится». Хади пришла в восторг от такого объяснения и едва могла дождаться следующего дня, чтобы можно было опять подняться наверх и посмотреть, как солнышко прощает с горами на ночь. А сейчас она должна идти спать. Всю ночь девочка видела во сне сияющие горы с яркими розами на камнях, а между ними бегала счастливая маленькая снежинка.

0: Глава 4. В гости к бабушке. На следующее утро солнышко было опять таким же ярким, как и обычно. Появился Питер с козами, и дети опять вместе отправились на высокогорные луга. Так проходил день за днем. Жизнь Хайди протекала среди цветов и высокой травы. Загоревшая и окрепшая под ласковыми лучами солнца, она была счастлива, как птичка, которая чувствует себя дома на любом дереве в лесу. Близилась осень. Ветер становился сильнее, завывал громче, и дедушка иногда говорил: «Сегодня ты должна остаться дома, Хайди. Внезапный порыв ветра может снести тебя со скалы и несет далеко в долину». Всякий раз Питер огорчался, когда слышал, что пойдет один. Мальчик теперь не представлял, как прожить этот длинный скучный день без Хайди. Да и кроме того, у него не будет сытного обеда. А козы в такие дни были особенно непослушными и упрямыми, словно выражали свой протест отсутствию Хайди. А девочка никогда не унывала. Везде, где бы она ни была, она находила что-нибудь интересное. Ей нравилось ходить на пастбище, наблюдать за козами, рассматривать красивые цветы, но также она любила проводить время с дедушкой, смотреть, как он стучит молотком, пилит и что-нибудь мастерит. А когда она видела, как дедушка делал золотистый круглый сыр из козьего молока, то восторг ее невозможно было передать. Хайди нравилось наблюдать за этим таинственным действом. Но все-таки больше всего внимания девочки привлекали пихты, когда они качались, а выли скрипели под мощными порывами осеннего ветра. Чем бы она ни занималась, она тут же все бросала и мчалась слушать эти неповторимые звуки. Она подбегала к деревьям и смотрела вверх, не в состоянии оторвать взгляда. Солнышко согревало ее все лето, теперь почти не появлялось. Хайди пришлось разыскать в шкафу теплые платья, носки и туфли, ведь с каждым днем становилось все холоднее. Но несмотря на холод, она не желала оставаться в домике и весь день проводила на воздухе. Скоро стало совсем холодно, и теперь Питер, пригоняя коз домой, частенько дышал на свои коченевшие пальцы, пытаясь отогреть их. Но вот наступил день, когда он совсем не пришел, потому что ночью выпал глубокий снег, и горы покрылись белым покрывалом. Нигде не видно было ни единого зеленого листочка. Хайди стояла возле окна, не решаясь выйти из дома. Снова пошел снег, его густые крупные хлопья падали и падали, пока сугробы не выросли до уровня окна, а снег продолжал идти. И они с дедушкой оказались замурованными в своей хижине. Хайди было весело. Она перебегала от одного окна к другому, удивляясь наступившей хижине темноте и гадая, занесет ли их дом целиком. Но этого не случилось. На следующий день метель прекратилась. Дедушка вышел и стал разгребать снег вокруг дома, собирая его в огромные сугробы, возвышающие как горы. Однажды дедушка с Хайди сидели перед камином, как вдруг послышалось громкое топанье. Дверь отворилась, и вошел Питер, отряхиваясь и стараясь сбить снег с обуви. Он весь был в снегу, потому что ему пришлось пробираться через глубокие сугробы. «Добрый вечер!» – произнес он. Затем подошел и сел как можно ближе к огню, стараясь согреться и не произнося больше ни слова. Но лицо его так и сияло от удовольствия. Хайди смотрел на него с удивлением. «Ну как дела, генерал?» — обратился к нему дедушка. «Теперь, потеряв свою армию, тебе придется взяться за ручку и тетрадь». «Почему он должен взяться за ручку и тетрадь?» — тут же с любопытством спросила Хайди. «Зимой он должен ходить в школу», — объяснил дедушка, «и учиться читать и писать. Оно немного трудно, но зато иногда помогает в дальнейшем. Разве я не прав, генерал?» «Да, конечно», — подтвердил Питер. Хайди не на шутку заинтересовалась школой, и у нее возникло много вопросов к Питеру обо всем, что он там видел и слышал. Разговор продлился долго. Питер за это время успел обсохнуть. Ему всегда было трудно выразить свои мысли словами, и сегодня, без сомнения, сложно отвечать девочке. Пока она обдумывала ответ на один вопрос, она уже задавала два новых. Во время их разговора дедушка сидел молча, только иногда его губы растягивались в улыбке, и можно было догадаться, что он внимательно слушает. «Теперь, генерал, ты уже немного обсох и согрелся. Пора и подкрепиться. Вставай, присоединись к нам». С этими словами он поднялся и достал из шкафа ужин, а Хайди придвинула табуретку к столу. С тех пор, как дедушка жил не один, ему пришлось мастерить кое-какую мебель. К стене он приделал лавку, поэтому для всех троих нашлись удобные места. Глаза Питера удивленно округлились, когда он увидел, что дядя Альм кладет ему большой кусок мяса на толстый ломоть хлеба. Давным-давно он уже не ел такой вкусной пищи. Как только они покончили с едой, Питер собрался домой, так как начинало темнеть. Он пожелал всем спокойной ночи, поблагодарил за обед и, собираясь выйти, вдруг повернулся и сказал: «Я приду в следующее воскресенье, а бабушка просила, чтобы ты тоже пришла навестить ее». Для Хайди была неожиданность, что она может пойти кому-то в гости. Теперь она не могла не думать об этом. И первое, что она сказала на следующее утро, было: «Сегодня я должна пойти к бабушке, она ждет меня». «Снег слишком глубокий», — ответил дедушка. «Сегодня не получится». Но Хайди очень хотелось пойти в гости. Она так увлеклась этой идеей, что не проходило и дня, чтобы она не повторяла: «Сегодня я обязательно должна пойти, ведь бабушка меня ждет». На четвертый день мороз за окном весело потрескивал, а снег покрылся твердой корой. Хайди обедала, сидя на своей высокой табуретке. Через окошко светило солнышко, и она со вздохом проговорила обычную фразу: «Сегодня я обязательно должна пойти к бабушке, а то она ждет меня слишком долго». Дедушка молча поднялся из-за стола, влез на сеновал и достал оттуда мешок, служивший Хайди одеялом. «Ну что же, пошли», — сказал он девочке. Она быстро оделась и выскочила на улицу. Старые пихты стояли тихо и величественно. Ветки их покрывал снег, сверкая и переливаясь на солнце. Хайди запрыгала от радости и закричала: «Иди сюда, дедушка, скорее! Посмотри, деревья все в золоте и в серебре!» Дедушка вытащил из сарая большие сани с сиденьем. Ими можно было управлять с помощью шеста, прикрепленного сбоку. Полюбовавшись вместе с Хайди красотой деревьев, он сел в сани и посадил девочку на колени. Затем укутал ее мешком и, придерживая левой рукой, взялся правой за шест. Оттолкнувшись, они поехали, да с такой скоростью, что Хайди показал, что они летят по воздуху, как птицы. Девочка восторженно кричала. Неожиданно сани остановились, и она увидела хижину, в которой жил Питер. Дедушка размотал мешок и высадил ее из сани. «Ну вот и приехали. Смотри, как только начнет темнеть, сразу домой». Он повернулся и стал подниматься в гору, таща за собой сани. Хайди открыла дверь хижины и вошла в маленькую темную каморку, в которой горел камин. На полке стояло несколько тарелок. Это была кухня. Она открыла следующую дверь и оказалась в другой комнатке. В отличие от дедушкиного пастушьего домика, состоящего из одной большой комнаты с земляным полом и сеновалом наверху, это был коттедж с маленькими отдельными комнатками. Но он был старый и ветхий. Возле стола Хайди увидела женщину, пришивавшую заплатку на жилетку Питера. В углу сидела сгорбленная старушка и пряла. Хайди сразу догадалась, что это и есть бабушка. Она смело подошла к прялке и сказала: «Добрый день, бабушка! Наконец-то я пришла! Вам кажется, что меня долго не было?» Старушка подняла голову и протянула руку, чтобы поздороваться с Хайди. Она на ощупь нашла ее ручки, задержала своей руке и сказала: «Это ты самая девочка, что живешь у дяди Альм? Ты Хайди?» «Да, да», — ответила Хайди. «Я только что приехала с дедушкой на санях». «В самом деле? Да у тебя ручки теплые». Она повернулась к дочери. «Бригитта, так что, дядя Альм сам приехал с ребенком?» Мать Питера отложила работу, поднялась из-за стола и стала внимательно разглядывать Хайди. «Я не знаю, мама, приехал ли он сам. В это трудно поверить. Девочка, возможно, ошибается». Но Хайди смело посмотрела на женщину и без всякого смущения сказала: «Я знаю очень хорошо, кто укутал меня в одеяло и кто привез меня сюда на санях. Это дедушка». Возможно, в том, что летом рассказывал нам Питер про дядю Альм, была доля правды, а мы сомневались, задумчиво сказала бабушка. «Но кто бы мог подумать, что это так? Я не верила, что малышка проживет там больше 3 недель. Как она выглядит, Бригитта?» Женщина внимательно рассматривала Хайди и теперь стала подробно описывать ее матери. «У нее стройная фигура Аделаиды, но глаза темные и волосы кудрявые, как у отца и деда. Я думаю, что она похожа на них обоих». В это время Хайди обходила комнату, внимательно разглядывая все вокруг. Вдруг она воскликнула: «Бабушка, одна из ваших ставней болтается! Я скажу дедушке, и он прибьет гвоздем, и все будет в порядке, а то может разбиться стекло. Смотрите, как оно хлопает. «Ах, милое дитя», — сказала старушка, — «я не могу видеть, но я слышу». И это и много других неполадок. Все в доме трещит и скрипит, когда дует ветер, и он свищет через все трещины и щели. Дом разваливается, и ночью, когда все спят, я часто не могу уснуть от страха. Боюсь, однажды он развалится и придавит нас. И нет ни одной души, кто бы отремонтировал его, ведь Питер еще ничего в этом не понимает. «Бабушка, как же вы не видите, что ставня болтается? Смотрите, она висит вон там!» Хади показала в сторону окна. «Ох, детка, к сожалению, я ничего не вижу», — с болью в голосе произнесла старушка. «А если я выйду на улицу и открою ставни, чтобы больше было света, тогда вы увидите?» «Нет, даже тогда не смогу. Никто не может вернуть мне свет». «Если вы выйдете на улицу, тогда уж точно увидите свет. Пойдемте со мной, бабушка, я вам покажу». И Хайди взяла за руку старушку. Она почувствовала жалость бабушке, что та находится без света. «Оставь это, дитя, я не в состоянии видеть и на улице, даже солнце. Никакой свет не может проникнуть в мои глаза». «Ну а летом, бабушка?» — спросила Хайди, все больше и больше волнуясь и стремляясь найти какой-нибудь выход. «Когда солнышко ярко-ярко светит и прощается с горами на ночь, то не загорается, а желтые цветы блестят как золото. Тогда вы сможете видеть. Для вас снова все станет ярким и красивым». «Ах, детка, не могу я больше видеть ни гор в огне, ни желтых цветов. Никогда больше на земле для меня не появится свет. Никогда!» При этих словах Хайди горько расплакалась. «Кто же может опять вернуть вам свет? Неужели никто?» Теперь бабушка старалась успокоить девочку, но это было непросто. Бабушка делала все, что только было в ее силах, чтобы как-то развеять переживания ребенка. Сердце ее сжималось от звуков искренних рыданий. Наконец она сказала: «Иди сюда, моя милая Хайди, иди, я тебе что-то скажу. Ты себе представить не можешь, как приятно слышать добрые слова, когда не в состоянии видеть. Мне доставляет большое удовольствие слушать, когда ты разговариваешь. Иди сюда, сядь рядышком и расскажи что-нибудь. Расскажи, что ты делаешь наверху и чем занимается дедушка. Я его очень хорошо знала раньше, но уже много лет ничего не слышала о нем, кроме того, что рассказывал Питер». Хайди быстро смахнула слезы и, успокоившись, села и сказала: «Бабушка, я скажу дедушке, и он обязательно что-нибудь придумает, чтобы ваш дом не разваливался». Бабушка молчала, а Хайди с увлечением начала описывать свою жизнь. Она рассказала о времени, которое провела в горах с Питером и козами, потом описала зимние дни. Она рассказывала, что дедушка может делать всякие вещи: табуретку, и стол, и ясли, в которые кладут сено для белянки и пушинки, и многое другое. Рассказала и о новой большой ванне, ее дедушка смастерил для Хайди, чтобы купаться в теплые дни. По мере своего повествования Хайди все больше и больше воодушевлялась, описывая, как словно по волшебству в дедушкиных руках из деревяшек появляются всякие чудесные вещички. Бабушка внимательно слушала и время от времени обращалась к своей дочери и говорила: «Ты это слышишь, Бригитта? Слышишь, что девочка говорит про дядю?» Вдруг раздался тяжелый топот за дверью, и в комнату вошел Питер. Увидев Хайди, он замер, удивленно раскрыв глаза, и широко заулыбался. «Как, парень, ты уже вернулся из школы?» — воскликнула бабушка. «Уже много лет у меня так быстро не пролетало время. Как у тебя дела с чтением, Питер?» «Так же», — ответил внук. Старушка вздохнула. «Что ж, я надеялась, что ты мне скажешь что-нибудь другое. Ведь в феврале тебе стукнет уже 12. «А что вы надеялись услышать?» — спросила Хайди. Ей было интересно, о чем говорила бабушка. «Ему бы пора уже хоть чуть-чуть научиться читать. Вон там наверху лежит старая книжка с гимнами. Я их не слышала уже долгое время и многое забыла. Надеюсь, что когда-нибудь Питер все-таки научится читать и прочтет их мне. Но для него это трудная наука». «Нужно зажечь свет, уже становится темно», — сказала мама Питера, все еще занимаясь ремонтом жилетки. «Для меня время тоже пролетело незаметно». Хайди вскочила со своего стула и протянула бабушке руку и сказала: «Спокойной ночи, бабушка. Если уже становится темно, я должна идти домой». Пожелав спокойной ночи Питеру и его маме, она направилась к двери. Но бабушка взволнованно воскликнула. «Подожди, подожди, Хади! Ты не должна уходить одна! Питер тебя проводит!» Она повернулась к внуку. «Питер, позаботься о девочке, чтобы она не упала, и смотри, не останавливайтесь, а то замерзнете. Есть ли у нее что-нибудь теплое, чтобы закутать как следует?»
1: «У меня ничего нет», — на ходу ответила Хади. «Но я уверена, что не замерзну».
0: С этими словами она выскочила на улицу и пошла так быстро, что Питер едва поспевал за ней. Это не успокоило бабушку, и она обратилась к дочери. «Беги за ней, Бригитта, ведь ребенок замерзнет в такую холодную ночь. Возьми мою шаль и беги скорее!» Бригитта выбежала за дверь, но дети, выйдя из дома, увидев идущего к ним навстречу дедушку. «Молодец, Хади, ты всегда должна так держать свое слово!» — проговорил дедушка и плотно укутал в ее одеяло. Поднял на руки и пошел наверх. Бригитта видела это и, возвратившись с Питером домой, рассказала все матери. Старушка, зная странностях дяди Альм, удивлялась не меньше ее. «Слава Богу, что он хорошо относится к ребенку! Позволит ли он ей опять прийти ко мне? Мне так хорошо с ней было, что за милое создание! Как весело она про все рассказывает!» Продолжала она восхищаться девочкой до самого вечера. Бригитта согласалась с тем, что говорила ее мать, а Питер только радостно кивал головой и, широко улыбаясь, повторял: «Я же вам говорил!» В это время Хади взахлеб рассказывала дедушке все подробности знакомства с семьей Питера. Но он не очень хорошо слышал ее голосок, раздававшись через несколько слоев ткани, и не мог разобрать, что она говорила, поэтому сказал: «Подожди, приедем домой, и тогда ты все мне расскажешь». Не успели они войти в дом, как Хади, освободившись от одеяла, сразу же приступила к главному. «Дедушка, завтра же мы должны взять молоток и длинные гвозди, пойти прибить бабушкину ставню и подремонтировать дом, потому что он весь дрожит и трещит на ветру».
2: «Мы должны? Мы должны?»
0: «Кто тебе это сказал?» – проворчал он. «Никто не говорил, я это сама знаю», – ответила Хади. «Потому что он разваливается, и когда бабушка не спит, то дрожит от страха, думает, что каждую минуту дом может рухнуть прямо им на головы. Для бабушки теперь всегда темно, и она думает, что никто не может вернуть для нее свет. Но ты сможешь, дедушка, я уверена. Подумать только, как ужасно постоянно находиться в темноте. Да еще и дрожать от того, что дом может развалиться. И ей, кроме нас, никто не сможет помочь. Завтра же мы должны пойти и помочь ей. Мы пойдем, правда, дедушка?»
1: Девочка прижималась к старику, заглядывала ему в лицо. Дедушка молча посмотрел на нее, а потом сказал:
0: «Ладно, что-нибудь завтра сделаем. По крайней мере, постараемся».
1: Девочка от радости запрыгала по комнате, выкрикивая на ходу:
0: «Мы пойдем завтра! Мы пойдем завтра!»
1: Дедушка сдержал слово. На следующий день после обеда он опять вытащил из сарая сани и, как вчера, высадил Хади возле двери пастушьего дома и сказал:
0: «Иди! И как только начнет темнеть, выходи на улицу, я тебя встречу».
1: Он положил мешок в сани, а сам пошел вокруг дома, внимательно его осматривая. Едва Хади открыла дверь и вбежала в комнату, как бабушка отозвалась от своего угла:
0: «Это моя малышка? Она снова пришла?»
1: От радости она выпустила нитки, и колесо прялки остановилось. Старушка протянула навстречу девочке обе руки. Хади подбежала к ней, а затем подвинула маленький стульчик поближе. И, усевшись, начала рассказывать и обо всем расспрашивать. Вдруг послышался стук, и бабушка так вздрогнула, что опрокинула прялку. Она испуганно вскричала: «Боже мой, вот и настал час! Дом рушится!»
0: Хади попыталась ее успокоить. «Нет, нет, бабушка, не бойтесь, это дедушка стучит молотком. Он отремонтирует дом, чтобы вы больше не боялись». «Как же так? В самом ли деле это возможно? Неужели Бог не забыл нас?» — восклицала старушка. «Ты слышишь, Бригитта, этот шум? Теперь и я могу сказать, это стук молотка. Выйди на улицу, Бригитта. Если это в самом деле дядя Альм, скажи ему, чтобы он на минуту зашел к нам. Я хочу его поблагодарить».
1: Бригитта вышла на улицу и увидела дядю Альм, который прибивал новые доски, укрепляя стену дома. Она подошла и сказала:
0: «Добрый вечер, дядя. Мама и я хотим поблагодарить вас за доброе дело, что вы делаете для нас.
1: И она хотела бы сама выразить, как она благодарна. Я не знаю, кто бы еще это нам сделал, и мы не забудем вашу доброту, и хватит!» — прервал ее старик. «Сам знаешь, что вы думаете о дяде Альм, и без ваших слов. Иди в дом, я без тебя найду, где и что нужно сделать».
0: Бригитта тут же послушалась, потому что редко кто решался возражать ему. Обойдя дом, он по узенькой лестнице забрался на крышу и приколачивал там оторвавшиеся доски, пока у него не окончились гвозди. К этому времени начало темнеть, и не успел он спуститься с крыши и вытащить из сарая сани, как появилась Хайди. Дедушка опять обернул ее мешком, взял на руки и понес, как вчера, а сани потащил за собой. Он боялся, что девочка замерзнет, если посадит ее в них. И он нес ее на руках, крепко прижимая к себе. Так прошла зима. После долгих лет унылой жизни старушка наконец обрела то, что делало ее счастливой. Дни ее больше не проходили, как раньше, без радости и перемен, похожие один на другой. Теперь она жила в ожидании нового дня. Как только вставало солнышко, бабушка прислушалась к легкой поступи маленьких ножек. И когда слышала, что дверь открывалась и девочка входила в дом, она восклицала: «Слава Богу, ты опять пришла!» Хайди садилась рядом с ней и разговаривала обо всем. У нее это получалось так мило и непринужденно, что бабушка не замечала, как проходил день. И теперь уже не спрашивала Бригитту, как раньше. «Неужели день еще не кончился?» Когда девочка уходила и за ней закрывалась дверь, она восклицала: «Какой сегодня короткий день, правда, Бригитта?» И дочь ее всегда отвечала: «Да, ты права, мне кажется, что я только что убирала чашки после обеда». А старушка продолжала: «Господи, хоть бы ребенка не забрали от меня, и дядя Альм позволял бы ей приходить. Как она выглядит, Бригитта, не больна ли?» И та отвечала: «Она выглядит здоровой и свежей, как румяное яблочко». Хайди полюбила бабушку, и с тех пор, как поняла, что бабушка ослепла и никогда не увидит свет, сильно переживала. Но бабушка уверяла ее, что рядом с ней меньше ощущает тьму. И каждый погожий зимний день девочка спускалась вниз на санях. Дедушка привозил ее, не возражая. Он брал с собой молоток и другие инструменты. Много дней он трудился над тем, чтобы привести хижину в порядок. Дом теперь не скрипел. Ночи проходили тихо и спокойно. И бабушка спала так безмятежно, что не случалось уже много лет. Она повторяла, что никогда не забудет, что сделал для них дядя Альм.

Короткие рассказы для детей. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Не правда ли, вы тоже охотно расчесывали папу или дедушку, приносили им свои игрушки и без конца о чем-то расспрашивали? Дедушка как мог старался ответить на все ваши «почему». Вот маленький Фриц рассказывает. «Дедушка, мы вчера с бабушкой были в магазине. Там было так страшно красиво, и игрушек безумно много». «Фриц, как может страшное быть красиво?»

Если нечто страшное, значит нехорошее. Если же хорошее, то оно не может быть страшным. И что такое безумно? Безумцы – это люди, которые уже не могут рассуждать. Нельзя ведь так преувеличивать. «А что это такое преувеличивать?» – смело спрашивает Франц. «Это все чрезмерно раздувать. Например, в комнате сейчас уже прохладно, а Фриц скажет, что печь уже до красна раскалена от жара. А в комнате все равно ужасно холодно. Это и есть преувеличение. Я вот хочу вам рассказать, что мне пришлось пережить, когда я был таким же малышом, как вы. Когда я утром просыпался, я чувствовал себя уставшим, как собака. Кофе был страшно горячим, хлеб в 10 раз тверже камня, а мясо в обед в 100 раз тверже самой твердой подошвы. Собака всю ночь по-сумасшедшему лаяла так, что я и полсекундочки не поспал. В школе урок арифметики был бесконечно длинным, дорога в школу была бесконечной, солнце летом жгло, как огонь. Вот так я каждый день, с утра до вечера, все преувеличивал. Но тут произошла одна история со сливовым пирогом. Он был таким вкусным, что я пожелал есть его всю свою жизнь. Мой отец украдкой подмигнул маме: «Давай ему каждый день только пирог со сливами». Сначала я обрадовался, но когда на третий день я получил все тот же пирог со сливами, я его не мог больше есть. «Ну, милый мальчик мой, ешь пирог», — сказал отец. Я ответил: «Я не могу его больше видеть». «Ага», — сказал отец, — «ты ведь хотел всю жизнь есть только этот пирог». И потом он прочитал мне из Библии такой текст: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Маленький Фриц совсем сконфузился. «Тысячу раз благодарю тебя, дорогой дедушка, за этот рассказ. Я никогда больше не буду преувеличивать». «Так», — сказал дедушка, — «разве ты умеешь считать до тысячи? Скажи лучше большое спасибо, и этого достаточно, иначе ты снова преувеличишь». Давайте будем молиться. Попросим прощения у Господа за то, что часто преувеличивали. Попросим Его научить нас говорить только правду.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Мудрый суд». Однажды пришли к Соломону две женщины. Они поспорили между собой и теперь пришли к Соломону, прося рассудить их. Одна из женщин держала мертвое дитя в руках своих, у другой же на руках было живое дитя. Оба ребенка были еще очень малы, так что живой ребенок, которому всего несколько дней, не умел еще ни сидеть, ни смеяться. Женщина, имевшая на руках мертвого ребенка, была убита горем. Она сказала царю: «Я и эта женщина живем в одном доме, и кроме нас двоих в доме не было никого». Ночью, когда эта женщина спала, она нечаянно во сне задавила своего ребенка. Тогда она тихонько встала, подменила моего ребенка своим. Утром я проснулась, чтобы покормить своего ребенка, и увидела около себя это мертвое дитя. Но я сейчас же убедилась, что это не мой ребенок. Другая же женщина сказала: «Ты лжешь, твой ребенок мой, а мертвый твой». На это женщина ответила: «Нет, живое дитя мое, а мертвое твое». Которая из этих женщин говорила правду? Которая из них говорила ложь? Как мог Соломон узнать это? Кому следовало отдать живого ребенка? Но Бог соделал Соломона истинно мудрым, и он понял, которая из женщин говорила правду. Соломон приказал слуге: «Подай мне меч». Затем Соломон сказал: «Рассеките живое дитя на двое и дайте половину его одной, а половину другой женщине. Так как они обе считают его своим ребенком, то пусть достанется им каждой по половине его». Тогда одна женщина вскричала: «О, не умерщвляйте ребенка, а дайте его лучше этой женщине, только не убивайте его». Другая же сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Которая из этих двух женщин была матерью ребенка? Не была ли мать та женщина, которая сказала: «Не убивай его»? Мать скорее отдаст детей своих другим, только бы дети их были живы. Соломон узнал, кто была настоящая мать, и сказал слуге своему: «Отдай ей живого ребенка и не убивай его. Она родная мать его». Зачем велел Соломон рассечь ребенка надвое? Он действительно решил его убить? Нет, он только хотел испытать, что скажут на это женщины, и поэтому узнать, которая из них была мать живого ребенка. Не мудро ли было решение Соломона? Действительно, Бог соделал его мудрейшим из людей. Все израильтяне узнали, как Соломон рассудил женщин. Они дивились мудрости его и боялись обманывать его, видя, что Бог исполнил его мудростью своею. Ребята, а вы хотели быть мудрыми? Вы ходите в школу, чтобы научиться, что хорошо и что плохо. Но вы никогда не будете так мудры, как Соломон, потому что Бог обещал сделать его мудрее всех прочих людей. Но есть мудрость еще лучше мудрости Соломоновой. И эту мудрость вы можете получить, если вы ее будете просить у Бога. Что это за мудрость? Мудрость Духа Святого. Если Дух Святой пребудет в сердце вашем, вы будете знать Бога и любить Его. Бог обещал вам это дать. Просите, и дано будет вам. Ребята, очень хорошо, когда

вы даете правильные ответы на вопросы и хорошо себя ведете. Но еще больше, мы все взрослые желали, чтобы вы любили Бога в сердцах ваших и старались угождать Ему. Это лучше даже мудрости Соломоновой. Вот такая история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каким образом узнал Соломон, которая из двух женщин была мать живого ребенка? Второй вопрос. Что сказала мать живого ребенка, когда Соломон велел рассечь его? Третий вопрос. Почему ее слова обнаружили, что она мать живого ребенка? Четвертый вопрос. Хотел ли Соломон действительно рассечь ребенка? Пятый вопрос. Какая мудрость выше мудрости Соломоновой? И шестой вопрос. Как можете вы, дети, получить эту мудрость? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 5. Два визита. Промчался год. Хайди исполнилось 8 лет. Беззаботная и счастливая, она с нетерпением и восторгом ожидала приближающую весну. Ей хотелось, чтобы теплый ветер поскорее смыл весь снег, и солнышко снова коснулось лучами земли. Хайди снова и снова вспоминались о длинные летние дни в горах. Ей казалось, что это самая большая радость, которую только можно желать. От дедушки она научилась обращаться с козами, и теперь Белянка и Пушинка следовали за ней повсюду, как две преданных собачки. Когда они слышали голос девочки, то громко радостно блеяли. За зиму Питер дважды приходил к дедушке с поручением от учителя из Дерфи, чтобы он привел Хайди в школу. Но оба раза дедушка просил Питера передать, что если учитель хочет ему что-то либо сказать, пусть приходит сам, а посылать Хайди в школу он не намерен. Наступил март, снег в горах поспешно начал таять. В проталинах выглянули подснежники. Старые пихты стряхнули тяжелое снежное покрывало и раскачивались наверху ветвями. Хайди радостно бегала вокруг дома, отмечая появившиеся изменения и сообщая дедушке, где проклюнулись первые листочки. Она не могла дождаться, когда все станет зеленым и горы покроются цветами. Однажды Хайди рассматривала первые побеги и вдруг увидела поднимающегося в гору пожилого господина, одетого во все черное. Тот заметил, что девочка испугалась, и ласково сказал: «Не бойся меня, я очень люблю детей. Дай ручку». «Ты, наверное, Хайди. Я слышала о тебе. А где твой дедушка?» «Он сидит за столом и делает деревянные ложки», — ответила Хайди, открывая входную дверь. Посетитель вошел в избушку и направился к старику, склонившимся над своей работой. Это был пастор из Дерфи. Они с дедушкой раньше были соседями, когда тот жил в деревне, и хорошо знали друг друга. «Доброе утро, сосед!» — сказал гость. Дедушка удивленно поднял глаза, затем поднялся и ответил: «Доброе утро!» Подвинув стул гостю, он продолжал: «Если ты не брезгуешь деревянным стулом, то садись». Пастор сел. «Уже много времени прошло с тех пор, как я видел тебя, сосед». «А я тебя», — сухо ответил старик. «Я пришел к тебе сегодня, чтобы кое о чем поговорить», — продолжал пастор. «Думаю, ты догадываешься, что меня сюда привело». И с этими словами он посмотрел на девочку в дверях, с удивлением и интересом разглядывающую незнакомца. «Иди, Хайди, к козам», — сказал ей дедушка. «Отнеси им немного соли и будь там, пока я не позову». Хайди тут же исчезла. «Ребенок должен был пойти в школу еще в прошлом году, или, по крайней мере, этой зимой», — сказал пастор. «Учитель просил тебя об этом, но ты ее не отпустил. Что думаешь делать с ребенком, сосед?» «Я не собираюсь посылать ее в школу». Гость недоуменно посмотрел на старика, сидевшего на лавке, скрестив руки. На лице его отражалось упрямство. «Ты хочешь, чтобы она росла неграмотной?» «Я хочу, чтобы она росла и была счастлива с козами и птицами, кто не причинит ей зла и от кого она не научится ничему плохому». «Но ведь девочка не козленок и не птенец, она же человек». «Ты прав, она не увидит зла от своих лесных друзей, но в то же время она не научится от них ничему полезному. И к тому же не должна расти безграмотной. Сейчас самое время для нее начать занятия». «Я пришел, чтобы ты подумал над этим. Это последняя зима, которой она была дома, но следующую должна посещать школу». «Она не будет», — спокойно и уверенно заявил старик. «Ты хочешь сказать, что тебя невозможно убедить? Неужели ты упрямо стоять будешь на своем?» В голосе пастора послышалось раздражение. «Ты немало побродил по свету, много видел и многому научился. Знаешь, сосед, я все-таки считал тебя более здравомыслящим». «Разумеется», — ответил старик. И появившаяся дрожь его в голосе показала, что он тоже начал раздражаться. «И вы хотите сказать, уважаемый пастор, что вы желаете, чтобы следующей зимой я посылал маленького ребенка вниз в этот собачий холод? Чтобы она шла через буран и снег? А потом возвращалась вечером, когда ревет ветер, когда даже взрослый не может устоять под его порывами и в мгновение ока может быть похоронен под лавиной снега? Возможно, вы не забыли ее мать, Аделаиду. Она была лунатиком, и с ней случались припадки. Не произойдет ли с девочкой подобное, если она вынуждена будет так напрягаться? И кто-то еще считает, что можно принудить меня послать ее на это? Я не побоюсь предстать перед любым судом справедливости в нашей стране. И тогда посмотрим, кто сможет заставить меня поступить иначе».
1: «Ты абсолютно прав, сосед», — дружелюбно проговорил пастырь. «Я понимаю, что сюда посылать ребенка в школу просто невозможно. Вижу также, что она дорога тебе, так сделай ради нее то, что должен был давно сделать. Спускайся вниз, в Дерфи, и живи среди себе подобных. Какой образ жизни у тебя здесь? Одинокий, обозленный на Бога и людей? Если что-либо случится с тобой, кто сможет помочь тебе? Я не могу подумать о том, что ты можешь однажды замерзнуть в своей хижине, не представляя, как девочка это переживет. У нее молодая кровь, а над головой хорошая крыша. Да позвольте мне, пастырь, сказать, что я знаю, где найти дрова и умею их разжечь. Вы можете пойти и заглянуть в мой сарай, огонь не гаснет в моей хижине всю зиму. А что касается того, чтобы жить внизу, то это далеко от моих стремлений. Люди ненавидят меня, а я их. Поэтому для всех лучше, чтобы я жил отдельно».
0: «Нет, для тебя совсем даже не лучше, просто ты убедил себя в этом», — искренне возразил пастырь. «А что касается людей, будто они недоброжелательно смотрят на тебя, это совсем не так. Поверь мне, сосед, если ты будешь искать мира с Богом и молиться о прощении там, где оно необходимо, увидишь, как люди изменятся к тебе, и самому станет легко».
1: Пастор встал и протянул старику руку. «Я уверен, сосед, что на следующую зиму ты будешь с нами внизу, и как прежний мы будем добрыми соседями. Мне будет горько, если тебе придется сделать это под давлением. Дай мне руку и обещай, что ты придешь к нам и примиришься с Богом и с людьми».
0: Дядя Ань подал пастору руку и ответил спокойно, но твердо. «Я знаю, что вы желаете мне добра, а что касается того, чтобы поступить так, как вы предлагаете, повторю, что уже сказал, школу я ребенка не отдам и жить среди вас не буду. Пусть Бог вразумит тебя».
1: Пастор печально повернулся и, выйдя из хижины, стал спускаться в деревню.
0: После обеда Хайди обычно спросила: «А теперь мы пойдем к бабушке?»
1: «Не сегодня», — ответил старик.
0: Весь день он не разговаривал, а когда на следующее утро Хайди задала тот же вопрос, он непредельно ответил: «Посмотрим». Не успели они убрать посуду после обеда, как появился еще один посетитель. На этот раз к ним пожаловала Дит. На голове ее была красивая шляпка с пером, а длинная юбка со шлейфом ворочалась по полу. Дедушка с интересом оглядел ее с ног до головы. Дит заранее приготовила приветливую речь и с порога начала восторгаться тем, как выглядит девочка. Она говорила, что едва узнала Хайди, и это является доказательством того, что дедушка за ней хорошо присматривал, и с ним она счастлива. Затем Дит сказала, что приводила ее ненадолго, и теперь собирается забрать, потому что понимает, ребенок мешает дяде. Раньше она была не в состоянии держать девочку себя, но теперь появилась возможность удачно ее устроить. У людей, которым она прислуживает, есть очень богатые родственники, живущие во Франкфурте. У них единственная дочь, но она инвалид и передвигается по дому в коляске. Девочка очень одинокая, ей не с кем играть. Отец попросил найти ей подружку. Гувернантка рассказала Дит, какую девочку он хотел бы видеть рядом со своей дочерью. Она должна быть простой, не избалованной и не похожей на современных детей. Дит сразу же подумала о Хайди и описала ее гувернантке, а та сразу же согласилась взять ее в семью. Представить невозможно, какая это удача, ведь Хайди будет жить у этих людей, и если им понравится, ты когда-нибудь наконец замолчишь?» Прервал ее дядя Альм, до сих пор терпеливо слушающим. «Ух!» — воскликнула Дит и от возмущения сорвала шляпку. «Можно подумать, что я говорю с вами об обыкновенных вещах. Да в Притягай не нашлось бы человека, который бы не благодарил Бога, если бы я принесла подобную новость». «Можешь отправляться со своей новостью куда угодно, мне она не нужна!»
1: На этот раз Дит подскочила со своего места, как ошпаренная, и закричала:
0: «Если это все, что вы хотите сказать, тогда мне придется вразумить вас. Девочке уже 8 лет, и она совершенно ничего не знает, а вы не позволяете ей учиться. Вы не пускаете ее ни в церковь, ни в школу, как мне сказали в Дерфи, а ведь она моя единственная племянница. Я ответственна за ее будущее, и если представляется такая возможность, только тот, кто не желает добра и ни о ком не заботится, оставается равнодушен. Но я не собираюсь сдаваться, вот так я вам и скажу. Все в Дерфи будут на моей стороне, и нет ни одного человека, кто бы согласился с вами. А вам я посоветую хорошенько подумать, прежде чем обращаться в суд, если вы намереваетесь это сделать.
1: Есть кое-что, я уверена, что вы вряд ли захотите вспомнить».
2: «Замолчи!»
1: – заревел дядя, и глаза его загорелись недобрым огнем.
2: «Убирайся отсюда сейчас же, и чтоб я никогда больше не видел ни твоей шляпы, ни перьев, а тем более никогда не слышал твоего скверного языка!»
1: С этими словами он вышел из избушки.
0: «Ты рассердила дедушку!» – сказала Хайди,
1: беспокойно поглядывая на дверь, за которой скрылся старик.
0: «Ничего, он скоро отойдет, собирайся!» – торопливо проговорила Дид. «Покажи мне, где твоя одежда!»
3: «Я не пойду!» – ответила Хайди.
2: «Прекрати!» – раздраженно сказала Дид.
1: Но затем, сменив тон, она продолжала еще сердито, но в то же время умоляюще.
0: «Пошли, пошли! Ты понимаешь, не лучше своего дедушки! Ты получишь столько всякого добра, о котором никто и не мечтал!»
1: Она подошла к шкафу, вытащила вещички Хайди и завернула их в узелок.
0: «Идем скорее, вот твоя шляпка, она правда потрепанная, но за неимением лучше сойдет. Надевай скорее и пойдем».
3: «Я не пойду», — повторила Хайди.
0: «Не будь такой глупенькой и упрямой, как коза. Мне кажется, что ты от них научилась упрямству. Послушай, ты видела, что дедушка рассердился и слышала, что он сказал? Он не хочет нас больше видеть. Он хочет, чтобы ты сейчас же ушла со мной и не должна сердить его еще больше». «Ты представить себе не можешь, как хорошо тебе будет во Франкфурте, как много ты всего увидишь, а если тебе вдруг не понравится, ты вернешься».
3: «Я смогу вечером опять быть дома?» – спросила Хайди.
0: «О чем ты говоришь? Пойдем скорее, я же сказала тебе, что ты сможешь вернуться, когда захочешь.
1: Сегодня мы доберемся до Майтфилда, а завтра рано утром сядем на поезд, а когда ты захочешь, он в одно мгновение привезет тебя обратно, ведь он мчится, как ветер».
0: Дид взяла узелок с вещами девочки под мышку, схватила Хайди за руку и стала быстро спускаться вниз.
1: Была ранняя весна, и козы еще не водили на пастбище. Питер продолжал ходить в школу в Дерфи, но временами устраивал себе каникулы, потому что не видел большого смысла в учебе. Бродя по окрестностям, он собирал крепкие палки, которые могли бы пригодиться. Подходя к бабушкиной хижине, Хайди и Дид увидели Питера. Он нес на плече большую связку толстых ореховых прутьев. Питер остановился и пристально следил за приближающими фигурами. Когда они подошли ближе, он воскликнул.
0: «Ты куда, Хайди?»
3: «Я еду с Дид во Франкфурт, только ненадолго», — ответила она.
0: «Но сначала я должна забежать к бабушке, ведь она ждет меня».
3: «Нет-нет, ты не должна останавливаться, уже слишком поздно», —
1: строго сказала Дид, стараясь удержать вырывающуюся девочку.
0: «Ты зайдешь к ней, когда вернешься, а сейчас мы должны идти».
1: Она потащила девочку за собой, опасаясь, что если Хайди вырвется, то она уже не сможет убедить ее уехать. Да и бабушка может помешать этому. Питер вбежал в хижину и швырнул на пол связку прутьев. Да так, что в комнате все задрожало.
0: «Что случилось?»
1: – вскричала перепуганная старушка. Мать, вскочившая со своего места от неожиданности, села опять, терпеливо следя за его действиями.
0: «Что случилось, Питер? Почему ты так себя ведешь?»
3: «Потому что она забрала Хайди!» — выпалил Питер.
0: «Кто? Кто? Куда, Питер?»
1: — беспорядочно повторяла бабушка, еще больше волнуясь. Она догадалась, что случилось, потому что незадолго до этого Бригитта видела, как Дид поднималась вверх к дяде Альму. Старушка торопливо поднялась, подошла к окну и, распахнув его, умоляюще закричала.
0: «Дид! Дид! Не забирай от нас ребенка! Не уводи ее!»
1: Путницы, торопливо спускавшиеся с горы, услышали ее. Дид даже разобрала слова и еще крепче сжала руку Хайди. Девочка старалась высвободиться и воскликнула.
0: «Бабушка зовет, я должна пойти к ней!»
1: Но Дид не намерилась отпускать ее и постаралась успокоить. Она говорила, что сейчас они торопятся, и если опоздают, то не смогут утром уехать во Франкфурт. Там так замечательно, Хайди очень понравится. А если она захочет вернуться, то сразу же это сделает и может что-нибудь привезти бабушке в подарок. Хайди успокоили эти слова, и несколько минут они шли молча, а потом она неожиданно спросила.
3: «А что я смогу ей привезти?»
0: «Мы должны придумать что-нибудь хорошее», — ответила Дид.
3: «Может быть, мягкую белую булочку. Она будет очень рада, потому что она уже старая, и ей трудно есть грубый черный хлеб».
0: «Она его всегда отдает Питеру. Я сама это видела. И говорит, что он слишком твердый для нее», — согласилась Хайди. «Давай поторопимся, ведь тогда мы скорее вернемся из Франкфурта, а может быть даже сегодня я смогу принести ей белый хлеб».
1: С этими словами Хайди побежала так быстро, что Дид едва поспевала за ней. Но девушка была рада, что ребенок больше не сопротивляется.
3: они приближались к Дерфи. Дед знала, что придется встретиться со многими знакомыми, которые обязательно будут задавать вопросы, и боялась, что девочка может опять переменить свое решение. Она крепко держала Хайди за руку, всем своим видом показывая, что торопится. На все вопросы она однообразно отвечала. «Извините, я не могу останавливаться, мы спешим. Идти еще довольно далеко». «Ты что, забираешь ее? Она что, уходит от дяди Альм? Поразительно, что она еще жива! Какая она стала краснощека!»
1: Подобные восклицания доносились со всех сторон, и дед была рада, что ей не приходится останавливаться и отвечать. Хайди не произносила ни слова. С этого дня дядя Альм стал еще более мрачным и неприступным. Когда он спускался вниз и проходил через Дерфи, неся за спиной мешок с сыром, он был похож на великана-людоеда. В руке он держал огромную палку, а над глазами нависали густые нахмуренные брови. До него доносились голоса женщин, обращавшихся к своим детям. «Осторожно! Уходи с дороги, а то дядя Альм схватит тебя!» Проходя через деревню, старик ни на кого не обращал внимания и молча шел в долину, где продавал сыр и покупал хлеб и мясо. Когда он исчезал из виду, жители деревни обычно собирались в кучку, и каждый считал своим долгом что-нибудь высказать по этому поводу. Люди говорили о том, насколько он стал диким, что теперь не отвечает ни на чьи приветствия. И в заключении все согласались, что это просто удача, что ребенка у него забрали. Они вспоминали, как девочка торопливо уходила, словно опасаясь, что дедушка догонит ее и вернет обратно. Только бабушка ничего не могла сказать против него. Тем, кто приносил ей работу и забирал готовую пряжу, она рассказывала, каким добрым и заботливым он был с девочкой, каким внимательным был к ней самой. Рассказывала она и о том, что он отремонтировал их разваливающийся дом. Все это повторялось Дерфи, но большинство людей, услышав эту историю, решили, что бабушка слишком старая и уже плохо соображает. Для старушки опять наступило печальное время, и не было дня, чтобы она не пробормотала. «Увы, все наше счастье и радости ушли вместе с этой крошкой, и дни теперь длинные и унылые. Господи, хоть бы мне увидеть Хайди еще разочек, прежде чем я умру!»
0: Глава 6. Новая глава о новых событиях.
1: Господин Сесман с дочерью Кларой жили во Франкфурте в большом доме, и так как девочка не могла ходить, она вынуждена была весь день проводить в инвалидной коляске. Клара находилась в классной комнате, которая, судя по разнообразным вещам, расставленным и разложенным вокруг, была любимой комнатой семьи. Здесь девочка занималась с учителем. Ее маленькое личико было бледным и осунувшимся. Девочка подняла добрые голубые глаза на стенные часы. Стрелки сегодня двигались особенно медленно, и Клара с едва заметным нетерпением спросила: «Фрейлин Роттермайер, разве еще не время?» За рабочим столом сидела строгая средних лет женщина, вышивая узор. На ней было странное свободное платье с накидкой, придававшее ее наряду некоторую торжественность. Голову украшал замысловатый куполообразный головной убор. Прошло уже несколько лет, как умерла хозяйка дома, и с тех пор управление было вверено фрейлин Роттермайер. Господин Сесман часто отлучался и оставлял ее полновластной хозяйкой с одним только условием, что голос его дочери будет решающим. В то время как Клара задала свой вопрос во второй раз, к парадной двери подъехали Дид с Хайди. Дид попросила кучера сходить узнать, можно ли увидеть фрейлин Роттермайер.
2: «Это не мое дело», – проворчал в ответ кучер. «Позвони, и Себастьян ответит тебе».
1: Дид нажала кнопку звонка, и в дверях появился Себастьян.
3: «Можно мне увидеть фрейлин Роттермайер?» – спросила Дид.
2: «Я не знаю», – ответил слуга. «Позвони еще раз, и Тинет будет здесь».
1: С этими словами Себастьян исчез.
0: Дид снова нажала кнопку. На этот раз в дверях показалась Тинет в маленьком белоснежном чепчике. Лицо ее скривилось в презрительной усмешке.
3: «Что надо?»
1: Не спускаясь с лестницы, спросила она. Дид повторила свой вопрос, и Тинет исчезла. Скоро она появилась опять и позвала.
3: «Заходите, она вас ждет».
1: Дид и Хайди поднялись по лестнице и вошли в классную комнату. За ними следовала Тинет. В дверях Дид робко остановилась, продолжая крепко держать Хайди за руку. Она не доверяла девочке, не зная, что можно от нее ожидать в следующий момент.
3: Фрейлин Реттермайер медленно поднялась и направилась к девочке, предназначившейся в подруге Клары. По выражению ее лица можно было понять, что она не в восторге от ребенка. На Хайди было простое платьице, а на голове старая соломенная шляпка, почти потерявшая форму. Девочка, не скрываемым удивлением, разглядывала куполообразный головной убор дамы.
4: «Как тебя зовут?» – спросила Фрейлин, пристально рассматривая девочку.
3: «Хайди!» – прозвучал чистый, как колокольчик, голос.
2: «Что? Как? Это не христианское имя для ребенка! Какое тебе дали имя, когда крестили?»
3: – продолжала Фрейлин Реттермайер.
4: «Я не помню», — ответила Хайди.
2: «Что за манера отвечать?» — покачала головой леди. «Дит, она что, невоспитанная или просто дерзкая?»
4: «С вашего позволения я отвечу за нее. Она очень смущается», — ответила Дит и тихонько подтолкнула Хайди за такой неудачный ответ.
3: «Она не глупая и не дерзкая. Она просто не знает, что это значит, и говорит, что думает. Она впервые в господском доме и не имеет понятия о хороших манерах. Девочка очень сообразительная и быстро всему научится. Если фрейлин будет так добра, извините ее».
4: «При крещении ей дали имя Аделаида в честь ее матери, моей сестры, которой нет живых».
2: «Ну, это имя еще можно произнести», — ответила фрейлин. «Но я скажу тебе, Дит, я поражена, увидев, насколько она юная, ведь я говорила, что ищу девочку одного возраста с госпожой, с кем бы она могла учить уроки и проводить время. Фрейлин Клари сейчас немного больше 12. А сколько лет этому ребенку?»
4: «Если фрейлин не позволит», — опять начала Дит скороговоркой, — «я сама потеряла точный счет ее годам. Она, безусловно, немного младше, но не намного. Я не могу утверждать, что мне кажется, что ей 10 или, по крайней мере, около этого».
2: «Дедушка говорил, что мне 8», — ставила Хайди.
3: Дит опять подтолкнула ее, но так как девочка не понимала, почему она это делает, то ни насколько не смутилась.
2: «Что? Только 8?» — сердито воскликнула фрейлин. 4 года? Слишком большая разница! Для чего мне такой ребенок? Чему ты училась? По каким книгам ты занималась?»
3: «Ни по каким», — ответила Хайди.
2: «Что? Как? Как же тогда ты училась читать?» — продолжала фрейлин. «Я совсем не училась читать. Ни я, ни Питер». «Помилуйте, ты не умеешь читать? Это правда?» — воскликнула фрейлин в ужасе. «Возможно ли это? Не уметь читать? Тогда же чему ты училась?»
4: «Ничему», — ответила Хайди с непоколебимой правдивостью.
2: «Леди!» Обратилась фрейлин к Дит после минутного молчания. «Я предлагаю, что это совершенно не то, о чем я тебя просила. Как только ты могла привести ко мне такого ребенка?»
3: Но Дит не так-то легко было смутить, и она возразила. «Если бы фрейлин позволила мне сказать, что ребенок подходит по все требования, которые были поставлены, ведь вы сказали, что хотите ребенка не похожего на других». «И я не в состоянии найти более подходящее всего множество детей, которых знаю. Они все похожи один на другого. И я подумала, что этот ребенок словно сотворен под ваше описание. Но мне пора идти, так как моя госпожа ждет меня. С вашего позволения я скоро опять загляну, чтобы узнать, как она себя ведет».
0: С низким поклоном Дит выбежала из комнаты и спустилась по лестнице. Фрейлин Реттермайер с минуту постояла в размышлении, а затем бросилась за Дит. «Ведь если ребенок останется, то ей нужно кое-что узнать о ней». Хайди все еще стояла у дверей. Все это время Клара молча наблюдала, а теперь, обращаясь к Хайди, попросила. «Подойди ко мне». Хайди подошла.
3: «Как тебе хочется, чтоб тебя звали? Хайди или Аделаида?»
4: «Меня всегда звали только Хайди», — просто ответила девочка.
3: «Тогда и я буду звать тебя так. Это имя тебе подходит». «Я никогда раньше не слышала этого имени, но я также не встречала и девочку, как ты. У тебя всегда такие короткие кудрявые волосы?»
4: «Да, наверное», — ответила Хайди.
3: «Ты рада, что приехала во Франкфурт?»
4: «Нет, но завтра я поеду домой и повезу бабушке белую булочку», — объяснила Хайди.
3: «Ой, какая ты интересная девочка!» — воскликнула Клара. «Тебя привезли сюда, чтобы ты осталась здесь и учила со мной уроки. Теперь это будет интересно, так как ты не умеешь читать. Часто уроки ужасно скучные, и иногда мне кажется, что утро никогда не кончится. Знаешь, мой учитель приходит каждый день в 10 часов утра, и мы занимаемся с ним до 2. Время идет очень медленно. Иногда он вдруг берет книгу и подносит ее к самому лицу, словно он близорукий и плохо видит. Но я знаю, что он просто хочет зевнуть. Фрейлин Реттермайер тоже часто вытаскивает свой носовой платочек и прикрывает им лицо, словно она расторгана услышанным. Но это тоже от того, что она зевает. Мне тоже иногда хочется зевнуть, но я должна сдерживаться, потому что если Фрейлин заметит, она тут же побежит за рыбьим жиром. Она заставляет меня принимать его и утверждает, что я опять становлюсь слабой, а я ненавижу рыбий жир и поэтому изо всех сил стараюсь не зевать. Но теперь будет намного интересней, потому что я смогу просто сидеть и слушать, пока ты будешь учиться читать.
1: Хайди с сомнением покачала головой.
3: «Ну что ты, Хайди, конечно же ты должна научиться читать. Все должны уметь, и мой учитель очень добрый, он никогда не сердится. Он все тебе объяснит, только смотри, когда он тебе будет что-нибудь объяснять, ты вопросом не задавай, а то он будет говорить до тех пор, пока тебя вообще не запутает». Позже, когда уже больше узнаешь, ты начнешь понимать, что он имел в виду.
1: В комнату вернулась Фрейлин Реттермайер. Она не смогла догнать Дит и была этим сильно раздосадована. Возбужденная, она металась по комнате. Затем внезапно набросилась на Себастьяна, срывая на нем свой гнев. Он стоял возле стола, только что закончил раскладывая приборы, проверяя, все ли на месте.
2: «Ты можешь закончить свои размышления завтра утром? Поторопись, иначе мы вообще останемся без ужина!»
1: Набросилась она на удивленного таким поведением слугу. Фрейлин выскочила из комнаты и позвала Тинет таким нетерпеливым тоном, что служанка спеша засеменила еще более мелкими шагами, чем обычно. Однако Тинет выглядела такой дерзкой, что Фрейлин Артермай не решила сорвать на ней раздражение.
3: «Проверь, чтобы комната для новой прибывшей была готова!» — проговорила Фрейлин, тщетно пытаясь сдержаться.
1: «Все уже готово, осталось только вытереть пыль». В это время Себастьян, раздраженный словами Фрейлин, распахнул двустворчатую дверь, подошел к Ларе и повез ее в столовую. Хайди приблизилась к нему почти вплотную, пристально заглядывая в лицо. Увидев ее внимательный взгляд, Себастьян вдруг рявкнул.
2: «Что ты во мне увидела необыкновенного? Что ты так уставилась?»
1: Он, конечно же, не позволил бы себе этого, если бы знал, что Фрейлин наблюдала за ними.
3: «Ты очень похож на Питера», — ответила Хайди.
1: Фрейлин в ужасе вплеснула руками.
2: «Какое невежество!» — проговорила она вполголоса. «Он обращается к слуге, как к своему приятелю. В жизни не видала подобного».
1: Фрейлин Реттермайл заняла свое место и взглядом указала Хайди на стул, стоящий напротив. За столом их было только трое, и Себастьян без труда мог обслужить каждую из них. Рядом с тарелкой лежала аппетитная белая булочка. Увидев ее, Хайди просияла. Девочка сидела, боясь пошевелиться, пока не подошел Себастьян. Он поставил перед ней тарелку с рыбой, а девочка подняла на его свои большие глаза и спросила:
3: «Можно мне взять булочку?»
1: Себастьян, метнув взгляд на Фрейлин, кивнул в ответ. Ему интересно было, какой эффект произнес этот вопрос на нее. Хайди тут же взяла булочку и спрятала в карман. Лицо Себастьяна скривилось. Он еле сдерживался от смеха, но не позволил себе рассмеяться. Слуга молча стоял позади Хайди. Он не имел права разговаривать или уйти до тех пор, пока она не положит пищу на свою тарелку. Хайди некоторое время удивленно смотрела на него, а потом спросила:
3: «И это мне тоже можно есть?»
1: Себастьян кивнул опять.
3: «Тогда положи мне немножко».
1: При этом приказании выражение его лица стало непередаваемо смешным, а тарелка в его руках подразительно задрожала.
2: «Можешь поставить тарелку на стол и уйти», — произнесла Фрейлин сердито.
1: Себастьян тут же исчез, а она продолжала.
2: «А что касается тебя, Аделаида, я вижу, что я должна научить тебя простейших правилам поведения».
1: Фрейлин тяжело вздохнула.
2: «Прежде всего, я начну с поведения за столом».
1: И она стала перечислять девочке, как та должна себя вести.
2: «И к тому же», — продолжала она, — «ты должна понять, что ни за столом, ни в любом другом месте ты не можешь обращаться к Себастьяну, словно он тебе равня. То же самое с Тинет, а ко мне ты должна обращаться так, как это делают другие. Клара же сама решит, как ты будешь звать ее».
3: «Как? Конечно же, Клара»,
1: — вставила девочка. Затем последовали длинные наставления о поведении: когда вставать, в какое время ложиться спать, как входить и выходить из комнаты, как закрывать двери, об аккуратности и так далее. Во время этих перечислений глаза Хади постепенно закрылись, потому что она была на ногах с 5 часов утра. Когда Фрейлин наконец перечислила все правила поведения, она сказала: «Аделаида, запомни все, что я сказала. Ты меня поняла?»
4: «Хайди уже давно спит», — проговорила Клара. Лицо ее оживилось, а она не помнила в своей жизни такого интересного ужина.
2: «Нет, это просто невозможно! Что мне придется перенести с этим ребенком?»
1: Возмущенно воскликнула Фрейлин и так энергично нажала на кнопку звонка, что Себастьян и Тинет бежали в комнату, едва не сбив друг друга. С немалым трудом девочку разбудили, чтобы отвезти в спальню. Хайди пришлось пройти через классную комнату, потом спальню Клары, гостиную Фрейлин Реттермайер, и только тогда она оказалась в угловой комнатке, отведенной для нее.

Короткие рассказы для детей. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Псалом 145, стих 9. В горах в это время года уже лежит глубокий снег. Однажды вечером во двор дровосека через дремучий сосновый лес пришла девочка в легких летних туфельках, в оборванном платьице и стала играть с его тремя детьми. Жена, увидев в окно бедную девочку-оборванку, начала расспрашивать ее. «Откуда ты?» «Из Гутенберга». «А как зовут твоего отца?» «У меня нет отца». «А как зовут твою маму?» «У меня нет мамы». «Чья же ты будешь?» «Ничья», — сказала девочка печальным голосом. «Я останусь здесь и никуда отсюда не уйду». Девочка уже несколько лет ходила с нищими от деревни к деревне, а теперь они просто прогнали ее от себя. Когда дровосек вечером сел ужинать, девочка села рядом с ним за стол. Подошло время идти спать. Она легла на скамейку у печки и крепко уснула. Она просто осталась жить в бедной семье. Дровосек думал, как не тяжело прокормить еще и четвертого ребенка, но выгнать ее я не могу. На третий день он сказал жене: «Все же я пойду к пастору. Может, он даст мне какой-нибудь совет?» Пастор, кроткий, благочестивый человек, похвалил дровосека за доброту. «Я постараюсь найти ей отца и мать. Вы не можете делить хлеб на четыре части. Кусочки получаются слишком маленькими». И пастор пошел к одному богатому человеку, сказал ему: «Не хотите ли вы получить подарок?» «Смотря что за подарок», — сказал богач. «Он послан нам нашим небесным отцом. Если подарок от Бога, то он никогда не принесет вреда». Пастор рассказал историю девочки-сироты.

«Хорошо», — согласился тот. «Если она послушная девочка и будет старательной в работе, я оставлю ее у себя, по крайней мере, до лета. В такой холод нельзя оставлять ребенка без крова». Девочка была послушной и благодарной, охотно посещала школу и помогала по дому, как только могла. Так жила сирота у богатого человека, пока не выросла и не стала самостоятельной. А жена дровосека не могла забыть эту историю, и каждый раз, когда выпадал первый снег, она вспоминала о дне, когда перед их домом появилась эта девочка. «Пусть сердито воет буря за окном. Хорошо вам, детки, в гнездышке своем. Но не всем такое счастье Бог дает. Есть на свете много бедных и сирот. У одних могила рано мать взяла, у других нет в зиму теплого жилья. Если ж вам придется встретить таковых, вы как братья, детки, приголубьте их». Давайте мы поблагодарим Господа за то, что у нас есть папа, мама, одежда и еда. Попросим Господа послать это и тем, кто не имеет, а нам, чтобы Господь дал сострадательное сердце.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Храм». Вы помните, как Бог сказал, что Соломон построит дом Господень? Этот дом должен отличаться великолепием и называется храмом. У Соломона было заготовлено много всего необходимого для построения его – золота и серебра, железа и меди, камней и дерева. Было у него и много слуг, которые могли его строить. Давид, отец его, рассказал ему, как следовало построить храм. Но откуда знал все это Давид? Бог открыл это Давиду, и он все это записал. Соломон построил храм не на горе Сион, а на другом высоком холме Иерусалима. Перед началом постройки Соломон приказал приготовить большие груды камней. Затем слуги его срубили множество деревьев. Много было уже заготовлено и Давидом. Затем Соломон выстроил деревянные стены храма и покрыл верх его также деревом. Внутри же храма стены были покрыты золотом. Как красиво это должно быть! Как блистали эти стены при свете лампад светильника! Светильник, издававший свет, был сделан из золота. Соломон поставил в храме 10 столов для хлебов, а посреди его стоял золотой жертвенник, на котором воскурялся фимиам. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояло 10 больших медных умывальников, в которых умывались, приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше других. Сделал Соломон также 20 медных валов, на которых стоял умывальник. Он был наполнен водою, там омывались священники. Во дворе был еще поставлен большой медный жертвенник, который велел сделать Соломон. Он был так велик, что на нем можно было приносить жертву одновременно несколько ягнят, волов и козлят. Наконец храм был готов. Такого здания еще не существовало в мире. Он не мог переноситься с одного места на другое, как переносились в пустыне скинии. Соломон хотел, чтобы храм всегда оставался в Иерусалиме. Он был намного больше скинии. Когда храм был построен, Соломон собрал в нем весь народ. Священники принесли ковчег и поставили его в небольшое отделение храма, которое называлось «Святое святых». Большая дверь вела из святилища в Святое святых. Она закрыта была большой завесой. Два очень больших

Их ангела из дерева, покрытого золотом, были также святой святых, кроме двух золотых херувимов, находившихся на крыше ковчега. Изображения двух больших ангелов стояли святой святых, крылья херувимов распростерты и касались стен. Священники поставили ковчег под сень крыльев херувимов. Святой святых никто не мог ходить. Большая дверь и завеса закрыли вход в него. Другая часть храма была полна священников и певцов, одетых в белые одежды, с арфами и другими музыкальными инструментами в руках. Некоторые священников трубили в трубы и пели: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Как только священники вынесли ковчег святой святых и стали священники и певцы прославлять в храме Бога, Сам Господь явился в облаке, и наполнился храм славою Господнею, так, что священники и певцы должны были выйти из храма в двор. Как радовался Соломон, что Господь вошел в храм, который он для него построил. Соломону отрадно было видеть сияние славы Божьей, наполнившей храм. Соломон же стоял на высоком медном возвышении, поставленном около медного жертвенника во дворе, и весь народ видел его. Соломон встал на колени и простер в молитве руки свои к Богу. Долго молился он. Он просил Бога всегда снисходить к молитвам израильтян, которые будут взывать Богу в этом храме, в скорбях своих или в раскаянии сердца своего, и прощать грехи их. Когда Соломон окончил молитву свою, сошел с неба огонь и сжег жертвы, расположенные на жертвеннике. Народа огонь не коснулся, он сжег только жертвенных животных. Бог послал с неба огонь, чтобы показать народу, что жертвоприношения и молитвы их угодны Богу. Когда народ увидел огонь и славу Божью, наполнившую храм, они пали ниц и прославили Бога, восклицая: «Он благ, ибо вовек милость Его». Затем народ разошелся по домам, но с этих пор они часто приходили в храм, чтобы приносить жертвы и молитвы Богу. Ночью и днем в храме раздавалось чудное пение. Слышались звуки музыкальных инструментов. Храм является благословенным местом, потому что здесь народ славит Бога и видит славу Его. Но есть еще более чудное место, где все мы будем однажды. Там сияние славы Божьей будет сильнее сияния солнца. Там звучит вечная хвала Богу. Хотите ли вы попасть туда, дети? Что для этого следует вам сделать? Вы должны для этого просить Бога простить вам грехи ваши и даровать Духа Святого. Почему услышит Бог молитвы ваши? Потому что Господь Иисус Христос умер на кресте. Бог обещал Сыну Своему, что Он будет исполнять молитвы, к Нему возносимые. Бог не может нарушить обещание свое. Молитесь же, дети, говоря: «Исполни Божье обещание, тобою дарованное, Сыну Твоему. Прости мне грехи ради имени Его». Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Из чего построил Соломон храм? Второй вопрос. Что он поставил в храме? Третий вопрос. Что он поставил во дворе храма для омовения животных? Четвертый вопрос. Что поставил он во святое святых? Пятый вопрос. Почему должны были удалиться из храма священники, внесшие в святое святых ковчег Божий? Шестой вопрос. Кто произнес молитву громко перед лицом всего народа? Седьмой вопрос. О чем просил Соломон Бога? Восьмой вопрос.
Каким образом показал Бог Соломону, что жертвы его угодны ему? 9 вопрос. Что слышно было в храме день и ночь? 10 вопрос. Почему небо похоже на храм? И 11 вопрос. Почему слышит Бог молитвы ваши? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 7. Первый день во Франкфурте. Утром, открыв глаза, Хайди не сразу сообразила, где она находится. Девочка старательно протерла глаза и осмотрелась. Она сидела на высокой белоснежной кровати, стоящей в углу просторной комнаты. Через длинные шторы проникал свет. Возле окна стояли два стула, покрытые цветным гобелином, и диван с такой же обивкой. Напротив него стоял круглый стол. В углу девочка увидела умывальник с какими-то вещичками на нем. Теперь Хайди вспомнила, что она находится во Франкфурте. Все, что произошло вчера, вдруг мгновенно всплыло в ее памяти. И наконец она вспомнила и те наставления, которые давала ей вчера экономка. Хайди соскочила с кровати, быстро оделась, подбежала к одному окну, затем к другому. Ей очень хотелось посмотреть на окрестность, она почувствовала себя птичкой в клетке. Но шторы казались слишком тяжелыми, отодвинуть их она не смогла. Тогда она залезла под них и попыталась добраться до окна. Но окна были слишком высоко, голова ее находилась на уровне подоконника, и выглянуть наружу ей не удалось. Тщетно девочка перебегала от окна к окну, но кроме стен других домов ничего не видела. Хайди объял ужас. Было еще очень рано, но она привыкла вставать с рассветом и сразу же бежать на улицу. Ей хотелось знать, голубое ли сегодня небо, поднялось ли же солнце над горами, раскачиваются ли старые пихты и открыли ли цветочки свои глазки. Как птичка, впервые оказавшись в клетке, мечется из стороны в сторону, пробуя прочность каждой проволочки, проверяя, не сможет ли она опять вырваться на свободу, мечталась Хайди. Девочка попыталась открыть окна, но у нее ничего не получилось. Она не могла смириться с тем, что кроме других домов ничего больше не видит. Ведь где-то снаружи должны быть зеленая трава и последние островки еще не растающего снега в расщелинах гор. Хайди прилагала все усилия. Она подсовывала свои маленькие пальчики под тяжелую раму, стараясь ее приподнять, но все было бесполезно. Убедившись, что ничто не сможет сделать, девочка решила выбежать на улицу и найти зеленую траву, но вдруг вспомнила, что вчера около дома она видела только камни. Размышление ее прервал стук в дверь, которая тут же отворилась, и Тинет, просунув голову, сказала: «Завтрак готов!» Хайди представления не имела, что это за объявление и как на него реагировать, но выражение лица Тинет нисколько не располагало к расспросам. Девочка молча выдвинула стул из-под стола, подвинула его к углу и села, терпеливо ожидая, что же будет дальше. Вскоре послышался суетливые шаги фрейлин Реттермайер, по всей вероятности уже выходившей из себя. Увидев ребенка, она произнесла: «В чем дело, Аделаида? Ты что, не понимаешь, что значит завтрак? Сейчас же иди за мной!» Теперь Хайди не представляла трудности понять, что от нее требуется, и она тут же последовала за фрейлин. Клара уже сидела за столом и встретила Хайди с дружеским взглядом. Лицо ее было живее, чем обычно. Она ожидала, что этот день принесет ей интересные приключения. Завтрак прошел спокойно. Когда он окончился, Клару отвезли в классную комнату, а Хайди фрейлин приказала идти вместе с Кларой ожидать учителя. Как только девочки остались одни, Хайди спросила: «Как отсюда можно посмотреть на землю?» «Ты должна открыть окно и выглянуть наружу», — удивленно ответила Клара. «Но окно не открывается», — печально возразила Хайди.
1: «Открываются»,
0: — заверила Клара. «Только ты сама не сможешь это сделать. Я тоже не могу. Но попроси Себастьяна, и он откроет». Хайди обрадовалась такому ответу. Теперь Клара стала расспрашивать о том, где она жила. Хайди с восторгом рассказала ей про горы, про коз и зеленые луга, усыпанные разными цветами. Пришел учитель. Однако фрейлин Реттермайер не проводила его, как обычно, в классную комнату, а повела в столовую, где поведала ему о своих переживаниях. Она описала положение, в котором оказалась. Фрейлин призналась, что сама написала мистеру Сесмонту о том, что его девочке нужна подружка. Втайне, конечно же, фрейлин надеялась, что прежде всего ей самой будет легче и не придется постоянно придумывать, чем бы развлечь больную девочку. Отец ответил, что он не возражает против подруги дочери, но чтобы к ней относились точно так же, как и его собственному ребенку. Он не потерпит, чтобы над ребенком издевались или унижали. На что Фрейлин заявила, что это совершенно лишнее замечание, никто в доме этого не посмеет. Но потом она рассказала, как ужасно ее провели, принялась перечислять все необразимые проступки, в которых девочка была виновата. И теперь учитель не только должен начинать с алфавита, но и с самых элементарных наставлений относительно повседневной жизни. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это чтобы учитель высказал свое мнение о том, что девочкам вместе заниматься нельзя, так как разница в назначении слишком большая. Это будет хорошим поводом, чтобы избавиться от ребенка. Только в таком случае мистер Сесмот согласится отправить девочку домой, но без его приказания Фрейлин ни за что не решится этого сделать. Учитель был осторожным человеком и не собирался выполнять желания Фрейлин. Он постарался успокоить ее и заверил, что если девочка отстает в чем-то, то обязательно она должна превосходить в другом. А ежедневные занятия помогут сократить разницу в знаниях. Когда Фрейлин убедилась, что он не собирается поддержать ее и, по всей вероятности, согласен начать с самого начала, она открыла дверь в классную комнату и, пропустив учителя, торопливо закрыла. Она не хотела входить, представляя весь ужас этих занятий. Гувернантка кружила по столовой, придумывая, как слугам обращаться к Аделаиде. Хозяин написал, что к ней должны относиться как к его собственному ребенку. «Это касалось слуг», — решила она. Однако ей не пришлось долго размышлять над этой проблемой, так как вдруг из классной комнаты послышался шум, словно что-то упало. Вслед за грохотом она услышала неистовый крик Себастьяна. Фрейлин пробилась в классную комнату. На полу лежала куча из книг, тетради, чернилицы и скатерти. Из-под нее бежал тоненький ручеек чернил. В Хайди комнате не было. «Вот, пожалуйста, что я вам говорила!» Разведя руками, закричала Фрейлин. «Скатерть, книга, рабочая папка! Все в чернилах! И я уверена, что все это натворила несчастная девочка!» Учитель стоял растерянно, глядя на этот погром. Однако Клара выглядела так, словно это доставило ей большое удовольствие. «Да, это Хайди!» – воскликнула девочка. «Но она это не нарочно, и ее не стоит наказывать. Она вскочила, чтобы убежать, и нечаянно потащила за собой скатерть, поэтому все упало. Проезжали автомобили, и, возможно, она их никогда не видела. Потому все и произошло».
1: «Разве не об этом я говорила? Она не имеет никакого понятия ни о чем. Даже не знает, что во время урока должна спокойно сидеть и слушать. Ну где этот несчастный ребенок? Она не могла убежать совсем? Что мне скажет хозяин?»
0: Гувернантка выскочила из комнаты, побежала вниз по лестнице. Внизу, широко распахнув двери, стояла Хайди, удивленно разглядывая улицу.
1: «Что ты делаешь? О чем ты думаешь, когда выбегаешь из комнаты таким образом?» — закричала Фрейлин Нортенмайер. «Мне послышался шелест пихтовых деревьев, но я не вижу их. Где они? И больше их не слышу!» — сказала Хайди разочарованно.
0: Она смотрела направление удаляющих автомобилей, звук которой приняла за шум ветра. В восторге она пробежала сюда, чтобы посмотреть на них, но, увы.
1: «Пихтовые деревья? Ты думаешь, что мы в лесу? Что за несуразная идея в твоей голове? Сейчас же иди наверх и посмотри, что ты натворила!»
0: Хайди повернулась и медленно пошла за гувернанткой. С изумлением смотрела она на учиненный погром. Девочка с таким восторгом и радостью бежала, чтобы посмотреть на деревья, что совершенно не заметила, как все потащила за собой.
1: «Я прощаю тебя на первый раз, но чтобы этого больше не было!» — сухо произнесла Фрейлин, указывая на пол. «Во время урока ты должна сидеть спокойно и быть очень внимательной. Если этого не можешь, то я вынуждена буду привязать тебя к стулу. Ты поняла?»
0: «Да», — ответила Хайди, — «я больше не буду шевелиться». Вошли Себастьян и Тинет, чтобы привести комнату в порядок. Учитель распрощался со всеми и ушел, так как урок в этот день проводить не было возможно. После обеда Клара обычно отдыхала, и в это время, как сказала гувернантка, Хайди могла развеяться, как ей вздумается. Когда Клару посадили в коляску, а гувернантка скрылась в своей комнате, Хайди задумалась, чем бы ей заняться. Девочка вышла в коридор и остановилась напротив двери в столовую, поджидая Себастьяна. Через несколько минут он вышел из кухни с чайной посудой на подносе. Хайди подошла и обратилась к нему так, как учила его Фрейлин. Себастьян удивленно посмотрел на нее и сухо спросил: «Чем я могу помочь?»
1: Я только хочу попросить тебя о чем-то. Это совсем не такое плохое, как утром», — сказала Хайди, изо всех сил желая расположить его к себе. Она видела, что Себастьян не в добром расположении, и думала, что это все из-за чернил и беспорядка, устроенного утром. «Наверное, но прежде я бы хотел знать, почему ты ко мне так обращаешься?» — ответил Себастьян. «Фрейлина Реттермайер сказала мне, чтобы я всегда так к тебе обращалась». На это Себастьян расхохотался, что очень удивило Хайди. Он наконец-то понял, что она всего-навсего исполняет приказания. Дружеским тоном он спросил: «Что же мисс хочет?» Теперь настала очередь Хайди, и она возразила: «Меня зовут не мисс, а Хайди». «Возможно, но фрейлин приказала мне так обращаться к тебе». «В самом деле? Ох, тогда, наверное, придется меня звать так», — со вздохом согласилась Хайди. Она уже заметила, все, что бы ни сказала фрейлин, становилось непреложным законом. «И теперь у меня будет три имени», — девочка опять вздохнула. «О чем же маленькая мисс хотела меня попросить?» — опять спросил Себастьян, подходя к шкафу, чтобы расставить посуду. «Как можно открыть окно?» «Как?» «Вот так!» И Себастьян распахнул большое окно. Хайди подбежала к нему, но она была еще слишком маленькой, чтобы выглянуть наружу. Ее голова едва достигала подоконника. «Теперь мисс может посмотреть на то, что происходит внизу», — сказал Себастьян, поднося высокий деревянный стул. Хайди забралась на него с нетерпением, ожидая видеть то, о чем мечтала. Но она тут же отвернулась, на лице ее отразилось разочарование. «Там ничего нет, кроме печальных улиц!» Печально пробормотала она. «А если я пойду на другую сторону дома и посмотрю оттуда, что я увижу, Себастьян?» «Ничего, кроме того, что ты видишь здесь», — ответил он. «Тогда куда же мне пойти, чтобы увидеть долину?» «Тебе придется забраться на высокую башню, как вон та, с золотым куполом. Оттуда ты сможешь увидеть далеко». Хайди быстро спрыгнула со стула, подбежала к двери, спустилась по лестнице и вскоре уже бежала по улице. Однако все казалось не так просто, как она думала. Из окна башня казалась не очень далеко, но теперь, несмотря на то, что она пробежала уже почти всю улицу, она нисколько не приблизилась к башне. А вскоре девочка вообще потеряла ее из виду. Хайди повернула на другую улицу и бежала все дальше и дальше, но башни не было. Она пробегала мимо людей, но они, казалось, спешили, и Хайди не решилась спросить дорогу. Неожиданно на углу она увидела мальчика с шарманкой на спине, а в руках он держал какое-то необычное животное. Хайди подбежала к нему и спросила: «Где башня с золотым куполом?» «Не знаю», — последовал ответ. «Кто же мне покажет?» «Не знаю». «А ты знаешь другую церковь с высокой башней?» «Да». «Тогда пойдем, покажешь мне». «Сначала скажи, что ты мне за это дашь!» И с этими словами мальчик протянул руку. Хайди пошарила по карманам и вытащила карточку с изображением гирлянды красных роз. Она некоторое время молча смотрела на нее, так как девочка совсем не хотела расставаться с ней. Эту карточку сегодня утром подарила Клара. Но посмотреть вниз на долину и увидеть зеленые склоны... «Вот это!» — сказала Хайди, протягивая карточку. «Хочешь?» Мальчик убрал руку и покачал головой. «Тогда что же ты хочешь?» С радостью засовывая карточку обратно в карман, спросила девочка. «Деньги. У меня нет деньги. Но у Клары есть. Я уверена, что она даст мне немного. Сколько ты хочешь?» 2 пфенига. Тогда пойдем». Они вместе отправились вдоль улицы, и Хайди принялась расспрашивать мальчика, что он несет на спине. Он ответил, что это шарманка, которая издает красивую музыку, когда поворачиваешь ручку. Вскоре они казались перед старинной церковью с высокой башней. Мальчик остановился и сказал: «Вот она». «Ну как же я войду внутрь?» И Хайди посмотрел на запертую дверь. «Не знаю». «Может быть, мне позвонить как Себастьяну?» «Не знаю». В это время Хайди увидела колокольчик, висящий на стене. Она взялась за веревку и дернулась изо всех сил. «Если я пойду наверх, то ты должен стоять здесь и ждать меня, потому что я не знаю, как идти обратно, а ты мне покажешь». «А что ты мне за это дашь?» «А что ты хочешь?» «Еще 2 пфенига». Они услышали, как в двери повернулся ключ, и кто-то изнутри открыл тяжелую скрипящую дверь. На пороге появился старик.
0: Он удивленно посмотрел на детей, и лицо его приняло сердитое выражение. Он стал ворчать. «Зачем это вы звоните? Разве не видите, что написано над колоколом? Для тех, кто хочет подняться на башню!» Мальчик молча указал на Хайди, а она смело ответила. «Но я хочу подняться на башню!» «Что тебе там надо? Тебя кто-то прислал?» «Я хочу подняться наверх, чтобы посмотреть вниз», — ответила Хайди.
1: «Сейчас же иди домой и не вздумай опять затеивать со мной такие шутки! Не то это тебе так просто не пройдет!»
0: С этими словами старик повернулся и уже хотел захлопнуть дверь, но Хайди ухватилась за его пальто и умоляюще проговорила. «Позвольте мне подняться, только один разочек!»
1: Старик оглянулся и, увидев молящие глаза, взял ее за руку и, сменив тон, сказал: «Ну что ж, если ты на самом деле очень хочешь, тогда я поведу тебя».
0: Мальчик сел на ступеньки, всеми своим видом показывая, что он согласен подождать и здесь. Держась за руку старика, Хайди поднималась с ним выше и выше. Ступеньки постепенно становились уже, и, наконец, они достигли верхней. Старик поднял Хайди, и она выглянула в окно.
1: «Теперь ты можешь посмотреть», — сказал он.
0: Внизу было море крыш, башен и печных труб. Девочка отшатнулась от окна и проговорила печальным разочарованным голосом.
1: «Это совсем не то, что я ожидала увидеть!»
0: «Видишь, такой ребенок, как ты, не понимает ничего в пейзажах. Пойдем вниз и не вздумай второй раз звонить!» Он поставил ее на пол и, повернувшись, первым стал спускаться вниз. На повороте, где ступеньки становились шире, находилась дверь, ведущая в комнату сторожа, а лестничная площадка выходила на металлическую наклонную крышу. В углу стояла корзина, напротив которой сидела большая серая кошка. Увидев людей, она предостерегающе вздыбилась, словно предупреждая, чтобы они не вздумали касаться ее семейства. Хайди становилась в удивлении, она никогда в жизни не видела такую громадную кошку. В башне было много мышей, поэтому кошке здесь жилось совсем неплохо. Старик, заметив, что Хайди застыла от изумления, проговорил: «Она не тронет тебя, пока я здесь. Пойдем, ты можешь посмотреть котят». Хайди подошла к корзинке и стала восторженно разглядывать их.
2: «Ох, какие хорошенькие маленькие котятки!» – проговорила она,
0: переходя с одной стороны корзины к другой, чтобы рассмотреть каждого из 8 котят. Они кувыркались, ползали и падали друг на друга.
1: «Ты хочешь котенка?» – спросил старик, с удовольствием наблюдая за радостью ребенка.
2: «Чтобы он был моим?»
0: Она не могла поверить в такое счастье.
1: «Ну, конечно! Если хочешь, можешь забрать всех, если у тебя есть для них место!»
0: Старик обрадовался возможности избавиться сразу от всех котят. Хайди едва могла поверить. «Конечно же, в таком большом доме для них достаточно места. Да и как удивится и обрадуется Клара, когда увидит эти прелестные маленькие комочки!»
2: «Но как же я могу их взять?»
0: И она стала обдумывать, сколько котят сможет унести в руках. В это время кошка сердито фыркнула на нее, и Хайди прыгнула.
1: «Я и принесу их тебе, если ты мне скажешь, куда», — сказал старик, поглаживая кошку, чтобы успокоить. Она была его старым другом, и уже много лет они жили в башне вместе.
2: «Большой дом господина Сесмана, на двери которого золотая собачья голова со звонком во рту», — объяснила Хайди.
0: Такое подробное объяснение не требовалось старику, потому что уже много лет он прожил здесь и знал каждый дом в округе.
1: «Я знаю дом», — сказал он. «Когда тебе их принести и кого спросить? Я уверен, что ты не из семьи Сесмана».
2: «Нет, но Клара очень обрадуется, если я принесу ей котят».
0: Старик уже собрался спускаться, но Хайди не могла оторваться от пушистых комочков.
2: «А мне можно взять хотя бы одного или двух с собой? Одного для меня, а другого для Клары!»
1: «Ну тогда подожди», — проговорил старик и отнес кошку в свою комнату. Поставил ей чашку с едой, он вышел и закрыл дверь.
0: «Теперь бери двух».
1: Глаза Хайди сияли от счастья. Она взяла одного белого котенка, а другого полосатого и засунула их в карманы. Теперь девочка могла спускаться дальше. Мальчик все еще сидел на ступеньке, и когда старик закрыл за ней дверь, Хайди спросила:
2: «Куда идти к дому мистера Сесмана?»
1: «Не знаю», — последовал ответ. Хайди стала описывать ему входную дверь, ступеньки, окна, но мальчик только молча покивал головой.
0: «Послушай», — продолжала Хайди, — «из одного окна виден большой серый дом, вот с такой крышей». И Хайди пальчиком провела зигзагообразную линию.
2: При этом описании мальчик оживился. По всей вероятности, он пользовался подобными приметами. Он бросился бежать по улице. Хайди едва поспевала за ним. Через некоторое время они оказались перед дверью с собачьей головой. Хайди позвонила. Вышел Себастьян и, когда увидел девочку, проговорил: «Скорее, скорее!» Хайди быстро заскочила в дверь, и Себастьян ее тут же захлопнул, оставив за дверью удивленного шарманщика. «Скорее, маленькая мисс, иди прямо в столовую, все уже за столом. Фрейлин Ротермайер выглядит, как заряженная пушка. Что это заставило тебя убегать?» Хайди вошла в комнату. Гувернантка сидела, не поднимая головы. Клара тоже молчала. Над столом висела напряженная тишина. Себастьян подвинул стул Хайди, и когда она села, Фрейлин обратилась с ней строгим торжественным тоном. «Я должна поговорить с тобой, Аделаида, и сказать, что ты ведешь себя возмутительно. Как могла ты убежать из дома, не спросив разрешения, даже не поставив никого в известность, да еще и ходить неизвестно где? Я никогда не слышала о подобном поведении!»
3: «Мяу!»
2: – послышалось в ответ. Это уже было слишком. Расверепшая Фрейлин завизжала. «Ты еще решаешься отвечать мне подобным образом?»
1: «Я не отвечала», — начала Хайди.
3: «Мяу! Мяу!»
2: Себастьян чуть не выронил тарелку и поспешно выскочил из комнаты.
1: «Достаточно!» — произнесла Фрейлин сиплым от злости голосом. «Встань и выйди из комнаты!»
2: Хайди поднялась, вся дрожа, и только попыталась объяснить, в чем дело, как опять послышалось.
3: «Мяу! Мяу! Мяу!»
2: «Хайди!» – начала Клара. «Если ты видишь, что это сердит Фрейлин Ротермайер, почему ты продолжаешь повторять «мяу»?»
1: «Это не я, это котята!» – наконец выговорила Хайди.
4: «Что? Котята?»
2: – передернулась Фрейлин.
1: «Себастьян, тенет, сейчас же разрешите этих ужасных тварей и несите их прочь!»
2: С этими словами она поднялась, выбежала в классную комнату и заперла дверь, словно стараясь укрыться от котят. Себастьян, чтобы справиться с разбирающим его смехом, вынужден был несколько минут остаться за дверью. Подавая Хайди пищу, он заметил, что из ее кармана выглядывала головка котенка. И, представив себе, что за этим последует, едва в состоянии был закончить обслуживание. К тому времени, когда он пришел в себя, крики о помощи уже прекратились, и он вошел в столовую. Там снова царили мир и тишина. Котята сидели у Клары на коленях, а возле нее стояла Хайди. Девочки смеялись, забавляясь пушистыми клубочками.
1: «Себастьян!» – воскликнула Клара, когда он вошел. «Ты должен нам помочь! Найди, пожалуйста, место для котят, где Фрейлин Ротермайер не сможет их найти. Она их боится и тут же прикажет выбросить. Но мы хотим оставить их и играться с ними, когда будем одни. Где ты можешь их поместить?»
2: «Я посмотрю», – живо ответил Себастьян. «Я устрою им постель в корзине и помещу их в такое место, куда Фрейлин не любит ходить. Предоставьте это мне». Он тут же принялся за работу, посмеиваясь про себя, предполагая, что за этим последуют другие приключения. Себастьян не без удовольствия наблюдал за тем, как Фрейлин реагирует на проделки Хайди. Прошло немало времени, и уже все собрались ложиться спать, когда Фрейлин приоткрыла дверь и спросила: «Себастьян, ты унес этих ужасных животных?» Он заверил ее, что все исполнил. Он ожидал этого вопроса и забрал котят с колен Клары, быстро исчез. Нравоучение для Хайди Фрейлин Ротермайер отложила до следующего дня, так как она слишком устала от злости, ужаса и всех волнений, причиненных ей от этой девчонки. Она отправилась спать, за ней последовали девочки, счастливые от сознания, что котята находятся в безопасности.

Короткие рассказы для детей. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, стих 2. По проселочной дороге бежал мальчик в больших башмаках. Он тащил за руку маленькую сестренку и непрерывно повторял: «На один пфенинг перец солью, на один пфенинг перец солью». Мама послала его в лавку, и чтобы не забыть, что нужно купить, мальчик бормотал: «За один пфенинг перец солью». Это услышал другой мальчик и крикнул малышу: «Что тебе нужно? Фунт фасоли?» Мгновенно малыш забыл свое задание и повторял теперь: «Фунт фасоли, фунт фасоли». Потом встретил его другой плутишка и закричал навстречу: «Да-да, фасоли и масло в волю». Малыш запнулся и стал бормотать: «Масло в волю, масло в волю». Когда он со своей маленькой сестренкой проходил мимо одной торговой лавки, то услышал, как кто-то говорил: «Дайте, пожалуйста, кружку кваса». «Кружку кваса», — подумал малыш. «Да, я должен принести кружку кваса». Наконец он дошел до лавки и встал в очередь. Немного странный хозяин лавки в большом цветном фартуке спросил его: «Ну, сынок, чего ты хочешь?» «Пожалуйста, кружку кваса», — сказал мальчик. «Как? На один пфенинг кружку кваса? Нет, тут что-то не так. На один пфенинг можно купить только пакетик перца с солью». «Ах, да, правильно! Это как раз маме и нужно. Дайте мне один пакетик перца с солью». Вот так можно быстро все забыть. Не было бы у нас Библии, все люди давно бы забыли о Боге. Большинство людей не помнят, что нужно благодарить Бога за то, что в Иисусе Христе, Его возлюбленном Сыне, мы имеем все необходимое для этой жизни и будущей. Мы имеем Его милость и сострадание, искупление от всех грехов, насущный хлеб и часто сверх всего еще и здоровье. Но где хвала и благодарение человека своему Творцу за все эти дары? Поэтому Давид написал хвалебный псалом: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Это Псалом 102, стихи с 1 по 5. Давайте никогда не будем забывать того, что сделал Господь для нас.

А сейчас поблагодарим Его за долготерпение, милость и благость, за то, что Он воздает нам не по нашим делам, а по Своей милости посылает все необходимое.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Посещение Соломона царицей Савской». Вы помните, как Бог однажды говорил с Соломоном ночью, и как Он позволил ему попросить у него, чего он не пожелает? Долгое время спустя после этого Бог снова явился Соломону ночью. Он сказал ему: «Я услышал молитву твою, я приму молитвы народа, когда он придет молиться в храм. И если ты будешь слушаться меня, как слушался меня Давид, я буду благословлять тебя. Но если ты будешь делать зло и поклоняться идолам, то я прогневаюсь на тебя, и чудный дом мой, тобой построенный, будет разрушен». Как благ был Бог к Соломону! Он исполнил все, что он ему обещал. Соломон был очень богат и очень мудр, как это и обещал ему Бог. Он построил много кораблей, построил великолепный дворец и много городов. Он сделал также величественный трон с 6 покрытыми золотом ступенями. На каждой из ступеней были сделаны изображения 2 львов, по одному с каждой стороны. Сам же трон находился наверху. Все слова Соломона отличались такой мудростью, что многие приходили издалека, чтобы послушать его, и приносили ему подарки. Ему дарили золотые и серебряные сосуды, красивые одежды, благовонные масти, лошадей и мулов. Соломон становился все богаче и богаче. Он посылал в далекие страны свои корабли, и они к нему возвращались с золотом, серебром, слоновой костью, обезьянами и павлинами. Соломон был богатейшим человеком в мире. Со всех концов земли приходили люди послушать мудрости Соломоновой, потому что он был очень мудр. Он знал толк в растениях, начиная от огромного дерева кедра до самого маленького растения исопа, вырастающего из стены. Он умел также различать породы животных, птиц, рыб, червей и насекомых. Но знал он и нечто лучше. Он знал Бога и умел делать ему угодное. Кроме того, он давал необыкновенно дельные советы народу своему. В далекой стране жила одна царица. Она много слышала о Соломоне и мудрости его, и она очень хотела послушать его и увидеть храм, который он построил. Она хотела предложить ему много вопросов, хотела и от него многое узнать о Боге. В ее собственном государстве в Бога не верили, а потому ей хотелось о многом расспросить Соломона. Хорошо, что царица Савская хотела узнать истину о Боге. Она была очень богата, и потому она привезла с собой много слуг, а в подарок Соломону множество верблюдов, нагруженных благовонными мастями, золотом и другими подарками для царя. Соломон принял ее очень любезно и мудро, ответил ей на все вопросы, которые она ему предложила. Царь показал ей также все свои постройки. Царица была очень удивлена всем, чем она видела и слышала. Она сказала Соломону: «Блаженны люди твои и слуги твои, которые слышат мудрость твою. Благословен Господь Бог твой, который сделал тебя царем». Затем она подарила Соломону много золота и серебра. Он же ей подарил все, что ей особенно понравилось. Затем царица уехала обратно в свою страну с верблюдами и слугами своими. Царица Савская привезла с собою домой нечто лучше подарков Соломоновых. Она многому научилась от царя. Много мудрых изречений Соломона записаны в Библии под названием «Притчей Соломоновых». Когда вы вырастете, вы их будете читать и поучаться ими. Некоторые из этих изречений вы могли бы понять уже и теперь.
Царица Савская нашла бы, что вы очень счастливы, если бы она могла вас видеть. Разве вы не счастливее слух Соломоновых? Вы можете читать не только мудрые слова Соломона, но еще более глубокие изречения Господа Иисуса Христа. Все это находится в Библии. Ну, вот и все. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что сказал Бог Соломону, вторично ему явившись ночью? Второй вопрос. Каким путем умножались богатства Соломона? Третий вопрос. О чем знал Соломон? Четвертый вопрос. Какая царица пришла послушать Соломона? Пятый вопрос. Как называются мудрые изречения Соломона? И шестой вопрос. Почему мы счастливее слух Соломоновых? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 8. Волнение в доме. На следующее утро, как раз в тот момент, когда Себастьян провожал учителя в классную комнату, раздался долгий нетерпеливый звонок. Слуга бросился вниз по лестнице. «Только господин Сесман так звонит», – пробормотал он про себя. «Наверное, он без предупреждения вернулся домой». Он широко раскрыл двери и с изумлением увидел мальчика, шарманка за спиной. «Что все это значит?» – сердито проговорил Себастьян. «Я тебя научу, как звонить в чужие дома. Что тебе здесь надо?» «Я хочу видеть Клару». «Ты, грязный бездельник, не можешь ли быть намного вежливее и сказать «Мисс Клару»?» «Зачем она тебе понадобилась?» – грубо продолжал допрос слуга. «Она мне должна 4 пфенига», – объяснил мальчик. «Ты, наверное, с ума сошел! Откуда ты знаешь, что юная леди живет здесь?» «Она должна мне 2 пфенига за то, что я показал ей путь туда, и 2 пфенига за путь обратно». «Ишь, какую кучу неправды ты наговорил! Убирайся, откуда пришел, а то я помогу тебе это сделать!» Но мальчик не собирался уходить. Продолжая стоять на том же месте, он решительно заявил. «Но я видел ее на улице и могу писать. У нее короткие кудрявые черные волосы и черные глаза. На ней было надето коричневое платье. И разговор ее немного отличается от нашего». «Ага», – подумал Себастьян, усмехаясь про себя. Малышка, по всей вероятности, не обошла без приключения. Он решительно ввел мальчика в дом и сказал. «Теперь я все понял. Пойдем со мной и жди за дверью до тех пор, пока я не позову тебя. Только смотри, ты должен начать играть на своей шарманке в ту же секунду, как войдешь в комнату. Фрейлин очень любит музыку». Себастьян постучал в дверь классной комнаты, и оттуда послышалось «Входите!» «Здесь за дверью мальчик, он говорит, что должен увидеть мисс Клару», — объявил он. Клара была в восторге от такого необычного и неожиданного известия. «Пусть войдет», — ответила Клара. «Он ведь может войти?» — добавила она, вопросительно глядя на учителя. «Он хочет видеть именно меня?» Но мальчик уже оказался в комнате и, согласно наставлению Себастьяна, тут же заиграл на шарманке. Фрейлин Наттермайер находилась в это время в столовой. Вдруг она замерла и прислушалась. Звуки шарманки донеслись из классной комнаты. Каким образом там оказалась шарманка? Однако в этом нет никаких сомнений. Она поспешно прошла через длинную столовую и порывисто открыла дверь. Фрейлин не могла поверить своим глазам. Посреди комнаты стоял оборванный мальчишка и крутил ручку своей шарманки. Учитель пытался что-то произнести, но голоса его не было слышно. Девочки с восторгом слушали музыку. «Убирайтесь, убирайтесь сейчас же!» – закричала Фрейлин Наттермайер. Она только замахнулась на мальчика, как вдруг на полу увидела какое-то черное существо, ползущее к ее ногам. Это была черепаха. При виде ее Фрейлин подпрыгнула так, как не прыгала уже много лет, и завизжала изо всех сил. «Себастьян! Себастьян!» Шарманка замолкла. Себастьян стоял за дверью и извивал от смеха, наблюдая за происходящим. Когда он вошел в комнату, Фрейлин тяжело опустилась на стул. «Выброси сейчас же и мальчишку, и животное! Чтобы их здесь не было!» – приказала она. Себастьян повел мальчика к двери, а тот на ходу подхватил свою черепаху. Когда же мальчик оказался на улице, слуга быстро положил ему в руку монеты. «Это 4 пфенига от мисс Клары и еще 4 за музыку. Ты выполнил все прекрасно». С этими словами Себастьян поспешно закрыл дверь. В классной комнате опять воцарилась тишина. И урок продолжился. На этот раз гувернантка заняла свое место в классной комнате, надеясь своим присутствием предотвратить возможные происшествия. Но вскоре опять раздался стук в дверь. Вошел Себастьян и сказал, что кто-то принес корзинку с просьбой немедленно передать ее мисс Кларе. «Мне?» – повторила пораженная Клара. Любопытству ее не было предела. «Принеси ее сюда! Я хочу посмотреть, что там!» Себастьян нес большую завязанную тряпкой корзину, а сам удалился. «Я думаю, что прежде чем открыть корзину, желательно закончить урок», – произнесла Фрейлин. Клара не могла представить, что же там могло быть, и время от времени останавливала на ней долгий вопросительный взгляд. На середине своего ответа она вдруг обратилась к учителю. «Можно я только один разочек загляну внутрь, чтобы знать, что там, а потом буду продолжать?» «С одной стороны, я за это, а с другой – против», – начал было тот. Потому что если все твое внимание сосредоточено на корзине, но закончить он не успел. Тряпка, которой была завязана корзина, вдруг ослабла, и один, другой, третий, потом еще несколько котят живо выскочили на пол. Они разбежались по комнате, и, казалось, вся комната заполнилась котятами. Они перепрыгивали через ботинки учителя, цеплялись за его брюки, карабкались по юбке фрейлин, катились по ее ногам, запрыгивали на диван, царапались и мяукали. Сцена была невообразимая. Однако Кларе все это нравилось, и она не переставала восклицать. «Ох, милые маленькие кошечки, какие нехорошенькие! Хайди, посмотри на этого, а вон тот, смотри!» Хайди разделяла ее восторг, перебегала из угла в угол. Учитель стоял возле стола, не зная, что делать. Он то и дело поднимал то одну, то другую ногу, стараясь освободиться от повисших на брюках котят. Фрейлин Реттермайер потеряла дар речи. Она также не решалась пошевелиться, боясь, что все эти ужасные, жуткие твари в одно мгновение набросятся на нее. Наконец она пришла в себя и громко позвала. «Тинет! Тинет! Себастьян! Себастьян!» Слуги тут же вошли и приняли собирать котят. Вскоре они уложили их в корзину и отнесли вниз, где уже обосновались два их братца. Во второй половине дня, когда гувернантка пришла в себя от всех переживаний, она послала за слугами и тщательно расспросила их обо всем происшедшем в это утро. В результате разбирательства казалось, что виновата во всем была Хайди, и это было следствие ее прогулки. Фрейлин Реттермайер сидела бледно от негодования. Затем она знаком указала Тинет и Себастьяну, чтобы они ушли, и повернулась к Хайди, молча стоящего около дивана. Девочка никак не могла понять, в чем же она была виновата. Гувернантка начала суровым, строгим голосом. «Аделаида, я знаю только одно наказание, которое, возможно, приведет тебя в чувство от всех твоих ужасных поступков. Я пошлю тебя в темный чулан с крысами и черными жуками». Хайди молча слушала. Ей было очень интересно, что же все это значит. Единственный чулан, который она видела у дедушки, был совсем не такой, как описала гувернантка. Там хранили свежий сыр и молоко. Это было очень приятное место. Она также не имела никакого представления, что такое крысы и черные жуки. Услышав это, Клара взволнованно закричала. «Нет, нет, фрейлин Реттермайер, вы должны подождать, пока придет папа. Он написал мне, что скоро будет дома. Тогда я все ему расскажу, и он сам решит, как поступить с Хайди». Против такого непререкаемого авторитета гувернантка возразить не могла, особенно если отец собирался приехать. Она поднялась и недовольно проговорила. «Пусть будет по-твоему, Клара, но у меня тоже есть что сказать господину Сесману». С этими словами она оставила комнату. 2 дня прошло без приключений, однако фрейлин Реттермайер так и не могла обрести душевное спокойствие. Присутствие Хайди постоянно напоминало ей о злоключениях, свалившись на нее. Ей казалось, что с тех пор, как ребенок появился в доме, все пошло шиворот на выворот, и ей не удавалось навести порядок. Клара же стала намного веселее, урок ее больше не тяготили, потому что Хайди постоянно что-нибудь выдумывала. Девочка часто путала буквы и никак не могла их выучить. Когда же учитель обращал ее внимание на разницу в их написании и говорил, что одна из них похожа на маленький рот, а другая на птичий клюв, она вдруг радостно вскликивала. «Это коза, а это хищная птица!» Советы учителя воспроводили в ее уме массу картин, ничего общего не имевших с алфавитом. Вечерами Хайди сидела рядом с Кларой и долго обстоятельно рассказывала ей о горах и о жизни там. В это время обычно тоска так сильно овладевала ей, что она заканчивала словами. «Но мне уже пора возвращаться домой. Завтра я обязательно поеду к дедушке». Клара старалась успокоить ее и говорила, что она должна подождать, пока не вернется ее отец, и тогда не подумать, что можно сделать. Хайди каждый раз уступала и даже опять становилась веселой. Но это было лишь потому, что каждый день она могла добавить к своей коллекции 2 белые булочки, которые собирала для бабушки. После обеда, пока Клара отдыхала, Хайди должна была сидеть одна в своей комнате. Ей больше не позволялось бегать по городу. Любое общение с Себастьяном ей также было запрещено. Что касается Тинет, то девочка старалась не подаваться ей на глаза, и никогда у нее не возникало желания с ней заговорить. Хайди прекрасно видела, что служанка смотрит на нее с непрезрением, а разговаривает всегда с насмешкой. Поэтому Хайди сидела одна в комнате и представляла снег и скалы, широкую долину внизу, как в горах все расцветает под теплыми лучами солнца. Ей трудно было избавиться от тоски по дому. Однажды Хайди не выдержала. Девочка торопливо завязала свою красную шаль все сбереженные булочки, надела соломенную шляпку и стала спускаться по лестнице. Но едва она достигла до дверей, как столкнулась с гувернанткой, возвращавшейся в прогулки. Побег Хайди не удался. Фрейлин молча стояла строго и разглядывала девочку с головы до ног. Потом глаза ее становились на красном узелке. Вдруг она проговорила: «Что это ты так вырядилась? Что все это значит? Неужели я тебе строго-настрого запретила выходить на улицу? И вот ты опять настроилась бежать? Выглядишь как попрошайка!»
1: «Я не собиралась бегать, я иду домой!» — проговорила испуганная Хайди.
0: «Что это еще за разговоры? Иду домой!» Гнев гувернантки постепенно возрастал. «Убегать таким образом? Что об этом скажет господин Сесман, если узнает? Смотри, чтобы он об этом не слышал! Чем это тебе не понравился его дом? Неужели с тобой обращается хуже, чем ты заслуживаешь? Тебе не хватает что-нибудь? Были ли у тебя когда-нибудь в жизни подобный дом? Такой стол? Да и вообще все вокруг. Было?»
1: «Нет», — ответила Хайди.
0: «Я тоже так думаю», — продолжала Фрейлин. «Ты имеешь все, что только можешь желать, и ты неблагодарная маленькая тварь, лишь из-за того, что тебе здесь очень хорошо и удобно, не знаешь уже, что и придумать в очередной раз».
1: На этот раз Хайди уже не могла сдержаться и рассказала обо всех своих переживаниях.
2: «Вы не знаете, я хочу пойти домой только из-за того, что снежинка начнет опять плакать, и бабушка меня ждет. А Питер будет бить зеленушку, потому что меня там нет, и я не переношу ему больше сыр. Отсюда я не могу видеть, как солнце желает горам спокойной ночи. И если бы огромная птица летала над Франкфуртом, то она бы кричала громче, чем обычно, о людях, которые собираются вместе и делают друг другу плохо, и о том, что не идут жить в горы, где намного лучше».
0: «Господи, будь милостив к нам! Ребенок сошел с ума!»
1: — закричала Фрейлин. Быстро повернулась и сбежала по лестнице. На ходу она столкнулась с Себастьяном, стукнувшись с ним лбом.
0: «Иди и сейчас же приведи обратно это несчастное маленькое творение!» — приказала она, потирая уши.
1: Себастьян исполнил все, что ему было приказано. Хайди стояла, не двигалась. Глаза ее были наполнены слезами. Она вся дрожала от волнения.
0: «Что, опять несчастье?» –
1: весело спросил Себастьян. Но когда он внимательно посмотрел на девочку и заметил, что она словно окаменела, то ласково обнял ее за плечи и сказал, стараясь успокоить:
0: «Ну ладно, не принимай близко к сердцу. Старайся быть веселой, это самое верное. Она почти пробила мне голову, но не позволяй ей сразить тебя».
1: Затем, увидев, что Хайди продолжает стонать, он добавил: «Мы должны идти, она приказала мне привести тебя». Хайди медленно и тяжело стала подниматься по лестнице. Себастьян печально наблюдал за ней, стараясь как-то успокоить девочку.
0: «Не сдавайся! Не позволяй ей делать тебя несчастной! Смелее! Мы так рады, что у нас есть такая хорошая маленькая девочка! Она с тех пор, как прибыла к нам, ни сразу даже не плакала. Другие ее возрасте плачут раз 10 за день. Котята развлекаются в своем домике. Они прыгают повсюду, словно заводные. Попозже, когда Фрейлин займется чем-нибудь, мы пойдем и посмотрим на них. Хорошо?»
1: Хайди согласно кивнула, но с таким безрадостным видом, что сердце Себастьяна сжалось, и он проводил ее сочувственным взглядом до комнаты. За ужином гувернантка не разговаривала, но то и дело бросала на Хайди настороженный взгляд, словно ожидая, что в любую минуту девочка опять что-то натворит. Но Хайди сидела, не двигаясь. Все, что она сделала, это торопливо спрятала булочку в своем кармане. Когда на следующее утро пришел учитель, гувернантка тихонько отвела его в сторону и поведала ему свои мысли о том, что смена обстановки и непривычный для девочки образ жизни появляли на ее рассудок. Затем она рассказала о вчерашнем происшествии и о странном разговоре Хайди, но учитель заверил, что ей ни о чем волноваться. Он обратил внимание на то, что девочка весьма оригинальна, но с вполне здравым рассудком. Он уверен, что ласковое обращение и образование скоро восполнят все недостатки, и услышанная история убеждает его в том еще больше. Немного успокоившись после разговора, гувернантка позволила ему приступить к занятиям. После обеда Фрейлин Реттермайер решила осмотреть одежду девочки и до приезда мистера Сессмана привести ее в порядок. Посоветовавшись с Кларой, она решила обновить гардероб Хайди за счет старых платьев и шляп Клары. Гувернантка поднялась наверх, чтобы посмотреть платье девочки и решить, что еще можно оставить, а что необходимо выбросить. Через несколько минут она вернулась. В глазах ее был ужас.
2: «Что это значит, Аделаида? Что я нашла в твоем шкафу?» – закричала она. «Я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то делал подобное. В шкафу предназначено для одежды, Аделаида! Что я вижу? Целая куча сухих булочек!» «Можешь ли ты поверить, Клара, в шкафу целая куча булочек? Ты нет?» – позвала она служанку, которая в это время была в столовой. «Иди наверх и убери все эти сухари из шкафа Аделаиды и прихвати с собой эту старую соломенную шляпу со стола!»
3: «Нет, нет!» – закричала Хайди. «Это моя шляпа, а булочки для бабушки!»
1: Она бросилась, чтобы остановить тенет, но гувернантка прихватила ее на ходу.
2: «Ты остаешься здесь, а весь этот хлеб и мусор должен быть на месте, для него призначенном!»
1: Все это Фрейлин произнесла решительным тоном, крепко держа девочку за руку. Хайди в отчаянии бросилась на диван Клары и горько разрыдалась. С каждой минутой плач ее становился все громче. Схлипывая, девочка говорила:
3: «Теперь весь бабушкин хлеб пропал! Это было все для бабушки, а теперь все забрали! И ей не осталось ни одной булочки!»
1: Она рыдала так, что казалось, нет ей никакого утешения. Фрейлин выскочила из комнаты. Клара расстроилась и не знала, что делать.
3: «Хайди, Хайди!» – умоляюще проговорила она. «Пожалуйста, не плачь! Подожди, я обещаю, что тебе дадут столько свежих булочек, сколько ты захочешь, когда ты поедешь домой. Твои к тому времени будут черствыми и заплесневеют! Перестань, Хайди, не плачь!»
1: Обещания Клары успокоили Хайди, и она, желая убедиться, что Клара сдержит свои слова, повторила:
3: «А ты мне дашь столько, сколько у меня уже было для бабушки?»
1: И Клара заверила ее, что она даст ей столько или даже больше, только если Хайди опять будет веселой. На ужин Хайди пришла с красными от слез глазами и, увидев булочку, не могла удержаться от вздоха. В этот вечер, всякий раз, когда Себастьян ловил ее взгляд, он вел себя очень странно, показывая на свою собственную голову, а затем на нее, и многозначительно кивал, словно пытаясь что-то сказать. Когда Хайди ложилась спать, то обнаружила свою старую шляпку под покрывалом. Она радостно схватила ее, отчего шляпка совсем потеряла форму. Затем, замотав платок, Хайди затолкала ее в самый далекий угол шкафа. Все это устроил Себастьян. Он как раз находился в столовой, когда позвали Тинет, и слышав все, что произошло. Он молча последовал за Тинет, и когда она выносила из комнаты булочку и шляпку, попросил: «Дай мне посмотреть эту старую штучку!» И был несказанно рад сохранить ее для Хайди. Вот об этом-то он и старался жестами рассказать ей в столовой.
0: Глава 9. Господин Сессман. Прошло несколько недель, и господин Сессман прибыл домой, неся суету в обычно разоренный ритм жизни. Слуги бегали вверх и вниз по лестнице, занося самые разнообразные пакеты из экипажа. Войдя, он без промедления направился к девочке. Хайди сидела рядом с Кларой, как и обычно вечер они проводили вместе. Отец с дочерью приветствовали друг друга, радуясь, что опять вместе. Затем он протянул руку Хайди и добродушно произнес: «А это наша девочка из Швейцарии? Подойди ко мне и дай мне руку. Вот так. А теперь скажи мне, вы с Кларой хорошие подруги или сердитесь и ссоритесь? Потом плачьте и миритесь, а при случае опять ссоритесь».
3: «Нет, Клара всегда очень добрая ко мне», – ответила Хайди.
0: «А Хайди», – быстро добавила Клара, – «никогда не ссорится». «Так и надо, я очень рад это слышать», – сказал отец, поднимаясь со стула. «Ты должна извинить меня, Клара, я еще не обедал, да и весь день ничего не ел, а потом я покажу тебе все, что привез».
1: В столовой он застал Фрейлин Реттермайер, руководящий приготовлением обеда. Когда же он сел за стол, она заняла место напротив, всем своим видом демонстрировала желание поскорей выложить последние новости. Наконец он повернулся к ней и спросил:
2: «Что же меня ожидает, Фрейлин Реттермайер? Вы встретили меня с таким выражением, которое просто пугает. Что случилось? Клара выглядит довольно веселой».
1: «Господин Сесман», — начала фрейлин трагическим тоном, — «это касается Клары, о чем мы очень переживаем все это время».
3: «В самом деле? Каким же образом?»
1: — спросил господин Сесман, спокойно продолжая пить вино.
3: «Мы хотели, как вы помните, найти для Клары подругу, ребенка хорошего поведения и хорошо воспитанного. Я решила найти девочку в Швейцарии, такую, о каких там много читала, словно созданную из горного воздуха, которая жила бы и двигалась, словно не касаясь земли.
2: Однако я думаю, что даже швейцарская девочка должна касаться земли, если она думает куда-нибудь пойти», — заметил господин Сесман. «В противном случае у нее были крылья вместо рук».
3: «Ах, господин Сесман, вы знаете, что я имею в виду», — продолжала гувернантка. «Я хотела сказать, такая хорошая была бы, подобно живым существам на чистых горных вершинах, чтобы она была совершенным идеалом».
2: «И что бы Клара делала с таким идеальным существом, как вы описываете, фрейлин Реттермайер?»
3: «Я не шучу, господин Сесман. Проблема намного серьезнее, чем вы думаете. Я была потрясена и шокирована всем этим».
2: «Каким же образом? В чем же состоит потрясение? В ребенке я ничего потрясающего не заметил», — тихо возразил хозяин.
3: «Если бы вы только знали о проделках, которые она совершила, если бы вы только имели представление о людях и животных, которые она приводила в наш дом, в ваше отсутствие, учитель может рассказать об этом подробнее».
2: «Животных? Что вы подразумеваете под этим словом?»
3: «Все, исключительно все поведение ребенка недоступно пониманию, не говоря уже о том, что временами она не в своем уме».
1: До сих пор господин Сесман не обращал особенного внимания на слова гувернантки. Но то, что девочка не в своем уме, это его насторожило. Это может быть вредным для его собственного ребенка. Господин Сесман пристально посмотрел на сидящую напротив его женщину, чтобы убедиться, что у нее с умом все в порядке. В это время отворилась дверь, и слуга объявил о приходе учителя.
3: «Ах, вы очень вовремя!» — воскликнул господин Сесман. «Вы, вероятно, поможете мне разобраться в проблеме. Садитесь, пожалуйста», — продолжал он, протягивая учителю руку.
2: «Не выпьете ли вы со мной чашечку кофе? Пожалуйста, не смущайтесь. Расскажите мне, что за проблемы с ребенком, который прибыл, чтобы стать подругой моей дочери? Что за странные вещи я слышу о ней, что она приводит в дом каких-то животных, и в своем ли она уме?»
1: Учитель начал свой отчет с выражения радости по поводу возвращения господина Сесмана, сказав, что пришел поприветствовать его. Но господин Сесман прервал его и попросил без промедления объяснить ему то, что он слышал о Хайди. Учитель начал.
3: «Если я должен высказать свое мнение об этой маленькой девочке, то вначале я хочу отметить, что с одной стороны есть заторможенность в развитии, которая была бы в большой или меньшей степени результатом небрежности ее воспитания, или вернее, пренебрежением к образованию. Однако нам надо учитывать уединенный образ жизни, который был у нее в горах, и его по большинству нельзя осуждать. Напротив, такая жизнь без сомнения имеет свои хорошие стороны, если не позволит переступить определенный период времени».
2: «Друг мой», — перервал его господин Сесман, — «напрасно вы утруждаете себя. Я только хотел узнать, не причиняет ли вам ребенок трудностей, приводя животных в дом, и каково ваше мнение относительно того, подходит ли она для моей дочери или нет?»
3: «Я бы не хотел никакой мере настраивать вас против нее», — опять научал учитель. «Потому что в ней, с одной стороны, замечается в какой-то мере неопытанность в отношении общества, но нужно отдать должное далекой от цивилизации жизни, которую она вела до приезда во Франкфурт. С другой стороны, она наделена определенными хорошими качествами, и если все это взять в целом...»
2: «Извините меня, сэр, думай, что меня ждет дочь, я должен идти». С этими словами господин Сесман покинул столовую.
1: В классной комнате он сел рядом со своей дочерью и, повернувшись к Хайди, сказал:
3: «Малышка, не принесешь ли ты мне...»
1: Здесь он остановился, потому что не мог придумать, о чем ее попросить, так как хотел, чтобы девочка на некороткое время покинула комнату.
3: «Принеси мне стакан воды». «Свежей воды?» — спросила Хайди. «Да, да, самой свежей, которую только можешь найти», — ответил он. Хайди тут же исчезла.
2: «А теперь, моя милая Клара», — сказал он, подвигая стул поближе и беря ее за руку.
1: Ответь на мои вопросы ясно и вразумительно. Что за животных твоя маленькая подружка привела в дом? И почему фрейлин Реттермайер думает, что она не всегда в своем уме?» Клара с удовольствием начала отвечать на вопросы отца. Она рассказала о черепахе и о котятах. Отец от души хохотал над ее повествованием. Встревоженная фрейлин упоминала также о глубокой речи Хайди. Но Клара не могла понять, что она имела в виду, говоря это. «Итак, ты не хочешь, чтобы я отправлял девочку домой?» – спросил он. «Ты не отстала еще от нее?» «Ох, нет, нет!» – воскликнула Клара. «Пожалуйста, не отсылайте ее! Время проходит намного быстрее с тех пор, как у нас живет Хайди, потому что каждый день происходит что-то новое, да и она всегда рассказывает мне что-нибудь интересное». «Ну, тогда все в порядке. А вот и твоя маленькая подружка. Ты принесла мне вкусной свежей воды?» – спросил он, когда Хайди протянула ему стакан. «Да, свежей, прямо из колонки!» – ответила Хайди. «Ты сама ходила к колонке?» – спросила Клара. «Да, вода там чудесная. Мне пришлось идти далеко, потому что у первой колонки было очень много людей. Тогда я побежала к другой, но там тоже был народ. Но я все же набралась той, что на следующей улице. А джентльмены с белыми волосами попросили меня передать добрые пожелания вам, господин Сесман». «У тебя была довольно успешная экспедиция», – засмеялся господин Сесман. «А кто же был этот джентльмен?» «Он проходил мимо, а когда увидел меня, то остановился и сказал: „Так как у тебя есть стакан, не дашь ли ты мне напиться? Кому ты несешь воду?“» И когда я ответила, он засмеялся и попросил передать вам привет. Еще сказал, что надеется, что вода вам понравится». «Интересно, кто же это был? Кто мог послать мне добрые пожелания? Расскажи мне, как он выглядит?» – попросил господин Сесман. «Он был добрый и смеялся. У него толстая золотая цепочка, с которой свешивалась штучка с красным камешком, а на верхушке его тросточки лошадиная голова». «Это доктор, мой старый друг доктор!» – воскликнули Клара и отец в один голос. И господин Сесман улыбнулся про себя от мысли, какое же у его друга сложится о нем мнение, исходя из такого необычного способа удовлетворения жажды. В этот вечер, когда господин Сесман и фрейлин Реттермайер остались одни, обсуждая деловые вопросы, он сказал ей, что намерен оставить Хайди в доме. И добавил, что убежден в здравом уме ребенка, и что его дочь довольна подружкой. «Поэтому я хочу», – продолжал он, делая ударение на каждом слове, «чтобы с ребенком всегда обращались ласково, и на ее особенности не смотрели как на преступление. Если вы находите, что для вас одной это слишком тяжело, то я могу предложить некоторую помощь. Я ожидаю, что моя мать вскоре приедет сюда. А она, как и вы знаете, может поладить со всеми, какими бы странными люди ни были». «О да, я знаю», — ответила фрейлин, но в голосе не слышалось радости от перспективы такой помощи. Господин Сесман заехал домой лишь на короткое время. Не прошло и двух недель, как он опять отправился в Париж. Утешая Клару, которая не могла смириться с тем, что он так скоро должен опять ее покинуть, он пообещал, что через несколько дней приедет бабушка. Так и случилось. Не успел господин Сесман уехать, как пришло письмо от фрай Сесман с сообщением, что она приезжает. Указав день и час своего прибытия, она просила, чтобы за ней на станцию прислали экипаж. Клара искренне обрадовалась и весь вечер только и говорила о бабушке. Так что скоро и Хайди стала называть ее бабушкой. Услышав это, фрейлин бросила на нее недовольный взгляд. Однако действие это не возымело. Девочка уже привыкла к постоянным одергиваниям и замечаниям гувернантки. Когда вечером Хайди направляла свою комнату, фрейлин Реттермайер постригла ее и завела к себе. Убедившись, что ее никто не слышит, фрейлин строго-настрого приказала ей, чтобы она ни в коем случае не называла фрай бабушкой, а обращалась бы к ней только мадам. «Ты поняла?» – спросила фрейлин, увидев на лице Хайди недоумение. Девочка ничего не поняла, но, видя суровое выражение лица фрейлин, согласно кивнула.

Короткие рассказы для детей. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Ральф неохотно ходил в школу. Ему больше нравилось резвиться в поле со своим маленьким щенком Шпицем. Он думал, идти в школу, когда такая прекрасная погода? Нет, для чего все время учиться, если потом все равно все забудешь? Вот только чем заняться? Как скоротать время? Шпиц, иди сюда. Я хочу поучить тебя, глупая собака. Другие собаки в твоем возрасте умеют служить, ходить на задних лапах, танцевать, исполнять приказания, плавать в воде. Ты, может, думаешь, что всегда будешь так жить? Нет, дорогой Шпиц, теперь нужно учиться. Иди сюда, сюда, Фас. Так, теперь становись в угол, выше голову, смотри на меня, дай лапу. Так, еще раз, иначе получишь. Не хочешь? Что? Ты рычишь? Ты не хочешь учиться? Ты посмотри на это ленивое создание. Кто не учится, того наказывают. Знаешь такое правило? Ой, слушай. Кто идет? Это был отец. Он строго обратился к сынишке. Кто не учится, того наказывают. А что заслужил ты, Ральф? Принеси ко мне обструганную доску с мастерской и захвати коробку с гвоздями. Попросил он сына. Ральф

ты совершил в течение всего дня. Совершив проступок, вбивай гвоздь в доску. Начни с завтрашнего дня, а в конце недели покажешь мне доску». Ральф пообещал и в следующую субботу принес ее. В ней торчали 5 гвоздей. «За что же тебе пришлось вбить гвозди?» — спросил отец. «Я поздно встал и опоздал в школу. В школе был невнимательным. Меня записали в журнал. Потом я поздно пришел домой, потому что играл с другом. Один раз не выполнил домашнее задание. А когда мама послала меня в магазин, я долго разглядывал витрины». «Ну, собственно, в доску можно было вбить еще пару гвоздей. Но попробуй на следующей неделе другое. Каждый раз, когда ты сделаешь что-то доброе, вытащи один гвоздь. Когда доска будет пустой, принеси ее мне». Когда прошло 3 недели, Ральф принес доску без гвоздей к отцу. «Посмотри, папа, теперь все хорошо. Я очень старался, и теперь доска пустая», — проговорил он, счастливо улыбаясь. «Очень хорошо, сынок. Бог вознаградит тебя. Но посмотри, от гвоздей остались дырки». Ральф опечалился до слез. Неужели он напрасно старался? «Нет, Ральф, тебе не нужно плакать, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Она заровняет все следы от гвоздей, и доска будет выглядеть так, будто в ней никогда не было ни гвоздей, ни дыр от них. Ты понял это?» Ральф кивнул головой и опять радостно заулыбался. «Давайте мы будем теперь молиться. Принесите и вы к Господу все согрешения за сегодняшний день и попросите у Него прощения, ведь кровь Его готова омыть и все ваши грехи».

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Идолы». Сколько раз являлся Бог Соломону? 2 раза. Первый раз Бог обещал Соломону дать им мудрость. Во второй раз Бог обещал Соломону благословить его, если он будет ему служить. Служил ли действительно Соломон Богу? Женившись на язычнице, Соломон поступил плохо. В конце концов, эти жены склонили Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники языческим богам на высотах Иерусалима. Соломон даже сам поклонялся идолам. Это кажется совершенно неправдоподобным. Не безумно ли было поклоняться идолам, сделанным из дерева или из камня? Соломон знал истину, но не служил ей. Как ужасно было видеть, что все эти женщины приносили жертвы и воскуряли фимиам, языческим идолам, и что сам Соломон был между ними. Бог сильно прогневался на Соломона. Он сказал Соломону: «За то, что ты это сделал, один из подданных твоих сделается царем, и после смерти твоей отнимет часть земли ханаанской от сына твоего». Вы знаете, что когда умирает царь, по закону сын его ступает на его место. Так и после смерти Соломона воцарился сын его вместо него. Но вскоре один из его подчиненных восстал против него. Имя его было Яровоам. Он овладел вскоре большой частью земли ханаанской, но сын Соломона остался все-таки царем остальной части Ханаана. Все предсказанное Богом исполнилось, потому что все слова Божьи сбываются. Бог сказал Соломону, что сын его удержит за собой только часть царства. Это было наказание, посланное Соломону. Бог всегда наказывает непослушание. Надеюсь, дети, что вы в этом не будете походить на царя Соломона, и что вы будете любить Бога не только в молодости вашей. Надеюсь, что вы будете любить Бога до конца вашей жизни, от самого детства до седины и до глубокой старости вашей, если Богу угодно будет, чтобы вы ее достигли. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каких жен взял себе Соломон? Второй вопрос. Почему сделался в старости Соломон идолопоклонником? Третий вопрос. Что он сделал для идолов? Четвертый вопрос. Как наказал Бог Соломона? И пятый вопрос. Остался ли сын Соломона царем? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

0: Глава 10. Еще одна бабушка. На следующий вечер все обитатели дома с нетерпением ждали приезда матери хозяина. Нетрудно было понять, что фрай Сесман, которая должна была приехать, все очень уважали. Тюнет по такому случаю надела новый белый чепчик, а Себастьян собрал все подставки под ноги, которые только смог найти в доме, и разместил их в самые удобные местах на случай, если фрай захочет где-нибудь сесть. Фрейлин Роттермайер осуществляла общую подготовку, держась строго и величественно, словно желая показать, что хотя ей придется теперь разделить свою абсолютную власть, ее авторитет от этого не упадет. Наконец к дверям подъехал экипаж, и Тюнет с Себастьяном бросили вниз по лестнице. За ними важно и величественно последовала гувернантка. Хайди отправили в свою комнату и приказали оставаться там до тех пор, пока ее не позовут, так как бабушка, безусловно, пожелает вначале увидеть внучку. Хайди покорно сидела в своей комнате, но ждать пришлось недолго. Тюнет просунула голову в приоткрытую дверь и резко сказала: «Иди вниз в классную!» Открыв двери, она услышала ласковый голос: «А вот и малышка! Подойди ко мне, и дай я на тебя посмотрю!» Хайди подошла и проговорила звонким голосом: «Добрый вечер!» Затем, желая следовать преданному ей уроку, добавила: «Мадам!» «Замечательно!» — со смехом проговорила бабушка. «Это так обращается к людям в стране, где ты жила?» «Нет», — печально ответила Хайди. «Я никого не знала с таким именем». «Я тоже!» — опять рассмеялась бабушка и погладила Хайди по плечу. «Не смущайся! Меня все дети зовут просто бабушка. Ты не забудешь это имя, правда?» «Нет, нет!» — ответила Хайди. «Я часто повторяла его дома». «Понимаю», — сказала бабушка и весело кивнула. Затем она стала пристально рассматривать Хайди, время от времени покачала головой. Хайди тоже внимательно смотрела на старушку. Доброе лицо его привлекало девочку. Да и все, что касалось бабушки, ей нравилось. У нее были красивые белые волосы, а с чепчика свешивались две кружевые ленточки, и всякий раз, когда она кивала головой, они плавно качались, словно легкий ветерок проносился мимо ее лица. «А как же тебя зовут?» – наконец спросила бабушка. «Меня всегда звали Хайди, но так как теперь меня зовут Аделаида, то я постараюсь...» Хайди остановилась, все еще не привыкнув к этому имени. Она часто не сразу реагировала, когда фрейлин Роттермайер обращалась так к ней. В этот момент вошла фрейлин. «Фрай Сесман без сомнения согласится со мной», — прервала она, — «что необходимо выбрать имя, которое можно легко произносить, даже ради слуг». «Моя уважаемая Роттермайер», — ответила фрай Сесман, — «если ребенка зовут Хайди, и она привыкла к этому имени, я так и буду ее звать. Это все». Фрейлин Роттермайер всегда чувствовала себя оскорбленной, когда фрай Сесман обращалась к ней по фамилии, но говорить об этом было бесполезно, потому что старушка всегда поступала по-своему. Кроме того, бабушка была проницательной и знала все, что происходит в доме, с того самого момента, как переступала порог. На следующий день после обеда, как и обычно, Клара легла отдыхать, а бабушка присела возле нее. Посидев недолго, она встала и прошла в столовую. Там никого не было. «Наверное, девочка спит», – пробормотала фрай Сесман про себя. Затем, подойдя к комнате, к гувернантке громко постучала. Через пару минут фрейлин Роттермайер открыла дверь. «Где девочка и чем она в это время занимается?» – спросила фрай Сесман. «Она сидит в своей комнате, где могла бы заняться делом, если бы имела хоть малейшее представление о том, как быть полезной». «Но трудно понять, фрай Сесман, о чем она думает и чем занимается». «Я бы делала то же самое, если бы вынуждена была сидеть, как этот ребенок. Вот что я вам скажу. Идите приведите ее в мою комнату. У меня есть красивые книжки, я хочу их ей отдать». «Какое несчастье!» – проговорила фрейлин, сопровождая свои слова жестами отчаяния. «Какая польза ей от книг! Она с тех самых пор, как здесь живет, не в состоянии выучить даже алфавит. Просто невозможно заложить в ее голову какие-либо знания. Учитель сам вам расскажет об этом. Если бы он не обладал английским терпением, то давно бы уже отказался от ее обучения». «Очень странно», — проговорила фрай Сесман. Она не похожа на ребенка, который не способен учиться. Однако приведите ее ко мне. В конце концов, она может посмотреть в книжках картинки». Фрейлина Роттермайер хотела еще что-то добавить, но старушка повернулась и вышла из комнаты. Она удивилась, услышав, что Хади не способна выучить алфавит, и решила разузнать об этом подробнее, но только не от учителя. Хотя она и уважала его, но бесед с ним избегала, потому что его манера разговаривать утомляла ее. Вошла Хади. В глазах ее отражался восторг и удивление. Она живо стала рассматривать яркие книжки, предложенные ей бабушкой. Перевернув страницу, Хади несколько мгновений восхищенно рассматривала картинку. Затем одна за другой крупные слезы покатились по ее щекам, и девочка разрыдалась. Бабушка взглянула в книжку. Там было изображено зеленое пастбище, на котором паслись ягнята. Одни из них стояли, оглядываясь по сторонам, другие щипали травку или листочки с кустов. В центре был изображен пастух. Опершись на шесть, он наблюдал за стадом. Яркое солнце освещало пастбище. Бабушка молча положила руку на маленькую ручку Хади. «Не плачь, детка, не плачь!» Наконец сказала она. «Картинка тебе о чем-то напомнила? Посмотри, здесь интересный рассказ под картинкой. Я тебе его прочту. Есть и другие интересные рассказики. Их также можно прочитать. А теперь давай поговорим. Вытри свои глазки и иди ко мне, чтобы я тебя хорошо видела. Ну, вот и мы повеселели». Но прошло немало времени, пока Хади смогла справиться со своей тоской. Бабушка терпеливо ждала, пока девочка перестанет плакать, времени от времени утешая ее словами. «Ну все, уже все прошло, и ты опять стала веселой». Когда же, наконец, Хади успокоилась, она проговорила. «Теперь я хочу, чтобы ты мне что-то рассказала. Как у тебя проходят классные занятия? Тебе нравятся уроки? Многому ли ты научилась?»
1: «О, нет», — со вздохом ответила Хади. «Но я знала, что выучиться для меня невозможно».
2: «Что для тебя невозможно?»
1: «Читать, конечно же, ведь это очень трудно».
2: «Ну не может быть! Кто же тебе это сказал?»
1: «Питер, он все знает. Он старался, старался, но у него ничего не вышло».
2: «Тогда Питер, возможно, плохо старался. Но послушай, Хади, ты не должна верить тому, что говорил Питер. Мы сами попробуем. Я уверена, что ты была недостаточно внимательной, когда учитель показывал тебе буквы».
1: «Это бесполезно»,
0: — сказала уверенно Хади.
2: «Послушай, что я хочу тебе сказать», — продолжала бабушка. «Ты могла выучить алфавит только потому, что верила Питеру. А теперь поверь тому, что я тебе скажу. А я тебе говорю, что ты очень быстро можешь научиться читать, как и все другие дети. Смотри, что за этим последует. Видишь вот эту картинку с пастушком и овечками? Так вот, как только ты научишься читать, я подарю тебе эту книгу. В ней ты сможешь прочесть про овечек и про козочек, о том, что с ними случилось. Ты будешь читать и узнаешь интересную историю, описанную здесь».
0: Хади слушала бабушку с большим интересом, а потом, вздохнув, проговорила.
1: «Ох, если бы я уже сейчас могла читать!»
2: «Это займет совсем немного времени. А теперь пойдем к Кларе. Захвати с собой книги!»
0: Взявшись за руки, бабушка с девочкой вошли в классную комнату. С того самого дня, когда Хади собралась идти домой, ее остановила фрейлина Роттермайер, и к тому же отругала, называя неблагодарной девочкой, Хади поняла, что не может уйти, когда ей захочется, как ей обещала Дит. Теперь она должна жить во Франкфурте долгое-долгое время, а возможно и всегда. Хади думала о том, что и мистер Сесман, и бабушка, и Клара сочтут ее неблагодарной, если она захочет уйти. Вокруг не было ни одного человека, которому бы она могла рассказать, как сильно ей хочется домой. Но нельзя же огорчать бабушку, которая была так добра к ней. Тяжесть на маленькое сердечко становилась все сильнее и сильнее. Аппетит у девочки пропал, исчез румянец со щек. Ночью она обычно долго лежала с открытыми глазами, не в силах уснуть. Как только она оставалась одна и в доме все успокаивалось, перед глазами девочки возникали картины гор, залитых солнцем, а цветы так и манили ее полный слез взор. И когда она наконец засыпала, то ей снились скалы и малиновые от солнца снег на вершинах гор.
2: Просыпаясь утром, Хайди хотела вскочить и броситься навстречу утреннему солнцу, но она обнаруживала, что лежит на большой кровати во Франкфурте, далеко от дома. Часто Хайди прятала личико в подушку и тихонько плакала, но так, чтобы ее никто не слышал. Подавленное состояние Хайди не ускользнуло от бабушкиного взгляда. Она подождала несколько дней, наблюдая, не станет ли Хайди веселее и не пройдет ли печаль с ее лица. Но все оставалось по-прежнему, и каждое утро Хайди появлялась красными от слез глазами. Однажды бабушка заглянула в ее комнату и, притянув девочку к себе, сказала: «Расскажи мне, детка, что случилось? Ты из-за чего-то переживаешь?» Но Хайди боялась, что если она скажет правду, бабушка посчитает ее неблагодарной, и поэтому ответила: «Я не могу вам сказать». «Ну что ж, тогда, может быть, расскажешь об этом Кларе?» «О, нет, я никому не могу сказать», — возразила Хайди уверенно, и на лице ее отразилась тревога. Бабушка почувствовала жалость к девочке. «Тогда, детка, я расскажу тебе, что можно сделать. Ты знаешь, что когда мы переживаем о чем-нибудь и не можем об этом никому рассказать, мы должны обратиться к Богу и попросить Его о помощи. Он поможет освободить нас от любых трудностей. Ты это понимаешь?» «Я думаю, что каждый вечер ты молишься нашему Небесному Отцу и благодаришь Его за все, что Он для тебя сделал. Ты просишь, чтобы Он сохранил тебя зла, не так ли?» «Нет, я не молюсь», — ответила Хайди. «Разве тебя не учили молиться? Неужели ты не знаешь, что это такое?» «Я повторяла молитвы с первой бабушкой, но это было давно, и я их уже забыла». «В этом-то и вся причина, Хайди, что ты несчастная, потому что у тебя никого нет, кто бы мог помочь. Когда тебе грустно, ты в любую минуту можешь обратиться к Богу и рассказать все Ему. Мы можем просить у Него помощи, какой никто из людей не в состоянии нам оказать. Один Он может помочь и дать нам все, чтобы сделать нас счастливыми». Неожиданный лучик радости блеснул в глазах Хайди.
1: «Ему можно все-все-все рассказать?»
2: «Да, Хайди, абсолютно все!» Девочка убрала ручку, которую бабушка все еще держала, и живо спросила: «Можно я пойду?»
1: «Да, конечно!»
2: И Хайди бросилась бежать в свою комнату. Там, опустившись на колени, она рассказала Богу все, что делало ее такой печальной и несчастливой. Она просила Его помочь ей и позволить вернуться домой к дедушке. Прошла неделя, и учитель сказал фрай Сесман, что очень хотел бы поговорить с ней о невероятных изменениях, происшедших с девочкой. Она пригласила его в свою комнату, и когда он вошел, старушка протянула руку в знак приветствия. «Мне очень приятно видеть вас», — начала она. «Садитесь, пожалуйста, и расскажите, что перевело вас ко мне. Надеюсь, что ничего плохого не произошло?»
3: «Совершенно обратное», — несмело начал учитель. «Случилось то, на что я уже совершенно потерял надежду. Вопреки всем ожиданиям и всему, что и происходило, на это можно смотреть как на чудо. И однако это же все произошло. И самым необыкновенным образом, довольно обратным, на что можно было надеяться. Неужели Хайди наконец начала читать?» Прервала его запутанные рассуждения фрау Сесман. Учитель молча смотрел на нее, потом заговорил снова. «Это в самом деле настоящее чудо, не только потому, что она казалась не в состоянии выучить буквы. Даже после моих подробнейших объяснений и после того, как я истратил все свое терпение. Но когда я решил больше не пытаться доказать ей невозможное, а просто показать буквы, как они есть, безо всяких сравнений она сразу все поняла и стала читать правильно, совсем не так, как большинство начинающих. Но меня поразило и то, что вы смогли догадаться о таком невероятном событии».
2: «В жизни много вещей происходит невероятным образом», — ответила фрау Сесман с улыбкой. «Две вещи, примененные одновременно, могут произвести желаемый результат. Как, например, страстное желание научиться и новый метод обучения. Ни один из них не повредил. Мы только можем порадоваться, что ребенок так хорошо начал, и будем надеяться на дальнейшие успехи». Расставшись с учителем, она вошла в классную комнату, чтобы убедиться в этой новости. Возле Клары сидела Хайди и громко читала, что, по-видимому, ее саму сильно удивляло. В этот вечер Хайди, Подойдя к столу, увидела на своем месте большую книжку с яркими картинками. Когда она вопросительно посмотрела на бабушку, та ласково кивнула ей и сказала: «Да, это твоя». «Моя? Чтобы всегда была моя? Даже когда я поеду домой?» – спросила Хайди, краснея от удовольствия. «Да, конечно же, навсегда твоя», – заверила бабушка. «Завтра мы начнем ее читать».
1: «Но ты еще не поедешь домой, Хайди?» «По крайней мере, несколько лет», – вставила Клара. «Когда бабушка уедет, я хочу, чтобы ты осталась со мной».
2: Перед тем, как ложиться спать, Хайди еще раз пролистала книжку. С этого дня ее самым большим удовольствием было чтение истории под красочными картинками. Она читала их снова и снова. По вечерам бабушка обычно говорила: «А теперь Хайди нам почитает». Девочка любила такие вечера. Чтение для нее теперь составляло никакого труда. Хайди очень нравилась картинка, на которой изображен пастух со своим стадом. На следующем рисунке он находился далеко от дома отца и пас свиней. Он плохо питался, стал худым и бледным. Еще одна картинка была все из той же истории. На ней изображен отец. Протянув руки, он бежит навстречу раскаянному сыну. Тот был уставший, изможденный, весь оборванный. Эту историю Хайди любила больше остальных. Она читала ее снова и снова, и вслух про себя. Дни быстро пробежали, и бабушка собралась домой.

0: Глава 11. Радости и печали Хайди. Пока бабушка гостила, она каждый день после обеда садилась на диван рядом с Кларой. Посидев, поговорив с внучкой, бабушка уходила в свою комнату и посылала за Хайди. Она занимала девочку всевозможными историями, показывала красивый кукол. Бабушка учила ее, как смастерить для них платья и фартучки. Так Хайди научила шить красивые одежки из кусочков ткани. Потом бабушка просила, чтобы она читала вслух. И чем более Хайди читала, тем более ей нравились эти истории. Она как будто сама становилась участницей жизни людей, о которых читала. Наступили последние недели бабушкиного пребывания в гостях. Однажды после обеда, как и обычно, она позвала Хайди в свою комнату. Девочка вошла с книжкой в руках. Бабушка подождала, когда девочка подойдет ближе, затем, отложив книгу в сторону, попросила: «А теперь, детка, расскажи мне, почему ты такая несчастная? У тебя в сердечке все так же тревога». Хайди в ответ только кивнула. «Рассказала ли ты Богу об этом?»
1: «Да».
0: «А ты молишься каждый день, чтобы он помог тебе, и ты снова была счастлива?»
1: «Нет, я перестала молиться».
0: «Почему же ты перестала молиться?»
1: «Это все бесполезно, Бог не слышит», — сказала Хайди.
0: И взволнованно продолжала:
1: «Да я это и так прекрасно понимаю, потому что во Франкфурте много людей, и все каждый вечер молятся. Не может же он обращать на всех внимание, и он, конечно же, не слышал, что я ему говорила».
0: «А почему ты в этом так уверена, Хайди?»
1: «Потому что я молилась об одном и том же много дней, и Бог не сделал то, что я просила».
0: «Ты не права, Хайди, ты не должна так думать о Боге, ведь Бог любящий отец для нас всех и знает, что для нас лучше. Если мы просим Его о чем-то, что нехорошо нам, Он это не пошлет. Но Он сделает гораздо лучше, если мы будем продолжать искренне молиться и не потеряем веру в Него. Ты не должна сомневаться, что Он слышит тебя. Он слышит и видит абсолютно всех и каждого одновременно, потому что Он Бог, а не человек, как ты или я. Он знает, что для тебя сейчас не будет полезным то, что ты хочешь, и говорит: «Да, Хайди получит то, о чем она просит, но только в свое время. Если я сделаю это сейчас, то потом, когда она поймет, что все могло быть гораздо лучше, она будет плакать и говорить: «Ах, если бы Бог не дал мне тогда то, о чем я просила, это совсем не так хорошо, как я ожидала». Бог наблюдает за тобой. Не доверяешь ли ты Ему и молишься ли каждый день? А ты забыла о молитвах и о Нем. Когда же Бог не слышит голосочка среди всех молитв, то Он позволяет этому человеку идти своим путем, чтобы он в конце концов увидел, какой он глупый. Потом этот человек попадает в беду и плачет: «Господи, спаси меня, потому что мне больше некому помочь». И Бог говорит: «Почему же ты ушел от меня? Я не могу тебе помочь, когда ты убегаешь». И тебе не захочется огорчать Бога, не так ли, Хайди? Ведь Он хочет тебе только добра. Может быть, ты пойдешь и попросишь у Него прощения и будешь продолжать молиться и доверять Ему? Можешь нисколько не сомневаться, что Он все сделает для тебя хорошо, и ты будешь счастлива». Хайди доверяла бабушке, и каждое ее слово проникало в ее сердце. «Я сейчас же пойду и попрошу Бога простить меня, и никогда не забуду Его опять!» С раскаянием в голосе произнесла она. «Вот это хорошо, крошка!» И, желая ободрить ее, фрау Сесман добавила: «Не печалься, он выполнит твою просьбу, только в свое время». Хайди тут же побежала в свою комнату и стала молиться о том, чтобы ей никогда больше не забывать Бога и чтобы он продолжал заботиться о ней. Наступил день бабушкиного отъезда. Это был печальный день для Клары и Хайди, но бабушка постаралась превратить его в праздник. Она постоянно выдумывала что-то новое и интересное, так что у них совсем не оставалось времени грустить о расставании. И вот она уехала. Дом мгновенно опустел и погрузился в тишину. Девочки не знали, чем заняться, и до вечера сидели, прижавшись друг к другу, как заблудившиеся дети. На следующий день Хайди вошла в классную комнату, держа в руках книгу. Она предложила Кларе читать вслух. Клара согласилась.
1: Хайди начала читать с обычным воодушевлением, но чтение скоро превратилось, так как история была об умирающей бабушке, и Хайди вдруг закричала: «О, так бабушка умерла?» Зарыдалась. Все, о чем девочка читала, было для нее реальным. Она решила, что это бабушка Питера. Рыдание ее все усиливалось, и она восклицала: «Она умерла! Я никогда ее опять не увижу! И она не попробует ни одной белой булочки!» Клара, как только могла, объясняла Хайди, что история совершенно о другой бабушке, но даже потом, когда ей удалось убедить девочку, та продолжала плакать. Она испугалась, что ее бабушка и дедушка тоже могут умереть, пока она находилась так далеко от них, и она никогда больше не увидит тех, кого так сильно любила. В комнату вошла фрейлин Реттермайер и вопросительно посмотрела на Клару. Девочка объяснила ей, что и произошло. Хайди продолжала плакать. Теряя терпение, фрейлин подошла к Хайди и сказала: «Хватит, Аделаида, прекрати свои глупые причитания. Если еще раз повторится подобная сцена, я заберу у тебя книгу и никогда не отдам». Слова фрейлин возымели действие, ведь книга была ее самым большим сокровищем. Она вытерла кулачками слезы и постаралась подавить всхлипывание. С тех пор Хайди не плакала, но часто ей приходилось бороться с собой, чтобы удержать слезы. И Клара в такие моменты удивленно смотрела на нее и спрашивала: «Почему ты строишь рожицы, Хайди?» Единственный человек, кто, казалось, понимал девочку, был Себастьян. Он с жалостью смотрел на осунувшееся личико, иногда тихонько шептал ей, как отец, стараясь накормить потерявшего аппетит ребенка: «Попробуй немножечко, это очень вкусно. Ну вот так, теперь еще одну ложку». Но Хайди едва притрагивалась к еде, и как только ее головка касалась вечером подушки, слезы лились из глаз. Прошло много недель. Из дома Хайди выходила очень редко, только когда Клара чувствовала себя довольно хорошо и желала подышать свежим воздухом. Тогда они катались по ближним улицам, видели толпы людей и большие дома. Прошли осень и зима. Снова появилось солнышко, оно заглядывало в окошко и освещало стены противоположного дома. Хайди подумала, что это как раз время, когда Питер начинал выходить с козами на пастбище. А там цвели лютики, поднимая свои головки теплым солнечным лучам. Хайди забивалась в уголок своей комнаты, закрывала глаза руками, чтобы не видеть солнца, и долго лежала без движения. Она сражалась со своей тоской до тех пор, пока Клара снова не звала ее к себе.

Короткие рассказы для детей. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Евангелие от Луки, 24 глава, 29 стих. В тот же день двое из них шли в селение, находящееся стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Когда ученики пришли в Эммаус, Иисус хотел идти дальше, но они попросили его остаться с ними, потому что уже стемнело. Христос вошел с ними в дом и принял приглашение к ужину. Но когда он поблагодарил за хлеб и преломил его, они узнали Христа и очень обрадовались. Иисус тотчас исчез из глаз их. Они могли теперь рассказать другим ученикам, что Христос действительно воскрес, ведь они своими собственными глазами видели его. Первый раз видели Иисуса только эти двое учеников. Потом он приходил еще много раз, и его могли видеть все ученики. С великой радостью провозглашали они весть о воскресении. Их вера была настолько твердой и непоколебимой, что они могли всему миру возвестить то, чему Христос учил их при жизни. Им мы благодарны еще и сегодня за весть о Сыне Божьем, Его делах и учении, оставленное для нас в Библии. Мы те, о которых Иисус Христос сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Но нам дано намного больше. Мы можем практически на своем опыте убедиться, что Иисус всегда рядом с нами, если мы постоянны в молитве.
Давайте будем и сейчас молиться и просить Господа, чтобы Он открылся нам в жизни и укрепил нашу веру. Поблагодарим Его за то, что Он никогда не оставляет нас.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Мама и папа.
2: Привет от нас, всей вашей семье. Мы очень рады, что вы слушаете нашу очередную передачу.
3: Для нас это настоящая радость – знать, что вы слушаете нашу программу. Сегодня мы подготовили для вас очень интересную историю. Вообще-то, целых две истории. Не так ли, тетушка Кэрол?
2: Да, это так. А одна из этих историй, та самая, которую рассказывает бабушка, была первоначально написана Гарри Свонсоном. В ней речь идет о семье, которую постигло несчастье.
3: Тетушка Кэрол, звучит многообещающе. Знаешь что, давай-ка мы сразу и начнем наш рассказ. Как ты считаешь?
2: Замечательная идея, дядюшка Дэн. Мы озаглавили нашу сегодняшнюю историю «Самое ценное сокровище».
4: Джолин Максей, которую все ее друзья звали просто Джоли, была хорошенькой 12-летней девочкой. У нее была младшая 7-летняя сестричка Кейла и лопоухий пес по имени мистер Дикс. Мама ее погибла в автомобильной катастрофе 3 месяца тому назад. И в течение всего этого времени Джоли, Кейла и их папа делали все, что было в их силах, чтобы как-то смириться с постигшим их несчастьем.
5: Кейла, кипятить макароны в течение 70 минут. Ой, ну куда подевалась эта ситечка? Не могу найти. Кейла, Кейла, ты мне нужна. Тише, мистер Дикс, молчать. Ой, ну где же это? Ой-ой-ой. Вся вода вылилась на печку. Ай, ай, ай.
6: Чего тебе, Джоли?
5: Ой, макароны. Ну почему я ничего не могу сделать так, как надо? Все вылилось.
7: Эй, что за шум? Что тут у вас происходит? Ах, моя роднуся.
5: Пап, у меня ничего не получается. Я ничего не могу приготовить так, как надо. И потом я не в состоянии все делать одна. Я пришла из школы и тут же забросила все грязные вещи в стиральную машину. Потом мистер Дикс испачкал весь пол на кухне, и мне пришлось его мыть.
7: Я знаю, солнышко мое, что тебе было нелегко после маминой смерти. К тому же я возложил на тебя, наверное, слишком много обязанностей по дому. Ведь ты такая мастерица, просто золотые руки. Я много думал об этом. И знаете что, девочки, я хочу сообщить вам кое о чем.
6: О чем? Говори. Какой-нибудь сюрприз?
5: Ну, говори же, что?
7: Ну, во-первых, мы все едем в Колорадо!
6: Ой, да, ты на самом деле?
5: Вот здорово! Может, в Колорадо нет дождя?
7: Нет, в Колорадо дождя нет, я об этом уже справился. Мы тут намокли более чем достаточно, хватит на всю жизнь.
5: Мы едем навестить бабушку Максей?
7: Точно!
6: Ура!
7: Да, мы едем навестить нашу бабушку, а потом мы привезем ее сюда.
5: Сюда? Она приедет к нам в гости?
7: Не совсем, чтобы в гости. Она будет с нами жить.
6: Правда, пап? Ты это на самом деле?
5: Ты хочешь сказать, что она к нам переедет навсегда?
7: Дело вот в чем. С тех пор, как умер дедушка, бабушка чувствовала себя очень одинокой. А теперь же, после того, как наша мама покинула нас, мне кажется, что самое лучшее будет, если бабушка приедет жить с нами.
5: Ну, еще бы. Ведь бабушка так вкусно готовит.
7: Это так, но она не будет тут в качестве служанки для нас. Мы должны будем помогать друг другу, как обычно. И, конечно, зная бабушку, я абсолютно уверен, что она будет рада приготовить для нас все наши самые любимые блюда.
5: Вот здорово. А где бабушка будет спать?
6: Да, где?
7: Что ж, надо будет что-то придумать.
5: Комната Кейлы очень большая. Мы можем с ней спать там вдвоем. А бабушка может жить в моей комнате.
7: Джули, я понимаю, что ты почти уже взрослая девушка, и тебе хотелось бы иметь свою собственную комнату, но на сегодня, в течение какого-то времени, это, наверное, будет самым лучшим решением.
5: Да ничего. ничего страшного, папа. Если бабушка переедет к нам, она может жить в моей комнате.
4: В течение последующих нескольких дней Джоли и Кейла работали изо всех сил, чтобы сделать необходимую перестановку и вместить все свои вещи в комнату Кейлы.
5: Ну вот, сюда больше ничего не влезет.
0: Да, ну смотри, сколько еще вещей осталось. Ой, что с ними делать?
5: Я думаю, что мне придется убрать все мои оставшиеся вещи, ну, все мои сокровища. Я сложу их в сундук.
0: Да ты что? И мамины вещи тоже.
5: Да, эти засохшие цветы с маминой свадьбы, фотографии.
0: Вот фотографии, когда я была еще совсем маленькой.
5: Слушай, Кейла, давай-ка лучше начнем укладывать все это в сундук. Я думаю, что нам придется поставить его в подвал, так как тут для него места нет.
0: А я в него уложу и все мои старые игрушки.
4: Прошло немного времени, и вот наступило время ехать в штат Колорадо за бабушкой. Путь их лежал далеко на запад, и дождливая погода осталась позади. Они надеялись, что дожди прекратятся к тому времени, когда они вернутся назад. Но когда они вернулись...
5: Этого следовало ожидать. Дождь льет, как из ведра.
7: Меня это начинает серьезно беспокоить. Многие поля затоплены водой. Не знаю, выдержит ли дамбы такой напор воды.
8: Надеюсь, что мы не в опасности.
7: Кто знает, не уверен.
5: Пап, бабушка, ну вылезайте из машины, пойдем в дом.
0: Ой, нет, мы все промокнем до нитки.
8: Ну и ну, трусихи, смотрите, я бегу на веранду.
0: Бабушка!
8: Давайте, девочки, это ведь всего-навсего вода.
4: Конечно, никогда не будет так же, как тогда, когда была жива мама. Но бабушкин веселый характер скрашивал печаль, принося радость в сердца всех в доме. К сожалению, бабушкино солнечное настроение не оказало никакого влияния на непогоду. Через неделю после их возвращения ближайшая к их дому дамба была готова прорваться, и почти все жители их городка объединенными усилиями пытались укрепить насыпь мешками с песком.
9: Ты когда-нибудь видел такой дождь?
10: Нет, никогда.
9: Сюда бы надо еще один грузовик песка.
10: Да. Подай-ка мне вон тот мешок с песком.
11: Эй, давай сюда! Нам еще нужны мешки!
5: Ну, Кейла, ну открой же мешок пошире.
0: Пап, скажи, а эта насыпь стоит или нет?
7: Не знаю, Кейла. Не выглядит очень обещающе. Вода в реке поднимается быстрее, чем мы в состоянии наполнять мешки песком.
12: Внимание, внимание! Всем работающим освободить рабочую зону! Повторяю! Всем работающим освободить рабочую зону. Немедленно. Дамба не выдерживает напора воды. Ее вот-вот снесет, ребята. Все, конец. Двигай, быстрее. Всем спасибо за помощь.
7: Ну, дети. Ну, дети, все. Нам надо отсюда уходить.
13: Быстро, быстро.
4: Пока мы сделаем краткую паузу в нашей истории, я хотела бы сказать кое-что о нашей бесплатной книге с уроками.
3: Верно, тетушка Кэрол. Не каждый день мы слышим о чем-либо бесплатном, особенно о такой ценной вещи, как эта небольшая книга.
4: Книга действительно маленькая, с прекрасной картинкой на обложке. Но именно то, что внутри ее содержание и делает книгу особенной. В ней истории из Библии.
3: Это помощь в каждодневных трудностях, с которыми сталкиваются многие из нас. В таких трудностях, как безнадежность и искушение, например.
2: Сегодня есть множество разного рода религиозных книг. Их так много, что подчас трудно узнать, какие из них полезны для чтения, а какие даже просто небезопасны.
3: Но ведь наши уроки основаны на строгих библейских принципах. На них представлены самые основные истины из Священного Писания. И, кстати, любой может получить эту книгу, просто написав нам.
2: Эта книжка – настоящая находка для детей.
3: Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Я знаю, что наши слушатели хотят узнать окончание истории.
2: Ты прав. Мы продолжим сегодняшнюю историю, которая называется «Самое ценное сокровище».
4: Четыре часа спустя воды реки Миссури прорвали дамбу, заливая все низины и покрыв водой все улицы городка, в котором жила Джоли и ее семья. Бурные потоки воды снесли все на своем пути – и дома, и скот. Джоли и Кейла вместе с папой и бабушкой ночевали у своих друзей. Дом семьи Андерсон находился на холме и таким образом почти не пострадал от наводнения. Они не могли вернуться к себе в свой дом и вынуждены были ждать, когда упадет уровень воды. Но им очень хотелось посмотреть, что стало с их домом, и они решили съездить к нему на одолженной у друзей моторной лодке.
14: Ой, смотрите, весь наш двор затопило водой.
8: Ну, по крайней мере, хоть дом не снесло. Наш дом стоит на месте.
14: А конуры мистера Дикса нету.
7: Ее, наверное, снесло водой. Нам, признаться, сильно повезло.
8: Если дожди опять не пойдут, то хоть на втором этаже все сохранится. Мы просто должны быть благодарны Богу.
14: Ой, а что стало с моими вещами? С теми, что в подвале? Я совсем про них забыла.
8: Что за вещи?
14: Когда Джоли перебиралась в мою комнату, мы отнесли много наших вещей в подвал. Там все, что я хранила в память о маме. Все мои сокровища. Все погибло. Я сложила все в сундук. Папа!
7: Да, да, родная моя. Я тебя очень хорошо понимаю. Такое чувство, будто на нас обвалилось все самое ужасное. Сначала мама.
14: А теперь все ее вещи, которые я так берегла.
8: Ну да, что правда, то правда. Это был ужасный год. Знаете, что я вам скажу, дети?
14: Что?
8: Когда мы вернемся в дом к Андерсонам, я расскажу вам историю про вашу прапрабабушку Анну Хастингс. С ней однажды произошло нечто похожее. И я думаю, что вам будет интересно послушать, особенно после всего, что произошло с нами.
14: Ты расскажешь о чем-то таком, что произошло с ней на самом деле?
8: Ну, конечно. Конечно, на самом деле. Так, мои любимые, удобно устроились?
14: Угу, устроились. Бабушка, а ты собираешься рассказать нам сейчас эту историю?
8: Мне думается, что сейчас будет самое подходящее для этого время. Давным-давно, почти что 100 лет тому назад, ваша прапрабабушка Анна Хастингс была маленькой девочкой. Ей было всего 8 лет. Ее отец, ваш прапрапрапрадедушка Чарльз, решил переехать в Канаду. И когда он со своей семьей туда прибыл, они нашли прекрасное место неподалеку от озера. И Анин папа построил для всей семьи очень уютную избушку. Прямо в лесу, на холме, неподалеку от озера.
14: А как он ее построил, бабушка?
8: Ну, он срубил несколько деревьев и сложил из них стены. Многие дома в ненаселенных местах так строились в то время.
14: А избушка у них была большая?
8: Ну что ты! Вся она была не больше этой спальни.
14: Да? А у них в доме были какие-то вещи?
15: Как же, конечно. У них были кровати и стол со стульями, которые отец сам сделал, а также большой сундук, в котором их мать хранила простыни и серебро, и все свои сокровища. Mm. И, само собой разумеется, на печи у них стояла большая почерневшая кастрюля для готовки. А самым любимым местом у Ани был двор, где она часто любовалась окружающей природой и проводила много времени со своим отцом.
14: Папа, я принесла тебе воды попить. Мама говорит, надо идти обедать.
16: Хорошо, хорошо, иду. Вот только отрублю еще вот этот сучок. Отойди-ка в сторонку, Анна. Скоро у нас будет достаточно бревен, чтобы пристроить еще одну комнату к нашей избе.
14: Для зимы?
16: Да, для зимы. Даже если я не успею ее закончить, мы сможем использовать ее в качестве кладовой.
14: О, так что у нас в избушке не будет так тесно.
16: Именно. Завтра я запрягу нашу лошадку Флаж и с ее помощью отволоку эти бревна к дому.
17: Пора обедать!
16: А, нам надо идти. У мамы все готово.
15: После обеда Аниному папе надо было отправляться в магазин за продуктами. Анна играла на солнышке, а мама вынесла свое шитье во двор и, устроившись под деревом, принялась шить.
14: А что, у них не было швейной машины?
15: Ну, конечно, не было. Она все шила на руках. Уже начало смеркаться, Анна все еще играла во дворе, и вдруг она заметила, что будто что-то сверкает вдалеке на холме. Ей это показалось странным, так как солнце уже давно село. Она позвала маму посмотреть.
5: Ох, Анна, ведь это идет пожар по лесу. И большой. Давай быстренько начнем выносить из дома все наши вещи, снесем и уложим их у озера. Они там будут в сохранности.
14: А как же мы?
5: Ах, Анна, я не знаю, что и делать. Мы не сможем убежать от огня. Пожар надвигается очень быстро. Только Бог может нас спасти.
14: Тогда давай помолимся и попросим Иисуса помочь нам.
5: Хорошо, радость моя. Ты начинай, ты первая.
14: Ладно. Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам. Огромный пожар идет в сторону нашего дома и идет очень быстро. Пожалуйста, помоги нам и скажи, что нам делать. Пожалуйста, спаси нас. Аминь.
5: Родимый Отец Небесный, пожалуйста, укрепи нас духом и помоги нам избежать этого страшного огня.
15: Помолившись, мама и Анна стали лихорадочно переносить вещи от дома к озеру. И все это время Анна, не переставая, молилась Богу о том, чтобы Он уберег их от огня. И тут вдруг, уложив одеяло на прибрежные камни, она заметила те самые бревна, которые сегодня утром рубил ее папа. Ей в голову вдруг пришла замечательная идея.
14: Мама, смотри, бревна! Мы сможем сделать из них плот и отплыть на середину озера, так что, когда огонь подберется, мы будем на озере в безопасности.
5: Ах! Это чудесная идея, Анна.
15: Анна с мамой сумели кое-как скатить несколько бревен в озеро. Потом они их связали с помощью веревок и ремней, которые у них были с собой в принесенных ими ящиках. И они часто поглядывали через плечо на огонь. Он пожирал все на своем пути и теперь двигался к их избушке, надвигаясь все ближе и ближе, так же и к ним самим. И вот, наконец, плот был готов.
5: Вот, вот, на, держи. Положи эту пару одеял на плот.
14: Хорошо.
5: Не забудь взять топор.
14: Ладно.
5: Этим шестом я буду отталкиваться от дна, чтобы нам добраться до середины озера. Держись покрепче.
15: Анна с мамой смотрели, как пламя пожара, поглотив все на своем пути, спускалось вниз по холму к их домику и, достигнув его, одним мигом проглотило их избушку. Вскоре загорелись деревья уже на берегу озера. Жар стоял такой невыносимый, что чувствовался даже на середине озера, куда мама привела их плот.
14: Мама, так жарко. Мне кожа жжет.
18: Знаю, знаю. Вот что, давай опустим одеяло в воду, чтобы они хорошенько намокли. А теперь мы сделаем из них небольшую палатку и спрячемся под ней.
14: А как мы ее сделаем?
18: Как? Знаешь что, мы поставим топор вот так, вертикально. Вот, подержи-ка его.
14: Хорошо.
18: Хорошо. И топор нам будет служить как бы столбом для палатки.
14: Мама, мама, быстрее. Очень жарко.
18: Хорошо, хорошо. Теперь быстренько заползай вовнутрь.
14: Ага.
18: Смотри, смотри, осторожно. Не порежься о лезвие топора. Он острый.
14: Тут намного лучше. Не так жарко.
18: А теперь и я. Я залезу в нашу палатку. Ох. Тут хоть и жарко, но не так сильно.
15: Огонь был таким горячим, что он очень быстро высушивал мокрые одеяла, так что им приходилось все время их опускать в воду. И они, вконец утомленные, заснули от усталости. А проснувшись утром, обнаружили, что их плот снесло к берегу, к тому месту, где стояла когда-то их избушка. Мама отбросила в сторону одеяло.
14: Мама, смотри.
18: Ах, Анна.
5: Все. Все сгорело.
14: Мамочка, это ничего. Папа построит нам другой дом. Ты ведь всегда жаловалась, что он был таким маленьким.
5: Нет, нет, я не об этом. В этой спешке я... У меня не было времени подумать о том, что стало бы с нами. Наш домик сгорел. Но Бог милостив. Ведь мы-то живы.
15: Через некоторое время, когда земля немного остыла и по ней можно было ступать, мама с Анной пошли к тому месту, где когда-то стояла их избушка.
18: Осторожно, Анна! Смотри под ноги. Не обожгись. Тут еще много горящих углей.
14: Мам, посмотри, вон входная дверь. Она уцелела. А все остальное пропало.
18: Печь и труба все еще стоят.
14: А остальное сгорело. Даже те вещи, которые мы отнесли к берегу озера.
19: Элизабет! Анна!
14: Это папа! Папа!
18: Чарльз! Чарльз! Мы тут, возле дома!
19: Принц! Приехали.
14: Ах, папа! Папочка!
20: Ах, дочь!
18: Чарльз!
20: Ах, Боже! Спасибо тебе, Боже! Ох, родная моя! И ты, Анечка! Я так боялся, что больше вас не увижу. С вами все в порядке? Как вы?
18: Да-да-да, с нами все в порядке.
20: Я потерял всякую надежду увидеть вас опять живыми. Огонь был такой сильный, что просто было невозможно подойти.
18: Мы спасены, Чарльз. Бог нас спас.
14: Ах, папочка, было так страшно. Огонь приближался, и мы даже не знали, что делать. Мы стали переносить все наши вещи к берегу озера, как вдруг...
20: Хорошо, хорошо, моя бесценная. У нас будет много времени, и ты мне потом обо всем подробно расскажешь. Сначала же нам надо помолиться Богу и поблагодарить Его. Хоть все наши богатства сгорели в огне, наши самые ценные сокровища остались в сохранности. Это ты и мама.
15: Эту историю мне рассказала ваша прапрабабушка. Когда мне было столько же лет, сколько тебе. Она была моей бабушкой, точно так же, как я ваша бабушка. И она никогда не забывала, как Бог оградил их от беды, ее и ее маму, в ту страшную ночь лесного пожара.
14: Ой, какая история! Готовы поспорить, она сильно перепугалась.
15: Ну, конечно. Тем не менее, она прошла через все это, и с ней все было в порядке. И мы тоже как-нибудь переживем теперешнее наводнение. Самое важное – это то, что вся семья осталась целой и невредимой.
5: Я тоже, наверное, как Анна, потеряла все мои ценности. А главное, те, которые я берегла в память о маме.
15: Ну, кто знает. Может, не все будет полностью уничтожено. Может быть, когда уровень воды упадет, мы все очистим, вымоем, высушим. Глядишь и...
5: Ты на самом деле так думаешь?
15: Не знаю. Посмотрим.
14: Даже если мы и не сумеем все спасти, мы все равно можем помнить мамочку по-прежнему. Правда?
15: Конечно. Конечно, можем. Как бы то ни было, самое главное – это хранить память о людях в своем сердце. Тогда мы их помним по-настоящему. И они с нами навек.
5: Я так рада, что ты приехала к нам жить, бабушка.
14: Я тоже рада, бабушка.
15: Я рада быть с вами, мои голубки. А теперь настало время вам обеим идти спать. Завтра будет еще один день.
4: Когда уровень воды наконец упал, Джоли удалось спасти кое-что из тех вещей, которые находились в затопленном подвале. С бабушкиной помощью, разумеется. Фотокарточки немножко свернулись после того, как она их протерла и просушила. Но каждый раз, когда Джоли смотрела на их покорежившиеся края, она вспоминала про то большое наводнение, которое им пришлось пережить, а заодно и историю о своей прапрабабушке Анне и о страшном пожаре ночью в лесу. Джоли всегда с любовью вспоминает о том, как Анна молилась Богу, прося у него помощи и защиты, а также вспоминает и то, как Бог спас Анну и ее маму. Джоли на всю жизнь запечатлела в своем сердце простую истину, которую она извлекла из всего, что произошло, а именно то, что самым ценным сокровищем на земле являются люди.
3: Тетушка Кэрол, давай разовьем последнюю мысль. Человек и его жизнь ценнее любой вещи. И не только для нас, его близких, но и для самого Бога. В конечном счете Иисус отдал свою жизнь за нас, за каждого из нас.
4: Каждый человек, независимо от возраста, национальности, образования, пола, каждый – бесценная душа.
3: Мы видим это в Библии. В Евангелии от Марка, например, Иисус посылает апостолов идти в мир и проповедовать Евангелие каждому человеку.
4: Даже самый никчемный человек драгоценен для Бога Отца. Я думаю, нам уже прощаться пора, и поэтому говорю вам до свидания.
3: Пока.
1: Это был час твоего рассказа.
21: Тетушка Кэрол
22: и дядюшка Дэн
21: прощаются с вами.
22: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея, 18 глава, 12 стих. Этот вопрос Иисус Христос задал своим слушателям, но Он также сразу и ответил на него. «Если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Это слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 13-14 стих. «Посмотрите на пастуха, играющего на дудке. Песню, которую он играет, мы с вами споем позже. Его жена крепко держит малыша, а рядом с отцом сидят двое других детей. Верный пес внимательно смотрит на своего хозяина и как будто хочет сказать: «Надеюсь, сегодня не пропадет ни одна овечка». Как-то раз случилось. Одна овечка незаметно отделилась от стада. Только к вечеру пастух заметил пропажу. Он быстро сказал жене: «Загони ты сегодня овец в загон, а я пойду искать потерявшуюся овечку, пока еще не совсем стемнело. Не попалась бы она волкам». Пастух побежал вниз в долину через камни и валежник, туда, где был глубокий овраг. Он предполагал, что эта овечка не поднималась по склону вверх, а бежала вниз. Наконец он нашел овечку. Знаете, куда она побежала? К бурному ручью. Там она стояла и жалобно блеяла. «Ах ты, бедная овечка!» — сказал пастух. «Знал бы я, что ты так сильно хочешь пить, я обязательно привел бы тебя к воде». Он взял овечку на плечи и отнес домой. Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, голос твой к воде зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь мне другом, агнцев в мире охраняй. Нас веди небесным лугом, а заблудших выручай. О, Иисус мой, о, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, исполни обещание, дай свою мне благодать. После долгого скитания поспеши меня принять. О, Иисус мой, о, Иисус мой, приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный Твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. Давайте будем молиться и благодарить милосердного Бога, что Он подарил нам доброго пастыря Иисуса Христа, который оберегает и охраняет нас, а если мы заблудились, приводит назад к стаду.

Глава 12. Привидение в доме. В последние дни фрейлин Реттермайер передвигалась медленно. Взгляд ее был задумчивый и странный. С наступления сумерек, переходя из комнаты в комнату или идя по коридору, она настороженно оглядывалась, словно кого-то боялась. Если ей вдруг случилось оказаться наверху в комнате для гостей или пойти вниз в гостиную, где со стен и старинный храм торжественно и неподвижимо смотрели на нее бывшие хозяева этого дома, подбородки которых поднимали широкие белые воротники, и эхом отдавался каждый шаг, фрейлин покрывалась холодным потом. В таких случаях она звала с собой Тинет, объясняя, что ей, возможно, понадобится ее помощь. А Тинет, в свою очередь, поступала точно так же, если ей приходилось идти одной. Она звала Себастьяна и обязательно находила для него какое-нибудь дело. Но еще интересно то, что и Себастьян, если ему приходилось идти в одну из дальних комнат, звал с собой Джона. Джон с гостевой следовал за ним, потому что прекрасно понимал, что в подобном случае ему придется просить Себастьяна о такой же услуге. Повариха, жившая долгие годы в этом доме, вздыхала над своими котелками и кастрюлями. «Ну и дожила же я до времечка!» Что-то непонятное, странное и таинственное происходило в доме. Каждое утро, когда слуги спускались вниз, входная дверь оказывалась широко открытой, хотя вечером она запиралась. В первые дни, когда это началось, каждый уголок дома был тщательно обследован, но ничего не пропало, хотя первой мыслью было, что в дом забрался вор. На следующую ночь дверь заприли на два замка и для надежности поперек установили толстую деревянную палку. Наутро дверь опять оказалась настежь открытой. Слуги в страхе и волнении вставали все раньше и раньше, однако всякий раз находили дверь незапертой. Наконец, после долгих спросов и предложений, фрейлин Реттермайер настаивала, чтобы Себастьян и Джон провели ночь в нижней гостиной. С большим трудом слуги все же согласились выяснить, что происходит. Фрейлин Реттермайер собрала все имеющиеся в доме оружие и вместе с бутылкой вина передала эти средства защиты Себастьяну. В назначенную ночь Джон и Себастьян спустились вниз, сразу же принялись за напиток, придающий храбрости. Вначале они оживленно беседовали, но потом им захотелось спать, и откинувшись на спинки стульев, они уснули. В полночь Себастьян проснулся и стал будить друга. Однако сделать это было сложно. Джон недовольно вертел головой, не открывая глаза. Себастьян прислушался. Не слышно было ни звука, но ему больше не спалось. Тишина казалась какой-то таинственной. Себастьян вновь потряс друга за плечо. Наконец Джон проснулся и встал со стула, сказал: «Пошли, Себастьян, посмотрим, что там происходит. Не бойся, следуй за мной». Широко открыв двери, Джон шагнул в коридор. В это мгновение поток свежего воздуха, хлынувший через открытую дверь, погасил свечу в его руке. Попятившись, он чуть не свалил Себастьяна, потом захлопнул дверь и быстро повернул ключ на все три оборота. Вытащив спички, Джон зажег свечу. Себастьян не понял, что произошло. Он не видел открытой двери из-за широкой спины Джона, но взглянул на него, вскрикнул, увидев бледного и дрожащего друга. «Что случилось? Что ты там увидел?» — с тревогой спросил Себастьян. «Дверь была приоткрыта», прошептал Джон. «А на пороге стояла белая фигура. Потом все мгновенно исчезло». Себастьян почувствовал, как похолоднела кровь. Прижавшись друг к другу, слуги не шевелясь просидели до самого утра, пока не ожила улица и свет не проник в их окно. Покинув свое убежище, они закрыли дверь и пошли наверх доложить фрейлин Реттермайер о своих наблюдениях. Она в ту ночь не спала, так как ей не терпелось узнать, что же все-таки происходит. Услышав подробности прошедшей ночи, она тут же села за стол и начала писать письмо хозяину. Никогда в жизни ему не приходилось получать подобных писем. Она поведала, что пишет с трудом, даже ее пальцы скованы страхом, и умоляла его немедленно возвратиться домой, так как тут происходят ужасные, непередаваемые вещи. Бедная женщина рассказывала о том, как каждое утро они обнаруживают дверь открытой, а теперь никто в доме не чувствует себя в безопасности. Господин Сесман ответил, что он не может сейчас оставить дела и приехать. Он был очень удивлен этой историей о привидении, но надеясь, что к этому времени, когда он вернется, все разъяснится.
Если же это будет продолжаться, то он попросил Фрейну Реттермайн написать его матери. Она приедет и разрешит эту проблему. Тон письма не понравился Фрейлин. Ей показалось, что хозяин не вполне серьезно отнесся к происходящему. Не откладывая, она написала фрау Сесман, но от нее также пришел спокойный ответ. В нем были даже такие замечания, которые Фрейлин посчитала обидными. Фрау Сесман писала, что она не намерена предпринимать путешествие из Холстина во Франкфурт только из-за того, что гувернантке почудилось привидение. С тех самых пор, сколько она помнит, в доме никогда не водились привидения, и если там кто-то появился сейчас, то это живое существо, с которым фрейлин Реттермайер должна сама разобраться. Если же она не в состоянии это сделать, то пусть призовет на помощь сторожа. До этого момента фрейлин Реттермайер ничего не говорила детям, потому что знала, они побоятся остаться одни. Теперь же она решила действовать. Фрейлин вошла в классную комнату и тихим голосом поведала девочкам о происходящем. Клара тут же закричала, что она больше ни одной минуты не останется одна. Отец должен во что бы то ни стало приехать домой, а пока фрейлин Реттермайер и Хайди должны спать в ее комнате. Она настаивала, чтобы Тинет находилась в смежной комнате, а Джон с Себастьяном спали наверху в коридоре и всю ночь держали свечу зажженной. Клара разволновалась, и фрейлин Реттермайер пыталась ее успокоить. Она пообещала, что немедленно напишет отцу и поставит свою кровать в комнате Клары. Она также объясняла, что они не могут все спать в одной комнате, и если Хайди боится, то Тинет может перенести свою кровать в комнату Хайди. Но Хайди гораздо больше боялась Тинет, чем привидения, о которых она никогда не слышала. Она заверила всех, что ничего не боится и будет спать одна. Наконец, фрейлин Реттермайер стала писать второе письмо господину Сесману. Она подчеркивала, что последние события, происходящие в доме, очень повлияли на состояние его дочери и могут повлечь за собой самые непредвиденные последствия. Иногда в таких случаях начинаются приступы эпилепсии, а Клара очень слабая, и ее необходимо защитить от душевных потрясений. На этот раз письмо имело успех, и через два дня господин Сесман стоял у порога двери своего дома. Он был явно не в духе и дернул звонок так сильно, что слуги со всех частей дома бросились к двери. Лица у них были перепуганы. Слегка приоткрыв ставни, Себастьян осторожно выглянул в окно, но в это время звонок повторился с такой силой, что на привидение подумать было невозможно. Только живая, нетерпеливая рука могла так властно дергать за шнур. Себастьян узнал своего господина. Стремглав выскочив из комнаты, он кубарем скатился по лестнице, и дверь широко распахнулась под тяжестью его тела. Слегка кивнув, господин Сесман быстро прошел в комнату дочери. Клара приветствовала его с радостным восклицанием. Увидев ее жизнерадостное личико, отец немного успокоился, и напряжение постепенно сошло с его лица. Клара рассказала, что с ней ничего не случилось, и она очень даже рада появлению привидения, потому что оно заставило ее любимую папочку приехать домой. «И как же привидение появляется?» – спросил он, поворачиваясь к фрейлин Реттермайер. Глаза его выражали насмешку и любопытство одновременно. «Уверяю вас, что это совсем не шутка!» – обиженно ответила та. «Вам совсем до смеха не будет завтра утром, господин Сесман!» То, что происходит в доме сейчас, просто последствия скрытого прошлого. То, что было раньше, я не знаю, чуть насмешливо проговорил хозяин. Но прошу вас не подозревать моих достойных предков. А теперь будьте так любезны, пришлите ко мне в столовую Себастьяна, я желаю поговорить с ним. Господин Сесман замечал, что слуга не придерживается взглядов и принципов фрейлин Реттермайер, поэтому решил по-своему подойти к этому вопросу. Проходи сюда. Позвал он, когда Себастьян появился в дверях. «И скажи мне честно, не ты ли решила развлечься под видом привидения, чтобы напугать фрейлин Реттермайер?» «Что вы, сэр, умоляю вас, не думайте так про меня, я сам не могу ничего понять!» Ответил Себастьян с неподдельной искренностью. «Ну хорошо, если это так, то завтра утром я покажу вам с Джоном, как привидение выглядит при дневном свете». «Тебе должно быть стыдно, Себастьян. Такой здоровенный парень, как ты, убежал от привидения? А теперь сходи к моему старому другу-доктору. Передай ему мои добрые пожелания и просьбу прийти ко мне к 9 часам вечера. Мне нужна его консультация. Я бы просил, чтобы он провел эту ночь со мной. Тебе все понятно?» «Да, сэр, я выполню ваше поручение».
После этого господин Сесмон вернулся к Ларри и попросил ее больше ничего не бояться, так как он сам обязательно все разузнает и разберется в происходящем. Как только пробило 9 и девочки вместе с Фрейлин скрылись в своих спальнях, вошел доктор. Это был высокий седой человек с добрыми серыми глазами на подвижном лице. Он выглядел немного взволнованным, но увидев своего друга в веселом настроении, рассмеялся и, хлопнув его по плечу, проговорил. «Ты выглядишь совершенно неподходящим для пациента, с которым я должен провести всю ночь!» «Терпение, мой друг, терпение!» – ответил господин Сесмон. «Тот, с которым нам предстоит увидеться, выглядит намного хуже. Но сначала его нужно поймать». «Вы имеете в виду, что в доме есть больной?» «Даже еще хуже, дорогой мой доктор. В доме появилось привидение!» Доктор расхохотался. «Очень приличное выражение сочувствия, милый доктор», — продолжал господин Сесмон. «Жаль только, что уважаемая Фрейлин Тирмайер не слышит вас. Она твердо убеждена, что один из предков нашей семьи бродит по дому, расплачиваясь за какое-то ужасное преступление, им совершенное». «Как же она с ним познакомилась?» — спросил доктор, все еще находя эту историю очень забавной. Тогда господин Сесмон рассказал ему о том, что парадную дверь каждое утро находят открытой. В связи с этим он зарядил пару револьверов, чтобы быть готовым ко всему. Это, вероятно, просто шутка, затеянная кем-то из друзей слуг, чтобы подразнить их, пока хозяина нет дома. А может быть, это и вор, который старается вначале ввести всех в заблуждение, чтобы потом спокойненько унести вещи. Ведь в таком случае никто не решится выходить, даже если услышит какой-либо шум. Оба приятеля устроились в той же комнате, где сидели Себастьян с Джоном. На столе также появилась бутылка с вином на случай, если им придется сидеть там всю ночь. Возле бутылки лежала пара револьверов. Две большие зажженные свечи освещали комнату. Дверь плотно закрыли, чтобы свет не был виден снаружи и не напугал привидения прежде времени. Джентльмены удобно расположились в больших креслах и приняли

0: и помощи, которая запирала дверь. Затем в замочной скважине повернулся ключ, и дверь, скрипнув, открылась. Господин Сесман протянул руку к револьверу. «Ты не боишься, не так ли?» – неуверенно спросил доктор, поднимаясь. «Но лучше принять все меры предосторожности», – проговорил господин Сесман, поднимая свечу и беря револьвер. Доктор вооружился таким же образом. Они бесшумно направились к двери. Когда они вышли в коридор, то увидели, как полная луна освещала белую фигурку, неподвижно стоявшую в дверном проеме. «Кто это?» – громко проговорил доктор. Его голос эхом пронесся по коридору. Вооруженные мужчины направились к фигуре. Она повернулась и тихо вскрикнула. Это была босоногая Хайди в белой ночной сорочке. Девочка вся трепетала, как осенний листочек на ветру, а глаза с ужасом глядели на револьверы. Мужчины удивленно приглянулись. «Мне кажется, это твой маленький водонос!» – усмехнулся доктор. «Дитя, что это все значит?» – воскликнул господин Сесман. «Что ты хочешь? Зачем ты сюда пришла?» Побелевшая от ужаса, Хайди едва слышно проговорила.
1: «Я не знаю».
0: «Я думаю, что это занятие для меня», – подался вперед доктор. «Возвращайся в свое кресло, Сесман, а я отведу ребенка в постель». Положил револьвер, он нежно взял девочку за руку и повел ее вверх по лестнице. «Не бойся», – спокойно сказал он. «Все в порядке, я с тобой». Войдя в комнату Хайди, доктор поставил свечу на стол, уложил девочку в кровать и заботливо укрыл ее. Затем сел на краешек кровати и стал ждать, пока она успокоится и перестанет дрожать. Доктор взял ее за руку и проговорил добрым ласковым голосом. «Ну вот, теперь тебе немножко лучше. Расскажи мне, детка, куда ты хотела идти?»
1: «Я никуда не хотела идти», — ответила Хайди. «Я не знаю, как оказалась там».
0: «Вот так? Тогда тебе, наверное, что-то приснилось. Ты что-то услышала?»
1: «Да, мне каждую ночь снится, что я опять с дедушкой и слышу, как шумят пихтовые деревья. Я вижу ярко сияющие звезды на небе и бегу к ним. Там все так красиво. Но когда я просыпаюсь, то оказываюсь опять во Франкфурте».
0: Во время этого повествования Хайди с трудом сдерживала всхлипывания, душившие ее. «У тебя что-нибудь болит? Не болит ли у тебя голова или спина?»
1: «Нет, я только чувствую, как будто огромный камень давит вот здесь», — она показала на грудь.
0: «Как будто ты что-то проглотила, и оно не прошло вниз?»
1: «Нет, не так. Что-то такое тяжелое, от чего мне очень сильно хочется плакать».
0: «Ага, понимаю. И ты потом долго плачешь?»
1: «О нет, мне нельзя. Фрейнер Тремайер запретила мне плакать».
0: «И тогда я предлагаю, что ты все время сдерживайся. Тебе нравится здесь, во Франкфурте?»
1: «Да»,
0: – последовал еле слышный ответ. Но прозвучал он больше как «нет». «А где ты жила с дедушкой?»
1: «Высоко в горах».
0: «Там совсем неинтересно, даже скучно, наверное, а?»
1: «Нет, нет, там очень-очень красиво».
0: Дальше Хайди не могла продолжать. Вспоминая прошлое, только что перенесенные волнения – сдерживаемое рыдание – это было слишком много для такого ребенка. Слезы быстро побежали по ее щекам, и она разразилась безутешными рыданиями. Доктор встал и ласково погладил ее головку. «Ну вот, а теперь поплачь немного. Слезы принесут тебе облегчение, а потом постарайся уснуть. Завтра все будет хорошо». Тихонько затворив за собой двери, он направился вниз к господину Сесману. Усевшись поудобнее напротив своего друга, он проговорил: «Позвольте, уважаемый Сесман, сказать вам, что ваша маленькая девочка – лунатик. Она и есть то привидение, которое каждую ночь открывало двери и привела всю вашу челябь в неописуемый ужас. Второе, ребенок страшно тоскует по дому. Ко всему прочему, она уже почти что ходящий скелет. Необходимо срочно принимать какие-то меры. В отношении первой проблемы – касательно ее перенапряженных нервов, есть только одно лечение – отправить обратно в родную обстановку. Относительно второй проблемы есть тоже только одно лечение, то есть то же самое. Итак, завтра же ребенка нужно отправить домой. Это мой рецепт». Теперь господин Сесман встал и задумчиво принялся шагать по комнате из угла в угол.
1: «Что?»
0: – наконец воскликнул он. «Ребенок болен? Тоскует по дому и тает на глазах? Все это произошло в моем доме.

0: Никто, кажется, не заметил этого. Вы, доктор, имеете в виду, что ребенка, который приехал сюда здоровым и счастливым, я могу отправить обратно к дедушке ходячим скелетом? Я не могу это сделать. Вы даже не мечтаете, что я когда-либо решусь на такой шаг. Возьмите ребенка в свои руки, сделайте с ней что угодно, только чтобы она была здоровой, и тогда только она может возвращаться домой. Но вначале вы что-то должны предпринять. «Сесман», — ответил доктор, — «что вы делаете? Болезнь ребенка не такая, чтобы ее можно было вылечить таблетками или порошками. Ребенок очень слабый, но если вы немедленно отправите ее обратно, то на горном воздухе она еще может выздороветь. Я думаю, что вы предпочтете отправить ее домой больной, чем не отправить совсем». Господин Сесман замер на месте. Слова доктора поразили его. «Если вы, доктор, утверждаете, что есть только один путь, то ему немедленно нужно последовать». После принятия этого решения они оба стали ходить по комнате, обсуждать, что и как лучше сделать. Вскоре доктор, распрощавшись, ушел. Когда хозяин открыл дверь, чтобы проводить гостя, через нее радостно ворвался утренний свет.
1: Веселое лето, как дорого ты! В лугах ароматы, пестреют цветы, а в воздухе пташек звенят голоса, их песни хваленья летят в небеса. Но скоро умолкнет и пение птичек, и шелест зеленой мягкой травы, ведь время так мчится, прошло незаметно, и вот уже к школе готовимся мы.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

Короткие рассказы для детей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Евангелие от Луки, 10 глава, 27-28 стих. В местечке Кефертал возле Манхейма жил один ночной сторож по имени Кемерер. Это был добросовестный человек, бесстрашный и бдительный сторож. В одну из самых холодных зимних ночей, когда Кемерер во второй раз проходил по темным улицам, издалека послышался ему жалобный стон. Зов о помощи слышался со стороны леса, а местность не принадлежала к участку, который он охранял, и он мог бы не отозваться на этот зов. Будь на его месте кто-то другой, он, может, и не обратил бы внимания на этот зов. Но так как сторож Кемерер думал по-другому, то он быстро пошел домой и разбудил старшего сына. Проваливаясь в глубоком снегу, они вдвоем пошли к темному лесу. «Уи! Уи!» — кричала сова. «Папа, ты ошибся!» — это кричала сова, а издалека тебе показалось, что это голос человека. «Нет-нет, сынок, я точно знаю. Это был крик человека о помощи. Тихо, тихо, послушай-ка, снова зовут», — сказал отец. Они прислушались. Теперь явственно слышен был жалобный стон, который становился все тише. «Звук идет с той стороны. Пойдем, мы должны скорее найти пострадавшего. Не то опоздаем». Проваливаясь по колено в снег, спасатели поспешили навстречу голосу. Наконец нашли они в снегу старика, который заблудился и почти совсем закоченел. Отец с сыном подняли его и на плечах принесли в ближайший амбар. Здесь они растерли его снегом, пока сердце не забилось сильнее, и влили ему в рот горячего чая. Сторож снял с себя полушубок и укрыл им старика. Наконец тот открыл глаза и стал что-то неразборчиво бормотать. «И что вы думаете?» — говорил он. «Дайте водки! Я хочу еще водки!» Но сторож не дал ему водки. Он привел его в свой дом, ухаживал за ним, читал ему Библию и молился. Этот пьяница стал потом порядочным человеком, регулярно посещал богослужения и где только мог, помогал людям. Он подметал двор, пилил дрова больным и беспомощным старикам. Сегодня Кефертал – один из районов города Манхейма. Там, где была деревенька, проходят сейчас скоростные автомагистрали. От прежнего ничего не осталось. Но везде много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Миру бурь, волнений, нужно сердце полное любви, чтобы людям в жизни трудной утешение понести. Сердце храброе, простое, как героев прошлых лет. Сердце, чтобы на все живое отражало Божий свет.
А сейчас мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что имеем теплую комнату, и нам не надо мерзнуть в холоде. Помолимся и о тех, кто скитается в нужде, чтобы Господь помог и им.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Проповедник в пустыне». Иоанн был 6 месяцами старше Иисуса. Он был сын священника Захарии. Он начал проповедовать раньше Иисуса. Он поселился и жил в пустыне, а в 30 лет он начал там проповедовать. Иоанн не был похож на других людей и не одевался так, как они. Он носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс. Пища его также отличалась от пищи других людей. Он питался тем, что находил в пустыне. Там было много насекомых, величиною в палец ребенка. Назывались они саранчой или акридами. Они жили на деревьях и в траве. Их-то и употреблял Иоанн в пищу. Он, вероятно, собирал сучья, разводил огонь и приготовлял себе пищу на углях. Ел также Иоанн и сладкий мед, который он находил в дуплах деревьев. Тогда его носили пчелы, собирая его с цветов пустыни. Многие говорили о странной одежде и о необыкновенной пище Иоанна. Народ хотел видеть Иоанна, и, узнав, что он проповедует в пустыне, пошел его слушать. Тысячи народа шли к нему. Иоанн проповедовал о покаянии, призывая людей покаяться в грехах своих. Первое слово его было «покайтесь». Затем Иоанн говорил людям о грядущем Спасителе. Многие каялись в грехах своих и обращались к Богу. Иоанн шел с ними к реке Иордан и там их крестил. Он омывал их водой в знак того, что Бог простил им грехи их. Но особенно Иоанну хотелось увидеть Сына Божия. Бог открыл ему, что Сын его придет к нему, и что он, когда будет крестить его, увидит знамение. Наконец Иисус пришел к нему. Иоанн удивился, что Иисус также хотел креститься, потому что он знал, что Иисус был безгрешен и не нуждался в крещении покаяния. Войдя в воду, Иисус обратился с молитвой к Отцу Своему. Тогда произошло нечто удивительное. Небеса отверзлись, и Дух Святой в виде голубя сходил и не спускался на Иисуса. И был глас с неба, глаголющий: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Тогда Иоанн вспомнил предсказанное ему Богом и с этой минуты получил уверенность, что Иисус – Сын Божий. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Когда Иоанн начал проповедовать? Второй вопрос. Где он жил? Как одевался и чем питался? И третий вопрос. О чем проповедовал Иоанн и что делал он с покаявшимися? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я благодарна Тебе, Боже, за миг спасения моего, за благодать, что Ты умножил в явлении Сына Своего, за Его труд, за Его слово, за чудеса, что Он совершал, за тех, кто снова стал здоровым, за тех, которых воскрешал, за мудрость притч и точность мыслей, за соль в словах и власть в делах, за образец, как быть нам чистым, за церковь, что жива в веках, за строгость Нового Завета, за то, что мир наш возлюбя, Ты отдал жизнь, за все за это, Господь, благодарю Тебя.